падении в связи с проклятием, змеи опускаются на брюхо и ползают по земле. И вот тот образ дракона, который существует во многих культурах, верованиях, даже в языческих, он не беспочвенен. Действительно, драконы были ранее, были красивыми, замечательными, а потом исказился их образ. Почему? Они стали проводниками, образ дракона, проводниками вот этого мира богопротивников, мира павших ангелов. Эти павшие ангелы называются ангелами вот этого дракона. Они были на небесах, теперь на земле. И не нашлось этому дракону места на небе, и он низвержен, этот древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Вот вам полное объяснение в книге Откровения. Находятся на земле. Их количество невероятно большое. Это треть всех существ, которые, ну, ангельских существ на небесах. О полное количество мы не знаем, но знаем, что вот была треть служебных духов, которая оказалась на земле. Для чего мы затрагиваем эту историю? Если мы обозначили тему нашу «Город Архангела», ну, наверное, город Архангела может иметь двойное значение, как и многое в этом мире. Но ведь правда же, многие слова, даже очень хорошие, исказили свое значение. Даже слово «любовь», слово «вера» стали в некоторых аспектах двойными по смыслу. Поэтому город Архангела – это интересное описание двух миров. Какие же будут в дальнейшем города? Чьи города? Каких архангелов? Будем разбираться. Это тема нашего размышления сегодня. Как же появляется город? Мы читаем одно интересное описание о том, что на земле город – это место, где люди размножаются. Есть такое определение в книге «Псалтырь». «И в городах размножатся люди, как трава на земле». Это очень интересное пророческое описание того, что происходит с нашей планетой. Вы видите, что планета урбанизируется. Более того, независимо от религиозных воззрений или даже без них, люди понимают, что город – это то место, где происходит большее нечестие. То есть не просто люди количественно увеличиваются, но и в городах растут пороки людские. Это замечают люди, когда совершают миграцию трудовую. Ну, потому что если в деревне нет рабочих мест, то лучше отправиться в город. Такие процессы проживают многие страны, когда с периферии люди перетекают в большие города, областные центры или столицы. И многие из таковых людей теряют собственную идентичность, теряют свои принципы, то воспитание такое консервативное, целомудренное, потому что город дает некий простор, свободу, плюс количественность приводит к снижению качества. То есть на фоне количества людского можно терять в качестве. Это несколько философское размышление. А что же мы знаем о происхождение города? Мы читаем в книге «Бытие» 4 главе событие, ну, фундаментальное для всех нас, как людей, о том, как однажды произошло самое невероятное, самое страшное преступление – братоубийство. Совершил это Каин. Ну, с тех пор мы знаем это слово – окаянный. И вот когда Каин совершил этот страшный грех, при этом не потерял способность общаться с Богом, он разговаривал с ним, получил от него осуждение и ушел. Читаем в книге «Бытие» в 4 главе, стих 16-17, такие слова. «Каин пошел от лица Господня». Но это очень знаковое определение. Писатель Библии обозначает, что этот человек бежит от лица Божия. Он совершил грех, и он не бежит к Богу с желанием исправить грех. Он бежит от Бога, не желая признавать грех, не желая как-то с ним справляться. Запомним это. Это очень важное определение. Каин бежит от лица Господня. Он поселился в земле Нод. Некоторые предполагают, что это Китай, нынешняя территория. На восток от Эдема. А Эдем, как мы знаем исторически, это где-то в районе Персидского залива, там, где сейчас еще есть две реки, бывшие в раю, Тигр и Евфрат.
И далее Каин жил.

женится, познал свою жену, и родила она Еноха, сына. И вот Каин построил город и назвал этот город по имени сына своего Енох. То есть, концептуально мы понимаем, что город строит человек, который способен на убийство родного брата, который не способен признавать ошибки и раскаиваться в них. Человек,

Богу. Запомним это важное определение. Однако еще очень важный процесс проходил столетиями позднее от Каина и даже от всей допотопной цивилизации. Помните, что потомки Каина все были уничтожены водами потопа. Но грех – это такая зараза, которая растет и цепляется даже к детям праведных людей. После потопа размножились люди на земле. И вот происходит событие, описанное в книге «Бытие» 11 главе, о том, что при умножении людей возникло их недоверие словам Божьим и желание нечто построить в пику Божьим обетованием. Потоп закончился тем, что Господь говорит: «Я не буду уничтожать землю водами потопа, и символом этого будет радуга». Люди же, не доверяя словам Господа, опять начиная творить нечестие, принимают решение, что радуга им не указ. Поэтому они будут строить башню, прежде нежели рассеются по лицу земли. Очень важно заметить в этом тексте, что то место, которое впоследствии назовется Вавилоном, избрано не только для строительства Вавилонской башни, но для строительства города. Позвольте отметить, это мое личное переживание. Я всю жизнь помнил это выражение – Вавилонская башня. И казалось, что люди собрались строить башню. Но если вы будете пристально смотреть в этот текст книги Бытия 11 главы, увидите, что люди хотели построить город и башню. Город дает силы для строительства башни или аттракциона, чего угодно. В городах больший потенциал. И вот Вавилонская башня начиналась именно с города. Конечно же, это все не получилось. Господь сошел на то место, смешал языки, и с тех пор появилось это слово «Вавилон», «Бебель», что значит «смешение». Хотя еще второе значение – это «врата неба», «врата Божьи». То есть люди пытаются построить сами путь к Богу. Сомнительное желание и такой же сомнительный результат. Итак, есть ли сегодня у людей стремление к подобному, как это было порядка 3,5 тысяч лет назад, строить башню? Да, действительно, сегодня люди стремятся к жительству в городах. Конечно, эти устремления немножко смазаны хорошими природными ценностями. Ну, допустим, строятся бионические города, строятся города-амфибии. Если не строятся, то хотя бы мечтаются, планируются. Такие проекты можно сегодня найти в сети интернет. Более того, некоторые из проектов осуществляются уже на наших глазах. Один из последних – это огромная башня в Дубае, которая в высоту поднимается почти на километр. Это человеческое достижение, невероятное. И когда строятся подобные башни, вы должны, друзья, увидеть, это не просто позиционируется как дом, как единое строение. Это города. Или город в городе, или город-башня. Символично. Нельзя, конечно, обвинять нынешних современных строителей в том, что они пытаются построить Вавилон. Но еще раз, мы видим вот это стремление человека к тому, чтобы что-то построить своими руками и получать от этого счастье, защиту, комфорт, счастливую жизнь и так далее. К сожалению, в подобных городах, в подобном стремлении человек продолжает реализовывать себя. А какой человек? Библия говорит, сердце человека крайне испорчено, сердце человека лукаво. Бывают у людей мысли и зло во всякое время. Это падение. Это то, что мы с вами сами видим сегодня, характеризующую жизнь вокруг нас. И от этого мы многие недовольны. Есть даже стремление у горожан к тому, чтобы отдыхать на природе, выезжать на природу, иметь отпуск и выходные дни на природе. Жителям мегаполиса это прям повод поплакать, правда? Пробки в конце недели и, соответственно, в начале недели. Это стремление, оно объяснимо, оно природное, оно понятное. К чему приводит это в дальнейшем? Однажды, помимо

той цивилизации, которая была уничтожена до потопа, была еще одна цивилизация, тоже городская, которая была уничтожена сверхъестественным образом. И для нас она является важным примером. Это локальная такая цивилизация, города Содом и Гоморра. Там оказался один из праведников. Имя этого праведника – Лот. Он жил сначала в окрестностях Содома, потом раскинул свои шатры до Содома, потом поселился в самом городе Содоме. И история, конечно же, всем известная. Этот город был уничтожен. Лот, как праведник, получил шанс на спасение. Но, к сожалению, кроме него самого и его двух дочерей, никто больше из этого города не то чтобы не смог, не захотел спастись. И даже его жена, скорее всего, рожденная в Содоме, считающая этот город своим родным домом, родиной своей, тоже не захотела и нарушила повеление ангелов. Она обернулась и превратилась в соляной столб. Вот эта привязка к городу сломала жизнь жене Лота, самому Лоту и его дочерям. Более того, город уже уничтожен, а его воспитание, его неправильное наследие оказалось в дочерях Лота, которые решились на то, чтобы напоить своего отца алкогольным вином и переспать с ним, чтобы было наследие их родному отцу, им самим. Это странная ценность, странное явление. Так появились два народа, которые всю историю израильского будут все время докучать и все время мешать, все время вредить народу Божьему. Это народы моавитяне и аммонитяне. Вы можете также проследить их в библейской истории. Какой вывод мы делаем? Городская цивилизация, той, к которой приобщался Лот и его семья, принесла очень печальное наследие. Почему мы обращаем на это внимание? Кто-то может сказать, а зачем вы такой маленький сюжет берете и из него строите какую-то прям концепцию или доктрину? Если бы на это не обратил внимание наш Господь Иисус Христос, тогда бы действительно мы бы не стали обращать и внимание на историю с Лотом. Но Господь Иисус сказал: «Как было в одни Лота в Содоме, так будет перед пришествием Сына Человеческого». Поэтому, если сегодня мы, как христиане, ожидаем второго пришествия Христа, наша задача – обращать внимание на то, что происходило с Лотом, где происходило, в каких условиях, какое влияние тот город, рядом с которым и в котором находился Лот, повлиял на его семью, как это разрушение просто пришло в жизнь праведного Лота. Мы можем сделать выводы для себя. Что сегодня дает мне жизнь в городе? Не является ли она риском? Кто-то может задаться вопросом, неужели мы сейчас будем утверждать некую аскезу и поднимать флаг побега из городов, будем как-то, так сказать, шельмовать город и всех горожан и пытаться устроить какой-то монашеский скит. Нет, друзья, нужно просто понимать риски. Мы можем увидеть вот в том, что происходит на страницах Священного Писания, своеобразное противостояние городов. Кульминация этого противостояния отражается в последней книге Библии. Это книга Откровения. Если мы обратимся к книге Откровения, 12 главе, увидим такое весть, обращение от ангела к жителям планеты. Называется это ангельской вестью. И там упоминается город, друзья. Надо понять, откуда корни происхождения этого города. Ну, по названию будет сразу ясно. И написано так. «Другой ангел следовал за первым ангелом и говорил: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Вспоминаете? Вавилон. Это не просто разговор про башню, это разговор про город. А изначально город появлялся как попытка Каина противостоять Господу, что-то сделать в пику Господу, без признания собственной вины или желания исправиться, или зависимости от Всевышнего. Теперь появляется еще один город, но уже в конце истории Земли. Он действует в таком же духе, в духе Каина, в духе Нимрода, строителя этого города.

Вавилона, в духе Содома. И в этих городах, смотрите, что есть, что происходит в этом городе. Он напаивает все народы вином блуда своего. Городская цивилизация сегодня приносит очень много серьезных потрясений и моральное разложение. Вот маленький пример от одного из мыслителей. Все, что вчера считалось постыдным, прелюбодеяние, аборты, гомосексуализм, эвтаназия, самоубийство, сегодня прославляется как достижение прогрессивного человечества. Выросло новое поколение, для которого порнография, грубая брань с телеэкранов и в кинофильмах, матерщина, культ удовольствий – это то, что окружало их с колыбелей. История засыпана обломками народов, которые утратили Бога и умерли. Так написал Уитакер Чемберс. Вот это предостережение сегодня заставляет нас задаться вопросом, как жить христианину в городе. Неужели нужно откреститься от города и сказать, что это нечестие, и как монахи бежать в скиты, уходить в леса, жить в землянках, не пользоваться благами цивилизации? Но прямо сейчас, как бы мы с вами общались, если бы не было достижений научно-технического прогресса с помощью интернета, телевидения? Наверное, вряд ли, правда? Но нельзя бороться со всем прогрессом. Просто надо быть предупрежденным и понимать, что с прогрессом, к сожалению, прогрессирует и злое влияние. И надо его просто видеть, надо злому влиянию ставить препятствия и пытаться воспитывать себя, воспитывать своих детей в ином духе, в духе города Архангела. Итак, город Архангела – это двойное понятие. Если тот, кто противен Богу из земных персонажей, как Каин, Нимрод, царь Содомский, это представители рода человеческого, наверное, их вдохновляет тот, кто противостоял Богу еще на небе. Это архангел Люцифер. Это тот, кто боролся с архангелом Михаилом. Маленькое замечание. Архангел Михаил, его имя означает «такой, как Бог», «подобный Богу». А кто подобен Богу? Только Сын Единородный, Иисус Христос, Сам являющийся Богом и Сам показывающий пример служения. Чтобы все ангелы служили Господу, Он Сам служит. И неужели город Архангела – это только город Архангела, бывшего Архангела Люцифера? Может быть, у Михаила тоже есть свой город? И мы находим описание этого города в книге Откровения. Господь не пытается вернуть нас в Эдем. Мы вышли из Эдема в Адаме и Еве, но у нас идет прогрессия. Господь тоже не против развития. И Господь говорит, что в конце истории Земли нас ожидает город. В противоположность тому городу, который происходит на Земле, город Каина, город Нимрода, Вавилон. Вот этот пророческий город Вавилон, он, конечно, уже не совсем представляет определенную локацию, сколько представляет дух всей планеты. Но мы находим интересное описание о том, что город на земле, Вавилон, город языческий, он воспомянут пред Господом, и ему дано пить чашу вина ярости Божьей. То есть в конце истории Земли Вавилон будет наказан. Этот город Архангела Люцифера будет разрушен из-за своего нечестия. На его место придет город, предназначенный для верных Богу людей. Это город Архангела Михаила. Какое же его название? В книге Откровения мы знаем это определение. Это город Новый Иерусалим. Книга Откровения заканчивается этими замечательными словами, что Иоанн видит новое небо и новую землю и видит город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И находим там такие слова, что в этом городе, этот сам город называется «Скиния Бога с человеками», и он будет обитать с ними, они будут его народом, и он... Господь будет их Богом и отрет всякую слезу,
сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, и

Ибо прежнее прошло. Как важно знать, что в перспективе у нас не жительство, как первобытных людей в лесах, в джунглях. Наше жительство в прогрессивном, невероятно красивом, удобном, светлом городе. Единственное, сегодня нужно начать жить ценностями этого города. Если строитель того города, Архангел Михаил, Господь Иисус Христос, значит, нужно усвоить его правду, его законы, его принципы правления и начать их притворять здесь, на земле. Господь желает, чтобы мы приготовились к переселению в новый город. Да, есть выражение, что наше жительство на небесах, однако это жительство будет в течение всего лишь 1000 лет. На самом деле, на этой планете, где Господь Иисус Христос, великий архангел, служитель, искупил весь род человеческий для себя, здесь будет столица всей вселенной. Господь поставит свое царство, и мы будем в нем, в городе архангела. Выбирайте, друзья, сегодня, чьи ценности вы будете исповедовать. Позволите ли вы себе в своей жизни влияние Вавилона, влияние города разрушительное, растляющее, нечестивое, или все-таки вдохновитесь своеобразным духовным паспортом жителя небесного Иерусалима. Выбирайте свое гражданство. Готовьтесь к тому, чтобы жить с Богом, и Он будет для вас счастьем.

Иисус Христос сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. И если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. И вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи, – промолвил Филипп, – покажи нам Отца, и довольно с нас». «Сколько времени я был с вами, – ответил Иисус, – и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сами слова, которые Я вам говорю, не от Себя говорю. Отец во Мне живущий, во Мне и действует. Все это Его дела. Верьте Мне, когда говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или хотя бы по самим делам, творимым Мною, верьте. Уверяю вас, верящий в Меня будет делать то, что Я делаю, и даже большие дела совершит, потому что Я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем не попросили бы вы во имя Мое, сделаю Я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите Меня во имя Мое. Вы же, если любите Меня, будете соблюдать заповеди Мои».

0: Для каждого человека свойственно делать ошибки, очень серьезные ошибки. И вот эта вот природа, которая в каждом человеке, природа падшая, я бы так сказал, она ведет человека, помимо его воли, делать плохие дела какие-то, да, совершать.
1: Да, мы люди, мы живем своей жизнью человеческой. А существует еще сверхъестественный мир. Существует мир Бога и дьявола. К сожалению, и дьявола тоже. Это сверхъестественный мир. Это духовный мир. И вот, долго можно об этом рассуждать, почему, но все-таки человек, он потомок Адама, который выбрал грех. И человек просто его унаследовал, грех от своих прародителей. Он рождается уже с этим грехом.
0: Когда человек приходит в этот мир и рождается, он приходит с врожденными наклонностями ко злу. То есть ребенку не надо учить делать зло. Для него это естественно. Есть инструмент, который останавливает этот процесс. Он называется воспитание. И поэтому врожденные наклонности ко злу нужно остановить. Не все это делают. И тогда человек в жизни идет еще одной дорогой. Он формирует приобретенные наклонности ко злу. И вот эти приобретенные наклонности ко злу, они приводят человека к определенным результатам в этой жизни.
2: Изначально в книге «Бытие» мы видим, как человек убегает от Бога. Убегает, и Бог идет к нему, Бог идет навстречу, он зовет его. Пытается предостеречь его от той опасности, которая угрожает человеку. И чем дальше человек уходит, тем в большей опасности он находится. Тем громче голос, призыв Господа, тем важнее услышать этот призыв, обратиться и вернуться к Богу.
3: Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие.
4: Я думаю, что тема покаяния в среде христианства, конечно же, не теряет своей актуальности. Она и была актуальна, и остается актуальной. Потому что человек нуждается в том, чтобы пересматривать свои отношения, в том, чтобы стремиться к Богу, что-то переоценивать в своей жизни. Духовный человек, который ведет какую-то духовную жизнь. Но если мы говорим в целом о мире, который окружает нас, то тема покаяния, она не столь популярна в современном мире.
5: Все такие вещи, как покаяние, сегодня приравниваются, к сожалению, к слабости. Но в Библии мы видим, что Бог смотрит совсем по-другому. Покаяние, Господь призывает людей к покаянию. Мы видим, что Иоанн Креститель, перед тем, как Иисус пришел на эту землю, он призывал к покаянию. Сам Иисус призывал к покаянию. И ученики Евангелия от Марка, 6 глава, 12 стих, там даже записано, что они пошли, проповедовали покаяние.
1: Покаяние – это когда нас что-то изнутри обличает, совесть. Совесть связана с Богом напрямую. Когда нас что-то обличает из Священного Писания, когда умудренные опытом люди духовным, что-то такое говорят, что нас тоже обличает, и когда жизненные обстоятельства складываются вот таким образом, что мы видим, что что-то не так. Вот когда что-то одно из этого, или даже, уж тем более все вместе, когда вот нам что-то говорит, это не так, это в твоей жизни не так, это должно быть по-другому, то значит, это уже повод для того, чтобы насторожиться и задуматься.
6: Когда в Библии сказано о покаянии, очень часто мы слышим и слово «обращение», то есть и обратился он, то есть повернулся или развернулся. И таким образом уже греческое слово «метаноя», оно как раз-таки переводится как «сожаление» или «раскаяние» о соделанном грехе. Приставка «мета» переводится как, если прям совсем точно сказать, «изменение мышления». То есть, по-нашему, передумал, да, думал так, а теперь думаю иначе. Перемена образа мышления повлечет за собой, соответственно, и изменение поведения.
0: Понятно, что в младенчестве не надо покаяния. В юношестве мало об этом думают, об этом начинают.

0: думать уже в зрелые годы. И когда человек совершает ошибки, а он начинает совершать ошибки с детства, его нужно учить, его нужно направлять. Не у всех так происходит в этой жизни. И поэтому, когда кто-то сделал какую-то ошибку, он говорит: «Слушай, прости». Вот. И когда это происходит часто, потом он однажды говорит: «Слушай, прости, я сожалею». Потом проходит время, и человек говорит: «Слушай, прости, я сожалею, но я сделать с собой ничего не могу».
1: Но, как сказать, в мирском понимании, наверное, это просто сожаление о последствиях греха. Потому что человек грешит, там, ворует или прелюбодействует, или нарушает как-то закон, и он имеет последствия, он сожалеет об этом. Он может просить прощения. Но такого глубокого понимания покаяния у него нет. Потому что он сам сделал, сам исправил, и он сам продолжает жить. Вот в мирском, наверное, понимании. А поскольку речь может идти о народе Божьем, о людях верующих, то у них более глубокое понимание покаяния, потому что у них еще надо не только понимать, знать, хотеть избавиться, но и верить, что это может сделать только Иисус. Сам человек не может даже покаяться.
2: «Возвращайтесь к Господу с покаянием, и пусть приношением вашим будут слова: прости нам все грехи, и да будет тебе благоугодна жертва наша, не тельцы закланные, а то, о чем говорят уста наши».
3: Возможно, мы обольщаем себя мыслью, что живем правильно, не совершаем безнравственных поступков, и нам, как всем прочим грешникам, не нужно смирять сердце перед Богом. Но если мы будем смотреть на Христа, на Его жизнь, тогда мы сможем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок испорчен корыстными побуждениями и враждебным отношением к Богу. Мы начнем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна испачканной одежде, и что только кровь Христа может очистить нас от мерзости греха и обновить наши сердца по Его подобию.
4: До своего прихода к Богу, до своего прихода в церковь, я, как и многие люди в этом мире, когда моя мама уверовала, она говорит: «Сынок, тебе надо прийти к Богу, тебе нужно покаяться». Я, как и сегодняшние люди в этом мире, говорю: «Мама, в чем мне каяться? В чем? Я не убиваю, как те, не ворую, как вот эти. Мне в чем каяться? Я не самый плохой человек». Ведь каждый из нас может всегда найти того человека, который намного хуже нас, находится в нравственном состоянии. И мы можем сослаться на него и на фоне него как-то выглядеть более-менее достойно. Но когда я начал смотреть на Иисуса Христа, который пришел в этот мир, и на фоне Христа мы все понимаем, наверное, что нам есть в чем каяться. Мы все жили не так, у нас были не те стремления, у нас иногда возникают не те поступки, не те мысли. Иисус Христос, глядя на Иисуса Христа, мы можем прийти к покаянию.
5: Когда я общаюсь с людьми, которых я консультирую, в этом круге есть и люди, которые имеют духовные ценности, и есть люди, которые совершенно с ними не знакомы. И вот те люди, которые знакомы с ними, даже в этом круге, как мне кажется, тема покаяния иногда имеет достаточно поверхностное представление и больше связывается с какими-то внешними изменениями, оставлением каких-то внешних привычек, чем какие-то глубинные преображения, преобразования. Для людей, которые не имеют каких-то духовных ценностей, покаяние больше связано с какими-то религиозными обрядами, с какими-то внешними вещами, которые нужно сделать, если, ну, что-то ты где-то сделал не так. Но и то они не очень готовы говорить о таких вещах, и чаще всего, когда человек приходит с какой-то темой, то ему хочется получить какое-то легкое облегчение вот того запроса, с которым он принес, но не сильно углубляться иногда внутрь, в корень, в причину этой проблемы, которая есть в его жизни.
6: Грех – это основная причина, почему Бог призывает человека покаяться.
7: Библия говорит очень четко, что грех – это нарушение Божьего закона. И таким образом получается,

0: Если взять то, что говорит апостол Павел в Римлянам 6 главе и 23 стих, то тут очень четко написано, он говорит: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Таким образом, грех – это не просто какое-то, как сказать, понятие, которое я определил как грех. Ну, например, ходить обутым по дому можно или нельзя? У нас нельзя, да, а в других странах, где чисто, люди ходят обутые по дому. Ну, это грех или нет? Нет, так нельзя определить. Бог определил, что есть грех и что не грех. А определил это именно исключительно своим святым Божьим законом. И вот в результате мы имеем четкое понимание, что такое грех. Что каяться нужно за нарушение закона Божьего.
1: Может быть, в обывательском понимании грех – это какие-то плохие поступки, это какие-то безнравственные действия. Но на самом деле в библейском контексте грех – это восстание против Бога. Это попытка заменить Божьи принципы, Божьи законы своими законами, своими принципами. И это попытка жить по-своему, не так, как Господь определил человеку.
0: Но если дальше чуть-чуть пойти, например, жадность или кощунство – это грех или нет? Грех, да, казалось бы, ну, если человек так всегда себя ведет. А какую заповедь это нарушает? Нет уже заповеди «не будь жадным», вот нету. Но вот как раз вот здесь и есть вот этот красивый образ, когда христианин формирует свое христианское отношение к библейским вопросам в результате того, что он видит не только вот эту фразу, что написано, как в советских трамваях, помните, было написано «совесть пассажира – лучший контролер». Но ведь этого же недостаточно, еще сидел и контролер. Вот Бог дал нам мерило, закон Божий, но когда человек живет согласно этого закона, согласно вот этой программы, которую Бог в него вкладывает по развитию, то в нем проявляются и другие хорошие качества, и устраняются негативные. И тогда можно сказать, что для меня это грех. Вот такое отношение, например. Хотя его нет в заповеди.

сжалься надо мной, Боже. По любви своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои, и о грехе своем всегда помню. Против тебя, тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих, так что прав ты в приговоре своем и в суде своем.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

И мы видим, что все это указывает на существование двух реальных миров – видимого физического мира и невидимого духовного. На наших глазах совершается кульминация великого противостояния. И об этом мы сегодня поговорим – о реальности существования духовного мира. Для того, чтобы погрузиться в эту тему, нам было бы хорошо вспомнить, как начиналось служение Иисуса Христа. Мы видим, что в Матфея 4 главе Иисус Христос, водимый Святым Духом, приходит в пустыню. И здесь мы видим соприкосновение и соприкасаются эти два мира друг с другом, духовный мир и физический мир, или видимый мир и невидимый мир. В пустыне сатана приходит ко Христу. Сатана, который не видим, и демонические силы, да и ангелы Божии, они невидимы для физического глаза. Но в пустыне сатана приходит с полным комплектом и букетом искушений ко Христу, потому что он предчувствовал, что его царству на земле должен и может прийти конец. И вот рождение Христа, его приход в пустыню, его молитвы горячие, все это вызывало у него настороженность. И он пришел для того, чтобы сразиться с ним. Но еще раньше мы у одного из древних пророков, у пророка Даниила, открываем 10 главу, и с первого текста читаем, что у Даниила также был опыт соприкосновения с духовным царством. Он также жил физической жизнью, человеческой жизнью. Но мы читаем, что Даниил начинает смирять свою плоть, он начинает искать и стяжать Бога, искать присутствие Святого Духа. Он стучится к Богу, чтобы Бог ответил на его просьбы и моления, и чтобы защитил его народ. И вот когда мы читаем, «Я, Даниил», во втором тексте, «был в сетовании 3 седмицы дней, вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями не умощал я себя до исполнения 3 седмиц дней». И далее мы читаем, что к нему является ангел Божий. И дальше мы читаем в 12 тексте, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но дальше, интересно идет библейское повествование в 13 тексте, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Интересно, что приходит для того, чтобы в этой духовной битве поддержать пророка Даниила, ангел, и потом ангел цитирует и ссылается на князя Михаила, еврейское князь, повелитель армии, вождь воинств. И вот это же слово и этот же эпитет мы встречаем в Иисуса Навина, 5 глава, 14-15 тексте, где при Иисусе Навине армия Божия, воинство Господне, Израиль, видит князя Божьего, повелителя армии Иисуса Христа. Дальше мы читаем, что у сатаны есть градации или категории ангелов, категоризация ангелов. Там есть низшие ангелы, средние, самые злые, продвинутые. У Бога мы также читаем, есть эти категории разного вида святые существа и ангелы. И мы понимаем, что когда Люцифер согрешил и был изгнан с неба, он лишился своего высокого, высочайшего положения.
Он был отделен.

Он от славы Божией, от святости Божией. И вместо Него мы читаем, что повелителем ангелов был избран Габриэл или Гавриил. Мы понимаем, что над Габриэлом или над Гавриилом стоит сам верховный повелитель ангелов. Это Микаэл или Михаил. Мы понимаем, что это Иисус Христос. И вот Христос посылает Габриэла, Гавриила, для того, чтобы он боролся против сил тьмы, злых ангелов, и для того, чтобы эти злые ангелы не влияли на царя Кира, потому что там принималось судьбоносное решение. Далее мы читаем в этой истории, в Даниила 10 главе, что сам Христос приходит на помощь народу своему, народу Божьему, и силы врага бывают остановлены в дни Кира, а также его сына Камбиза. Небесные ангелы сражались до конца. Они, во-первых, защищали народ Божий, во-вторых, работали над рассудком и умом Кира, над волей Кира, для того, чтобы Кир принял очень интересные указы, чтобы эти указы были изданы в пользу иудеев. Интересно, здесь написано в 13 тексте, что князь персидский, князь царства персидского стоял против меня. Здесь рисуется картина страшного противостояния или страшной борьбы между силами добра и зла. Силы зла боролись за право контроля над разумом царя Кира. И они стояли и воевали 21 день. Бог противостоял им. Бог не оказывал давления, но он пытался работать силой воздействия, силой влияния и силой убеждения, потому что Бог оказывает только вот этими влияниями воздействия на волю человека. Он не может заставить, потому что Господь дает определенное право и степень выбора как сатане, так и злым ангелам, так же и каждому сотворенному существу, и особенно человеку. Интересно, что несмотря на то, что Бог уважает и дает свободу выбора, Он через силу Святого Духа, через благодать, которую Он обильно посылает людям, Он просит и умоляет, чтобы люди приняли эту силу и с этой силой сопротивлялись нападкам сатаны и нападкам зла. Библия нас учит, и древние пророки нас учат, что Бог – это Бог любви. Он не деспот и не тиран. Он не заставляет никого. Но интересно, что вот в этой истории, в Даниила 10 главе, ответ последует и последовал тогда, когда персидский царь сам добровольно и бесповоротно сделал решительный выбор в пользу добра. Чему нас учит философия истории? Философия истории нас учит, что у Бога есть окончательная цель, которая должна и будет достигнута. Но во всей этой философии истории, во всем этом историческом процессе человеческого бытия Господь работает над сердцами людей через своего Святого Духа. И Он предоставляет выбор человеку. Выбор остается за каждым человеком, за каждым существом. Но интересно, что существуют также и события этого исторического процесса или события истории. И в этих событиях истории мы также видим, что они являются результатом свободного выбора человека. И все-таки мы видим, что во всей этой истории, во всем процессе историческом, во всем ходе истории окончательная победа обязательно будет на стороне Бога. Об этом нам рассказывает Библия от книги «Бытие» и до книги «Откровения». И вот в этой главе, в книге Даниила, 10 главе, Бог приподнимает завесу истории.

Он показывает, что происходит на планете Земля. Это ожесточеннейшее сопротивление демонических сил плану и установлению воли и господства Божьего. И вот посмотрите, когда мы озвучиваем имя Иисуса Христа –

себя миссию и роль оправдать имя Божье, так же, как и Люцифер воевал против Бога, и он начал сомневаться в нем, и он провозгласил другой тезис и другой подход и сказал: «А кто есть Бог и его правление, что я должен подчиняться и повиноваться?» То здесь мы видим, что Михаил, он защитник народа Божьего, и в Даниила 12 глава, в первом тексте мы читаем: «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И здесь мы видим, что Иисус Христос является защитником народа Божьего. Он припирается с демоническими силами. Он идет против воли, насаждаемой воли, деспотической воли сатаны. И он ведет очень серьезную полемику и противодействует злым силам. Откровение 12 глава 7 текст. Мы читаем о том, что на небе произошла война, или в греческом оригинале мы читаем: на небе произошла полемос, полемика. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Итак, имя Михаил или Микаэл упоминается в случаях прямого противостояния и прямой борьбы Иисуса Христа с сатаной, когда он уже идет против него, когда он встает на защиту своего народа. Цель сатаны – стать подобным Всевышнему. Михаил берет на себя, как я сказал, задачу оправдать характер Божий и не спровергнуть несправедливые притязания, требования и клевету сатаны. Далее мы смотрим, что когда Сын Божий приходит на помощь, в Даниила 10 главе, силы неба одерживают победу, а силы зла вынуждены бывают удалиться. И когда мы смотрим два перевода, перевод Лютера и перевод Джона Нокса, перевод Лютера так нам передает смысл: Михаил одержал победу с царями персидскими. Интересный перевод, когда идет акцент и делается акцент на превознесенность Михаила, то есть Иисуса Христа. И вот перевод Нокса: «При персидском дворе я был оставлен как хозяин поля». И эта история, она заканчивается очень и очень положительно для народа Божьего. Но в Новом Завете мы читаем, что апостол Павел, будучи движим Духом Святым, обращается ко всем верующим и призывает каждого верующего облечься в снаряжение Божье. Или мы говорим: в доспехи Божьи, во всеоружие Божье. Дьявол знает наше слабое место. Он находит места в нашем характере, в нашем бэкграунде, в нашем воспитании, в нашем менталитете, в наших привычках, рефлексах. Он подходит к нам с этими искушениями. Он направляет в эту болевую точку удар для того, чтобы победить нас. Потому что его оружие – это подавленность, депрессия, разочарование, смятение. Он пытается сломать нас, чтобы мы были в смущении, в смятении, чтобы потом привести к моральному падению. И уже потом у нас начинаются доктринальные заблуждения. Но суть христианской войны – это битва с силами ада. Это бесчисленные полчища демонических ангелов, которые наполнены духом ненависти и вражды, энергией зла. И они обладают огромной властью. Но Бог силен. И Библия говорит, что среди всего этого неспокойного, бушующего моря
и Бог предлагает свои.

твои доспехи, и эти доспехи есть у Бога. И у Бога есть сила, которая нужна каждому христианину. И интересно, что во время дискуссии, во время интервью спросили одного бывшего служителя демонического культа: «Расскажи, чему вас там учили и чему ты учился, когда ты еще был во всем этом?» И он говорит: «Нас учили, что демоны делятся на три категории. Первая категория или первая группа демонов – это доброжелательные демоны». И интересно, что об этом же и говорит апостол Павел, когда он говорит в послании к Коринфянам, что и сам сатана принимает вид ангела света. То есть демон, он чарует, колдует через вот этих доброжелательных ангелов. Вторая категория, сказал этот человек, это более злые ангелы, которые являются ангелами войн, и они возбуждают ненависть во всех народах на планете Земля, на протяжении всей истории человечества, и они более злые. Но третья категория ангелов – это злейшие ангелы. Это уже приближенные дьявола, которые находятся в потаенных местах. И Библия говорит в Откровении 9 главе, что Бог по мере приближения конца света будет допускать и выпускать вот эту демоническую рать все больше и больше на планету Земля. Он будет допускать, потому что человечество будет все больше и больше выбирать зло и выбирать демона. И мы читаем уже как кульминация противостояния демонических и божественных сил, это будет битва Гар-Мегидо или Армагеддон. Символическое понимание того, что в конце истории Земли Бог должен одержать победу, и вот эти злейшие ангелы в образе Иисуса Христа, они выйдут для обольщения всей планеты Земля и всех народов, и всех правителей, и всех религиозных деятелей. Они попытаются установить контроль. У христиан есть четыре элемента, которыми они могут противостоять. Четыре элемента успешной духовной жизни. Первое. Мы говорим, Бог говорит к нам через Слово Божье. Нам надо изучать Слово Божье. Читая, я читаю Слова Божьи. Второй элемент. Прочитав, я начинаю молиться этому Богу. Я начинаю разговаривать с Богом. Бог сказал мне, теперь я начинаю говорить с Богом. Третий элемент, который очень важен, и почему-то у христиан могут существовать только два элемента. Это изучение Библии и молитва. Но вот третий элемент. Я, как христианин, должен вкушать Слово Божие и созерцать его. Я должен находиться в молитвенном созерцании и во вкушении, в переваривании Слова. Так делал Иисус Христос и святые апостолы. И четвертый элемент. Когда я все эти шаги прошел, я облечен в доспехи Божьи, в силу Божью, и я могу идти и служить, потому что Бог вошел в меня, в мое тело, в мою суть, в мое существо. Но Матфея 12 глава пишет о том, что все-таки сатана претендует на наши тела, и наше тело может быть приготовлено для Бога, но она может быть приготовлена также и для дьявола. И интересно, что дьявол претендует на наши тела, потому что он провозглашает нас своими пленниками и заложниками, что мы принадлежим ему. И он говорит, что если даже он уходит из человека, его уход из тела человека является временным. И вот когда мы под этим ракурсом смотрим на суть и смысл великой борьбы или вот этой духовной битвы, и когда мы смотрим под этим взором на реальность существования духовного мира, мы начинаем понимать, что христианство – это не только теории, инструкции и запреты. Мы должны понять, что христианство – это не теории только, инструкции и запреты.

запреты. Библия учит, что Дух Божий должен войти в нашу жизнь. Дух Божий должен взять мощный контроль над нашей жизнью, над нашими мыслями, над нашим поведением и уже после над нашими поступками. Очень мало, это ничтожно мало, ненавидеть зло. Потому что тот человек, куда злой дух приходит и опять поселяется, он себя полностью не отдал Иисусу Христу. Потому что если бы он отдал, им бы управляла иная, духовная, святая сила, новая сила. И злой дух никогда бы не добился бы входа в него. И поэтому в 12 главе мы читаем, что когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда и вышел», и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Наша единственная надежда, дорогой брат и дорогая сестра, это принять силу Святого Духа. Апостол Павел говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божия или от говорения Иисуса Христа. И Галатам 2 глава 20 текст Павел продолжает: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Бог говорит далее в книге Откровения: «Все, стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». А в Колоссянах 3 главе Павел, понимая глубину вот этой духовной войны, с первого текста говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». И подводя итог или делая вывод наших размышлений, мы подходим к очень важному месту. Мы подходим к 1 Царств 10 главе, с 9 по 13 текст. Это время, когда описано, как Саул находился некоторое время под силой и влиянием Святого Духа. Бог воздействовал на него, Бог объял его, Бог снизошел на него. Но далее мы читаем, что Саул не разрешил Богу полностью овладеть им. Он совершенно, полностью и бесповоротно не отдал свою жизнь, свою волю, свое тело в руки Божьи. И далее мы читаем, что на протяжении всей своей оставшейся жизни и служения в качестве царя он оказался незащищенным перед этим злым духом. То же самое было и с учеником Иисуса Христа Иудой. Он находился под мощным воздействием Святого Духа. Бог открывался ему, но он полностью и бесповоротно не отдал себя под контроль Иисуса Христа. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, сегодня мы видим в нашем мире полный хаос, раздрай и беспорядок. Во всей истории человечества понятно, что не было никогда спокойного и бесконфликтного периода. Но сегодня на наших глазах разворачивается ожесточеннейшая битва наподобие той битвы, которая была в Гефсимании. Это было ожесточенное столкновение двух противоположных сил. И здесь, в Гефсимании, и там, во времена Даниила, и сейчас, в нашей жизни, мы сегодня видим, что эти две силы претендуют на реальное существование. Мы должны сказать, что реально существует духовный мир. И Бог сегодня обращается к нам и говорит, что Он не может принять половинчатого посвящения и решения. Он ждет безраздельного посвящения и сотрудничества со Святым Духом и со своими святыми ангелами, потому что написано у апостола Иакова: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Духовный мир существует реально.

Бог сегодня в эти знаменательные дни истории нашей планеты обращается к нам, стучится к нам, к наш разум, просит нас, чтобы мы дали положительный ответ для Бога, чтобы мы разрешили, чтобы божественные силы взяли нас под свой контроль. Сегодня Бог обращается к нам, чтобы мы закрыли доступ демоническим силам и не разрешали сатане побеждать в нашей жизни. Дорогой друг, третьего нам не дано, потому что мы находимся на поле боя, потому что идет ожесточеннейшая битва, потому что наша планета стала местом, где Бог оправдывает свой характер через любовь и благодать. И наша планета стала местом, где сатана громким голосом, авторитетно и насильственным образом, насильственно пытается представить иную, исключающую Бога альтернативу. Третьего нам не дано. Бог приглашает нас и говорит: «Придите ко мне, и я вас защищу и благословлю». Да благословит всех вас Господь Бог и даст сил в этой нелегкой борьбе. Аминь.

0: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
1: Евангелие – благая весть о приходе на землю Мессии Иисуса Христа и наступлении Божьего Царства. Бог любит людей и ради них послал на землю Своего Сына. В Его крестной смерти и воскресении для всех людей открылся путь спасения от грехов и вечной гибели. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эту весть, ставшую основанием христианской веры, проповедовал сам Христос во время Своего земного служения, а также Его ученики. Сегодня христиане видят свою задачу в возвещении миру благой вести о спасительной жертве Иисуса Христа и Его втором пришествии. Евангелиями также называются первые четыре книги Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
0: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу».

0: все чаще говорят о том, что миру угрожает глобальная экологическая катастрофа. В этом виноват человек? Можно ли что-то изменить, или экологический кризис неотвратим? На эти вопросы нам сегодня поможет ответить Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, мы уже находимся в этом кризисе или он нам пока еще только угрожает?
1: Вообще наша жизнь состоит из целой серии кризисов. Кризисов очень много. И очередной кризис, конечно, происходит.
0: Очередной, то есть их была череда какая-то?
1: Что были еще кризисы, менялся климат, были ледниковые периоды. Был в исторически обозримое время так называемый малый ледниковый период в средние века, когда холодало. Ну а сейчас идет некоторое потепление. Вопрос только, вызван ли этот кризис человеком.
0: Много фильмов выходит на тему какой-то катастрофы, падения астероида, извержения супервулкана. И в таких катастрофах человек, наверное, не виноват и изменить ничего не может. А на самом деле такие угрозы существуют?
1: Ну, конечно, угрозы такие возможны. И происходят, и землетрясения происходят, и извержение вулканов. Насчет падения астероидов сказать сложно, это не моя специальность. Но так или иначе, конечно, есть вещи, которые от нас не зависят. Но есть вещи, которые от нас зависят, и которые так или иначе вызваны воздействием человека и приводит к определенным, в общем-то, косвенным последствиям, в том числе и к потеплению климата. Например, выброс парниковых газов, так называемых. Это не только оксид углерода, не только СО2, который мы выдыхаем и который в природе вырабатывается. Это и метан, который тоже вырабатывается на болотах, но основной, в общем, вклад метана – это коровы. Разложение коровьего навоза, а человек разводит коров. Это другие парниковые газы, которые, к тому же, еще и обладают токсичным действием. Например, оксиды серы, оксиды азота, как промышленные отходы. Угу. Есть хлорорганические соединения, которые попадают в атмосферу и не разрушаются, и так и остаются. Это загрязнение накапливается. Например, когда горит пластик, такое происходит. И это все так или иначе способствует задержанию тепла, которое отражается от поверхности Земли, и получается эффект парника. Вот и говорят про парниковый эффект и про антропогенные изменения климата.
0: Ну, про него ведь уже, по-моему, очень давно говорят, про парниковый эффект.
1: Ну, в историческом масштабе это не очень давно. И изменения все равно достаточно медленные, и это не исключает определенных похолоданий. Угу. Поэтому тот общий вектор, он направлен на то, что климат теплеет.
0: Но точку невозврата мы еще не прошли.
1: Скорее всего, нет.
0: Но никто и не знает, когда она будет, да?
1: Да, и никто не знает, где она. На самом деле, тут сказать сложно.
0: Ну вот самая большая угроза на данный момент, это вот именно, ну что, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление.
1: Выделяют несколько таких глобальных экологических проблем. Мы вот, например, уже говорили про пожары. Это местные, локальные проблемы. Хотя бывают, приводят к страшным потерям и связаны непосредственно с деятельностью человека, хотя бывают и природные тоже. Но все-таки нельзя говорить, что вся Земля у нас прямо горит сейчас. А вот глобальные проблемы – это те, которые касаются всего земного шара. И тут несколько проблем, из которых, наверное, может быть, как отправная, это рост численности населения.
0: Неожиданно.
1: Она становится все больше, да. В нашей стране демографический кризис, но за счет стран третьего мира население растет очень быстро. И за счет роста уровня жизни увеличивается потребление. Угу. Выходит масса литературы по бизнесу, где поощряется рост потребностей. Чем больше потребностей, тем больше производства. Но, с другой стороны, рост производства имеет оборотную сторону. Причем две оборотных стороны. Одна оборотная сторона, чтобы на производство нужны ресурсы, Соответственно, чтобы издавать книги, нужна бумага. А бумага получается из древесины, значит, уничтожаются леса. Чтобы ездить на машинах, нужен бензин, а это нефтепродукты, это нефть, это тоже исчерпаемый природный ресурс. Поэтому истощение природных ресурсов –

0: одна сторона. Человек берет из природы, берет все больше и не возвращает. И, соответственно, ресурсов становится меньше. Но здесь я допустил некоторую неточность, потому что возвращает, но не совсем то. Производство, с одной стороны, предполагает потребление природных ресурсов, с другой стороны, предполагает отходы. И чем больше производства, тем больше получается отходов.
1: Ну, это свалки, по-простому
0: свалки, говоря. Да, свалки – это ТБО, это твердые бытовые отходы. Но отходы бывают и газообразные, включая так называемые парниковые газы, и жидкие, которые попадают в реки. А реки все, как писал мудрый царь Соломон, текут в море. Море, конечно, не переполняется, но...
1: Но загрязняется.
0: Но загрязняется, да, и это сказывается... Еще она рождает, в свою очередь, еще очень одну серьезную проблему. Это сокращение биологического разнообразия. То есть те виды животных и растений, которые раньше были обычные, становятся редкие. Те, которые были редкими, оказываются на грани исчезновения. Те, которые на грани исчезновения были, сейчас исчезли. И вот этот перечень видов, которые человек истребил, уничтожил, растет. Виды животных, которых нельзя вернуть, которых нельзя восстановить. Была стеллерова корова. Открыли ее в 1741 году.
1: Это морская корова, да?
0: Морская корова в 1942 году. Истребили за последующие 27 лет.
1: Обидно.
0: Приезжали на Командорские острова охотиться на морского зверя, не на стеллерову корову, а на каланов, на котиков, которые тоже, вот особенно каланы, были на грани исчезновения, но их удалось спасти. А вот стеллерову корову просто съели. Научный мир узнал о существовании такого животного 30 лет спустя, а через 27 лет его не стало, то есть его уже не было. Но не всегда сокращение численности редких видов – это результат непрямого истребления. Не всегда это охота. Не всегда вот, можно запретить охоту, и все будет нормально. Чаще всего тут это результат загрязнения. Киты – крупные морские млекопитающие. На них, на большинство видов китов, охота в большинстве стран запрещена с 80-х годов. С 1980-х годов.
1: Но все-таки не во всех странах, да?
0: Не во всех странах, да. В некоторых странах мелкие виды китов не настолько охраняются, разрешается ограниченный их промысел для сохранения вот традиционного промысла в этих странах. Где-то разрешают китов добывать с научными целями, как, например, в Японии. Но... Дело не только в этом. Проблема в том, что киты страдают бесплодием.
1: С недавнего времени?
0: С недавнего времени, да. Что, возможно, связано с загрязнением. Какие именно вещества, тут сказать сложно. Но, тем не менее, вот это вот загрязнение океана приводит к исчезновению многих его обитателей. И как это отразится на жизни океана, когда в экосистеме все взаимосвязано,
1: да уж,
0: то здесь сказать сложно.
1: Так получается, что если проблемы в излишнем потреблении, нам что, есть меньше надо теперь?
0: Ну, может быть, не в буквальном смысле, но памятая Милна с Винни-Пухом, да, к экологическим проблемам можно отнести слова кролика. Все от того, что кто-то очень много ест. Да, может быть, конечно, так, но с другой стороны, если буквально, нет, конечно, есть надо столько, сколько нужно. Кому-то, может быть, надо есть меньше, но это уже вопрос не глобальной экологии, а вопрос гигиены личной человека, его здоровья. А вот проблемы бывают более серьезные, когда у людей тяга к приобретению. Экклезиаст в свое время написал: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Вот такая вот помысломания. Я хочу того, я хочу нового. Мне надоел этот пиджак, я себе новый куплю. И так каждый месяц.
1: Мужчина
0: к этому меньше склонны. Вот, но женщины...
1: Зато мужчины склонны купить себе второй автомобиль.
0: Да, бывает и так. Ну, значит, они где-то имеют деньги на этот второй... Где-то достали деньги на этот второй автомобиль. Не всем это по силам. Но насчет второго автомобиля тут тоже вопрос. Где-то автомобиль... И первый, есть роскошь, и без него можно обойтись. А где-то это средство передвижения. Есть два автомобиля на семью, нормально это или нет? Вопрос

0: Какая семья? Как используют члены семьи эти автомобили? Могут ли они без них обойтись? То есть много всяких вопросов. Поэтому здесь не может быть рецепта. Как нам ограничить потребление? Помнится, когда я учился, нам приводили такой не очень, правда, удачный, на мой взгляд, пример. Конкурс где-то в Америке проходил, было это или не было, не знаю, рассказываю как байку. По тому, как уменьшить потребление воды. Выиграл конкурс один американский школьник, который додумался в сливной бачок положить кирпич в унитазе, чтобы там в сливном бачке было меньше воды, чтобы смыть достаточно меньше воды. Вот. Но не лучше ли было просто усовершенствовать систему смыва? Поэтому вот здесь на самом деле должен быть некий здравый смысл. Или, чтобы сэкономить электричество, сидеть в полумраке, быстренько ломать глаза, слепнуть, и потом потреблять больше или электричество, или потреблять средства на что-то другое.
1: Нет, ну или просто более экономичные лампочки
0: включить. Да, более экономичные лампочки те же самые. Да, но здесь тоже много разных вопросов. Не всегда более экономическая лампочка более экологична в производстве, в том смысле, что ее производство меньше, не всегда меньше загрязняет окружающую среду. Поэтому вот здесь вот, так же, как у нас с коллегами, перед каждым Новым годом возникает дискуссия по поводу елок.
1: Искусственные или
0: настоящие. Ага. Да, вот уже наряжать живую елку. Это значит, что елки не будет. Ее можно было бы посадить в лесу. Угу. Но на это есть контраргумент, что елки специально выращивают, чтобы их срубили, нарядили на Новый год. Но на это тоже есть контраргумент, что эти елки можно было бы выращивать для того, чтобы сажать как леса, а не для новогодних развлечений, а их заменить искусственными елками. Но и здесь есть контраргумент, потому что производство искусственных елок – это загрязнение, потому что производство из пластика. Но и на это есть контраргумент, потому что искусственная елка служит много лет. И это оправдывает себя. Какие-то вот полиэтиленовые пакеты, которые мы выбрасываем, и прочие упаковки.
1: Их намного больше.
0: Да, их намного больше. А это многоразовое, многолетнего использования предмет, искусственная елка. Но и здесь есть контраргумент. Потому что очень многие гораздо, чуть ли не каждый Новый год, покупать новую искусственную елку.
1: А потому что мода меняется.
0: Да, потому что меняется мода. И вот здесь вот имеет смысл сказать себе «стоп». Поможет ли мне это? Нужно ли это делать? Или можно обойтись старой? Вот здесь должен быть какой-то здравый смысл. Поэтому здесь очень сложно давать какие-то конкретные рецепты, но мы на самом деле, наша дискуссия сейчас выходит из области экологии в область экономики. Потому что на самом деле очень хорошо подсказывает карман, кошелек. Не все, кто покупает одежду в секонд-хенде, донашивает, что старые вещи, делают это ради экологической сознательности, чтобы уменьшить потребление. Люди делают это по необходимости. Поэтому как-то даже не всегда уместно давать другим людям советы, чтобы уменьшили потребление, если люди и так потребляют минимум. Слишком разные у нас сейчас аудитории, чтобы давать конкретные рецепты.
1: Ну, в общем, понятно. Чего не надо делать, это не надо покупать лишнего, чтобы не пришлось выбрасывать то, что не доели, или то, что не пригодилось. А что же тогда нужно делать?
0: Что нужно делать? Да, вопрос действительно очень сложный, потому что, опять-таки, мы слишком разные люди, у нас разная аудитория, и конечно, если бы мы были директорами завода, мы бы подумали бы об очистных сооружениях, об различных бы способах уменьшить загрязнение. Но мы простые люди.
1: Да, без особого влияния, да, и без особых денег.
0: Да, без особых денег. Но мы сейчас говорили, в общем-то, о потреблении, которое приводит к истощению природных ресурсов. Но есть и другая сторона, и потребление, и производство. Это отходы. И вот здесь, может быть, как раз и делать то, чтобы уменьшить количество отходов. Опять-таки это связано с потреблением. Здесь на самом деле одно за другое цепляется. И то, что мы не делаем, имеет оборотную сторону в том, что мы

0: делаем. Наверное, если есть возможность, если есть там, где вы живете, сбор, раздельный сбор мусора, угу. не пренебрегать такой возможностью.
1: Сейчас даже в учебнике в школьной это включено. То есть прямо в учебниках прописано, что мусор надо сортировать. Да. Детей приучают с детства.
0: Приучают с детства, хотя сейчас еще далеко не везде есть реальная польза от сортированного нами мусора. Но расчет на то, что когда приучимся, тогда и это будет работать. Тут есть просто некая инерция сознания. Может быть, наверное, главное, что и надо делать, преодолевать эту инерцию сознания. Угу. Где-то вот взять себя за шкирку, чтобы не просто не сорить, а может быть, выбраться как-то и убрать угу. мусор. Не только не оставить после себя мусор в лесу, а унести с собой то, что и другие набросали. Это вот уже некий такой переход от пассивной, но правильной позиции. Я не сорю, я не добавляю, я уменьшаю свой вред, но я еще и вред других постараюсь уменьшить. Вот это, наверное, то, что каждый из нас может по мелочи сделать, но вот из этих мелочей складывается большое глобальное.
1: А существует такая точка зрения, насколько я знаю, что никакой серьезный кризис на самом деле не угрожает, а просто много шума из ничего. Все потихонечку решается.
0: Какие-то проблемы, конечно, решаются. Нельзя говорить так, что мы в полном тупике везде, что катастрофа, вот она уже здесь и сейчас. Нет, проблемы решают, но проблема в том, что одни проблемы, видите, как часто слово «проблема», я повторяю, они множатся. Одни проблемы рождают другие. Вот загрязнение мирового океана. Частный случай глобального загрязнения, такое вполне заметное проявление. Огромные мусорные пятна плавают в Тихом океане.
1: Целые острова, насколько я знаю.
0: Целые острова, да, целые острова мусорные. И что с этим делать? Как-то люди долго разводили руками. Пока один молодой человек, житель Нидерландов, Боинслад, не предложил собирать мусор механическим способом. Просто большие поплавки, длинные надувные поплавки на не очень больших судах на буксире плывут по океану и сгребают как граблями, как тряпочкой, как вот метлой, сметают весь этот мусор в кучу. И специальный конвейер на этих судах установлен, и этот мусор весь собирается с морской поверхности, прессуется, но куда этот мусор девать, непонятно. И просто из океана мы его убрали, а на земле, как быть? Строят мусороперерабатывающие заводы. Но мусороперерабатывающие заводы загрязняют атмосферу. Поэтому все равно, вот, как говорится, хвост вытащишь, грива вязнет. Грива вытащишь, хвост вязнет. Вот так или иначе получается, что все равно необходимо сокращать потребление. Но люди так устроены по своей сути, что все равно вот это вот стремление приобретать побольше есть еще со времен грехопадения. Так вот, человек все хочет еще больше, хочет лучше, хочет качественней, старое не устраивает. Старый смартфон работает, но я себе хочу новый.
1: А лучше.
0: А куда девать старый? Да. И вот тут все равно возникает эта проблема. Если не выбрасывать, это все равно будет где-то храниться дома. Если выбрасывать на помойку, то с помойки это попадет на свалку.
1: То есть получается, что, в общем-то, человек самый главный вредитель планеты.
0: Да, к сожалению, так оно и есть. Без человека природа могла бы нормально существовать и существовала. А как человек стал геологической силой, тогда у нас стали исчезать редкие виды, стал меняться климат. Хотя, конечно, как я говорил, есть и естественные изменения климата. Но загрязнение – это явно результат воздействия человека. Поэтому так оно и получается. Кстати, в Библии тоже говорится, что человек стал причиной проблем экологических, хотя про экологические проблемы напрямую в Библии не сказано, но если мы откроем историю о грехопадении, то третья глава книги Бытия, как там обозначено проклятие,

0: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Это результат греха Адама. То есть, если до того Адам с природой существовал гармонично, получилась дисгармония. Угу. Дальше история развивается. Каин убивает Авеля. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». То есть, как остроумно заметил Альберт Гор, был такой экологически озабоченный политик в свое время, что первое загрязняющее вещество была кровь Авеля.
1: Необычно звучит, конечно.
0: Выглядит немножечко натянуто и на самом деле не о загрязнении природы. Но получается, что вот здесь вот в наше время накладывает еще такой вот дополнительный смысл, дает некое новое прочтение.
1: Второй смысл, да?
0: Второй смысл. Но не хочется на этом вот втором смысле сейчас останавливаться, потому что не все так плохо. Человек выступает и в качестве агента спасения. Тоже вот в этих первых главах книги «Бытие» речь идет о потопе, и Ной спасает разнообразие природы. Адам ослушался Бога, и между человечеством и его создателем произошел разрыв, и между человеком и природой произошел разрыв. Если этот разрыв был усугублен грехом Каина, то потом некий шаг гармонии, шаг к преодолению проблем сделал в свое время Ной. Так что у человека есть некий потенциал, чтобы не только вредить, но чтобы исправлять свой собственный вред.
1: Это не только предостерегает, но и успокаивает.
0: Да, так оно и есть.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если вы с чем-то согласны или не согласны, вы можете написать это в комментариях, а также задать свои вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

Это удивительный своей многофункциональностью биологический механизм, предназначенный для выполнения практически любых задач, кроме, пожалуй, полета. Хобот слона – это настоящий швейцарский нож животного мира. Он выполняет функции руки, шланга, емкости для воды, насоса, дыхательного аппарата и музыкальной трубы. Его уникальная конструкция и возможности демонстрируют наличие замысла, цели и плана. Хобот взрослого слона может достигать 2,5 метра в длину. В нем нет костей. Он полностью состоит из более чем 40 тысяч мышц, взаимодействие которых обеспечивает изгибание, скручивание и захват предметов в разных направлениях. Крупный нерв, идущий от мозга животного до кончика его хобота, контролирует каждое движение с удивительной точностью. Это позволяет слону выполнять такие разнообразные задачи, как перенос деревьев и рисование картин на холсте. И это еще не самое удивительное из того, что нам известно. Все слоны любят воду. Они от природы пловцы. И когда они пересекают мелкую реку или озеро, хобот поднят и изогнут под правильным углом, чтобы образовать очень эффективную трубку для плавания. Универсальность хобота также проявляется во время каждого приема пищи и перекуса. Один взрослый слон может потреблять более 90 килограммов веток, листьев, травы и корней в день. Разглаживая сжатые складки своей кожи, хобот может

может растянуться еще на 25% по сравнению с длиной в покое, для того, чтобы достичь ветвей на высоте до 6 метров над землей. Ну или на 50 сантиметров, если речь идет о детском меню. Затем, когда обед закончен, стадо направляется к водопою. Взрослые выпивают до 190 литров воды в день. Скручивая свои хоботы и закрывая ноздри, они могут хранить большие количества жидкости как для немедленного, так и для будущего использования. Хобот считается самым эффективным обонятельным органом в мире. Он отлично чует запахи и оснащен самым большим количеством рецепторов обоняния, когда-либо задокументированных у животных. При расположении подобно перископу, этот нос более чем в два раза чувствительнее, чем у собаки. Его длина и гибкость помогают ему обнаруживать запах и местоположение хищников, пищи и источников воды на расстоянии до 20 километров. Хоботы также важны для социального взаимодействия, включая приветствие и объятия. Взрослые оказывают теплый прием нежной лаской, а матери используют свои хоботы, чтобы утешить свое потомство, поглаживая шею, живот и плечи теленка. Слоны очень внимательно относятся к уходу за собой. У них минимальное количество волос для защиты от солнца. Поэтому они делают с помощью хобота грязевые ванны, которые охлаждают их и обеспечивают защиту от насекомых. А в жаркий день освежающий душ из переносной и гибкой лейки просто творит чудеса. Хобот африканского слона весом в 300 килограммов также может быть инструментом грубой силы. И когда эта неудержимая сила встречается с неподвижным объектом, это приводит к падению объекта. Секреты ловкости и чувствительности хобота обнаруживаются на его кончике. Иногда его называют рукой слона. Этот уникальный инструмент идеально подходит для сбора фруктов, травы, ветвей и иногда хвоста друга. Исследователи из Технологического института Джорджии пролили новый свет на превосходные двигательные навыки слона. Когда кусочки овощей были положены на платформу, они быстро были собраны вместе, а затем переносились в рот. Но когда более крупные части были разбросаны по столу, он обнаружил разницу в размере и аккуратно собрал все по отдельности. В более сложном тесте животное подняло хрупкую кукурузную лепешку, не сломав ее. Захват при этом был одновременно надежным и деликатным. Сегодня создаются роботы, которые построены на имитации ловкости и многофункциональности хобота слона. Эти изобретения демонстрируют широкий спектр возможностей. От плавного перемещения во всех направлениях до надежного захвата различных объектов. Когда мы смотрим на эти бионические руки, у нас нет сомнений относительно личности их конструкторов. Ведь они, очевидно, являются изобретениями высококвалифицированных инженеров. Однако, когда дело доходит до происхождения живых организмов, которые были прототипом для роботов, люди часто принимают теории, сводящие гениальность хобота слона к результату простой случайности естественного отбора.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Алиником. И у меня такой первый вопрос. Вот мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
1: да, святилище.
0: Во святилище. Потом мы узнали, что мы знаем, все знают это, что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
1: Да.
0: Неужели мы остались одни?
1: В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих, «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущее возвестит вам», и так далее. То есть этот утешитель, это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его нам на земле.
0: Там написано слово «лучше».
1: Да.
0: А чем это лучше?
1: В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
0: Территории.
1: Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица твоего, от Духа твоего, куда убегу?»
0: Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим. И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной, как я знаю, всем дается Дух Святой, всем абсолютно людям?
1: Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы, «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, он обличает во грехе. Обличит, значит, укажет на ошибку. То есть он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
0: То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
1: Это начало, когда человек...
0: Ну, вот то есть первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит, я должна это принять, понять, услышать и как-то...
1: Отреагировать.
0: Да, попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
1: Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому.
0: Это
1: его безличностное влияние.
0: Безличностное.
1: Да,
0: вот,
1: это безличностное служение. То есть оно и касается животных, и всего
0: живого. Но это мы уже говорили,
1: живого.
0: В первой передаче.
1: Так вот. А когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим: да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
0: Хорошо, а если человек не соглашается?
1: Тогда это называется противиться Святому Духу.
0: Тогда
1: это называется вот голос Святого Духа заглушать.
0: И все.
1: И если человек живет в этом состоянии, пребывает достаточно долго, он ожесточается и пренебрегает Духом Святым. И в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит, потому что он стал черствым.
0: Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается.

0: получается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил, нет. Второй раз, третий, нет. Все, все закрывается, и все, угу. Конец с человеком.
1: Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
0: То есть нет, этого нигде в письме, в Божьем Слове написано, что вот только три раза.
1: Вот понятие о трех случаях, да, присутствует, но совершенно в другом контексте. Угу. Сказано, Бог говорит однажды. Если того не заметят в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
0: Да,
1: то есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть,
0: но
1: это
0: может,
1: Божий
0: не расслышал
1: почерк.
0: Человек, просто да. Не расслышал. Понимаете?
1: Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такого должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог,
0: да, после
1: не
0: этого
1: говорит.
0: Все, конец, да.
1: Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
0: человек
1: они ожесточаются.
0: То есть...
1: Ну вот, Елена, очень,
0: да,
1: важно,
0: да,
1: очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет «О грехе, что не веруют в меня», в Иисуса Христа говорит. Дальше «О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». То есть Дух Святой, его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, он показывает Спасителя, он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище. То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
0: И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
1: А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
0: Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
1: Чудесный отрывочек.
0: Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
1: Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали,
0: да,
1: потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают,
0: да,
1: наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир,
0: да,
1: что отдал,
0: аминь,
1: Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, Сам Бог, взял на себя грехи всего мира и отдал свою жизнь ради нас, вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается Божья любовь.
0: Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать? Понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь, смотрите, любовь проявилась в действии. Угу. То есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а он... Сына послал, сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость.
1: Угу.
0: С жизнью своей заплатить за то, что я не сделал.
1: Да.
0: Вот. И как я тогда, вот как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
1: Непременно. Это что следующий должен... этап работы Святого Духа.
0: Ну, например,
1: Духа.
0: Да, например, как должен себя человек вести или по каким признакам, вот

0: критерием, скорее признаком, да, в его жизни мы можем понять. Ну, давайте вот так.
1: Есть ли Дух Святой в нем или нет?
0: Да, вот давайте с себя лично я начну. Вот я, у меня это случилось. Как моя любовь должна проявиться вот по отношению к другим людям?
1: Так давайте повторим. Он обличает всех во грехе. Дух Святой. Дальше он рождает нас выше, он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа к нам и исповедуем Иисуса Христа. Третье действие

0: вливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам в 5 главе, плод же Духа, плод это результат проявления.
1: Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как у меня проявилось, потому что когда я только узнала об этом, мне стало, ну что есть спасение, узнала об этом. И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать.
0: Так.
1: То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко ума набралась, как говорится. Немножко
0: чтобы
1: всё
0: сопрягать.
1: Это, да, все это как-то соединить. То есть вот есть еще какие-то вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
0: Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует. Он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
1: Ну, кто не любит людей, да, говорит,
0: конечно,
1: что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
0: Это уловка.
1: Это, да, уловка.
0: Если ты не можешь любить того, кого видишь, как ты можешь любить, кого не видишь? То есть Святой Дух, приходя, Он переносит не только сознание во грехе, не только Сам поселяется в нас, но Он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт, он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примете силу» – это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили, Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие благословить этой любовью Господней, Его спасением, Его благодатью, и вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это, коротко говоря, то, что Святой Дух делает.
1: У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где Он там?
0: Давайте, может быть, начнем с того, что в книге Левит, в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но, я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, Левит, книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. «И вышел огонь от Господа». От Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да? Там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем? Во-первых, это святилище, там она живет.
1: Да.
0: Во-вторых, это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима. Да. Там описывается святой святых.
1: Да.
0: Ковчег, крышка ковчега, на крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему?

0: Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать. Uh-huh. Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть, вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее. Вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
1: Да, самарянка.
0: Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, — говорит женщина, — поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор. Какое место святое? Где правильно Богу надо поклоняться?
1: Лучше, да. Да.
0: Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух,
1: ибо
0: и поклоняющиеся
1: таких,
0: Ему должны поклоняться в духе
1: ибо
0: и
1: таких,
0: истине».
1: Ибо таких поклонников ищет Отец себе. Которые поклоняются в духе и истине.
0: То есть вы помните контекст?
1: Да.
0: Здесь или там? То есть есть ли какое-то святое место
1: да,
0: на земле?
1: И не там, и не там.
0: А Иисус говорит, приближается время, когда такого святого места вообще не будет.
1: И уже приблизилось.
0: Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом. Угу. То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух. Uh-huh. Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы, первый стих, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого», и так далее.
1: Это опять же огонь, который был во святилище.
0: Вот
1: которым...
0: именно. То есть то, что раньше было сосредоточено и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, Он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих, апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит: «Неужели не знаете?» То есть это уже стало достоянием всех верующих.
1: Общий, да,
0: «Неужели не знаете, что вы, пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас». То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
1: Гениально. Конечно, Бог позаботился обо всем.

0: мы имеем непосредственный доступ, у нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служение во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество, мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
1: Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
0: Да.
1: Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что ну, не очень.
0: В частности, я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение Святого Духа. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы...
1: Она ему понравилась.
0: Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен вот, осуществить теперь связь с ней. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается, и вот заявляет о том, что мне Дух Святой сказал. И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть, Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому, для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум. Он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как Божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием. И тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
1: А вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, ну, например,
0: характера,
1: да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да?
0: Вот именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
1: То есть,
0: и освящение
1: да, то
0: это есть... процесс отделения от греха.
1: То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
0: Вы знаете, Елена, я бы больше сказал. Он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа – любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
1: да,
0: это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком. Потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любой человек, эгоцентрист,
1: да,
0: эгоцентрик и эгоист.
1: Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
0: Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
1: То есть и мало, я мало причем всегда.
0: Вот потому, если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому
1: да,
0: это, вот это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, да, совершенствуюсь, а ты мне так помогаешь. Да? Нет, речь идет о том, что Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм.

0: работы святого.
1: А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет, в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеет, если это дает нам Бог. То что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
0: Коль скоро речь идет о
1: Богу,
0: том, что
1: не только к людям, но и к Богу потеряли.
0: Любовь — это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть, как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
1: да,
0: то тогда уже
1: общения, никакого
0: нет общения, нет взаимного воздействия, да, взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Да? Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
1: Человек верит, да, тому, что слышит.
0: Потому когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
1: Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Мне очень жалко, что только столько времени у нас. Дух Святой — это такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
0: Верно.
1: Дорогие телезрители, спасибо вам за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.
2: Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
0: 5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

Я рад продолжить вместе с вами наш курс «Бог слышит меня». Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел он на гору помолиться и провел ночь в молитве к Богу». Книга «Путь ко Христу».

на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувства зависимости и нужды в Боге, чувства самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что Он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога. Через Его молитвенную жизнь Иисус стал нашим примером. Как Он молился, так должны молиться и мы. Как Он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как Он смирил Себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как Он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением – одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в Его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве. В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на Его заслуги. Как мы уже видели это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим. То, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога.

Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником. Только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу». Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности – первое условие, чтобы были принятым Богом. Признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее, сотворил Ты. И за это мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас –

исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте. Незамужние девушки мечтают о замужестве. Зато многие семейные дамы предпочли бы вновь стать свободными. Интересно, а кто-нибудь из них задавался когда-нибудь вопросом «Замуж? Зачем?» И что изменилось бы в их судьбе, если бы они вовремя задали себе этот вопрос?

замужество – дело серьезное. И обычно хочется как-то посоветоваться с кем-то, поговорить об этом. Я знаю, Юля, что к тебе приходят молодые девушки за советом перед свадьбой. Что ты им обычно говоришь?

0: Да, это правда, когда ко мне приходят девушки, я действительно задаю им вопрос перед тем, как они выйдут замуж. А зачем ты выходишь замуж? Для чего ты выходишь замуж? Зачем тебе это нужно? На самом деле, я бы хотела этот вопрос задать и нашим девушкам сегодня здесь, вот, в студии.
1: Есть у каждого человека такое чувство одиночества, и не хочется его испытывать каждый раз, и, наверное, поэтому...
0: То есть ты думаешь, что из одиночества?
1: Да.
0: Ну, то есть, чтобы не быть одинокой. Но ведь для этого не обязательно выходить замуж. Можно...
1: Можно жить с котом.
0: Да, можно жить с котом, вокруг мама, друзья, а окружить себя всем возможным, как бы, спектром родственных связей и не быть одинокой. Для этого
1: я не думаю, замуж. Я не думаю, что все равно будет такое чувство. Это какое-то особое такое чувство, не одиночество.
0: А бывает такое, что в браке люди одиноки?
2: Конечно, бывает.
0: То есть, в принципе, брак — это не панацея для того, чтобы стать
2: неодиноким?
0: Конечно,
2: нет. И, с другой стороны, не панацея — окружить себя всеми родственниками, котами, вещами, машинами, квартирами. Это тоже не спасет от одиночества. Мне кажется, замуж нужно выходить, когда ты действительно человека любишь, когда ты понимаешь, что... Да, он не идеален, нет идеальных людей, но я готова с ним преодолевать, я готова каждую жизнь, каждую минуту своей жизни с ним пробыть и вот эти вот все негативные его моменты преодолевать. И мне все равно интересно, добрый он, хороший, злой, плохой, в плохом ли он настроении. И также, мне кажется, есть еще второй момент, в котором мы очень редко себе признаемся. Это когда на нас дают общественное мнение. Хотим мы замуж или не хотим, когда нам... А вот тебе уже 25 годам, давай-ка ты выходи замуж. И ты уже думаешь, может быть, со мной что-то не то, раз я не хочу замуж. Или не хочу, или мне берут, и ты уже думаешь, наверное, надо. Вот может быть, еще этот очень большой фактор. Я знаю девочек, которые выходили замуж только потому, что нужно.
3: То есть все-таки я так понимаю, что для тебя это замужество, это как бы следующий этап развития любви. Так, что ли?
2: Это начало любви на самом деле.
3: Ну, начало нет, но как бы следующий этап.
2: Да,
3: ее
2: один
3: развитие.
2: Из этапов.
3: Пусть один из
2: так.
3: Этапов,
2: один
3: да.
2: Из этапов.
3: Маша,
2: да.
3: Ты что по этому вопросу думаешь?
4: Мне на самом деле очень близки слова Оли. И когда, наверное, хочется, чтобы действительно выходить замуж, стараясь самой сделаться лучше, да, не изменяя человека, а самой меняясь к лучшему. Если у человека будет такой же настрой на тебя, на изменение себя, тогда, я думаю, такие отношения могут продолжиться не только до брака дойти, да, действительно начаться только, раскрываться более полно уже после замужества.
3: Так все-таки замуж-то вот зачем? Я все-таки хочу понять. Совершенствовать характер? Я так думаю, можно.
1: Я не знаю, люди некоторые сложные. Просто все, что мы привели, мне кажется, это вот как-то вот на самом деле можно воедино собрать и вот этим вот, как бы все объяснить.
3: Юля, а ты-то, наверное, что ты имеешь в виду, когда это спрашиваешь?
0: Я могу поделиться своим опытом, но мне для этого нужно будет несколько минут. Если
3: да.
0: У вас они
3: мы есть. С удовольствием тебе их дадим. А сейчас пока посмотрим, что там у нас у Кати на кухне.
5: Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить плов с сушеными грибами. Я выбрала именно это блюдо, потому что плов именно с сушеными грибами получается очень ароматным, готовится очень-очень быстро. Для плова с сушеными грибами нам понадобится 1 стакан пропаренного риса, сушеные грибы, 2 луковицы, 1 морковь, растительное масло, соль и отвар от сушеных грибов. Начнем мы приготовление спассировки. Нам нужно будет спассировать.

0: Добавить лук с морковью и с сушеными грибами.
1: Надо сказать, что жизнь семейную можно вообще представить в целом как микрокосм. Когда мы вспоминаем первую книгу «Бытие», мы замечаем, что когда при творении Бог все творил, Он все разделял. Он отделял небо от земли, верхние воды от нижних вод, свет от тьмы, два светила. И, конечно же, самым важным отделением было отделение женской сущности от мужской. Мы вспоминаем стих, когда сказано: «И сотворил Бог человека». Мужчину и женщину сотворил их. То есть изначально в человеке уже было заложено две сущности – мужская и женская. И потом Творец их разделил. Мы знаем, есть несколько версий, но самое известное, что Бог сотворил женщину из ребра Адама. Так вот, зная все это, мы можем предположить, что целью всего творения является соединение всех частей творения в единое целое. Поэтому любое восприятие семьи как решение материальных проблем или решение проблем одиночества или решение проблемы продолжения рода, все оно нивелирует изначальную идею Творца, так как задача была для человека поставлена воссоединиться, соединиться. И тот человек, который говорит о том, что семья нужна для того, чтобы только воспроизводить детей, он тоже глубоко ошибается, потому что Творец изначально сотворил самку и самца для размножения, это было понятно. Но человек был создан единым в своем самом начале. Поэтому появление детей – это счастливое следствие, но никак не причина соединения мужа и жены. Поэтому, отвечая на наш вопрос, почему, для чего, зачем жениться или выходить замуж, мы должны очень твердо уяснить одну вещь, что мы выходим замуж и женимся для того, чтобы воссоединиться, чтобы стать единым целым не только в физическом смысле, но и в духовном. Таким образом, для того, чтобы ваша жизнь была гармоничной, счастливой, чтобы вы счастливо вышли замуж, я вам очень желаю, что когда вы будете в браке, чтобы вы помнили о том, что всю жизнь вы со своим мужем, как две половины, должны будете балансировать, как канатоходец над пропастью, чтобы вы могли дойти до конца пути и не сорваться в пропасть. Постоянная будет борьба и соединение всю вашу жизнь.

К нашему плову я предлагаю приготовить салат с большим количеством зелени. Салат называется романтический. Меня он привлекает тем, что он готовится очень быстро, необычный он и имеет оригинальный вкус. Для салата нам потребуется руккола, поджаренный кедровый орех, оливковое масло, соевый соус, сок лимона, соль и кунжутное семя для украшения. Салат очень простой, требуется просто смешать все ингредиенты.

0: Ну да, это все хорошо, Юля. Ну вот очень понятно, поэтично, но непонятно.
1: Понятно, поэтично, непонятно. Непонятно. А что именно?
0: Что конкретно? Ну, зачем выходить замуж?
1: Ну вот смотрите. Давайте так. Как вы думаете, с кем вот вам лично легче найти язык общий? С мужчиной или с женщиной, когда вы общаетесь?

0: конечно, ну, если говорить о таких вещах, там, про бигуди, про какие-то вещи, кофточки, юбочки, конечно, женщины.
1: Ну, а в смысле взаимопонимания?
0: А в смысле взаимопонимания, то тогда мне лично всегда было интереснее общаться с мужчинами. Ну, с мальчишками, с парнями.
2: Интереснее или легче?
1: Интереснее или легче?

0: языку, я специалист по музыке, да, мы вместе общались. Друг друга понимаешь с полуслова, ни одной ссоры. Мы поженились с мужем, я вышла замуж, и в течение первого месяца очень кровавые, понимаете, битвы. Это можно понять элементарно, ну, вот, любая ситуация в семье такая бывает, знаете. Например, муж и женой молодые только поженились, собрались в дорогу, решили навестить родителей, ее или его, неважно. И что, мужчина думает, так, бак полный, деньги с собой есть, поехали, все. Она говорит, подожди, а если пойдет дождь? А если будет жарко? А если мы запачкаемся?
1: А в дороге ты
0: предполагаешься? Это элементарно и один только момент. То есть мы разные. Это факт. Зачем? То есть Бог так придумал, что почему женщина не женится на женщине, а мужчина на мужчине? Ведь так с точки зрения логики легче жить. Вспоминаете «Белое солнце пустыни» фильм? Там был такой рыцарь без страха и упрёка товарищ Сухов, который, значит, знал ответ почти на все вопросы. И когда он встречается со своими закрытыми женщинами, да?
2: Гюльчатай.
0: Да, Гюльчатай. И Гюльчатай говорит, как? У вас что? Одна стирает, одна рожает, одна убирает, одна готовит. Разве это возможно? И даже на этот вопрос Сухов не знал, что ответить. То есть, по большому счету, в древние времена брали не одну жену, брали несколько жен, чтобы одна делала то, другая то, другая то. Это было привычно. Вопрос опять, зачем, почему Творец придумал так, чтобы именно мужчина и именно женщина были, и не мужчина на мужчине женились, и не женщина на женщине, немного жен было. Почему было так придумано? И об этом я говорила в своей лекции. То есть определенные Творцом созданные законы, дающие, принимающие, логика, эмоции, небо, земля, мужчина и женщина, солнце и луна.
2: То есть дополнение
0: в этом какое-то. Они вместе создают картину мироздания. Но когда что-то искажается и становится не вместе или мужчина-мужчина, это уже искажение мироздания, понимаете, это все намного... Мы как будто бы дополняем друг друга, да?
2: Да, теперь я поняла тебя.
1: Это правда?
2: Да, интересно.
0: Вопрос о том, зачем выходить замуж. Соединение вместе с ответственностью, когда вы признаете перед людьми, перед всеми, что я беру ответственность за этого человека, который рядом со мной, я готова с ним пройти этот путь, и он точно так же берет ответственность на себя. И я готова с ним постоянно соединяться, постигать, как ты говорила, Олечка, преодолевать все трудности на протяжении брака. В этом и есть смысл предназначения мужчины и женщины как одного целого, как семьи.
2: Юль, но мне бы хотелось все-таки это перевести для девчонок в такое, как бы сказать, практическое русло, может быть, с какими-то примерами, с чем, как это происходить, соединение будет вот каждый день, понимаешь? В чем оно будет выражаться?
0: Я себе представляю, например, просто это как два камня, два алмаза, скажем так, но они еще не ограненные. И каждый раз, с каждым новым разговором, с каждыми новыми трудностями и недопониманиями и пониманиями, муж, жена, если они стремятся к тому, чтобы исполнить полную свою роль, они со временем ограняются, да, там искры летят иногда, но тогда в итоге будут два алмаза.
3: Вот ты правильно говоришь, надо все-таки больше общаться, потому что когда мне не нравится, вот, когда между мужем и женой есть какое-то такое... Ну, что-то, недоговоренность какая-то, когда они мало общаются или вообще не общаются, а просто приходят, там молча едят и уходят в разные комнаты. Вот как-то это неправильно.
2: Галь, это главное не забудь на будущее.
4: Значит, они не знают, зачем они выходили замуж и женились.
0: Поэтому, когда девушка выходит замуж, она очень четко должна понимать, зачем она выходит замуж.
5: За этого конкретного человека, это самое главное. Потому что она может думать, я выхожу замуж, ну это же так классно, я вышла замуж, ну наконец-то, все, белое там платье, все, куча родственников, которых я 3 раза в жизни видела, это же отлично. А потом вышла за него замуж, а это чужой человек тебе.
2: Ну вообще, вот да, Юль, на самом деле. То есть соединяться-то ведь нужно только со своей половинкой, ведь не любые две части можно соединить.
0: Ну вот смотрите, как интересно. Расскажу вам такую притчу, ну смешную. На море, если вы часто бывали в Сочи, там, или в Крыму, или в каком-то другом городе, часто такие картонные большие щиты с нарисованными, там, например, там, капитан, водолаз, силач. И там такое окошечко вырезано. Тот, кто маленький, тот встает, значит, на ступенечку и туда смотрит, и тогда его можно сфотографировать. Тот, кто большой, наоборот, пригибается. Так вот,

0: Когда девушка выходит замуж, очень часто оказывается, что она нарисовала в мечтах вот этого водолаза. Она очень хотела выйти замуж за водолаза. Когда она утром просыпается на следующий день после свадьбы, ну, даже не на следующий день, через месяц, через два, быт уже когда начинается, она думает, совсем никакой не водолаз. Это не моя мечта. Это вообще какой-то плюгавенький, плешивенький человечек. Я себе не такого рисовала. И первое, что она должна сделать, это сесть в трауре и оплакать свою мечту. Неделю посидеть в трауре. Попрощаться с той мечтой, которую она себе нарисовала, и принять реальную личность, которая рядом с ней оказалась, с тем, что он почесывается, ковыряется, чихает, может где-то там что-то не то, что ты ожидала это сделать. Принять его и дальше начать соединяться. Сейчас мы поговорим, как. Ты задала мне вопрос, а я...
1: Ну да, что не с каждой половинкой, но теперь я тоже понимаю. То есть, конечно, надо, во-первых, думать, значит, до свадьбы получается все-таки. Вот.
2: Еще мне кажется... Да. Еще мне кажется, многие свадьбу воспринимают как конечную точку. То есть
3: отлично,
2: цель,
3: я согласна с тобой.
2: Выйти достигнута. Цель достигнута, и все, и дальше,
3: расслабились,
2: и все. И...
0: А откуда это
1: он
0: все идет?
1: Он уже мой, все, да?
0: Это же нам все детство, всю юность промывает мозги голливудскими красивыми фильмами, сказки. Такой волшебный поцелуй на фоне розового заката, и они целуются, и the end.
2: Да.
0: Все, и это конец,
2: а
0: это
2: что дальше?
0: Цель. Но ведь брак – это не цель, это вернее, начало. Свадьба – это не цель.
1: Юля, ну так а вот что же на самом деле за бытовые вещи? Как вот в бытовых вещах начнется это вот соединение?
0: Ну, во-первых, раньше, чем мы скажем, оп, мы не перепрыгнем. То есть для этого нужно вам, как минимум, дорогие девочки, выйти замуж, чтобы предметно говорить. Мы с тобой, Анечка, уже в браке, мы знаем, что есть свои как бы... Ну, ты как будто бы другим человеком становишься, когда ты соединяешься и уже становишься замужней женой. Мне кажется, для девочек достаточно очень четко понимать, как выбрать спутника жизни, как... То есть, мое мнение какое? Я считаю, что выбрать обязательно нужно человека с достойными целями. Если у человека, за которого вы хотите выйти замуж, благородные, достойные цели, и вы готовы за ним идти, как бы там жизнь ни повернула, но вот вы своей женской проницательностью и интуицией обратите на них внимание, тогда женщине легче будет идти за мужчиной. Она не будет его постоянно как ишака тянуть и говорить, нет, давай на эту сторону. И постоянно будет борьба, трение. То есть изначально нужно выбирать человека, чтобы вы могли ему довериться.
4: Вот если точно знаешь, что это ну, вот твой человек, да, а вы с ним ну, встречаетесь, всего ничего. Обычно говорят, ну как, ну вы повстречаетесь там года два, узнаете друг друга, тогда ну, можно и подумать уже о замужестве. А если вот ну, ты вот увидела два месяца, вы повстречались, допустим, да, к примеру, и ну вот точно думаешь, мое. Не может быть такого.
0: Вот мы, кстати, об этом в начале передачи чуть говорили, по поводу там голливудских фильмов и цель свадьбы. Или нет. Сравнивают часто такой брак, когда свадьба, все гремит, все любят друг друга, кипящий чайник ставят на плиту, и он постепенно остывает, и в браке точно так же остывает. А есть другой подход к браку, когда ты на плиту ставишь холодный чайник, еще нет как бы никаких чувств, ну так, только как бы притираемся, и к концу жизни он у тебя, ну не к концу жизни, он начинает закипать и уже кипит на полную мощь. Так вот я придерживаюсь больше подхода, что надо холодный чайник ставить на плиту. То есть я вообще за то, чтобы встречаться мало. И жениться сразу. Вот. То есть, если вы приняли решение, что этот человек достойный, ну сходите с ним в поход. В походе так прекрасно все видно. Устал он, как он будет себя вести. Ленится он, как он ухаживает. Как он, ну, то есть, в таких экстремальных ситуациях, когда люди устают и очень хотят кушать, и очень хотят понести поменьше рюкзак, сколько кушают, как он убирает за собой посуду. Ну, это все видно. И вас тоже будет очень хорошо видно, как на сканере, как на лакмусовой бумажке. И вообще в любых поездках, вот в таких экстремальных, пожалуйста, есть все, достаточно. Ну, пообщались. Придумайте себе там несколько контрольных вопросов, на которые бы обязательно для вас это принципиальные вопросы, как на них ваш будущий спутник или как бы ваш претендент, ваш фаворит отвечает. И посмотрите, как он ответит. В принципе, если все совпадает, то есть вы примерно так себе представляли, и вы представляете себе женой,

0: тоже. Зачем ждать? Надо жениться, надо.
1: Ну, главное сказать о том, что все-таки не мы делаем предложение.
0: А, да-да-да, надо сказать, что вы все-таки женщина не выбирает.
1: Да,
0: женщина не выбирает. Она либо принимает, либо не принимает решение о замужестве. То есть она либо соглашается, либо не соглашается. Решает, конечно, мужчина.
2: А как понять, что мое? Вот просто у меня один раз в жизни, мне казалось, что этот человек мое, прямо мое. Оказалось, что нет. И вот после этого уже начинаешь задумываться. Вот я ошиблась. Ну так получилось. Это не хорошо и не плохо. Просто так получилось. А как вот сейчас понять, мое или не мое?
0: Я считаю, что если человек тебе не отвратителен, если он тебе не мерзкий, скажем так, то с любым человеком, ну если ты считаешь его достойным, можно построить прекрасные отношения, семейные, имею в виду, в браке.
3: А еще, Юля, знаешь, мне все-таки очень нравится момент свадьбы. Я считаю вообще, что свадьба, она нужна людям, потому что это тот момент, когда ты все-таки как бы... к которому ты потом в памяти можешь вернуться.
0: Обязательно.
3: И вспомнить, что тогда ты думала, и ты сказала «да». Значит, это было, и это тебе не показалось, ты себе не нафантазировала. Ну, просто вы в чем-то ошиблись, зашли немножко не туда. Нужно что-то обсудить, изменить, идти. Я вот, например... очень люблю вспоминать этот день в своей жизни.
0: Браки отличаются на небеса.
3: И тогда я, знаешь, ответила так это, я сказала. Не просто «да», я сказала «да, очень». И вот я всегда вспоминаю эти два слова.
0: Вот эту эмоцию.
3: Вот
0: да,
3: эту
0: все?
3: Эмоцию. И она мне помогает как бы так...
0: И с новыми силами.
3: Да, и идем дальше. Да, пусть летят искры, девчонки, будут потом блистательные алмазы. Mm-hmm. Я думаю, что вопросов у нас на самом деле бесконечное количество к Юле. Нам придется это дело продолжить в следующий раз, потому что у Кати для нас там уже все готово.

0: Мне понравились сегодняшние рецепты. Этот салат я готовила мужу на нашу годовщину свадьбы.
1: Спасибо большое, Юля, за эту чудесную программу. Так очень много вопросов раскрылось и очень много осталось пищи для размышления.
2: Сегодня у меня сложилось четкое представление, зачем же выходить замуж. Я точно знаю, что я пойду за человека с благородными целями.
3: Сегодня я пообщалась с девочками и поняла, на самом деле замуж нужно выйти для того, чтобы вместе со своим мужем осуществлять свои жизненные цели.
4: Я желаю всем девушкам, которые пришли сегодня на нашу программу, чтобы они обрели свою женственность и чтобы нашли достойных спутников жизни и сами оказались достойными спутницами.
2: Говорят, чтобы получать правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Мы продолжаем цикл передач о стадиях брака. И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева. Она является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: В прошлой программе мы говорили о 6 стадиях брака. И первой стадией вы назвали начало выбор супруга.
1: Да.
0: Вот насколько это актуально? Ведь многие считают, что выбор – это еще не стадия. Я могу выбирать, я могу встречаться с одним человеком, потом встречаться с другим. И слишком рано еще говорить о том, что это стадия. Почему вы называете это стадией?
1: Да, так и есть. Причина здесь кроется в том, что вообще секрет успешного брака, вообще вот дойдут ли люди, поженившись, да, до стадии «золотые годы», очень сильно зависит от качеств каждого человека, от качества одного и второго партнера. И поэтому вот эта вот стадия, ну, как начало выбор партнера, хотя люди пока не зарегистрировали свои отношения официально, но она входит в эти вот стадии брака, потому что очень важно посмотреть очень пристально, во-первых, на себя, во-вторых, на партнера, умеет ли человек зрело вести себя в браке, вообще, в принципе, зрело вести себя по жизни, умею ли я, являюсь ли я зрелой личностью. Потому что брак, ну, насколько, может быть, уже стало понятно, это очень и очень и очень непростое, ну, предприятие и мероприятие. То есть брак требует быть сильным, брак требует быть гибким, брак требует меняться, брак требует расти. Брак постоянно требует какого-то личностного роста. Брак постоянно ставит какие-то новые задачи на каждом этапе. Постоянно требует от людей овладевания новыми навыками. И если человек является незрелой личностью, если человек является негибким, то ничего хорошего, в принципе, не получится. И вот поэтому вот этот вот период, да, начала выбора партнера, он как раз отнесен, включается...

0: в общей стадии брака.
1: Вот вы говорили учиться или, может быть, как-то развиваться. Да. Но насколько это приемлемо? Ведь человек может повстречать того, кому симпатизирует. Угу. Ему понравился этот человек, начали встречаться. Вроде бы это уже первая стадия брака. Угу. А если что-то пошло не так, угу, расстались с другим человеком, первую стадию попробовал, потом с третьим, с четвертым. Угу. Насколько это приемлемо?
0: Угу. То есть учиться, что вы имеете в виду?
1: Ну, мы же понимаем, что, возможно, ничего в будущем и не будет, угу, не получится. Взаимоотношения, они только начинаются, угу, они смотрят друг на друга, узнают и так далее. Не рано ли это еще назвать стадией брака?
0: Угу. Ну, эта стадия включается в брак, если люди потом все-таки женятся. И потом дальше идут по стадиям, да. Угу. Если человек просто встречается с одним с другим, это, конечно, не относится к стадии брака, конечно.
1: То есть еще рано в таком случае называть стадией брака?
0: Да, еще, конечно, брака. Конечно, да, угу, еще рано.
1: Я вас, да, понял. Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Мы говорим, естественно, о том, что знания о стадиях брака, они каким-то, угу, образом влияют на будущее.
0: Да.
1: Вот то, что мы знаем о первой, как повлияет на будущее молодого человека?
0: Угу. Очень важно понимать, вот какие качества, да, при каких качествах партнера брак устоит, то есть предприятие состоится. Потому что иногда люди ставят в приоритет, но совершенно не те качества, они смотрят совершенно не на те вещи, на которые, в принципе, нужно было бы смотреть. И даже если, вот, например, брать страхи одиноких людей, которые не состояли никогда в браке, они боятся обычно чего? Они обычно боятся не найти того человека, то есть того в кавычках, не найти правильного человека. Одинокие же люди, состоявшие когда-то в браке, ну там развод, может быть, смерть супруга, они боятся другого, у них страх другой. Они боятся, что со временем они с будущим мужем и женой отдалятся друг от друга. То есть у таких людей уже другой опыт.
1: То есть будет хуже, чем было.
0: У них нет такого страха не найти того человека. У них вот страх именно, что они найдут, будет все в порядке, но потом у них, ну, в отношениях произойдет какое-то охлаждение, и они, ну, как брак распадется, либо они разбегутся опять по разным углам. То есть это вот совершенно два разных страха, которые характеризуют одиноких людей, которые не состояли в браке, которые состояли в браке. Но здесь вот секрет успешного брака – самому стать правильным человеком и найти человека, с которым можно вместе расти. То есть ключевое слово здесь «расти».
1: Угу. Но ведь чаще бывает наоборот. Не сами мы становимся идеальными, мы ищем идеального человека, да, такого, который бы ужился с нами, угу, который бы подстроился под мои недостатки, угу, чтобы он принимал меня таким, какой я есть, и, угу, так далее. Угу. И ища такого человека, конечно же, на первой стадии, вот кризис может быть каким? Вот в чем он может заключаться на этой первой стадии?
0: Угу. Кризис может заключаться в том, что, ну, даже, может быть, это и не совсем кризис. То есть это, как сказать, на этой стадии, по сути, нет кризиса. То есть никакого, да, человек просто выбирает. Угу. Но это потом может аукнуться на стадии молодожена. Это потом может аукнуться на стадии появления ребенка и так далее. То есть важно понимать здесь, да, что брак не является, ну, как сказать, лекарством от каких-то психологических дисфункций. Это не бегство от проблем, которые есть. Это не бегство от одиночества. Это не бегство от проблем, которые у человека есть. То есть нужно очень, очень важно смотреть на себя пристально и осознавать, а какая мотивация мной движет, почему я хочу вступить в брак. И такая мотивация, типа как «мне надоело жить с мамой, с папой, уже хочу от них быстрее убежать», это плохая мотивация. То есть ни к чему хорошему это не придет. И также такая мотивация, как, например, типа того, что «пора», там мне уже по 30 лет, и все говорят, когда же наконец-то ты замуж выйдешь или женишься, это не очень хорошая мотивация для вступления в брак. И важно людям осознавать такую вещь, что брак это как катализатор всех вот психологических процессов, которые есть уже в душе человека. Все ухудшается в 100 раз. Все, вернее, умножается, так скажем, в 100 раз. Хорошие вещи, которые были, они в 100 раз умножают. Брак их в 100 раз приумножает. Плохие вещи, от которых человек хотел убежать, это в 100 раз только все усугубляется. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он будет чувствовать себя в 100 раз, как бы одиночество будет чувствовать в 100 раз сильнее. Если партнер был груб с человеком до брака, в браке он будет груб в 100 раз сильнее. То есть брак, он все, как сказать, выявляет. Это как катализатор.

0: Но если человек до брака чувствовал себя целостным и счастливым, то брак, он наоборот, по сути, это счастье, наоборот, во много раз приумножит.
1: Получается, что те молодые люди, которые не вступают в брак по тем или иным причинам, ну, есть какой-то определенный страх, либо они не могут найти идеального человека, либо они считают, что они слишком плохие, и в браке им будет тяжело жить. Вот чем им может помочь знание вот этого вот первого периода?
0: Ну, важно понимать, что очень полезно работать над собой, то есть постоянно заниматься своим собственным ростом, заниматься постоянно своей душой, то есть излечиваться от психологических дисфункций, да, помогать себе в этом, потому что подобное притягивает подобное. И вот я хотела рассказать, ну, так называемые вот пять столпов отношений, то есть какими же качествами должны обязательно обладать люди, вступающие в брак. То есть нужно смотреть на партнера, обладает ли он такими качествами или нет, есть у него эти качества. Также развивать эти качества в себе, то есть очень пристально смотреть на себя. Потому что это вот пять столпов отношений, на которых, это фундамент, на которых может быть построен вот счастливый брак, секрет успеха. И потом эти вот качества, которые я буду перечислять, они будут аукаться в периодах. То есть постоянно будет к ним рефреном возвращение идти. Вот это можно выдержать, если человек зрелый, например. Это можно выдержать, если человек гибкий. Потому что если этого нет, этой внутренней взрослости, то ну, такое просто предприятие не состоится, ничего хорошего не будет. Ну вот, и первое качество, которыми люди желательно, чтобы обладали, это зрелость. Это состояние ума. И также это внутренняя позиция взрослого человека. То есть иногда тело вырастает у людей, как бы возраст по паспорту вроде как уже
1: соответствует,
0: да. А внутри человек остается ребенком, причем травмированным ребенком, вот, и безответственным ребенком. То есть, что характеризует именно состояние взрослости, это возможность человека взять ответственность за собственную жизнь. Да еще и не за одну жизнь, да, потому что браки там приходится брать ответственность за жену, потом за детей. Вот. И это также уважительное отношение. То есть взрослый человек, он четко понимает, за что он несет ответственность, где начинаются его границы, где заканчиваются его границы, где начинаются границы другого человека, его ответственность. То есть это такое уважительное отношение. Умение решать проблемы.
1: Позвольте, вот да? О первом вопрос небольшой есть. Если говорить об ответственности, действительно ли возможно, чтобы молодой человек, ну, скажем, парень, уже на момент вступления в брак полностью обладал вот таким качеством, как ответственность? Либо все-таки оно должно каким-то образом развиваться?
0: Я думаю, что вполне возможно, если человек находится в состоянии взрослого, то вполне возможно, да. Но, с другой стороны, что, ну, как, личное развитие – это всегда постоянный процесс. То есть нельзя в определенный момент сказать, все, я зрелая на 100%. Понятно, что, как бы, и брак будет заставлять тоже обязательно производить какую-то работу над собой. Но желательно, чтобы, по крайней мере, человек не был в состоянии ребенка. Вот. Дальше следующее качество, вот, которое я хочу сказать, второе – это гибкость. То есть способность идти на компромисс, умение менять свои планы, цели, даже качество личности, если того требуют отношения. То есть нужно быть очень гибкий. Потому что я вот уже говорила, что как бы стадия, каждая новая стадия – это каждый раз новые условия. И должна, в принципе, такая черта, как гибкость, она очень сильно помогает людям адаптироваться. Если человек не гибкий, ему очень сложно. Ну, просто он может сломаться на каком-то этапе и не пережить. Дальше следующее качество – это верность. Верность, она в чем здесь состоит? Что отношения сделать главным приоритетом. Даже если это заставляет принимать какие-то неудобные, неприятные решения. Это умение держать обязательства, обещание выполнять свои обязательства. То есть верность, ну вот именно в плане брака, здесь имеется в виду, что отношения, брак поставить на первое место. Это главный приоритет. И также каким качеством еще, ну, хорошо бы обладать людям, которые вступают в брак, это доверие. Ну, то есть нужно быть человеком, которому доверяют, человеком, который заслуживает доверия. То есть это уважать чувства других людей, умение хранить чужие секреты, спокойно относиться к неудачам, потому что их, ну, как бы будет и немало, причем у второй половины тоже. И вот пятое качество – это способность понимать и достигать близости, имеется в виду душевная близость. То есть вот что такое душевная близость? Это особая эмоциональная связка, которая появляется, когда, ну, двое человек хотят открыться друг перед другом, хотят соединить свои жизни. Вот. И очень важно, чтобы перед человеком, перед другим, можно было делиться своей жизнью, можно было открывать свои чувства, не боясь осуждения, отвержения.

0: отрицание какого-то, потому что вот иногда существует, ну, причем я сразу хочу сказать, что важно очень посмотреть на человека пристально, а способен ли вообще вот человек, ну, с которым я хочу связать жизнь, к душевной близости, потому что не все люди способны к душевной близости, не все. Есть такие, ну, есть хоть маленький, ну, какой-то процент, но которые, в принципе, не способны. И даже, в принципе, брак может, ну, как внешне быть успешным, например, да, но вот я точно, как бы, знаю, видела много таких примеров, если вот отсутствует вот эта душевная близость между супругами, то это приносит людям очень большие страдания. То есть женщина точно страдает.
1: Позвольте, а если человек не обладает этим качеством, ему тогда, получается, лучше вообще не жениться?
0: Ну, каждый человек уже сам решает за себя, что ему делать. Да, тут уже такие как бы советы, я думаю,
1: либо
0: что я
1: давать... Либо все-таки стоит развивать в себе.
0: Стоит развивать в себе, конечно. Угу. Да, вот почему постоянный личностный рост, постоянное, ну, угу, духовное, душевное развитие, оно должно присутствовать. Потому что как бы как только человек начинает свое собственное развитие, да, вот обретение качеств зрелого человека, выход из состояния взрослого, если эти вещи проработаны, то такой взрослый человек... Он незрелого человека видит, ну, как сказать, издалека, причем сразу. И уже намного меньше вероятность, ну, вступить в такие отношения, где другой будет вести, например, себя очень незрело.
1: Угу. К вам наверняка приходят люди для того, чтобы получить от вас какой-то совет. Вот давайте смоделируем ситуацию. Молодой человек, который искал, ну, не получается. Никак он не найдет вот ту самую девушку, mm-hmm, которая ему нравится, и он хотел бы завязать с ней какие-то отношения на всю жизнь. Mm-hmm. И вот приходит к нему такое решение. Все, хватит искать эту идеальную, я сам не идеальный. Mm-hmm. И вот сейчас встречу девушку и буду подстраиваться. Mm-hmm. В зависимости от ее каких-то предпочтений, от ее жизненных устоев, буду стараться со своей стороны, угу, чтобы брак был, угу, хорошим, крепким, чтобы вот эти взаимоотношения укреплялись. Это правильный подход или нет?
0: Не совсем, я бы сказала.
1: В чем ошибка вот такого подхода?
0: Ошибка в подстроении именно.
1: То есть, а получится или не получится?
0: Может быть, на каком-то, может, получится какой-то период. Но всю жизнь так не будет получаться, это 100%.
1: Но, смотрите, вот этот момент, мы его как раз-таки тоже, наверное, можем охарактеризовать как первый период. Угу. Первый период брака. Угу. И если все-таки он нашел ту девушку, угу, которая ему как бы внешне, может быть, нравится, угу, но он понимает, что у нее достаточно много недостатков. Угу. Так же, как и у него самого. Угу. У них есть будущее?
0: Я думаю, есть.
1: А как
0: если,
1: это возможно?
0: Если люди будут работать над собой и над отношениями, будущее всегда есть, 100%. Угу. Главное начать работать.
1: Ольга, ну вот скажите, пожалуйста, а какими качествами должны обладать супруги? Ведь они не всегда идеальны. Угу. Либо все-таки к этому должны стремиться?
0: Угу. Ну, самое главное качество – это зрелость. И состояние взрослого человека, быть во взрослой позиции, не в состоянии ребенка. А что касается идеальных супругов, ну, супруги мы берем в кавычках, поскольку брак еще официально не оформлен. Вот. Мужчина сильный, гибкий, который преодолевает эгоистические наклонности, способен их преодолевать, и демонстрирует уважительные отношения. Потому что для мужчины очень главным и важным является свобода. Вот. И поэтому, если мужчина способен преодолевать, ну, вот, и как бы... как наступать на горло собственной песни, ставить отношения в приоритет, это уже очень хороший старт для начала отношений. А женщина, идеальная, да, супруга, супруга в кавычках, это та, которая принимает мужчину, не ограничивает его и не ждет, что он будет удовлетворять абсолютно все ее потребности.
1: Ну, а насколько это реально все-таки? У нас как-то чаще говорят, что женщина, ей вот всегда все нужно, постоянно что-то сделать он должен... Угу. Это же вне...
0: Здесь очень важно не искать себе человека, который спасет от всех проблем и удовлетворит все потребности. И сделает целостной и счастливой. Важно уже быть счастливой, уже быть целостной и счастливой. И искать себе равного партнера, а не того человека, который...
1: Брак не решает проблемы, да?
0: Брак не решает проблемы, он их усугубляет только.
1: Что ж, действительно, тема эта очень важная и актуальная. Спасибо вам, Ольга, за ваши ответы и за ваши советы. Мы рады были представить вам эту тему. Мы прощаемся с нашими зрителями. В следующий раз мы коснемся второго периода брака — молодожены. Обязательно не пропустите. Всего вам доброго.

0: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас на цикле программ, посвященных личным отношениям с Богом. Представьте, что вы пишете письмо самому близкому человеку. Вы изливаете свои мысли, чувства, страхи, мечты, зная, что этот человек не просто прочитает ваши слова, но и поймет вас глубже, чем кто-либо другой. А теперь представьте, что это не человек, а Бог. Да, тот, кто создал Вселенную, знает каждую звезду по имени, и при этом он хочет услышать именно вас. Но как писать Богу? Сегодня я хочу поделиться с вами одним удивительным способом общения с Ним через ведение молитвенного дневника. Это не просто запись своих чувств, эмоций или то, как прошел у вас день, а это именно молитвенное общение с помощью написания Богу писем. Это возможность вести диалог с тем, кто знает вас лучше, чем вы сами. Готовы ли вы открыть свое сердце и начать разговор, который изменит вашу жизнь? Если да, то давайте тогда начнем. Опять же, хочу напомнить, что у нас цикл из 30 тем, посвященных личным отношениям с Богом, онлайн с Богом. Поэтому, надеюсь, вы смогли прослушать предыдущие темы для того, чтобы у вас сформировалось полное понимание того, что говорит Священное Писание, и какие есть удивительные и замечательные примеры для нас в жизни других людей о том, как иметь и поддерживать близкие личные отношения с нашим Господом. Если вы сегодня

смотрите эту передачу, то мне радостно осознавать, что есть люди, которые ставят Христа и общение с Господом на первое место. Желают быть с Ним больше, научиться молиться от сердца к сердцу. И вот это стремление не просто эмоция, а вот это глубокое желание познать того, кто является источником жизни, любви, истины. Ведь именно в нем мы находим настоящий смысл и наполнение нашей жизни. Хотел бы озвучить цитату из книги «Просто христианство» известного христианского писателя Клайва Льюиса. «Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награда, которую Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от него, брызги его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть?» Эта прекрасная цитата, она показывает, насколько важно быть в личных отношениях с Богом. Насколько важно быть с Ним в этих близких отношениях. Не просто совершить утром, может быть, или вечером формальную молитву, но в этой молитве пережить этот опыт соединения с Господом. И это не просто религиозный ритуал, это необходимость для нашей души. И цель этого цикла, как я уже сказал, помочь нам обрести единство с Богом в нашем молитвенном общении с Ним. Сегодня мы поговорим еще об одном варианте общения с нашим Господом. И, как я сказал, по сути, это просто метод, инструмент, которым мы можем углубить наши отношения с Ним. Принцип общения остается прежним. То, о чем я говорил, мы общаемся с Господом, и мы прославляем Его, мы каемся, мы благодарим, мы просим. По сути, мы делаем все это также в этом способе, методе через, допустим, Священное Писание, либо через природу. И мы рассматривали это более подробно на предыдущих встречах, да, когда говорили с вами о структуре молитвы. Но сегодня я хотел бы рассказать, как возможно использовать молитвенный дневник в общении с Господом. И опять же, речь идет не о молитвенном дневнике или блокноте, где мы порой записываем наши какие-то молитвенные просьбы там, за других людей, либо наша просьба. Да, наверное, я бы назвал это больше таким ходатайственным дневником. Но сегодня я хотел бы сказать именно о молитвенном дневнике, цель которого – это взаимодействие с Богом. Это не тот дневник, который иногда рекомендуют вести, который является отражением какой-то нашей ежедневной деятельности. Нет. Это совершенно другое. Это именно возможность наши молитвы не проговаривать, а записать их. Вот так, как бы мы сказали Господу. Возможно, конечно, у кого-то из вас есть уже такой опыт, и кто-то либо слышал где-то когда-то и попробовал в своей жизни. Возможно, кто-то как-то сам интуитивно к этому подошел, или Бог так подвел, что можно и записывать свое общение с Богом на бумаге, потому что в Библии мы видим записанные молитвы. Взять, например, ту же самую книгу «Псалтырь», которая, по сути, является таким сборником записанных молитв, песен. И вот сегодня мы попробуем разобраться, для чего, как и что это дает. Скажу так, что это может показаться кому-то необычным, вот, писать письма Богу, но такой способ общения может стать хорошим инструментом для вашей духовной жизни. И как начать? Я помню очень хорошо свой первый раз. Я, честно сказать, не помню, услышал ли я где-то это от кого-то или как-то сам подошел к этому моменту. Ну, скорее всего, наверное, где-то я слышал этот опыт. И я был, скажу так, немножко во внутреннем таком противоречии. Потому что мне казалось странным писать Богу письма. Да, столько лет я выстраивал с Ним устные взаимоотношения. И как сейчас писать письмо? Потому что, ну, у меня четкая ассоциация, что письмо пишется тому, с кем ты не можешь вот так пообщаться. Да, его отправляют, он проходит какое-то время.

пока получатель его, да, получает и читает его. А здесь получается сразу. То есть ты пишешь, и его читают. И при этом его читает тот, кто знает прежде то, что ты ему напишешь. Но потом я, посидев, поразмышляв, я понял, что в молитве, по сути, то же самое. Ведь он знает все наши слова и прошения, прежде чем они даже, ну, слетят с наших губ. Он совершенно знает каждого из нас. И при этом он ждет общения с нами. То есть ему интересно с нами. Он хочет, чтобы мы ему рассказывали, что у нас происходит, как мы это оцениваем. Так как именно в это время он может направить нас, может помочь нам. Сейчас мы с вами поговорим о практических шагах. Ну, как это происходило у меня и происходит, и то, что вы можете конкретно попробовать сегодня, либо в ближайшие дни. Начнем первое. Да, это подготовка. То есть начните с подготовки. То есть важно, чтобы у вас был листочек или, может быть, какая-то тетрадь. Вот у меня со временем мне подарили, появился такой там замечательный блокнот, где написано «Большой путь начинается с молитвы». И я сюда могу вставить листочки. Затем, когда он заканчивается, я их объединяю и могу пополнить. Для первого раза это может быть просто обычный лист бумаги, который вы найдете. Еще скажу так, что в наш век высоких технологий некоторые люди предпочитают записывать что-то или вести дневник в электронном виде. Можно создать файл на компьютере или делать это в заметках, да, на мобильном устройстве. То есть я скажу, я пробовал любые варианты. Вот у меня был период, когда я записывал все, да, свое общение с Богом. Но скажу по себе, что я все-таки остановился на рукописном варианте. Ну, большая часть моего рабочего времени, она связана с компьютером. И его я воспринимаю как такой рабочий инструмент, как нечто обыденное. Поэтому я могу отвлечься, я могу, да, вспомнить о каком-то файле, либо придет какое-то уведомление. А вот на бумажный дневник точно не придет сообщение. И беря его в руки, я концентрируюсь именно на общении с Богом. То есть именно бумажный дневник позволяет мне сконцентрироваться на этом времени. Следующий момент. Да, подумайте о вашей молитве как о письме Богу. То есть, но это остается такая же молитва. То есть это не что-то другое. По сути, вы просто вашу молитву, которую вы обычно проговариваете словами, сейчас вы ее будете записывать. Каждая молитва у меня начинается с приветствия. Так же, как и в обычной устной молитве мы это делаем. Мы говорим: «Дорогой Господь, спасибо, что там пробудил меня сегодня, или я рад так быть с тобой». Поэтому также и когда я начинаю свое письмо Богу, то уже всегда начинаю с приветствия. Да, оно может быть разным. Иногда я могу просто, да, сказать: «Иисус, доброе утро». Или я могу сказать: «Бог, Отец Небесный». То есть, ну, тут каждый раз это по-разному происходит. И в конце, конечно, я тоже обычно заканчиваю такими же словами, как и в молитве: «Аминь». Вот это помогает настроиться, да, на такой искренний личный разговор с Богом. Следующий важный момент, следующий шаг – это излейте свое сердце перед Богом. То есть начните писать письмо Богу, просто записывая все, что у вас на сердце. Не задумывайтесь о том, чтобы следовать, может быть, какому-то определенному шаблону, порядку или стилю. Приведу пример из своей жизни. Когда я был молодым, и мы только общались и дружили с моей женой будущей, она уехала на год, она уехала на миссию, и мы с ней общались посредством писем. Скажу так, что интернет был еще не так доступен, и она писала, и я писал ей рукописные письма. И я вам хочу сказать, что когда мы писали эти письма, мы же не старались следовать какой-то специальной структуре, стилю или еще что-то. Нет, ты просто пишешь то, о чем ты думаешь, то, что, о чем ты переживаешь, то, о чем, что ты видишь и так далее. Поэтому ты не переписываешь потом, да, заново черновик, потом на бело. Нет, то есть ты не доводишь его до совершенства. И Бог именно этого хочет слышать от нас. Все, что у нас на сердце. Ему не нужно просто идеальная молитва. Потому что такую молитву можно взять у каких-то там людей, которые написали такие молитвы, и зачитывать ему. Нет. Он хочет

знать, что у тебя конкретно на сердце. Поэтому вот так, как ты можешь, простым языком, просто напиши ему. Следующий момент – используйте Писание. То есть обычно я чаще всего перед тем, как я общаюсь с Богом, я читаю Писание. То есть я выделяю те тексты, которые меня вдохновляют, и это помогает мне подготовиться к общению с Ним. Как я уже говорил в одной из тем, Мартин Лютер, он подчеркивал важность

сердца. И вот выделив такие места в Библии, которые говорят мне о Боге, о его отношениях ко мне, да, о его планах, то есть я использую их в молитве. То есть я могу так и писать, что «Отец, ты сказал», и дальше я могу переписать какой-то текст, да, или своими словами его пересказать, или «Господь, там, пророк написал о тебе вот это, и я могу переписать». То есть я переписываю весь текст, часть текста, которого меня коснулись. Следующее. Благодарите и хвалите. То есть иногда у меня есть молитвы или мои письма Богу, просто молитва хвалы. То есть, ну вот, есть побуждение не писать ему больше ничего, допустим, этим утром, а просто только хвалить его за все, что он совершил в моей жизни. Или прославлять его за то, какой он есть. Да, и я могу просто писать длинный список, не в этом у меня дневнике, чтобы вам показать. Это просто вот перечень того, что я знаю о нем. То есть можно сделать список тех моментов, когда вы видели его руку в своей жизни, например, на этой неделе, и благодарить его за это. Следующее письмо может быть таким письмом исповедания. То есть можно написать молитву-исповедь. И если вам при этом неловко писать какие-то конкретные вещи в своем дневнике, ну, может быть, из опасения того, что кто-то может его прочитать. Я не сильно прячу свой молитвенный дневник. Вот, ну, я как бы думаю, что никто, кроме меня, его не читал. Но при этом я понимаю, что ну, есть вероятность того, что кто-то может прочитать. Может быть, в будущем мои дети прочитают. И иногда я могу облечь что-то в общие слова. Потому что ну, я и Бог знают, о чем идет речь. Давайте сейчас мы с вами попробуем накидать несколько пунктов, в чем преимущество ведения молитвенного дневника. Допустим, даже взять в сравнении с обычной устной молитвой. Я для себя нашел несколько таких пунктов. Первое я уже отмечал. Молитвенный дневник помогает мне сконцентрироваться. Это то же самое, как когда Иисус говорит, войди в комнату и затворив дверь твою за собой. То есть вот когда ты затворяешь дверь, и мы тоже поговорим чуть позже на другой теме про атмосферу, которую можно создавать во время отношений с Богом. Также и здесь. То есть когда я беру в руки этот дневник, он помогает мне сконцентрироваться, я понимаю, что сейчас время, особое время для общения с Богом. Следующее. Вы меньше отвлекаетесь на какие-то внешние факторы. Он позволяет сконцентрироваться конкретно сейчас вот на том, что ты пишешь. Дневник также помогает, допустим, преодолевать сонливость. То есть я думаю, что многие, наверное, в своей жизни переживали этот опыт, когда ты общаешься с Богом, особенно если ты преклонил колени, облокотившись на кровать, или на стул, или на диван, что со временем ну, твоя молитва может перейти в новую фазу, если так можно сказать, более спокойную и длительную. И ты уже просыпаешься, понимаешь, что ты очень много времени провел, но не вообще не с Богом, к сожалению. Поэтому мне дневник тоже помогает преодолевать эту сонливость. То есть если я чувствую, что мне тяжело, я понимаю, мне лучше писать. А следующий момент, что письменная молитва, она требует активного какого-то участия, что, опять же, позволяет быть в тонусе. Дневник, он помогает и дает возможность не спешить, не просто что-то сказать, потому что ну, ты не бросишь молитву на полуслове. Да? Устную иногда можно быстренько закруглить. Здесь все-таки ты хочешь довести мысль как-то до конца логически. Также дневник дает возможность вернуться, например, к прошлым молитвам и прочитать, о чем ты общался с Богом, о чем молился. Я признаю, что я не часто это делаю, потому что их очень много. И, ну, но, возможно, наступит какой-то этап в моей жизни, какой-то период, когда я открою и прочитаю. Да, и это, возможно, поддержит меня, укрепит, поможет мне понять, каковы были мои приоритеты в жизни и так далее. Но хотя иногда бывает, что я могу, особенно найдя старые дневники, могу пробежаться глазами, и я скажу так, меня это вдохновляет, потому что ну, я как будто я получаю какое-то опять новое откровение о Боге, читая
те размышления.

Следующее. Вы можете благодаря дневнику увидеть, как Бог отвечает вам. То, о чем я сказал. Вы, возможно, перечитывая, у меня был такой опыт, я, открыв один дневник, который был там 7-8 лет назад, и начал читать некоторые молитвы. И читая одну, я вдруг увидел, что в тот момент я прям вопиял к Богу по одной нужде. И сейчас я мог отметить, что Бог ответил на эту молитву. То есть, действительно, так оно сейчас и есть. Что еще? Сам процесс. То есть, сам процесс написания помогает настроиться на общение с Богом. Можно сказать еще глубже о пользе дневника. То есть, по своему опыту скажу, что дневник позволяет заглянуть, ну, в ту часть моих внутренних переживаний, внутренней моей жизни, в которую в устных молитвах я не всегда заглядываю. Потому что в устной молитве легче и проще обойти некоторые темы, которые тебя особенно беспокоят и мучают. А вот в письменном варианте становится легче раскрыть их. То есть записывая, ты становишься как будто более честным самим собой. И вот это позволяет вывести наружу наши страхи, сомнения, да, и получить от Бога необходимую поддержку или ответ. А также молитвенный дневник, он помогает быть более организованным. И один христианский писатель города Макдональд, он написал следующее. «Я обнаружил, что мои молитвы часто были несвязанными, и что я был не способен сосредоточиться или даже сохранять ясное понимание во время молитвы». Думаю, что кто-то переживал такой опыт. И дальше он пишет. «Я стал спрашивать себя, могу ли я развить сильную молитвенную жизнь? И снова дневник помог мне. У меня появилась возможность писать молитвы, когда моим устным молитвам недоставало связности. Теперь содержание молитвы стало более глубоким, и я начал радоваться, отмечая свое движение вперед в вере и следовании за Христом». Я могу сказать только «да» и «аминь» на эту цитату, потому что в своей жизни я тоже пережил именно такой опыт. Следующий вопрос, который возникает и который мне задавали, как часто стоит вести именно молитвенный дневник, записывая свои молитвы Богу или поддерживая с ним отношения с помощью написания писем. Я скажу так, что у Бога есть много способов открываться нам, есть разные способы общения с Ним. Поэтому, наверное, сказать, что это самый лучший и единственный способ, нет. Для кого-то, может быть, он даже и не очень подойдет. Кто-то из вас, возможно, попробовав написать письмо, ну, не сможет раскрыться и пережить какой-то глубокий духовный опыт. Потому что для вас более подходящий именно вариант, когда вы общаетесь с помощью речи с Господом. Но есть люди, которые для себя отметили очень серьезное преимущество своей духовной жизни, начав именно записывать. Да, потому что иногда человеку сложно бывает сконцентрироваться. Исходя из этого, мое понимание, что, наверное, неправильно было бы сказать, что всегда нужно писать. Или наоборот, всегда использовать только устную молитву. Я думаю, что здесь нужно быть гибким и учитывать, ну, вот, особенности каждого из нас. Что для каждого было бы лучше. Вот. Потому что, анализируя свой духовный опыт, я понял, что я, ну, тоже не всегда веду молитвенный дневник. Я делаю это периодически. И я, анализируя, понял, когда это происходит. Чаще всего это тогда, когда наступает какой-то кризис в моей духовной жизни, молитвенной жизни. То есть, если я замечаю, что начинаю говорить устно заученными словами или теряю желание молиться, то вот именно дневник помогает мне выйти вот из этого положения. Ну вот, примеры жизни. Однажды я переживал такой сложный период жизни, когда казалось, что Бог далек от меня. Я начал вести дневник, записывая свои сомнения, страхи, вопросы, обращаясь к Богу. И через несколько недель я перечитал свои записи и был поражен тем, как Бог отвечал мне через Писание, какие-то обстоятельства, через внутренние ощущения. То есть это стало для меня таким мощным напоминанием о том, что Бог всегда рядом, даже когда мы этого не чувствуем. Поэтому советы для начинающих. Первое. Не бойтесь начать. Даже если вам кажется, что странно писать Богу письма, попробуйте. То есть для кого-то это может стать откровением. Следующий момент. Будьте искренними. То есть Бог ценит честность.

0: ценность больше, чем красивые слова. Да? То есть пишите так, как есть на самом деле. Не обязательно использовать какие-то высокопарные выражения, да, или писать какое-то произведение искусства. Богу важно услышать наше сердце. Следующее. Не ограничивайте себя. То есть ваш дневник – это такое ваше личное пространство для общения с Богом. Пишите так, как чувствуете. Перечитывайте свои записи иногда, потому что, перечитывая наши прошлые молитвы, мы можем видеть, как Бог действовал в нашей жизни или действует. В заключение скажу следующее, что молитвенный дневник – это не просто инструмент, это возможность углубить ваши отношения с Богом. То есть он помогает быть более осознанным, более искренним, организованным. И через него мы можем лучше понять себя, свои чувства, да, и то, как Бог работает в нашей жизни. Как я уже говорил, в своей жизни я множество раз испытывал эту поддержку и радость от того, что когда-то попробовал и узнал, что есть такой инструмент для общения с Богом. Записывать общение с Ним в письменном варианте. Как я уже отмечал, чаще всего мои молитвы, они по структуре схожи с тем, о чем мы говорили в предыдущих темах. Да, чаще всего оно начинается с важных мыслей, это приветствие. Затем, вот смотря на свои молитвы, чаще всего я такое делаю заявление о намерениях, если такого можно назвать. То есть я практически всегда в своих молитвах вначале говорю о том, что Господь, я понимаю важность общения с тобой. Я хочу более близких отношений с тобой. Общение с тобой – это приоритет номер один для меня. То есть я постоянно проговариваю эту мысль, чтобы не потерять фокус своей жизни и чтобы он не сместился на что-то другое. Да, затем идет следующая часть, когда на основании Священного Писания и того, как Бог мне открылся, я начинаю восхищаться им и прославлять его за то, какой он есть. Дальше – все как по схеме, да, которая была в предыдущих темах. Я говорю о себе, о тех нуждах, которые есть в моей жизни, в моем характере, чтобы быть более похожими и подобными на Господа. И в завершение я благодарю Его, да, пишу какие-то слова благодарности Господу за то, что Он услышал, за то, что Он отвечает и благословляет. Поэтому, дорогие, пусть Бог благословит вас сегодня. Попробуйте прямо сегодня, не откладывайте это в долгий ящик, возьмите листочек, тетрадь, блокнот и напишите сегодня вашему любимому Господу все, что у вас на сердце. Пусть это станет началом вашего глубокого и искреннего общения с Ним. Мне очень хотелось бы, конечно, получать обратную связь и когда-то услышать от кого-то из вас о том, как вам помогла эта тема в вашей духовной жизни. Потому что я слышал несколько свидетельств людей, которые сказали, что для них этот метод, этот способ стал тем, ну, спасательным кругом, который помог им выбраться из этого постоянного ощущения неудовлетворенности своим молитвенным общением с Богом. Потери концентрации, заученных слов. Поэтому я думаю, что и многие из вас тоже смогут пережить вот эту особую радость. Я бы хотел за вас помолиться. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за то, что у Тебя есть столько много различных вариантов, инструментов, способов для того, чтобы мы, Господи, могли бы общаться с Тобой, переживая этот близкий опыт встречи, искренности, общительности. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу очередная наша встреча, тема. И из нашего цикла «Онлайн с Богом». Я надеюсь, что вам удалось прослушать все предыдущие темы, и вы дослушаете весь этот цикл до конца, получив практические полезные советы, инструменты и вдохновение для того, чтобы быть в близких личных отношениях с Господом. Поэтому вам особых благословений. Делитесь тем, что вы слышите на этих встречах. Можете их просто переслать эти записи, а можете просто поделиться в ваших собраниях, либо лично кому-то рассказать о том, что вы попробовали в вашей молитвенной жизни и как это преобразило и изменило ваш молитвенный опыт. Всего доброго, до скорых встреч!
1: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя».

0: на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях, даже можно сказать уже дома, наш дорогой друг Джабир Исмаилович Исхаков. Спасибо, что вы в очередной раз вместе с нами. Это для нас целое открытие в вашем лице. Джабир Исмаилович является религиоведом, является магистром теологии, поэтому он большой специалист в духовных вопросах. Мы рады вас приветствовать на нашей программе.
1: Спасибо.
0: Джабир Исмаилович, продолжая вот серию таких не очень удобных, щекотливых вопросов, особенно прошлая тема, когда мы подняли вопрос поклонения в определенный день, о котором говорится в Коране, и все-таки Коран говорит о том, что это суббота, у нас поступил целый ряд вопросов от наших телезрителей, которые, ну, были поражены, шокированы этим. Я бы хотел, чтобы мы снова несколько вернулись опять к этому вопросу. Помимо того, что мусульмане собираются, как мы говорим, в день собрания, в Джума, а Коран говорит, что это суббота. Библия говорит нам о каком дне? Тоже о субботе.
1: Да.
0: А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
1: Конечно. Это очень хороший вопрос. Этот вопрос открыт. Он был всегда. Он был открыт всегда для людей христианского вероисповедания. Но парадокс в том, что вторая книга Мусы, Моисея, «Исход», в 20 главе содержит в 8 стихе такую надпись. «Шесть дней работы, седьмой день, суббота Господу Богу твоему». Опять же, как и в Коране, так и в Библии, указание есть, исполнение нет.
0: А вот как тогда еще раз нашим зрителям точно определить, какой же день седьмой? Ну, кто-то говорит, воскресенье седьмой день. Кто-то говорит, ну, может быть, он не седьмой, может быть, кто-то говорит, что он первый день недели. Вот как определить тогда, исходя, может быть, из наших календарей? Я знаю, что, допустим, в старославянском или, допустим, в украинском языке есть такое слово, как неделя. То есть это последний день.

0: день недели. А дальше идут такие дни, как понедельник, то есть первый после недели. Угу. Потом идет второй после недели. И тогда среда является средним, который посередине и может определить. Есть ли еще, допустим, в тюркских народах или еще какие-то такие же словесные формы, которые помогают нам определить конкретно, четко и ясно, какой седьмой день?
1: Вот мы в прошлой передаче мы говорили, я хочу еще раз сказать, вы знаете, может быть, даже слово «шаббат»,
0: покой,
1: которое принадлежит, да, иудейскому языку, это из иудейского языка, покой, это и есть день недели, седьмой день недели, шаббат. Но когда мы начинаем его сравнивать с языками других народов, этот день недели очень похож. Шаббат в языке азиатских народов – шамбе.
0: О, да, очень похож.
1: Суббота. Да. Шаббат – суббота. Шаббат у болгар – шубота. У греков, кажется, саббатисмос. У каких-то народов Европы – сабадо. То есть я понимаю, что все равно вот этот день недели, именно покоя, он именно день недели покоя, он очень понятен и очень похож на языках многих народов мира.
0: То есть тогда все-таки, если христиане следуют Священному Писанию, Библии, и если они должны ее правильно читать, то должны они какой день соблюдать?
1: Конечно, если мы отбрасываем все учения, все книги, которые были после Библии или после Корана, скажем, да, если мы внятно и правильно исследуем Священное Писание, которое оставил нам Бог, то мы понимаем, что в Торе написано, Моисей дает указания всему человечеству в лице иудейского народа, в лице Израиля. Он принес первые слова от Бога людям, где написано четко и ясно, 6 дней работайте, а 7-й день – суббота Господу Богу вашему. И если мы возвращаемся в Эдемский сад, то тоже мы понимаем, что в течение 6 дней Бог сотворил все творческой своей силы, все сотворил то, что мы видим, а в 7-й день Он пригласил детей и сказал, этот день будет нашим общением с вами.
0: Ага, то есть это день встречи.
1: Тогда дни не имели названия. И если мы читаем первую книгу Моисея, первую книгу Мусы в Торе, то там идет день 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 день Бог отделил, ничего не делал, радовался и общался со своими детьми.
0: То есть это своеобразное свидание, которое Всевышний назначает нам.
1: Да, и мы должны понимать, что это не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Угу. Мы должны прийти обязательно к Нему навстречу. Будь это мечеть, будь это церковь, будь это синагога. Мы приходим туда, где присутствует Бог. Мы помогаем своему характеру за эти 6 дней, пока мы работали. Может быть, было мало общения с Богом. Чтобы мы могли остановиться в этот день. Остановиться. Прийти к Богу, остановиться и сказать, дорогой Бог, Аллах, Элохим, благодарю тебя за эти прожитые 6 дней. Я знаю, что я был неправ там, тут. Сейчас я хочу это осознать, исправить все, попросить прощения, может быть, не было времени, может быть, не было сил, может быть, было страшно. Но сейчас, когда я остановился и нахожусь в твоем присутствии, я хочу осознать. Хочу поблагодарить тебя за прожитые эти 6 дней и попросить тебя защиты на предстоящие 7 дней. А теперь, после служения, я могу выйти, взять детей, поехать на природу, поехать куда-то на отдых, отдохнуть с ними и сказать, дети, не только я, как отец, как глава семьи, был с Богом, но я хочу теперь и с вами провести, чтобы вы со мной провели это время в радости, в почтении, в уважении, в знакомстве друг с другом, в лучшем узнавании друг друга.
0: Спасибо. То есть суббота – это не вообще теперь я лежу и ничего не делаю, это наоборот, я служу, я общаюсь, я провожу время с другими людьми.
1: Да, я приближаюсь сначала к Богу, а потом к своей семье. Угу. Понимаете, если есть семья. Если таковой нет семьи, я приближаюсь к природе, которую Бог создал для того, чтобы мы, люди, через природу могли понять Бога. через красоту.

0: того, что видим, увидеть его характер, увидеть его руки, увидеть его красоту.
1: И вот интересно, вы сказали, что суббота была уже дана в Эдемском саду и Адаму как человеку. То есть человечеству не было мусульман, не было иудеев,
0: абсолютно,
1: не было христиан.
0: Абсолютно.
1: Суббота в лице абсолютно Адама была дана каждому человеку.
0: Была сущность человеческая, была плоть человеческая в лице Адама и в лице Евы. И вы знаете, что самое интересное? В Коране, мы в прошлый раз читали с вами, хочется еще раз сейчас прочитать сура 2, в 65 стихе, где мы прочитали в прошлый раз. Так интересно, прозвучало одно животное, если вы помните.
1: А, да,
0: обезьяна. Одно животное.
1: Обезьяна.
0: Да, вот посмотрите. Обезьяна. Вот посмотрите, как написано. «Ведь вам известны те, которые нарушали субботу. Мы им сказали, обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». Вот интересный вопрос, да? Обезьян. Вот я всегда задумывался, неужели... Вот я знаю, например, в исламской традиции, в исламской культуре собака самая... Свинья еще грязнее. Самое грязное существо – это свинья. За слово «свинью» там люди... Побить могут, там, подраться могут. Угу. Потому что это грязное существо. Но здесь написано обезьян.
1: Тогда уже Всевышний предвидел, что человек
0: уже Бог
1: без Бога...
0: Видел и даже открыл это в Коране. Может быть, последователям Аллаха, которые читают Коран, всем, может быть, тем, кто слушал Мухаммеда. Обезьяна? Хотя вот если бы хотелось бы выразить какое-то чувство мерзости, ну, назвали бы свинья, но называют обезьяна. Почему? Потому что мы знаем прекрасно, что появилось учение Дарвина, который утверждал, что никакой не Бог сотворил нас, а мы произошли от кого?
1: От обезьяны.
0: От обезьяны. И что наши прародители – это обезьяны. И вот здесь написано, есть, получается... Как бы.
1: То есть у человека выбор. Кто
0: два
1: ты?
0: Материка, да.
1: Да.
0: Две чаши весов.
1: Угу.
0: Или вы обезьяна, или вы принимаете то, что суббота – это день поклонения Богу.
1: И тогда вы становитесь, ну, не детьми, а творением Всевышнего.
0: Человеком.
1: Человеком прежде всего.
0: Человеком, который был Адам. Вы да. Стали говорить, что перед Богом стоял Адам и Ева. Они были в человеческом состоянии. И мы были сотворены на этой земле владыками.
1: Люди, которые не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано.
0: Животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных. Воззвание Бога к человечеству, а не к какой-то определенной группе людей.
1: Люди просто не знают, люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
0: Абсолютно.
1: Библию.
0: Чем отличается человек вообще от тех животных, которых были сотворены? Ведь они тоже состояли из того же материала, что человек. Кровь, дух, душа, кожа, у них все
1: кости.
0: Это присутствовало. Мы были сотворены по образу Бога. Мы были сотворены по его фотографии, по его лику, по его характеру. И мы были сотворены на этой земле владыками. Мы читали это, мы говорили об этом.
1: Да, Адам управитель.
0: Владычествовали мы на этой земле. И теперь, если мы хотим вернуться к Богу, и хотим быть владыками, и хотим нести это знамя владычествования, мы должны понимать, что именно суббота является днем поклонения Богу. И в Библии, и в Коране.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Вот вы задели тему свиньи, о том, что это нечистое животное. Хотелось бы поговорить еще о таких вещах, как, допустим, разрешенное и запрещенное. Халяль-харам или кашрут, как в иудейской традиции. В принципе, насколько я знаю, Коран говорит о том, что свинина запрещена. И мусульмане не едят. А вот что Библия говорит? Вот вы могли бы... Потому что я слышал, что есть... Люди, которые не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано, в Левитам в 11 главе. Но вот реально ли это? Похожи ли здесь книги в этом?
0: Вы знаете, опять же, мы обращаемся к книге Моисея, Тора. Пятая книга Моисея, Левит, там записано.

0: В 11 главе есть определенные условия в животных, которых нельзя употреблять в пищу. Бог не рекомендует это делать. Угу. Не рекомендует. И условности такие, значит, это должны быть животные, у которых есть копыта. Копыта должны быть раздвоенными.
1: А то есть глубокий разрез
0: должен быть. И разрез должен быть глубокий.
1: Ага, что-то вот так вот, да, скажем?
0: Да, как-то. Ну, парнокопытные.
1: Да, понял.
0: Вот, чтобы у них были разрез, глубокий разрез, и чтобы она жвачку жевала. И вот это условие для, скажем, животных, которых употребляется в пищу. Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, Сергей, что животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных вообще.
1: То есть были вегетарианцами?
0: Ну, хватало еды настолько, чтобы не кушать, там, я не знаю, животных.
1: Но мы говорили, климат поменялся.
0: Климат поменялся,
1: были другие плоды.
0: И люди стали кушать животных. Ну и даже тогда Бог допустил, да, и разрешил им, но и сказал, условия, дорогие мои, копыта разрезанные, глубокое, и жевать жвачку. Рыба, чешуя должна быть, и должны быть плавники. Вот, и птицы, колени выше ног должны быть, и они должны ходить на двух задних ногах. Вот это все приводится к тому, что человек даже и в этом, может быть, как-то сократил свое, может быть...
1: Свой рацион, свой выбор продуктов.
0: Свою жадность, может быть,
1: даже больше. Аппетит свой.
0: Аппетит свой, да. Чтобы человек даже в этом был, чтобы он в этом выборе делал правильный выбор.
1: Так, ну вот теперь смотрите. Коран говорит, свинину нельзя. Библия говорит, свинину нельзя.
0: Да.
1: Ну а люди едят?
0: Люди едят. Я, знаете, скажу больше. В исламском мире едят меньше. Угу. Знаю, в христианском мире едят больше. Соответственно, не читают книгу. Угу. Не знают книгу. Или же относятся точно так же к книге, как, скажем, и исламский мир. Моисей – это пророк евреев.
1: А, то есть это для
0: книга них. Тора – это для евреев, не для нас.
1: Так, значит, у евреев другие желудки, другое
0: или
1: устройство.
0: Или у евреев другие зубы, понятно. Или у евреев другие, я не знаю.
1: Понятно.
0: Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Бог, как говорил с Адамом в Эдемском саду, как с человеком, он также продолжал говорить с ним, но только менялись пророки. Угу. Понимаете? Но Бог продолжал говорить со своим сотворенным существом.
1: То есть это не конкретно одному человеку или народу, это всем, через пророка всем.
0: Абсолютно. Потому что, вы правильно сказали, желудки, зубы одни и те же у всех. Кровь у всех одна и та же. И воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей. Понимаете? Тогда получается, Бог лицемерен. Он одних любит, других ненавидит. Какой же это Бог? О каком же Боге мы можем говорить? Он не прощающий, значит, он не любящий, значит, если у него есть любимчики. Я люблю его, а того не люблю. Я вам рассказывал, что у меня есть 4 сына. Я не могу любить одного и не любить другого. Или относиться к одному хорошо, а к другому ненавидеть. Я отец. Они одинаковы для меня, потому что они выросли на моих руках. Но только один стал взрослым, а один еще поменьше. Но они выросли на моих руках. Я помню, как я их укладывал, я помню, как мы их там купали, как мы их одевали, когда они болели, как мы вместе с женой переживали. Я помню это все. Но я не верю, чтобы Бог забыл, как человечество развивалось в течение этих 6000 лет. И Бог теперь будет говорить, ага, вы, пожалуйста, вот это для вас, а это для них, а это для третьих.
1: Да, а самое вкусненькое для избранных.
0: Такого нет. Бог обращается к людям. Некогда он обращался через Мусу, потом он обращался через Ису, потом пришло время, он обращался через Мухаммеда. Но это он делал человечеству, а не отдельно взятым кастам, не отдельно взятым народам, угу. Национальностям, языкам. Нет.
1: То есть, смотрите, мы сегодня опять увидели, что и Коран, и Библия в отношении халяль, харана, но созвучны. Они говорят четко и конкретно о том, что можно человеку, как творец, потому что он знает, как нас создал он, на что мы рассчитаны, что нам лучше надо для нашей жизни. Поэтому он определяет для нас определенный набор продуктов, определенный стол. И Коран, и Библия, они здесь созвучны в этом отношении. Но тогда, наверное, возникает вывод, ну, как вы уже говорили, люди просто не знают, люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
0: Абсолютно.
1: Библию. И поэтому
0: Абсолютно.
1: Вот такой раздрайв, мы Абсолютно. Не так, вы не так.
0: слушают учителя.

0: учителей. И те, и другие. Вот учителя. Вот один учитель, есть еще учитель Тора, есть еще учитель Евангелия. Все. Вот эти учителя. Их и слушать не надо. Их нужно читать, изучать и кушать.
1: Да, и применять, чтобы, было слово внутри каждого из нас.
0: Да.
1: Спасибо огромное, спасибо за беседу, за ответы на вопросы наших зрителей. Большое спасибо, что вы жертвуете своим временем. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители, за то, что вы задаете такие вопросы. Спасибо за обратную связь, спасибо за ваше внимание, за ваш интерес к нашей передаче. Мы приглашаем вас, чтобы вы по-прежнему писали в нашу редакцию, задавали острые вопросы, и мы готовы всегда на них ответить. Всего вам доброго, до свидания. Просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном, о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство.
0: Когда мы говорим «Иисус Христос», Он не был царем, но почему-то Он Христос. Он помазанный. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам не интересны, даже если они говорят правильные и мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось бы, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь, наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, да, или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
0: Да, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк». Итак, «Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него? Что за мудрость дана ему, и как может он творить такие чудеса?» Да, странно, казалось бы. Вроде бы мы уже столько с этим сталкивались, знали мы о том, что из предыдущих глав, что бесы знали, кто он, а люди все до сих пор не могли этого понять. «Разве он не плотник, не сын Марии и брата Иакова и Осита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его?» Иисус же говорил им, не почитают пророка только в его отечестве.

0: пространстве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда. Исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его». Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой. И мне понравился последний особенный стих. «Их неверие удивляло его». То есть он был вот таким вот живым, тоже как нас очень многое удивляет.
1: Да. Да,
0: когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
1: Так бывает в жизни. Иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке,
0: провожают
1: по уму. С одной стороны, это, ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни. Мы с этим не можем поспорить, потому что мы так определили. Люди. С другой стороны, так действительно, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят: «Но мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство».
0: То есть вот откуда выражение «нет пророк в своем отечестве».
1: Безусловно. И Христос говорит: «Да, может пророк быть принят везде, но вот здесь он тебя не, здесь тебя не примут». То есть и Христа, как здесь Марк передает, Христа удивляло это. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Почему не мог сделать? Неверие.
0: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
1: Да.
0: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
1: Так, как вы говорите, верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет,
0: да,
1: способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
0: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем отечестве, когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, от кого, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша сила.
1: Да. Да? Чистота Божией как бы истины и Его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто. Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители, слушатели наши посещали какие-то храмы, церкви большие. Когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
0: Да, о,
1: да, и ты говоришь, красиво. Вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, где в комнате или в квартире люди собираются и молятся. И вы приходите и иногда думаете, нет, ну это что-то не по мне. Тут не может как бы быть правды какой-то, чистоты какой-то. Да?
0: Истины.
1: Да, истины какой-то. Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слово, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только, Бог говорит, Господи, если вот сейчас я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь. То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как

0: это просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит, вот мне нужна помощь. Ей нужно было дрова попилить, поколоть. И она говорит, я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает. Бог мне не дает помощи. Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит, так давай я тебе помогу. Я приду, порежу, поколю тебе дрова. Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит, да нет, не надо. Она продолжает, мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит, ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит. А я ей говорю следующую фразу, ну так только что Бог предлагал вам помощь. Она говорит, какой Бог? Я говорю, ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь. Она оборачивается к ней и говорит следующее, да какой это Бог?
1: Какой интересный ответ.
0: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит, я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит. Что слушайте, я могу действовать и таким образом.
1: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, предложили помощь. Да, получается, что мы... Нам, мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.
0: Так
1: что
0: есть.
1: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше да, там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо. Мы лучше по-простому пойдем. А когда нам Бог предлагает, вот, просто, на, пожалуйста, держи, мы говорим, не, нам не надо, что-то слишком просто. То есть усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
0: да,
1: которая прослеживается и по сей момент.
0: Да.
1: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше, да, про поручение 12 и продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил, и, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую он обычно раньше сам делал, вот именно... над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
0: Безусловно, что это имело место быть. Но Христос, как человек, будучи в природе человека здесь на земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге Притч. Он говорит, двоим лучше, нежели одному. Если один идет, упадет, другой его поднимет. То есть Христос использует простые формы, да, простые методы. Он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает. Хотя он с неба, но он понимает нас. Он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому обучаться, а что Бог говорил про эмоции. Мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло.
0: Да.
1: Да, Бог тоже мог удивляться, он тоже мог. Он мог и гневаться, и злиться, и читаем это и в Евангелиях, и радоваться.
0: Да.
1: Да. Также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда он говорит о том, что двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Угу. Так, читаем дальше. Угу. «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни сумы, ни денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их, в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя оттуда, отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его...

0: Обосновать, пожалуйста.
1: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит, ничего не берите с собой, ни смены одежды, ни суммы, то есть ни какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
0: Да.
1: Моисея, потом Иакова, 12 его сыновей, которые составили народ израильский,

0: И там был такой момент, когда Бог говорит, когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, и ваша обувь не изнашивалась. Более того, Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенно такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит, вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен. Я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться, потому что в этом пути я вас благословлю. И он говорит, куда вы ни придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры. Это то, требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, как бы, ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели неизлечимой болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит, я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
1: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что, да, вот вы сказали про заботу. И как это все просто тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться. Опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи, боже, как они говорят, мы думаем, ну вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся, опять же мы видим, что вот в действии проявляется. Да. Его забота, она проявляется в действии, вера точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
0: Это так.
1: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться вот в наше время, вот в современности.
0: Ну вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит, да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь, а где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног. То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится. Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне или на другой стороне. Быть одним человеком или другим, в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем, нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, ну, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте, очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более, чем муж ученый. И такое бывает.
1: Да.
0: Поэтому по отношению к Богу мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что новизна может прийти в простоте. Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где три человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании. Да, даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
1: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
0: Точно.
1: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе взятых, а про то, что действительно нам главное Уметь не просто слышать,
0: это
1: да, слушать,
0: так.
1: Но и слышать. Хорошо, читаем дальше. И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться. Да, про прощение грехов мы тоже с вами уже говорили ранее. Они

0: гоняли много бесов и многих больных исцеляли, помазав их елеем. Да, про елей можно здесь? Вот, что это за елей такой?
1: Да, елей — это было чистое, выжатое из оливок масло.
0: Угу.
1: Вот, и была такая форма молитвы, когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились. И в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей. И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
0: Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес. Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду: „Ты не вправе жить женой брата твоего“. За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке: «Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе». И даже поклялся ей: «Дам тебе все, что не попросишь, хоть полцарства моего». Выйдя оттуда, она спросила у своей матери: «Чего же мне просить?» И мать ответила: «Голову Иоанна Крестителя». Девушка тут же поспешила к царю и сказала: «Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде». Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики Иоанна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его. Не очень приятная история, конечно же. И можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну, вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
1: Да, мы встречались с Иоанном, Иоанном Крестителем в первой главе.
0: Угу.
1: Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась.
0: Угу.
1: Для многих, наверное, вызывает вопрос: как же так, будучи предтечей, как у нас есть такое слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
0: Ужасно.
1: По прихоти какой-то женщины, вот, какой-то танец там произошел.
0: Просто не понравилось.
1: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства. И они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос: почему Бог не вступается? Почему Бог не делает этого?
0: Да.
1: Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого.
0: Угу, да.

0: То есть это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам он оказался в темнице.
1: Угу.
0: И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит: «Пойдите и скажите Иоанну, все, что вы видите, слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают». То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что да, я точно Мессия. Он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает территорию дьявола.
1: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там, говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать.
0: Да.
1: Он просто напомнил, да. У нас есть вот это, вот это, вот это, да. Вот это и вот это.
0: Да. И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова: «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит: не сомневайся, я с тобою до конца.
1: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
0: Да, безусловно.
1: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
0: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать: я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом, делал ли я все правильно?
1: Угу.
0: То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей, в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезнь или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действий непосредственно. А просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн, он был провозвестником правды, провозглашал правду. Но за правду иногда люди здесь страдают. И в наше время так происходит.
1: Да, ничего нет нового под солнцем.
0: Да.
1: Вы знаете, мне очень понравился ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили в самом начале, тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей,
0: да.
1: Просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им: «А теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного». Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
0: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их.
1: Да.
0: Да? Потом мы прочитали о том, что Ирод услышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
1: Да.
0: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам: пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
1: Да.
0: То есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться, в то же время вы продолжаете еще жить на земле пока. И эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас он говорит им: пойдите отдохните. Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
1: Да, много чего они могли
0: и он им
1: делать.
0: Говорит: вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
1: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
0: Да.
1: Как он заботится, как он их направляет,
0: да
1: как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
0: Да.
1: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и было у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич.

0: Анатольевич, за участие.
1: Было приятно мне тоже вместе с вами разбор рассуждать.
0: Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. А вам желаем Божьих благословений.

0: Так нельзя, это нарушение правил.
1: Зато у тебя были преимущества.
0: Так вообще мой аккаунт удаляют.
1: Ну давай хоть попробуем.
2: Нет. Сегодня я, Сережа Сироткин,
1: и я, Маша Грачева,
2: будем говорить о правилах.
1: Подожди, а может быть...
0: Отдай! Я тебе не разрешал!
1: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
0: Разбился.
1: Совсем?
0: Не реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
1: Да забрось ты его подальше, Серёж. Хоть польза какая-то будет.
0: Польза?
1: Ну, конечно. А ты мусор избавляешься, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол.
0: Какой еще новый спорт?
1: Метание телефонов. Такой чудесный спорт. Тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
3: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны. Первая – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
4: Очень интересно и весело.
3: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии. Но, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
4: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
0: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше.
1: Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый.

0: ящ, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
1: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
2: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
3: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
4: Нельзя драться, нельзя мусорить.
5: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость на машине. И еще не врать.
4: Дорожное движение, правила.
6: То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
7: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть, нельзя угонять машины.
8: Не надо уходить далеко от родителей, то ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись с чужим человеком в машину.
9: Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
0: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
9: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
10: Я иногда раздражаюсь.
11: Но я думаю, почему? Прям хочется сказать, но почему? Это же такие-то правила, такие-то правила. Их надо соблюдать.
12: Ну, я начинаю злиться.
7: Ну, гнев, если он мне мешает, то недоброту к нему.
5: То тогда я просто перестаю играть.
3: Ты всегда выполняешь правила?
5: Почти.
4: Иногда.
7: Да.
4: Нет.
8: Нет, не всегда.
4: Всегда?
7: Нет, не всегда.
4: Нет.
0: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
4: Да.
11: Да, хочу.
5: Да.
4: Да.
11: Да.
8: Да.
7: Да. Конечно, хочу.
3: А зачем нужны правила?
9: Для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
8: Ну, чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
7: Чтобы защищать людей или чтобы предотвратить что-то.
11: Чтобы миру было легче, чтобы мир понимал, что и как надо делать.
4: Чтобы в опасность не попадали, и правила для этого существуют.
5: Чтобы не было конфликтов никаких, чтобы все было хорошо.
1: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например. И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут.
0: Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться.
1: Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
0: Я нарушил?
1: Ну да. Не защитил свой телефон от вреда. Беззащитного чехла его носил.
0: Ну дела. Так и получается, он из-за меня разбился.
1: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
0: Интересно, чего же мы еще не знаем?
1: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
0: Главное правило дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
1: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
0: Богослов, конечно.
1: Тогда вперед, за правилами.
0: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, а вы прочитали всю Библию?
13: Да, я прочитал всю Библию, причем не один раз.
1: А о чем написано в этой книге?
13: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
0: А какие правила написаны в Библии?
13: На самом деле в Библии очень много правил. Но мне бы хотелось

0: перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
1: А для чего нужны правила?
0: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правила. Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно что, согласно этих правил, что-то исправить. Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какое-нибудь, он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например, говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помня это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
1: А что будет, если не соблюдать правила?
0: Ого! Если не соблюдать правила, то может получиться следующее. Например, если я все время обманываю, то есть говорю неправду, ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. А что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например, там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу, или там у школьника какого-то, который помладше, ну-ка давай мне быстро этот брелок, да, я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращаю, даже что мне его подарил. Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила. Если человек, водитель, вдруг решил, а не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
1: Авария.
0: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли бы нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится: всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.

0: рассказывать о правилах.
1: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
0: Для этого нам придется танцевать.
1: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
0: А очень просто, смотри.
2: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанешваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
3: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
2: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.
4: Это новый хороший способ научить людей правилам.
1: Ну дела.
0: Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай. Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют. Это какое? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Так просто? Да. Ну, дела.

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня будем играть в рыбьи бега. Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тогда расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты пробовал?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушный.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать. Поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь.
2: Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
2: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас надо кажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно, на старт, внимание, марш!
1: Эх, давай!
2: Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
2: А кит это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
2: Эх ты, кит это млекопитающее, он же не мечет круг, как рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
2: Слушай, а как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
2: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
2: Ну, кажется, с 5-этажный дом.
0: Я читала, что самый большой кит – синий кит с 9-этажный дом. А весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
2: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
0: Но тебе бы хватило его бы на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
2: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела по телевизору.
2: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо

0: открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, а вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
1: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой мир.

0: вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
1: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
0: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако стоит ли уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие им изучать отдаленные уголки космоса.
1: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как природа может достичь всего этого без помощи некоего разума».
0: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения и природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
1: «Поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной. Так широко раскинулся великий запас пространства во Вселенной без предела во всех направлениях».
0: Учитывая эпикурейское убеждение в том, что пространство и время бесконечны, времени было предостаточно.
1: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера?

0: В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
1: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все Священное Писание. Даже в первой главе книги Бытия говорится о том, что звезды сотворены Богом. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды.
0: Итак, согласно библейскому повествованию, Вселенная и, в частности, планета Земля не вечны. Они были намеренно созданы Богом.
1: Да, Земля и вся Вселенная — это результат действий Творца. Бог создает материю, Он же поддерживает ее существование, организует материю в неодушевленные объекты, такие как звезды и планеты. И в конечном счете образует материю для формирования живых существ. Создавая людей, Бог непосредственно использовал эту материю — прах земной.
0: Есть еще один спорный момент — возраст Земли. Библия говорит о том, что Земля была создана совершенной. Бог не сотворил Адама в виде неоплодотворенной яйцеклетки. Эдемский сад не начался с бесплодных камней, которые стали садом. Даже Вселенная описана так — Солнце, Луна, планеты и звезды — все они были такими, как и сегодня. К концу недели творения природа приобрела завершенный вид, будто прошло гораздо больше времени, чем всего лишь 6 дней.
1: Какой бы древней она ни казалась, Библия ясно говорит о том, что у Вселенной была точка отсчета. Как сказал царь Давид, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их».
0: Вера в вечную Вселенную была популярна на протяжении 100 лет и являлась неотъемлемой частью мышления многих философов, отрицавших сотворение мира.
1: Только в 20 веке эта вера окончательно рухнула под воздействием доказательств, собранных в 1929 году Эдвином Хабблом и Милтоном Хьюмансоном. Полученные ими доказательства, которые уничтожили теорию устойчивого состояния Вселенной, поначалу казались достаточно невинными. Им удалось обнаружить прямую связь между удаленностью объекта от Земли и смещением его спектра в сторону красного цвета.
0: Красное смещение обычно сравнивают с эффектом Доплера. В соответствии с ним звуковые сигналы, издаваемые свистком поезда или сиреной пожарной машины, изменяют свой тон с более низкого на более высокий при приближении к наблюдателю и с более высокого на более низкий при удалении от него. Этот эффект возникает потому, что звуковые волны сжимаются, когда источник звука движется к вам, и растягиваются, когда он удаляется.
1: Хотя эффект Доплера является хорошим сравнением, красное смещение возникает по другой причине. Когда световые волны распространяются в пространстве, они растягиваются вместе с расширением Вселенной. По мере того, как световые волны превращаются в более длинные, они смещаются в красную сторону, потому что красный свет имеет большую длину волны. Чем старше звезда или галактика, тем больше ее свет растягивается расширяющимся пространством, и тем более красным он выглядит. И наоборот, чем краснее свет, тем старше звезда или галактика, от которой он исходит.
0: Красное смещение показывает, что Вселенная не просто расширяется, она делает это все быстрее и быстрее. И это открытие в конечном итоге помогло поддержать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
1: Поразительным следствием расширения Вселенной является то, что ее изменения можно проследить до бесконечно малой точки, содержащей всю Вселенную. Термин «большой взрыв» возник как пренебрежительное описание быстрого расширения этой сингулярности, в результате которого образовалась Вселенная. И это определение стало общепринятым названием теории.
0: Идея о том, что Вселенная началась как «большой взрыв», сингулярность, неповторяющееся событие, произошедшее в далеком прошлом, обеспокоила людей. Многие ученые-космологи, ранее предполагавшие из философских соображений, что Вселенная статична и вечна, были весьма удивлены идеей о том, что Вселенная имеет начало. Эта идея казалась для них весьма противоречивой.
1: Философская проблема теории Большого Взрыва заключается в следующем. Если у Вселенной есть начало, то по логике вещей у нее должна быть причина. Для креационистов это, конечно, не проблема. Но это представляет огромную сложность для тех, кто утверждает, что Вселенная является исключительно результатом случайности и действий.

0: отсутствие естественных законов.
1: Те, кто борется с проблемой происхождения, оказались перед выбором. Является ли большой взрыв беспричинным основанием всего, что мы видим во Вселенной сегодня, включая саму жизнь? Или Бог – разумная причина всего существующего?
0: Привлечение Бога в качестве разумного Творца поднимает вопрос о том, что послужило причиной появления на свет самого Бога. Но у христианского Бога нет потребности в объяснении этого, по тому же принципу, который говорил, что бесконечная Вселенная не нуждается в обосновании. Бог превосходит время, пространство, материю и всю природу. Учитывая, что Бог вечен и не ограничен законами, которые Он создал для поддержания физической Вселенной, Ему не нужна причина.
1: Итак, в конечном итоге, если Вселенная не вечна, должна существовать беспричинная причина ее возникновения – большой взрыв, либо что-то вроде христианского Бога-творца. Преимущество Бога-создателя в объяснении происхождения Вселенной заключается в том, что природа выглядит так, будто она была создана для определенной цели. И это именно то, что присуще разумному замыслу Творца, такому, как у Бога. Неразумные причины, например, большой взрыв, ничего не создают с конкретной целью.
0: Требование, чтобы Вселенная имела беспричинный источник, является основной областью общей для космологии Большого Взрыва и библейской точки зрения. Вопрос о том, исходило ли это от Бога или стало результатом Большого Взрыва, вызывает разногласия у материалистов и теистов.
1: Как и многие другие научные теории, Большой Взрыв вызывает сомнения у некоторых ученых и общественности. Существуют некоторые реальные проблемы, над которыми приходится работать. Эти вопросы могут быть разрешены, либо привести к отказу от данной теории в пользу новой концепции.
0: С тех пор, как космология Большого Взрыва получила широкое распространение, ни одна из альтернативных теорий не получила широкого признания. Наиболее активная оппозиция Большому Взрыву исходит не от науки, но от тех, кто не приемлет его по философским или теологическим причинам. Первоначально космология Большого Взрыва вызывала сильное сопротивление из-за ее глубоких религиозных последствий. Вместо вечной Вселенной космологам пришлось иметь дело с точкой отсчета, со всем тем, что подразумевает такое понятие, как «начало». Как выразился британский астроном и научный писатель Джон Гриббен, самая большая проблема теории Большого Взрыва о происхождении Вселенной носит философский, возможно, даже теологический характер. Что было до взрыва? Лучший способ обойти эту первоначальную трудность – модель, в которой Вселенная расширяется из сингулярности, снова разрушается и повторяет цикл бесконечно.
1: С другой стороны, некоторые религиозные люди посчитали Большой Взрыв несовместимым с их теологией и ответили на него своими собственными возражениями.
0: У тех, кто придерживается библейского понимания истории Земли, есть два основных возражения против космологии Большого Взрыва. Во-первых, космология Большого Взрыва не признает Бога как причину всего сущего.
1: Второе возражение коренится во временных периодах. Если экстраполировать нынешние измеренные темпы расширения, то Большой Взрыв, а значит и возникновение Вселенной, произошли 12-16 миллиардов лет назад.
0: Если рассматривать Большой Взрыв как способ Бога создать Вселенную, то первое возражение отпадает. Однако, приписывая создание всего сущего чисто материальной причине и называя это «большим взрывом», мы явно противоречим библейским утверждениям.
1: Конечно, можно сказать, что большой взрыв – это просто механизм, который Бог использовал для создания Вселенной.
0: В иудейской и христианской традиции есть те, кто придерживаются такого понимания. Те, кто думают подобным образом, часто ограничивают непосредственное участие Бога временем до большого взрыва, самим большим взрывом, и до 10 в минус 43 степени секунд после его начала. Эта чрезвычайно малая доля секунды является теоретической конечной точкой, до наступления которой невозможно получить какие-либо знания, как эмпирические, так и теоретические, о том, что именно произошло.
1: Другими словами, эта идея очень похожа на теорию Бога пробелов.
0: Да. Аргумент «Бог пробелов» в основном говорит, что вещи, которые мы не понимаем, воспринимаются как чудеса, совершенные Богом. Проблема в том, что чем больше мы понимаем, как устроена природа, тем меньше становятся пробелы, в которые вписывается Бог. Как правило, аргументы, связанные с дизайном в природе, противоречат аргументам «Бога пробелов», поскольку они базируются о том, что нам известно о функционировании природы и что необходимо для создания разумного дизайна, а не на том,

0: мы не знаем о работе природы.
1: А в любом случае, Бог, действующий скрытными способами, не может быть сопоставлен с тем, как описывается божественный акт творения в Библии. Библия призывает исследовать творение, чтобы увидеть величие Творца и оценить его силу. Писание помогает нам увидеть действия Бога в истории и природе. Оно не говорит, что его действия непостижимы. Напротив, оно поощряет изучение Божьего творения, чтобы лучше узнать,

0: Спасителя.
1: Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его? Есть те, кто пытался примирить миллиарды лет, о которых говорится в «Космологии Большого Взрыва», и дарвиновскую эволюцию, используя аспекты теории относительности, особенно замедление времени, чтобы сделать дни творения длиннее 6 буквальных дней. Замедление времени, например, меняет его восприятие в зависимости от системы отсчета. С точки зрения некоего существа, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, может пройти 6 дней, в то время как на Земле этот период может длиться 6 веков.
0: Эта идея является одной из версий теории «день за век», которая утверждает, что дни, описанные в первой и второй главах книги «Бытие», в некоторых главах книги «Исход» и в послании к евреям, в четвертой главе и в четвертом стихе, на самом деле являются эонами времени, а не буквальными историческими днями.
1: С точки зрения спасения, эоны времени для Вселенной – меньшая проблема, чем эоны времени для жизни. Рассматривая артефакты древнего мира, мы находим множество мертвых существ, сохранившихся в виде окаменелостей, и это наводит на мысль, что смерть стала частью Вселенной до того, как в мир вошел грех. Если смерть была возможна до грехопадения, то она уже не является следствием греха. И почему тогда прощение грехов спасает грешников от смерти, не совсем понятно. Смерть Христа за грехи людей становится бессмысленной и непоследовательной.
0: Помимо теологических проблем, есть и научные причины усомниться в том, что Большой Взрыв мог быть конечной причиной всего сущего. По мере развития космологии Большого Взрыва, ученые отмечают, что фундаментальные силы во Вселенной, по-видимому, очень тонко сбалансированы, чтобы сделать нашу Вселенную благоприятной для жизни.
1: Гравитация – один из примеров, иллюстрирующих тонкую настройку фундаментальных сил. Гравитация, похоже, имеет очень конкретное значение. Если Большой Взрыв – это то, что привело к расширению Вселенной от бесконечно малой точки до огромных размеров, которые мы наблюдаем сегодня, то взрыв должен был быть точно определенного размера по отношению к гравитации.
0: Если бы сила Большого Взрыва была чуть меньше, то он быстро превратился бы в большой хруст, в тот момент, когда Вселенная разрушилась бы сама по себе.
1: Если бы Большой Взрыв имел немного большую силу, частицы материи разлетелись бы так быстро, что никогда не смогли бы объединиться в звезды, планеты и галактики.
0: Вселенная, по-видимому, расширяется со скоростью, очень близкой к равномерной, без резкого ускорения. Мощность детонации при Большом Взрыве была именно такой силы, чтобы вызвать это устойчивое расширение, условие, необходимое для жизни.
1: Точная энергия, необходимая для такого постоянного расширения Вселенной без замедления или сильного ускорения, называется критической энергией.
0: Насколько точная энергия Большого Взрыва соответствует этой критической энергии?
1: Очень точно. Детали уравнений, которые разъясняют это, являются сложными. Однако, если мы возьмем разницу между критической энергией, необходимой для возникновения Большого Взрыва и последующего расширения нашей Вселенной, и реальной плотностью энергии материи, а затем разделим это на критическую энергию, то полученный ответ будет практически невообразимо мизерным. 10 в минус 60 степени, то есть 1 на 10 с 60 нулями после нее. Для того, чтобы вообразить, насколько мизерна эта разница, требуются границы измерения, выходящие за пределы человеческого понимания.
0: Математика сложна, но тем не менее, давайте попробуем представить себе ответ. Планета Земля состоит из примерно 10 в 50 степени атомов. Если у вас 10 миллиардов планет, таких как Земля, то один атом по отношению ко всем атомам этих 10 миллиардов планет будет представлять собой 10 в минус 60 степени. Независимо от ваших усилий понять данное число, поразительно, насколько совпадает уровень энергии, необходимый для поддержания стабильности расширяющейся Вселенной и количество энергии, высвободившейся при Большом Взрыве.
1: Связь между силой гравитации и силой Большого Взрыва – лишь одна из множества удивительных взаимосвязей, которые должны быть точно настроены, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь.
0: Согласно космологии Большого Взрыва, материалы, из которых состоит Земля, были произведены в массивных термоядерных реакторах, которые мы называем звездами. В создании условий для такого

0: такого ядерного синтеза участвует несколько факторов. Одним из них является гравитация. Другие факторы включают в себя сильные и слабые ядерные силы.
1: Сильная ядерная сила не позволяет ядрам в атомах распадаться. Слабая ядерная сила связана с электромагнитной силой, с которой большинство людей уже знакомы. Каждая из этих сил играет важную роль в создании атомов с ядрами, большими, чем один протон, как в атоме водорода.
0: Для того, чтобы жизненно важные компоненты могли появиться в процессе ядерных реакций, происходящих в звездах, включая красные гиганты, необходимо, чтобы условия были идеально настроены для этого. Например, давайте рассмотрим последовательность событий, в результате которых образуются углерод и кислород – два самых необходимых элемента для жизни. Данная последовательность начинается с элемента гелия, в ядре которого находится два протона и два нейтрона. Гравитация удерживает гелий внутри красных гигантских звезд при невероятно высоких температурах и давлении. При таком воздействии атомы гелия могут сталкиваться так энергично, что обладают достаточной силой для слияния друг с другом.
1: При соединении они образуют бериллий-8, нестабильный изотоп, который существует всего одну десятимиллиардную долю секунды. Если в течение этой крошечной доли времени другой атом гелия столкнется с бериллием-8, образуется стабильное ядро углерода-12. Если процесс продолжится, то еще одно ядро гелия столкнется с углеродом-12 и образуется кислород-16.
0: В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему не весь углерод-12 превращается в кислород-16? И почему кислород-16 не сталкивается с другим атомом гелия, образуя неон-20? Что препятствует бесконечному процессу ядерного синтеза, который играет ключевую роль в обеспечении Вселенной углеродом и кислородом?
1: Ответ кроется в еще более фундаментальных константах, которые требуют еще более удивительной тонкой настройки. Эти дополнительные фундаментальные константы включают в себя уже упомянутые сильные и электрослабые силы, а также другие факторы, такие как ядерный резонанс. Учитывая крайне низкую вероятность появления хотя бы одного из данных факторов, не говоря уже о всех остальных, становится очевидным, что даже при условии длительного существования Вселенной и наличия необходимых компонентов, таких как углерод, кислород и другие атомы, необходимые для возникновения жизни, существует убедительный аргумент в пользу того, что сама Вселенная была спланирована.
0: Согласно космологии Большого Взрыва, Вселенная, в которой мы живем, существует благодаря ряду невероятных обстоятельств, сложившихся с определенной целью. Это наводит на мысль о направляющей руке мудрого разума. Стивен Хокинг сказал об этом так.
1: Два набора очень точных чисел, похоже, указывают либо на невероятное везение, либо на разумную причину. Первый набор касается таких констант, как сила гравитации или сила, удерживающая атомы вместе, которые должны быть очень точно настроенными, чтобы во Вселенной сохранялись условия для существования жизни. Второй набор констант имеет отношение к производству химических элементов и других факторов, необходимых для перехода от первоначального состояния Большого Взрыва ко Вселенной, в которой есть такие элементы, как углерод, в количествах, достаточных для существования жизни. В обоих наборах констант, некоторые из которых пересекаются, похоже, требуется предельная точность. Итак, что все это значит? Для тех, кто не принимает идею существования Бога, влияющего на мир, вмешивающегося в происходящее и, возможно, взаимодействующего с отдельными людьми, необходимо искать другие объяснения. Когда была предложена космология Большого Взрыва, Артур Эддингтон, чьи наблюдения, относящиеся ко второму закону термодинамики, поддерживали космологию Большого Взрыва, был глубоко обеспокоен ее последствиями. С философской точки зрения представление о начале нынешнего порядка природы для меня неприемлемо. Я просто констатирую дилемму, к которой приводит нас наша нынешняя фундаментальная концепция физических законов. Я не вижу способа обойти ее, и я не могу предсказать, найдется ли решение этой проблемы по мере дальнейшего развития науки. Дилемма заключается в следующем. Рассматривая окружающее нас пространство, мы обнаруживаем, что оно далеко не является случайным скоплением атомов. Картина мира, описанная в существующих физических теориях, показывает расположение отдельных элементов, для которых шансы на случайное происхождение составляют миллионы к одному. Некоторые люди хотели бы назвать эту неслучайную особенность мира целью или дизайном. Эддингтон выразил эту мысль задолго до осознания

0: важности тонкой настройки, которая стала очевидной в наше время. Это подчеркивает, что даже не пытаясь объяснить удивительно тонкое строение Вселенной, две вещи требуют объяснения – происхождение мира и его невероятная пригодность для жизни.
1: Чтобы объяснить пригодность космоса для жизни, некоторые прибегают к идее случая. Один из способов достичь этого – апеллировать к множеству вселенных, существующих одновременно с нашей Вселенной, либо возникших с течением времени, когда нынешняя Вселенная расширяется и разрушается в циклических процессах, каждый из которых случайным образом меняет фундаментальные силы, пока в течение вечности Вселенная, населенная живыми существами, не станет неизбежной.
0: Эта идея мультивселенной выходит за рамки эмпирической науки, поскольку другие вселенные, если они существуют, независимы от нашего мира и не могут быть изучены каким-либо образом с использованием эмпирических данных. Апелляция к миллиардам ненаблюдаемых вселенных – это, по сути, апелляция к неизвестному и непознаваемому. Кроме того, теория мультивселенной в конечном итоге не решает вопрос о происхождении вселенной или многочисленных миров, на которые она ссылается. На самом деле, эта спекуляция делает проблему происхождения вещей еще более сложной, поскольку требует объяснения не только одной Вселенной, но и множества других.
1: Другой способ справиться с тем фактом, что Вселенная является подходящей для существования живых существ, включает в себя слабый антропный принцип. По сути, этот принцип утверждает, что удивительные совпадения, поддерживающие жизнь во Вселенной, не следует рассматривать как нечто удивительное. В конечном итоге, наше присутствие здесь и наблюдение за этими совпадениями свидетельствуют о том, что они неизбежно должны существовать.
0: Этот аргумент был рассмотрен и признан несостоятельным. Возможно, самое занимательное опровержение включает в себя аналогию, придуманную Джоном Лесли. Он рассмотрел реакцию человека, только что пережившего расстрел. С одной стороны, предполагаемый объект казни не должен был бы особо удивляться тому, что он остался в живых, поскольку группа стрелков, отвечающая за исполнение смертных казней, промахнулась по нему. Но с другой стороны, для него было бы логично удивляться, что стрелки оказались столь некомпетентными.
1: Иными словами, проблема слабого антропного принципа заключается не в том, что мы существуем и можем наблюдать поразительные совпадения, которые позволяют нам существовать, а в том, что само существование Вселенной настолько точно устроено для нашего бытия, представляет собой исключительное явление, учитывая, что в действительности альтернативные варианты для ее устройства бесконечны.
0: Как мы уже видели, теория Большого Взрыва в космологии находит много общего с библейским пониманием сотворения мира. Это показывает, что история Вселенной не безначальна и, следовательно, подразумевает наличие первопричины и исходной точки. Именно в деталях вопроса о временных промежутках и последовательности процессов возникает противоречие между современной научной концепцией и богословскими учениями, опирающимися на Священное Писание.
1: Для некоторых людей достаточно считать, что концепция божественного происхождения Вселенной, изложенная в Библии, согласуется с космологической теорией Большого Взрыва, которая подразумевает наличие первопричины.
0: Те, кто придерживается более буквального толкования Библии, могут воспринимать доказательства теории Большого Взрыва в далеком прошлом как годовые кольца в стволе древа жизни. Когда Бог только сотворил это дерево, его видимое взрослое состояние подразумевало целую историю его прошлого развития.
1: Даже если бы он сотворил только семя, это все равно подразумевало бы историю развития предыдущего растения, которое произвело это семя.
0: Если предположить, что древо жизни имело годовые кольца, что могло бы показать их исследование? Нам известно, что наличие годовых колец говорит об определенном возрасте растения, исчисляемом годами. Но если это дерево было создано на третий день, то откуда могли появиться кольца? Кто-то может заметить, что если на дереве жизни все же существовали годовые кольца, то Бог ввел Адама в заблуждение. Но как еще Бог мог создать зрелое дерево?
1: Рассуждая подобным образом, если Бог создал Вселенную, а Вселенным присуще самопроизвольное развитие, как различить готовую для жизни Вселенную, созданную Богом только вчера, и Вселенную, которая развивалась до этого готового состояния миллиарды лет? Мы ведь имеем дело с уже готовой Вселенной и не можем заглянуть в ее прошлое, чтобы точно узнать, какой из этих двух вариантов был реализован в действительности.
0: Если наука изучает природные явления, которые повторяются и могут быть изучены путем проведения экспериментов, то сингулярность – событие, которое произошло только один раз, совсем не изучено наукой.

0: поэтому и сингулярность Большого Взрыва, и сингулярность творения трудно изучить с помощью обычных научных подходов.
1: Однако наука может дать некоторое представление о том, как произошло событие. Если Вселенная существовала не всегда и когда-то возникла, то, как свидетельствуют наши размышления и наблюдения, она имела причину своего возникновения.
0: У христиан существует точное понимание возникновения Вселенной. Оно закреплено в Священном Писании. В качестве первопричины создания мира выступает вечный Бог-творец, превосходящий все законы природы.
1: Более 2000 назад греческие и римские философы-эпикурейцы высказали предположение о природе Вселенной и невозможности существования богов. Эти теории, однако, не получили научной поддержки через исследования космоса человечеством.
0: Чем глубже мы понимаем Вселенную, независимо от теории Большого Взрыва, тем более изящной и наводящей на размышления о наличии замысла в ее появлении она нам кажется.
1: В конечном счете, неважно, зародилась ли Вселенная 6000 назад или прошли уже миллиарды лет. Сам факт того, что она имеет конечный возраст, факт, основанный, по крайней мере, на некоторых наблюдениях, не вызывает удивления.
0: Также примечательно и явно видно божественное вмешательство в установление фундаментальных физических констант, точная настройка которых ошеломляет космологов. В итоге небо и Земля свидетельствуют о величии Бога. И о делах рук его вещает твердь.

0: «И говорил Господь к вам из среды огня, и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях».
1: Десять заповедей или десятословие – всеобщий, вечный и неизменный моральный закон, раскрывающий сущность Бога и Его волю в отношении людей. Десять заповедей были даны израильтянам в момент заключения их завета с Богом на горе Синай, вскоре после их выхода из египетского рабства. Согласно 24 и 31 главам книги «Исход», заповеди были начертаны самим Богом на каменных скрижалях и переданы Моисею. В Библии 10 заповедей изложены в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзаконие». «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего». В Новом Завете Иисус Христос сводит весь закон к двум главным заповедям, которые были озвучены еще в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Апостол Иаков указывает на необходимость соблюдения христианами всех 10 заповедей. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Следуя моральному, десятословному закону повседневной жизни, мы открываем для себя всю полноту и богатство жизни в отношениях с Богом.

«Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви».

0: Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей, искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить. Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам, Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
1: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию».
0: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе Гамалиила. Когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда и, чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск,

0: ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
1: Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус, Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».
0: Он навсегда запомнил те слова: «Савл, Савл, зачем ты меня гонишь?», который говорил ему Иисус. Савл понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савл Изгонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. Они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось по всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени, философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики. Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение. Его приход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Савл был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа во дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели

0: Для земного лица Христа видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
1: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу».
0: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
1: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
0: Павел готов был умереть, чтобы быть со Христом, но он должен был людям – иудеям, и эллинам, и варварам – всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались «экклесии», значит, народные собрания. Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело его милости –

Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.

0: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего».
1: Ближе всего к Иисусу были 12 учеников, которых он призвал, чтобы вместе с ними служить людям. Вероятно, что первые призванные ученики Иисуса, а ими были Андрей, Петр, Иоанн, Иаков, а также Филипп и Нафанаил, не всегда следовали за ним во время его путешествий, а иногда возвращались к своим прежним занятиям. Но после второго призыва они сделались неотлучными его спутниками, а вскоре и избранными в число 12 апостолов. Многие ученики Иисуса до их призвания на апостольское служение были рыбаками. Иисус мог называть их ловцами человеков, как бы намекая на их прежнюю профессию. Безусловно, эти события запечатлены в живописи. Посмотрите на фреску Доминика Герландая, которая находится в Сикстинской капелле Ватикана. Она наиболее полно иллюстрирует евангельский рассказ о призвании первых апостолов. Не только Петра и Андрея, но и Иакова и Иоанна. Таким образом, в одной композиции совмещены три разновременные события. Христос будто идет по берегу озера. В левой части фрески на заднем плане Христос обращается к Петру и Андрею. В центре он произносит свои главные слова: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». А вот на заднем плане справа Христос уже в сопровождении Петра и Андрея проходит мимо Иакова и Иоанна и призывает их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. В центре фрески Герландая изобразил Христа с вьющимися волосами и довольно густой бородою. Правой рукой он благословляет стоящих перед ним на коленях призванных апостолов. К этой главной центральной группе примыкают толпы народа. Слева – сопутствующие Христу ученики, фарисеи и женщины, а справа – люди всевозможных возрастов. Конечно, в евангельском рассказе от Матфея не упоминаются толпы людей, которых изобразил Герландая. Но вот Лука говорит об этом. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети».

персонажах, облаченных во флорентийские одежды XV века, современники художника обнаруживали много сходства со своими согражданами. На заднем плане фрески широкое озеро, по берегам которого раскинулись между холмами деревеньки и местечки. По озеру движется лодка с поместившимися в ней апостолами. Эта фреска чарует своей широкой манерой. Сцены призвания апостолов встречаются в западной живописи как отдельные фрагменты, причем сюжет с Петром и Андреем наиболее часто. Однако известны и примеры иллюстрирования призвания второй пары учеников – Иакова и Иоанна, сыновей Заведея. Перед нами картина Марка Базаити. У Базаити не только Иаков и Иоанн, но и их отец делают шаг из лодки навстречу Христу. В Лондонском музее королевы Виктории есть замечательный картон Рафаэля, где изображен чудесный улов. Согласно евангельскому повествованию от Луки, именно в это время, когда ученики Христа изумились множеству пойманной ими по слову Христа рыбы, учитель произнес свои сакраментальные слова, адресованные Петру. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Поэтому на картоне Рафаэля Петр изображен в лодке коленопреклоненным рядом со Христом, а за ним Андрей в изумлении поднял руки, а во второй лодке Иаков и Иоанн. Картон сохранился чудом. Обычно картоны не ценились высоко, потому что нужны были лишь для изготовления с них гобеленов. Для этого их разрезали на части. За прошедшие годы это творение Рафаэля не утратило своего духовного и художественного значения, потому что Рафаэль рисовал Христа с благоговением и глубокой верой. В картоне, изобразившем сцену чуда с уловом рыбы, Христовы спокойствие и мудрость. Они противопоставлены высокой активности апостолов. Хрупкая человечность апостолов облеклась в красивое благородство, отражение внутренней силы, рожденной их верой. В изображенной сцене апостолы сосредоточены на Христе. Они готовы оставить все и последовать за Христом. И Христос исполнил их ожидания. Его ученики сделались способными учителями и проповедниками Царства Божия. Благодаря их деятельности весь известный тогда мир узнал о Христе и его учении. Более драматичным было призвание Христом апостола Матфея или Левия Алфеева. Известно, что будущий автор Евангелия был сборщиком податей, мытарем, то есть чиновником на римской службе. Его соотечественники, иудеи, ненавидели таких людей за то, что они служили завоевателям и не общались с ними. Но Иисус не остановился перед этим и призвал к апостольскому подвигу человека, жизненное положение которого было прямой противоположностью к евангельской проповеди добра и бескорыстия. Наиболее интересна композиция призвания апостола Матфея, написанная итальянским художником Микеланджело да Караваджо на рубеже XVI-XVII веков для капеллы Кантарелли в Риме. Евангельский сюжет воплощен здесь как развернутый в активном драматическом действии эпизод. Художник сообщил картине качество подлинно живой реальности. Караваджо чрезвычайно рельефно выявил предшествующую часть жизни Матфея. Как сборщик податей, он представлен в окружении своих приспешников во время подсчета собранных денег. Справа в тени появляется в сопровождении апостола Петра Христос, жестом повелевающий Матфею идти за ним. Лицо Матфея обращено ко Христу. Он указывает рукой на себя, словно вопрошая, действительно ли к нему относится призыв Спасителя. И перед нами не какая-то далекая история,

история, а событие, которое может случиться сегодня, в любой момент и с кем угодно. Божественная милость – это не знак, который способны увидеть лишь избранные. Посмотрите, все повернулись в изумление, кроме скупого, считающего деньги. Вместе с Христом и Петром в помещение врывается жесткое острие света, которое наталкивается на фигуры, зажигая в темноте ткани, перья, озаряя лица. Это луч реального природного света и одновременно знак божественной милости. С реальности как бы сняты покровы, и она обожжена внезапным светом. Так как все происходит в единственный световой миг, то нет развития действия. Святой Петр только повторяет жест Христа. Диалог главных героев лаконичен. «Ты, я, ты». На лице Матвея противоречивая гамма чувств. Удивление, сомнение и одновременно рождающаяся уверенность в своей предназначенности к апостольской миссии. Жест простертой руки к Матфею, руки Христа – это ключевой жест в картине. Одно это движение совмещает в себе несколько образных мотивов. Непогрешимую правоту и неотвратимость выбора. Физически ощутимое извлечение будущего апостола из житейской скверны и вдохновляющий призыв к высокому служению. То, что персонажи священной истории низведены художникам на уровень зримой, даже грубой реальности, что они просты и человечны, помогает устранить дистанцию между ними и между нами, зрителями. Это повышает силу воздействия картины. Художник воплотил в живописи с глубоким проникновением в суть реального человека и реальных жизненных отношений неодолимый зов нравственной силы. Этот зов вырывает Матфея из давлеющей над ним злобы дня, подвигает его к исполнению высокого предназначения, вплоть до тяжкой искупительной жертвы. Нужно иметь в виду, что разбираемая нами картина – это начальный пункт живописного цикла. В помещенном на противоположной стене капелле мученичестве Матфея зритель видит трагический исход этой коллизии. Призыв Христа к Матфею воспринимается как нечто неотвратимое от течения самой человеческой жизни. Призыв этот, столь неожиданный для Матфея, обращен не к нему одному. Этот зов обращен к каждому человеку. Он пробуждает к действию, заложенные в каждом человеке, нравственные силы, о которых сам человек часто и не подозревает. Этот зов может прозвучать в любой момент, как выражение высшей жизненной необходимости. «Следуй за мной», — говорит Христос. Готовы мы встать, оставить все и последовать за Ним, как это сделал Матфей и другие призванные ученики? Готовы ли мы стать учениками, друзьями и соработниками Христа, исполняющими то, что Он нам заповедал?

0: Продолжаем разговор о том, в чем разница между верой и религией. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. И мы с вами продолжаем размышлять о том, что есть Евангелие, причем уже Евангелие в действии, на основе книги «Деяния святых апостолов». И вот и в прошлый раз об этом шла речь, и сегодня, ну и вообще в нашей жизни – достаточно часто мы, наверное, на этом останавливаемся и запинаемся, когда мы не можем понять, ну вот религия – это хорошо или нет? Вера противостоит религии или они идут вместе? Вот, Лена, как тебе кажется, в чем разница между верой и религией?
1: Ну, вообще, когда мы называем себя религиозным человеком, да, или верующим человеком, мы вроде здесь ставим знак равенства. Но вот часто, когда в нашем сердце или в нашей душе возникает какое-то противление и неприятие другого человека, да, когда вот из наших сердец уходит любовь, потому что вот вспоминаешь Павла, да? Вера, надежда, любовь, но любовь из них
0: больше.
1: То есть она пребывает вечно. И вот если из человека не уходит любовь, да, то его вера и его религия, она возвышает человека и приносит добро окружающим людям. А если то и другое без любви, но это...
0: Это не от Бога.
1: Это не от Бога, да.
0: Угу. Очень интересно. Вера без любви мертва, да?
1: Да.
0: Сказано ведь, есть такие слова в Священном
2: так
0: Писании,
2: так же, как
0: да?
2: и без дел.
1: Да.
2: Угу. Потому что любовь, она ведь выражается не только в чувствах, не сколько в чувствах, сколько в действиях.
1: Да, в действиях.
2: В делах. Угу. Если нет дел, то какая же это любовь? То же самое и о вере сказано. Вера без дел
1: мертва
2: сама по себе.
1: Да.
2: И вот тут мы с вами приходим к моменту, когда...
0: Мы сейчас в 6 главе «Деяния апостолов». И в каком ее этапе?
2: Мы закончили в 6 главе на 8 стихе, где говорил, что Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. А вот дальше вот этот конфликт и начинается. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев, киренейцев, александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Ну вот синагога, да, это иудаизм, то есть это не христианское уже течение, а это одно из течений иудаизма, которое проповедовалось в синагогах. Но синагога либертинцев, как вот мы тут выяснили, что это все-таки вольноотпущенники, бывшие рабы, которые потом стали ходить в синагоги и как бы статус иудейский опять вернули себе. Но это были, да, это люди были из иудеев в таких местах, как Киренея, Александрия, Киликия, Иасия. И вот эти люди, которые были в то время в Иерусалиме из этих синагог, они... Что их побудило вступить в спор с Стефаном? –

0: Мы не знаем.
1: Зависть. Но... Вот смотрите, в 8 тексте точно, что он совершал великие чудеса, знамения в народе, да?
2: Стефан,
1: и,
2: да?
1: Да. И это зависть. Вот явно прям прослеживается она, что вот после того, как он приобрел вот эту силу и совершал все, вот уже это было видимо, да, то есть он приобрел авторитет среди людей, известность среди людей. Это то же самое, как была борьба с Иисусом у священников, первосвященников, саддукеев и фарисеев. Вот, вот прям напрямую такая связь прослеживается.
0: Ну да, вот, то есть вот эти люди были очень религиозными. Они, не случайно отмечено, что они из синагоги. То есть там проповедовался закон Божий, да, Тора, Ветхий Завет. Ну, Ветхий Завет включает в себя не только 10 заповедей, да, но еще много-много других разных религиозных постановлений. Там, например, даже там омовение скамей, там посуды церковной, религиозной, то есть, ну, назначение
2: утвари.
0: Религиозного, утвари, да, разного. Ну и так далее. В основном там были вот такие вот очищения от скверны. Вот так было очень распространенный такой вот обряд, когда ты должен там или руки омыть там как-то, или там одежду как-то вот все вот это вот. И
1: это, не чтобы очистить, не прикасаться к чему-то.
0: Да, к язычнику даже. Запрещалось прикасаться к язычнику, потому что он осквернен. Он ходит по земле, где там мертвые люди, то есть, ну, как по кладбищу, что ли. И прикосновение к язычнику приравнивалось к прикосновению к мертвому телу. Это там последняя стадия нечистоты, что ли. И когда вот с таким вот, ну, настроениями, с такой религией, что ли, люди начинают слушать то, что язычники теперь, и иудеи — это одно целое, и теперь, значит, они также имеют такие же права, и главное, что они исполнены тем же, таким же духом сильным, который творят и чудеса, и знамения. Вот кто такой Стефан? Мы не знаем, откуда он родом, откуда он, язычником он был или иудеем, но общались-то они все равно с язычниками, бывшими язычниками, да, ставшими христианами. И это, наверное, возмущало представителей вот разных синагог. И в конце концов вылился вот такой вот конфликт.
2: Коля, я вот задам такой вопрос. Ведь вот то, что ты перечислил, омовение там церковной утвари или омовение одежды, ведь это все библейское. Да. В Библии это сказано. А вот ты утверждаешь, что вот эти люди, вот именно то, как они здесь описаны, что они вот стали, что ли, формалистами в этом. То есть они превратили вот это просто в религиозные обряды. Как вот нам не совершать такого? Потому что ведь вот, Лен, ты согласна с этим, что может так произойти, что мы берем какие-то церковные постановления и превращаем их в религиозную формальность и удаляем из этого любовь? Например, пришла девушка в церковь в слишком короткой юбке. Или, а еще не дай бог, если от нее запах, а вдруг вообще алкоголя, ну или того, что она курила. И ей вот кто-то считает возможным вот в первую очередь сказать именно об этих вот внешних вещах. Хотя да, мы знаем, что нельзя грешить там против своего тела, против своего здоровья, и нельзя употреблять там ни алкоголь, ни курить и так далее, и что нужно быть скромными. А она это все нарушает, это же не значит, что мы ее от этого меньше любим. То есть как вот эту вот, вот именно эту грань не перешагнуть?
0: Вот это все, то, что перечислила сейчас, это вот этим я страдал и я сам. Вот когда пришел в церковь, раньше я был человеком мирским, а вот теперь я стал человеком религиозным. То есть я теперь читаю Библию, я теперь молюсь, я теперь хожу в церковь регулярно, я теперь даже проповеди говорю с кафедры, и я должен там держать марку, я должен быть там примером, что ли, для всех, как вот пионер, всем ребятам пример. Угу. То же самое я приношу в церковь. Теперь я должен быть примером, меня должны все смотреть, я должен из кожи вылезть вон, чтобы, не дай бог, чего-нибудь там сказать такое там, какое-нибудь слово неправильное там, или там что-то там, там смех там допустить какой-то еще. Это все, ну, я не знаю, откуда это все приходит, но оно приходит. И я начинаю, что я начинаю с этим делать? Вот Я не знаю, что с этим делать.

0: Мне нужно просто дальше смотреть на Христа. Вот что, угу. как он себя вел. Вот, то есть мне, опять же, Писание необходимо. Необходим и Ветхий Завет, и Новый Завет. И то, что делал Христос в своей жизни, мне нужно стараться подражать Ему, что ли, следовать Его примеру.
1: Если... Нужно просто понять сущность того, что Он

0: Это же ведь вот за любыми обрядами, за ними стояли законы гигиены. То есть, да, прикосновение к мертвому телу, оно опасно, потому что можно заразиться чем-то. Ну и там все другое, да.
1: А тем не менее, он сам прикасался к мертвецам. И они становились живыми. То есть вот и здесь вот мне нужно вот было это все в голове уложить, как это вот совместить, вот это постановление и то, что Христос делает.
0: Просто... Ну и все-таки вот название нашей сегодняшней встречи, в чем конфликт веры и религии. Вот мне почему-то кажется, что ключевое слово все-таки уже у нас прозвучало, это любовь. Вот то, что Лена сказала, да? Что если мы любим этого человека, который пришел в церковь, по нашему мнению, в неподобающем виде, мы его все равно будем настолько любить, что ему захочется прийти в нашу церковь снова.
2: Господь, да, все-таки действовал. Он не приемлет соединение с грехом, но он любит грешника. Да? То есть грешник-то соединен с грехом, да? У него нет никакого контакта с грехом, но он любит грешника. И он все сделал для того, чтобы грешника спасти, чтобы грешник стал чистым.
0: Да.
1: Все дело в том, что я не знаю Бога.
0: Вот, если я вот так то вот есть в корне иду, этого всего, да?
1: Да, я не знаю его. Мне нужно его узнавать. Это процесс, это какое-то время. И от этой болезни, вот эта болезнь, да, вот этот религиозный фанатизм, вот это вообще религиозность, вот эта набожность,
0: гордость,
1: такая, ханжество даже. Я дома, я, может, там сбрасываю себя этот вот панцирь, этот костюм, да, и там, потому что долго в таком состоянии невозможно находиться. Ты все равно проявишь, какой ты на самом деле. И когда ты вот общаешься с Богом, и Он тебе начинает показывать твое нутро, твою наружность, и ты начинаешь видеть, что «а я-то что? А я-то лучше, что ли, вот этой девушки, от которой пахнет? Или я-то ведь ничуть не лучше, абсолютно. Вот сейчас, в данный момент, вот дома находясь там, без облачения. А потом я иду в церковь, и я, конечно, там всем улыбаюсь. Я там такой вот показатель, там талон.
0: Образец.
1: Образец. Это и есть религиозность, вот так, вот в понимании вот нашем сейчас. И я своими вот этими, своей религиозностью, я себе присваиваю теперь право кого-то наставлять, кого-то учить. Так делай, так не делай, это недопустимо, это никак неприемлемо. И начинается вот этот вот свод ограничений, свод правил. Религия апостолов совсем другая.
0: Там... То есть, а в результате мы людей от Бога отвращаем этим,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Мне нужно расти. Вот это какое-то время займет. Мне нужно что-то понять, что происходит во мне это все. Не с теми, кто приходит вот, в неподавающем виде или там запахом, а это вот здесь вот где-то гнездится, вот тут. Это я так реагирую, это во мне что-то не так. И Бог показывает. И я сам-то этого не увижу. Я буду считать, ты правильно поступаешь, вот выгнал ты ее отсюда, и все, ты правильно поступил, ты молодец, вот написано, вот-вот. Но Бог мне показывает, Он показывает, что так делать нельзя. Так, тебе нужно меняться. Смотри на меня, смотри, как я делаю, посмотри, что я делаю с этой вот блудницы, как я с ней общаюсь. Вот посмотри и подумай, и помолись мне, и я тебе дам Духа Святого, и я тебе дам любовь, в которой ты так нуждаешься сам. И, конечно, да, все это, оно как-то вот, ну, не знаю, мы перебаливаем это, то есть мы проходим вот этот болезненный процесс, и эта болезнь, в конце концов, отступает, если мы все-таки смотрим на Христа, все-таки его познаем еще, и даем возможность Духу Святому нас все-таки направлять, утешать. Да, ничего, это нормально. Бог говорит, это нормально, это так происходит со многими людьми, если не со всеми. Ты просто следуй за мной. Ты продолжай нести свой крест, да, но следуй за мной, не за кем-то там, да. Не за вот этим человеком, который кажется тебе очень религиозным и правильным. Нет, ты должен следовать за мной. Я тебя научу, я тебе покажу путь. И оно, да, оно не сразу, да, приходит. Я вот не сразу переболел этой болезнью детской. Но оно в конце концов, да. Я, может быть, чуть до конца это не освободился от таких вот, ну, не знаю, религиозных закидонов. Но, тем не менее, я уже по-другому смотрю на себя и на людей.

0: Потому что так нельзя, вот, действительно. Потому что это все приводит, в конце концов, вот мы с вами прочитаем 7 главу, к чему это все приводит. Если вот в таком духе продолжать, как вот эти либертинцы из Александрии и так далее. Вот дальше мы, может, почитаем еще. Они не могли представить мудрости духа, которым он говорил.
1: О котором Стефан говорил, да?
0: О котором говорил Стефан. А что он такого говорил? А он говорил о Христе распятом и воскресшем. Он говорил о том, что тот, кого вы ждете в ваших синагогах, это вот есть Христос, Мессия. Те слова, которые вы читаете в Священном Писании, это его слова. Это слова все о нем. Весь Ветхий Завет о нем. И это тоже человеку религиозному в иудействе, вот это вот пропитанное иудаизму, это тоже было не просто вот так вот принять.
1: Ну, они потому ведь и не увидели в Иисусе Мессию, да?
0: Да, потому что он какой-то языческой Галилеи.
1: Он простой слишком.
0: Он нечистый, он оскверненный вот этим всем язычеством. И поэтому что его слушать? Тем более он откуда пришел? Из Галилеи. Иисус разве оттуда приходит? Он из Вифлеема должен прийти-то. А вы тут что-то говорите. И вот это вот невежество в Священном Писании при всем знании его буквы, они совершенно упустили таким духом оно написано, и о ком. И Мессия в их понимании – это строгий религиозный фанатик, который сейчас вот свои правила по всему миру распространит, и все будут как шелковые ходить по струнке, а мы будем тут с ним рядышком и управлять всем этим народом. Ну, вот в таком, наверное, в аспекте виделось им. Своя вот это, свое будущее, своя вера, своя религиозность. И посмотрите, как они себя ведут. Действительно, они научили некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея. Вот
1: то есть научили обмануть кого-то, да? То есть это для них было приемлемо, учить кого-то обманывать.
0: Да, вот как назвать вот эту религию? Вот такую? Ну, никак с верой в Бога не связанную, это точно.
2: Но это точно так же, да, как и со Христом поступали, да? Когда точно сказали, религиозные лидеры сказали, что он силой визиевола совершает все чудеса, и все его деяния освящены силой визиевола. То есть Бога назвать, вот это уж хула такая на Бога и на Духа Святого, что... Трудно даже себе представить.
0: Ну, опять же, их тут кто-то, это какой-то дух их возбуждал. Вот они,
2: да?
0: Потому что сами стали возбуждать народ, и старейшин, и книжников, и напав, уже вот силу стали, уже вот физической расправы готовы были совершить тут.
2: Да, схватили, повели в Синедрион.
1: Это все со Стефаном происходило.
0: Да. Это все люди религиозные делали. Не какие-то там язычники, не знающие вообще ни о чем. А вот именно люди, которые сведущие в правилах, постановлениях вот всех этих, как правильно делать, как правильно галстук носить, как правильно одеваться и что делать, в общем, все они знали.
1: То есть Духа Божьего они не ощущали.
0: А совершенно другой Дух работал, да?
1: Да, не воспринимали Дух Божий.
0: И предоставили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Вот о каком законе они упоминают тут? Ну, закон должен быть детоводителем к Христу. У него такая задача. Это закон вот тех самых постановлений, которых много очень написано. Вообще весь Завет написан. Вот одни постановления, да?
2: Все это особенно Пятикнижие, да?
0: Да, Тора, да.
2: Весь закон.
0: Книга Левит, там, Исход. Все вот это должно было людей вести к Христу.
1: Детоводитель ко Христу. Закон детоводитель.
0: Да, да, да. Вот об этом законе и речь. А то, что он хульный слован закон, то есть, ага, Стефан, очевидно, говорил, что вот теперь вот все эти жертвоприношения, все эти вот обряды, которые совершаются в храме, они потеряли смысл свой.
1: Потому что совершена истинная жертва принесена, Иисус Христос.
0: Потому что пришел Христос уже, вот истинная жертва, да, Агнец Божий. И теперь они не нужны, все эти церемонии, они как бы... И ваше отношение к язычникам, вот как вот стена у вас там, один мир другой, она теперь рухнула, все. Теперь, вон смотрите, где язычники, они все в церкви, вот все, со всех.

0: всех мест там приходит, крестится.
1: То есть их Божья любовь привела.
0: Мало того, они еще получают дар Духа Святого. Они делают такие чудеса, как и Стефан, там, как апостол.
2: Да, всего скорее он, наверное, из язычников все-таки был, да? Потому что они все-таки вот это вот религиозное, у них фанатизм, он горел на них.
0: Да, они неискушенные были в этом, да.
2: Да.
0: И вот мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие, то есть храм. И переменит...
1: Это вот как раз вот противники Стефана говорили.
0: А да, вот эти лжесвидетели, которых нанимали, что ли, и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вот, конечно, отчасти они и правы, потому что храм-то в конце концов был разрушен. И это случилось не потому, что Иисус его это сделал. Да. Кто разрушил храм в итоге-то? А в итоге они сами разрушили себе. Да. То есть они вот своим противодействием, своей, вот этой своей религией, вот, которой они так вот гордились, кичились, что ли, они противопоставили себя Святому Духу и Христу распятому и воскресшему. И таким образом они вот отсеклись, что ли. И люди, которые отсекают себя, отсекаются от помазанника, от Христа, они, не знаю, они под угрозой вообще уничтожения как-то. Ну, что, на что им можно еще рассчитывать в этом мире?
1: То есть они под угрозой вот потеряться, да?
0: Ну, да.
1: То есть быть уничтоженным грехами своими, дьяволом,
0: потому
1: да?
0: что грех возьмет власть, да, и сатана возьмет такую власть, что человек уже потом вряд ли вырвется сам, самостоятельно. Если только не возопьет к Господу.
2: Ну да. Господь – жизнедатель, да, и оторванный от источника жизни, да, это просто уже превращается и прилепляясь к греху, да, то есть это за грех смерть. То есть ты смертный человек, оторванный от дерева жизни. По сути дела, Господь дает жизнь.
0: Ну да, привиться всегда можно к маслине, к этой корню. Но... захочешь ли ты это делать? Вот это очень большой вопрос. И хватит ли у тебя сил вообще признать себя таким вот нуждающимся в Боге? И поэтому вот, такое противодействие между верующим человеком и религиозным человеком. То есть человеком, находящимся в рабстве своих вот этих каких-то законов, ограничений, постановлений, и считающий, что вот это суть богопознания, суть святости, и это путь в Царство Небеса вот такими вот методами, строгими ограничениями. Но Христос это все разбивает, все вот эти догмы, и говорит, что Бог действует независимо от вашего знания Его, то есть знания о Нем. То есть гораздо, гораздо обширен, Его заповедь гораздо более обширна, и вот даже закон гораздо более обширен, чем вы думаете. Вот вы его свели в какой-то свод, там 600 ли там правил было, или еще больше, да. Но это очень, это капля какая-то, вот вы просто свели вот Бога просто в какую-то капельку. Но и, конечно, результат какой? Результат, вы сами стали такими вот каплями, незначительными, и пытаетесь сделать такими же всех остальных. И получается так, что вот государство ваше рушится в результате. Приходят римляне, приходит потом еще кто-то, потом Иерусалим превращается в руины, и все. Иудея рассеивается по всему свету, как все остальные колена. Это потому, что вы вот так себя поставили. Угу. Такую религию создали. Религию самоуничтожения, что ли, получается.
1: Ну что, Духом Божьим пренебрегли, да? В угоду своим
2: человеческим. Да, человеческим правилам и постановлениям. Да.
0: Причем интересно, заканчивается эта 6 глава 15 стихом. Все сидящие в Синедрионе, они же привели в суд все удилище Стефана-то. Не просто так вот на улице рассуждали, уже обвинения, они хотели его просто казнить. И в Синедрионе все

0: сидящие, смотря на него, то есть на Стефана, видели лицо его, как лицо ангела. Вот что это значит?
1: Ну, сияние.
0: Это как будто Божье лицо. Да? Они да, все поняли, да. что это как бы Бог вот сейчас сияет. Вот,
1: через него.
0: Через него, да, просиял, высеял его славу. Вот похоже, случилось тогда в Гефсимании, когда люди пришли за Иисусом. А он спросил, кого вы ищете? Он говорит, Иисус Назарея. И тут Иисус просиял, вот его слава так просияла, что они там отскочили, на землю упали все. И притом опять потом очухались, встали, и опять тот же вопрос, ты ли Иисус Назарея, да, мне, нам нужно взять. Но второй раз Иисус уже не вот...
1: То есть они стали слепы и не могли уже действительно видеть. То есть там их осиял этот свет, да, и они как бы спрятались от этого света и потом стали просто слепыми. А вот вы вспоминаете, как у Иисуса, а у Моисея после 40-дневного времени общения с Богом, да, он пришел в народ свой, да, и не могли, даже его сияние лица его не могли выдержать. Ему покрывало приходилось одевать на лицо свое. То есть вот что Господь дает вот при своем общении? То есть вот это вот слава Божья, сияние Божье. Но это вот всего скорее характер Божий, да, вот таким проявляется силой.
0: Ну, то, что вот они как...
1: А и они тут говорят, что он, Моисея, тут хочет это, ну, отменить все постановления, да? То, что передал нам Моисей. Да. А он потом начнет от самого начала, от творения, по сути дела, говорить им историю народа, да? И какой он там? Мы на Моисея. Он, наоборот, все это хочет сказать, что вы народ Божий. Очнитесь от сна.
0: Нет, просто вот это говорит о том, что насколько все это вот въелось в суть этих людей, вот эти все правила, и что они не могли ими пожертвовать даже в свете лица ангела. Вот они видели это лицо ангела, но нет, но все равно мы продолжаем стоять на своем, все равно мы правы, несмотря на то, что он как ангел тут. И мы это признали даже, что это что-то не один, это Божий ангел, скорее всего. И тем не менее, вот упорство вот это вот самоуничтожение. Вот, только вот так вот можно определиться. А вот дальше 7 глава, это одна из великих глав Библии, я считаю, потому что то, что сказал Стефан, ну, это не просто вот краткий экскурс в историю народа Божьего, но это проявление Иисуса Христа в человеке. Вот то, что делает Дух Святой, вот его деяние с человеком, если человек ему
1: не препятствует, не противится.
2: Да. Вот то таким... есть Дух Святой проявился в Стефане, да?
0: Да, он в критический момент, когда его судили и хотели присудить к смертной казни, он вот тут проявил себя как, ну, как Христос, что ли. Это было воплощение, еще одно воплощение Христа, что ли. Вот так можно, да. Хотя это звучит как-то немножко, кажется, богохульно. Но, тем не менее, Христос в вас, это не просто так вот сказано.
2: И у тебя, Коля, это прослеживается вот, ну, на протяжении наших встреч. Я знаю, что вы, дорогие друзья, высоко это цените, потому что это новое такое понятие, хотя оно старое, оно библейское. Просто оно пока ускользало, что ли, от нашего внимания. Нам трудно было понять, что это такое. А вот, Коль, мне нравится, как у тебя это звучит, что слова, что «живу уже не я, но живет во мне Христос», вот их надо вот понимать буквально, да?
0: Буквально, да. Это никакой не образ и не метафора. Это вот реально, потому что Христос реален, Дух Святой реален, Бог реален, и Он, вот Он таков, Он хочет жить в человеческой плоти.
2: И Он живет каждым из нас. Он видит, вот у Коли это прозвучало, видит нашими глазами, слышит нашими ушами. Он хочет это, да? Но это в том случае, когда мы, ну, действительно, когда наш взор, что ли, устремлен на что-то светлое, а не на что-нибудь гадкое, да? Когда мы стремимся слышать и говорить богоугодные вещи, а не какие-то противоположные. То есть

0: Тогда он нами же, ну, через нас живет, да?
1: Ну да. И он хочет жить в каждом человеке. Вот это его страстное желание прожить жизнью
0: каждого,
1: кого он создал на этой земле. И он, по сути, воплощается в каждого человека, который приходит в этот мир и живет его жизнью. Вот это удивительно.
0: Да, представляете, вот как это повышает нашу ценность, да? Как это вот утверждает наше истинное достоинство, что Бог хочет жить моей жизнью, что, ну, мне нужно пригласить его, захотеть быть с ним, да, и потом просто, ну, вот радоваться, получать огромнейшее какое-то удовлетворение от того, что мы думаем, ой, да я ведь вот сама-то и не смогла бы так, а мне это и не свойственно, а вдруг во мне проявляется вот какая-то такая, ну, доброта, ну, всеобъемлющая, что ли, вот любовь, ну, какие-то вот именно черты Христовы. Вот ведь как это, ну, вот как велико влияние Божье на нас, да?
2: У меня сейчас вот, когда вы говорили все эти чудесные слова, такое, да, вот, ну, один день там на Пасху говорят «Христос воскрес», и там отвечают «Воистину воскрес». А ведь вот, по сути дела, мы каждый раз, видя вот это вот проявление Христа в человеке, да, мы можем сказать «Христос воскрес», а ты можешь сказать «Да, воистину воскрес». И это происходит, по сути дела, каждый день на наших глазах, в наших близких и дорогих, когда мы видим вот именно явление Христа. «Христос воскрес». И тот человек может сказать, да, он воистину воскрес, я сам вижу, что это не я, а Христос живет во мне. То есть это вот чудо, которое совершается на наших с вами глазах. То есть это чудо.
1: И вообще Бог побуждает нас смотреть на человека, как на Христа.
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: Видеть в человеке или стараться увидеть в нем Христа. Вот.
0: Стремиться.
1: К этому, да, то есть мне хочется.
2: И вот, самое главное, вот, помогать ему раскрывать вот эти вот, ну, как бы вот Христа в себе. Чаще всего мы все-таки, ну, не пытаемся, наоборот, в человеке какие-то негативные качества культивировать. Ну, я имею в виду своим, там, может быть, каким-то пренебрежительным отношением или еще что-то. То есть тогда в человеке проявляется негативное. А когда ты хочешь, ну, чтобы человек проявил хорошее, да, то есть ты его побуждаешь, ты его вот, ну, как бы вот так вот прям, ну, как в земледелии, да? Ну, все вот нужно окопать, все удобрить, чтобы вот это вот семя добра, оно возросло.
0: Да.
1: Это уже работа на сверхвысоких частотах.
2: Да.
1: Которые разогревают человека. Ну, а вот, да, дьявол старается, чтобы мы на низких вибрациях работали.
2: Да. Вот это да. Критика, да, вот да. Это вот желание кого-то подговорить, кого-то еще чего-то. То есть это вот, ну, явно дьявольская работа, да?
0: То есть видеть худшее в человеке.
2: Худшее в человеке. И главное, стараться его, чтобы он проявил это худшее. Не к лучшему, да, а вот это провокация.
1: Угу. Ну вот, Стефан начинает свою речь в оправдании, что ли. Тогда первосвященник сказал, так ли это? А так ли это? То есть обвинение, которое представили вот эти посетители синагог, представили ложных свидетелей, и которые говорили, что он говорил хульные слова на святое место сие, как бы, да, и на закон. И первосвященник спрашивает, так ли это? Но Стефан прямо не отвечает.
2: Угу.
1: Он отвечает с великой Божьей мудростью. Вот то, чего еще, ну, что еще дает нам Господь, любовь, да, вот благорасположение к людям. Он еще дает нам мудрость такую, что иногда удивляешься, неужели это вот это я так вот сказал или там сделал тогда.
0: А мудрость вот, свыше, да, это называется?
1: Мудрость да, нисходящая свыше. Нисходящая свыше, да. Он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии –

0: прежде переселения его в Харан. Вот так он начал свое оправдание. То есть вот в экскурс такой вот, в историю, в исторический экскурс израильского народа, откуда он вообще появился, кто был его отцом, кто был первым евреем на этой земле. И вот он,
1: то есть он говорит на их языке.
0: Начинает от Авраама.
1: Да, да? Но в то же время, да, вот по этой речи, понимаешь, что он все-таки, наверное, из иудеев.
0: Не хуже знает Писание,
1: да,
0: чем
1: да,
0: апостол
1: да,
0: Павел.
1: Да, знаешь, да, да. То есть я-то вот сначала говорю, наверное, возбудил их дух, потому что он был из язычников. А вот здесь ты начинаешь понимать, что он из, ну, собрат их.
0: Но первосвященник так это спросил, желая его напугать там.
1: Да, да.
0: Видишь, какие страшные обвинения. Так ли это? И он, наверное, ожидал сейчас. О, не-не-не-не, я такого не говорил, это все не я, это там кто-то там другой и так далее. Ожидали вот такой реакции, наверное. Потому что, ну, они думали, что убив Христа, вопросы все были решены, все. Угу. Со смертью Христа все закончилось, и народ Божий будет жить так, как жили ранее. И мы тоже так же вот будем продолжать ими руководить, но они тут видят, слышат о чудесах, там Петр и Иоанн кого-то исцелили, потом эти вот что-то, Стефан что-то там какие-то творит вещи такие вот непонятные, и что-то они уж больно похожи на этого Иисуса Христа, вот все вот эти чудеса, mm-hmm. все вот это, все эти проявления, уж вроде бы уничтожили одного, а их он раз, два, там, их вон сколько, один за другим. И всех надо убивать теперь, что ли? Вот, то есть вот так вот. И не было такой мысли, что, может, это от Духа, там, а может, это от Бога все. Не возникло даже. Продолжает вот в этом направлении вот религиозный человек действовать. Надо их уничтожать, несмотря на то, что лицо ангела, там, или не лицо ангела, это все нам не надо, это все не так. И вот они в страхе. То есть священник этот был в страхе за свою судьбу, что ли. И от страха он вот так вот хочет напугать другого своими вопросами. И вот Стефан начинает вот этот экскурс. И третий стих здесь. «И сказал ему, выйди из земли твоей, Аврааму, Бог сказал, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане, оттуда по смерти отца его переселил Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Угу. Друзья, вы откуда взялись-то? От Авраама. А от Авраама откуда? А, вы помните откуда? Да? Из Харана, земли халдейской. А что такое земля халдейская-то?
2: Языческая.
0: Это совершенно не иудейская земля, там не было еще никаких иудеев. Все это взялось из языческого мира, оказывается. Авраам-то, оказывается, был язычником. Он набрался оттуда, скорее всего, и разных и обрядов там. Вот в том числе, я думаю, что, может быть, обряд обрезания оттуда берется. То есть как-то это все... Иисус говорит, от отцов. Не от Моисея это обряд-то, от отцов. То есть, возможно, и этот обряд такой, ну, странный на первый взгляд. Зачем вот это делать, вот это обрезание? Зачем это Богу? То есть, скорее всего, это все впиталось в Авраама уже тогда. И вот вы теперь мне говорите, что я там с язычниками там еще что-то делаю. А вот вы-то сами кто? Вы сами из языческого мира. Поэтому давайте-ка это маленько поутихните сначала, для начала. Остыньте, чтобы там такими обвинениями бросаться там как-то. И вот с этого он как бы начинает. Но мы сегодня, наверное, закончим на этом. Пока. И продолжим в следующий раз, потому что такую речь ну, за один раз, наверное, не охватишь. Угу. Ну, а сегодня у нас уже время, к сожалению, кончилось.
2: Угу. Ну, вот очень интересно. То есть то, что мы сейчас узнаем, это то, что Авраам... можно ведь, Коль, сказать, да, что он все-таки был первым евреем?
0: Да, да? Он так назван в Писании.
2: Вот. Но он стал евреем уже во взрослом возрасте, а до этого он был язычник. Вот ведь что. А он, тем не менее, считается отцом всех верующих монотеистических религий, то есть тех религий, в которых единобожие, да, а единобожие у нас в христианстве, Конечно, оно также в иудаизме, оно в мусульманстве. То есть Авраам является отцом всех вер.

верующих в единого Бога. И вот нам и предстоит с вами на следующей встрече слушать дальше то, что Стефан говорил, как он рассказывал об истории прихода Мессии, как наш Господь Христос явился на эту землю. Вот мы это будем слушать из уст Стефана. И очень важно нам будет потом понять, что произошло со Стефаном и почему, и самим, ну вот, не оказаться в положении тех, кто в итоге побил Стефана камнями, да? Ну что ж, спасибо огромное, Лена, спасибо огромное, Николай. И вам, дорогие друзья, тоже спасибо, что провели с нами это время. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.

Нужно ли знать Библию досконально? Имена, события и различные географические названия. На самом деле в этом нет необходимости. Хотя некоторые люди очень сильно делают акцент на знании Библии как сборе информации. То есть они хотят знать досконально. Иногда выучивают тексты наизусть. Иногда заучивают названия и помнят все имена, города, местности, где что находится, в какой последовательности. И, казалось бы, это, ну, хорошо, потому что человек ориентируется в Библии, может легко найти тот или иной отрывок и что-то пересказать. А может быть, если ему зададут вопрос, то он может описать какие-то события легко, без ошибок. Но на самом деле назначение Библии не в этом. Она не состоит в том, чтобы мы попытались все знать, владеть какой-то информацией. Священное Писание давалось не для того, чтобы мы владели информацией, а для того, чтобы мы понимали смысл Божьего повеления и жили по нему. Для Бога куда важнее, чтобы я жил, как Он велит, а не знал, кого как звали, где это происходило, в каком месте и в какое время это случилось. Конечно, не нужно впадать в крайности и отказываться от просто знания досконального библейской истории или каких-то сюжетов, событий и так далее. Но Священное Писание, прежде всего, это Слово Бога. Бог говорит через Него к нам, затрагивает наш ум, наше сердце и нашу волю, чтобы мы так жили и так поступали. Чтобы мы осмысляли свою жизнь через призму того, что Он говорит, но не через призму того, чтобы мы знали, где что находится, кого как зовут и когда это происходило. У верующих города Коринфа была такая проблема. Они подумали, что они знают все. И это знание их надмило. Так что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 8 главе, так и говорит. Знание надмевает, а любовь назидает. Любовь – это отношение. Это что-то, осуществляемое на деле, на практике. Человек может действительно не всегда знать и помнить названия событий из Библии. Но если он живет по любви, если он любит Бога и любит людей, если в этом отношении он горит желанием исполнить Божью волю, вот это главное для Бога, важнее, чем какое-либо знание. Поэтому нам не нужно знать досконально Библию. Нам нужно ее понимать смысл и поступать по ней.

0: пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Наш Бог – удивительный Бог, и Его действия подчас нам непонятны. Но для того, чтобы узнать, что Он хочет от нас, для этого не нужно много усилий. Очень важно просто прислушаться к Нему и поверить в Него. Когда Иисус был на нашей земле, то свою цель, цель прихода, цель служения Он описал краткими словами, которые говорил когда-то Исаия. Они записаны в 4 главе Евангелия от Луки, 18 тексте. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Пока Иисус читал эти слова, все глаза были устремлены на Него. Все соглашались, потому что эти слова были знакомые, всеми выучены наизусть. Эти слова говорили о будущем Мессии. Но когда Иисус сказал после этих слов, что ныне исполнилось Писание сие, здесь мышление слушателей напряглось. Он начал им говорить объяснение. Он начал им говорить, что они могут услышать. Но что Он им сказал? Он им не говорил, что вы тот народ, который действительно идеально слушаете Бога. Послушайте, что дальше Он им сказал, когда они наполнились гневом. Это также 4 глава Евангелия от Луки, 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Почему они исполнились ярости? Неужели исцеление Неемана произвело на них такое впечатление? Нет. Иисус указал им на их грех. И грех этот заключался в том, что они знали Бога. Они знали о том, что Господь требует от них, но не верили Ему в своей жизни. А Нееман, язычник, пришел, получил исцеление и поверил в Бога. Я хотел, чтобы мы сегодня рассмотрели историю Неемана, посмотрели, что же разозлило иудеев в этой истории. О Неемане написано в 4 книге царств, в 5 главе. Это был военачальник войска сирийского. Человек весьма почитаемый, смелый, хороший воин, единственный

У него была проблема. Он был прокаженным. И то, что он носил с собой, эту болезнь, она не мешала ему одерживать победы. Даже одна из побед, которая была одержана сириянами, написано, что Бог даровал победу через этого человека сириянам. Как-то сирийские отряды вторглись в приграничные зоны Израиля. И вместе с тем, что они совершили, была в плен захвачена среди многих и девочка одна. Она попала служанкой к жене Неймана, в дом Неймана. Находясь там и видя проблему своего господина, она сказала слова, которые записаны и попали в Библию. Они записаны в 5 главе 4 книги Царств. «И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Удивительная девочка. Она попала в плен. Можно было озлобиться, можно было из страха не желать ничего доброго своим господам. Но она воспитана была по-другому. Она воспитана была в вере в Бога. И она видела перед собой не врагов. Она видела перед собой не тех, кому бы она желала уничтожения и проклятия. Она видела перед собой творение Божье. И желая господину облегчить жизнь, желая господину самого лучшего, она прибегнула к самому сокровенному. Она пожелала ему обратиться к пророку Божьему. Этот человек ухватился за эту идею. Мы понимаем, что он был богат при царе, имел все доступные на то время возможности исцеления, но ничто не помогало. Он ухватился за эту идею, ухватился обеими руками и пошел, рассказал царю. Царь говорит: «Пожалуйста, сходи, я напишу письмо, я все сделаю со своей стороны, сходи». Он идет, берет с собой свиту, берет с собой все необходимое, золото, серебро, так как знает, что лечение всегда платное. Он приходит к царю Израильскому, подает ему письмо. И вот здесь наступает удивительный момент. Царь Израильский знает Бога, приходит в храм, поклоняется Богу. Но когда получает прошение, чтобы позволить Богу участвовать в жизни, он не знает, как это сделать. Маленькая девочка знала, как это сделать, а царь Израиля не знает, как это сделать, где найти выход. Но когда об этом узнает пророк Елисей, он посылает к царю и говорит: «Направь его ко мне, пусть он узнает, что есть пророк в Израиле, что есть Бог в Израиле». Нейман приезжает на колеснице к дому Елисея. И что он встречает? Здесь начинается испытываться вера Неймана. Что происходит? Нейман приехал на колеснице со всей свитой, с такой помпой, можно сказать. Елисей даже не вышел к нему. Он посылает своего слугу и говорит: «Иди окунись 7 раз в Иордане». Это настолько возмутило Неймана. Во-первых, что к нему не вышли, даже не поприветствовали. Потом в его диалоге, прочтите, пожалуйста, эту историю, в его диалоге говорится, что он вообще думал, как будет происходить исцеление. Он говорит: «Я думал, что он выйдет ко мне, поприветствует меня. Я думал, что он возложит на меня руки».

и помолится, и я получу исцеление. Какое мышление? Человек не первый раз у врачей. Он знает схему исцеления. Он знает схему, как действуют все врачи. Ему это знакомо. И он мыслит именно так. Он придет, отдаст деньги, на него возложат руки, и он исцелится. Но как услышать Бога? Бог не действует по нашей схеме. Нейман не слышит сразу этих слов. Он во гневе разворачивается и хотел уже уезжать. Но у него нашлись мудрые слуги, которые подошли к нему и говорят: «Слушай, но если бы он что-то сложное сказал, разве бы ты не сделал? Сделал бы». А он простое говорит: «Пойди окунись всего лишь 7 раз по его слову». Нейман послушался, потому что нужда исцеления была огромна. Вся его гордость, все тщеславие, которое было у него, все то, что было на душе, что разделяло, это все он сложил в сторону. Нужда исцеления была огромна. И он послушался. Пошел 7 раз, окунулся, и после 7-го раза, когда он вставал, то до этого, я думаю, что его посещали чувства. Что это будет? Не унижение ли это очередное, когда он что-то делает, а ничего не происходит? 6-й раз, 7-й раз. И вот он встает после 7-го раза, и он исцелен. Человек полностью похоронил свою старую жизнь в этих водах Иордана. Все его сомнения относительно Бога, все его сомнения относительно правильности жизни, они были погребены. Символ очищения от проказы в воде, который остался. Вот этот символ действия, когда он окунулся в воду и очистился, показывает нам, что мы тоже можем прийти пред Господом. И Господь очистит нас от проказы. И только после очищения, только после освобождения от проказы, этот человек полностью поверил в Бога. Что происходит дальше? Он приходит вновь к дому Елисея. Елисей выходит, благословляет его. Он заверяет Елисея пред всем народом, как бы перед всей вселенной, говорит, что я буду служить Богу. Просит прощения за свои действия, которые будут вынужденными. Берет землю, предлагает ему плату. Елисей отказывается, полностью отказывается. Он возносит хвалу Богу, уезжает. И здесь наступает еще один известный момент. Слуга Елисея, Гиезия, зная господина своего и видя, что происходит, он осуждает Елисея. Он думает о Елисее примерно так. Слушай, ну почему он отказался? Мы и так бедно живем, и так не хватает денег, и так школы, какие пророческие создаются, можно было бы какие огромные дела сделать, ведь столько денег предлагалось. Всегда он поступает так просто. Ему невозможно доверять, и если он так дальше будет поступать, то мы останемся бедными.

я принимаю решение. И вот эти слова «жив Господь» говорят о его решении твердом, что он осудил Елисея. Елисей просто по-простецки поступил. Он догоняет Неймана, говорит ему свою историю, берет у него деньги, одежды. И когда он пришел,

бесплатно. Никто не взял за это деньги, то это была бы мощнейшая проповедь о том, что Господь исцеляет. Но теперь эта проповедь была подпорчена тем, что при истории «Расскажи, что случилось, как произошло исцеление», можно было бы услышать такие слова: «Да, можно получить было исцеление, но, знаешь, все одинаковые. Все берут плату, всем нужны деньги, и никто не отличается». Ну да, получил исцеление талантливый человек, но никто ничем не отличается. То, что совершил Гиезия, было сразу осуждено. Осуждено, потому что вся проповедь, все усилия были сведены на нет. О чем говорит нам эта история? Как нам услышать Бога? Господь готов исцелить нас от проказы греха. Но Он, как и от Неемана, требует полнейшей покорности. Господь желает, чтобы мы в точности могли сделать все, что Он предлагает нам. Только после того, как Нейман очистился от проказа, он смог полностью понять Бога и услышать Бога. Когда мы позволим в своей жизни Господу работать над нашим сердцем, чтобы Он очистил нас, тогда мы придем к тому моменту, когда мы поймем Бога. Когда Господь очистит нас от проказы греха, тогда мы поймем Бога и услышим Бога. Проказа мешает слышать и слушать Господа. Проказа мешает нашему мышлению работать по отношению к Богу, чтобы слышать Его. Только после очищения этой проказы можно услышать Господа. Я приглашаю тебя, дорогой слушатель, позволить Господу очистить свое сердце.

Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа

0: животворящее.
1: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: Можно ли уговорить Бога поменять решение? В жизни Авраама произошел однажды такой случай, когда он пытался повлиять на решение Бога. Что из этого вышло? Что такое ходатайственная молитва и как правильно ее использовать? У нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
3: Здравствуйте.
2: Мы продолжаем тему, или историю, изучать историю Авраама и его семьи. Открываем снова книгу «Бытие». И мы закончили в прошлой программе разговор на том моменте, когда ангелы, по сути, Саре объявили о том, что она в течение года станет мамой. Угу. Вот объявили и пошли. Пошли дальше. По своим делам.
3: Отправились в Содом, да, угу. Как мы читаем. Угу. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословится в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какой вопль на них восходящий ко мне Богу, или нет. Узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников о нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведника с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ, «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь народ?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там 45». А Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40». Он сказал, «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам, «Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30». Он сказал, «Не сделаю, если наберется там 30». Авраам сказал, «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал, «Не истреблю ради 20». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу». Еще однажды, «Может быть, найдется там 10». Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Вот такая интересная история. Угу. История торга. Но на Востоке торг на самом деле вполне себе уместен. Более того, даже люди обидятся, если не торгуются с ними. Восточный базар – это место,

0: где вот в этом торге как бы завязываются отношения, люди себя открывают, кто они, какие они. Поэтому тут, на мой взгляд, нет никакой дерзости.
1: Ну, есть или нет, но выглядит немного странно.
0: Да.
1: Господь, который многократно себя проявил, ну, по отношению к Аврааму, как милостивый, как тот, кто, ну, как это сказать, Авраам, как мы видим, не был человеком безгрешным.
0: Ну да.
1: То есть он ошибается, он совершает разные довольно неблаговидные поступки порой. Ну, то есть мы, в общем-то, не открываем тут ничего и не собираемся как-то вот Авраам представлять каким-то вот таким вот закоренелым грешником, но тем не менее, Авраам точно знает, что Господь
0: милостив,
1: он любит благословлять, а не наказывать. И наверняка понимает, что если Господь туда пошел, он все проверит. То есть он послал ангелов, он все проверит. И понятно, что если есть хоть какая-то зацепка, то сохранит. Почему он выступает?
0: Торгуется.
1: Да, почему он выступает таким образом? Почему торгуется?
0: Ну, конечно же, там его племянник. И, конечно же, племянник пришел туда со всей своей семьей. Но где-то там за кадром осталась жена Лота, да, то есть мы потом узнаем, что она есть в следующей главе, мы узнаем, что у него есть дети, но у него дочери, так же ведь, вот здесь очень важно, мне кажется, отметить, что у Лота тоже нет сына. Нету сына у Авраама, Сары, но там и дочерей нет. А Лот, как бы у него есть дети, но дочери, да, то есть, но тоже нет сына. И вот это проблема. То есть вот для этой семьи проблема в целом отсутствие сына. И вот здесь, конечно, возникает где-то вопрос, а Бог-то с Авраамом разговаривает и обещает ему как бы сына. А что с Лотом-то?
1: Ну, а что с Лотом?
0: Ну, у него тоже нет сына.
1: А Лот проблему решает.
0: Решает проблему, да. То есть он все-таки как-то от Авраама отдаляется, да, в том числе и от жертвенников, которые Авраам обслуживает, и выбирает место жительства вот там, вот в богатейшей, но, как отмечает здесь Господь, да, то есть пойду и проверю, потому что вопль сильный исходит ко мне от них, узнаю, да. Имеется в виду вопль о несправедливости, вопль о греховности. Да? И вот, конечно, для нас Содом и Гоморра – это метафора определенного греха, да? То есть гомосексуализма.
1: Ну, хотя вряд ли подразумевался именно этот грех.
0: Хотя вряд ли, да, это именно подразумевалось, и мы, наверное, чуть позже об этом скажем, потому что все-таки есть и предание, Агада пишет о том, что происходило в Содоме и Гоморре. Ну, понятно, что это поэтические сказки древнееврейские. Вряд ли, что это какой-то такой аутентичный, да, исторический источник. Тем не менее, да, тем не менее, очень интересно. Все-таки есть у них некоторые законы, которых нарушать было нельзя. И вот чуть позже мы познакомимся с тем, что законы гостеприимства уж точно в Содоме нарушаются. Нарушаются. А вот здесь, опять-таки, вопрос к Лоту. Ведь Авраам решает свои проблемы в диалоге с Богом, сотворившим небо и землю. А как свои вопросы и проблемы решает Лот?
1: Мы пока не знаем, как он их решает. Мы немножко дальше, наверное, посмотрим. Вот, но тут интересно то, что Авраам ведь не первый раз за Лота заступается.
0: Получается, да.
1: То есть он его из плена высвободил.
0: Да.
1: Вот. А, впрочем, из плена он параллельно высвободил также и царей. Содомского нет, а народ содомский, народ гоморский, там еще кого-то. Вообще получается, что Авраам лично заинтересован в этих людях, потому что он в их жизни участвует.
0: По крайней мере, да, он там представлен как спаситель нации.
1: Да.
0: И в этом плане, конечно, у них

0: определенные взаимоотношения есть. Наверное, можно себе представить, если бы Авраам приехал бы туда в гости, как его встречали, да, то есть жители этого города, которые из его рук получили освобождение. И рукоплескания, и подарки, и подношения, и приятные слова, и гостеприимство, и все-все-все, да, то есть, ну, подразумевается, что эти люди благодарны, эти люди будут благодарны.
1: Были ли они благодарны?
0: Но вот опять же, да, наверное, чуть позже об этом будем говорить. Конечно, здесь центральная фигура – это Лот. Вот в этой во всей истории, потому что торгуется-то Авраам из-за него. Сколько вокруг Лота верных Богу людей, праведников? Садак, на древнееврейское слово, праведник. Вот сколько их там? А он не знает. Вот он назвал цифру 50, может быть, это...
1: Я думаю, что он предполагает все-таки, что Лот, ну, в чем-то похож на него самого. То есть вокруг Авраама людей, которые поклоняются Богу, много. Угу. То есть, ну, неизвестно, сколько точно, но точно это число измеряется сотнями. Ну, весьма вероятно, что он предполагает, что, ну, у Лота-то тоже должно быть большое
0: 50,
1: количество.
0: 50, да?
1: Ну, хотя бы, да.
0: Он прикинул количество людей и сказал, что 50. А потом, видимо, что-то все-таки его заставляет сомневаться. Учитывая, ну, ведь после освобождения ведь Лот мог сказать: ой, спасибо, Авраам, слушай, я так ошибся, я неправильный выбор в жизни сделал, да, то есть вот в плен, я так много всего переосознал, пока там связанным или каким-то находился в шатрах, ведь под угрозой были жизни его дочерей, в конце концов, да, его жены, ведь мало ли какое насилие могли с ними учинить, и вот он мог бы выбор-то поменять, сказать: давай, слушай, я буду где-то рядом с тобой, а он возвращается, ведь опять Содом и Гомор, да. Это очень интересный факт. А здесь, естественно, образ жизни наверняка был известен не только Богу, а вопль-то от кого исходил? От окружающих народов? От самого народа Содомского? От кого вопль? Кто соприкасался с Содомом и Гоморой?
1: Сама по себе неправедная жизнь, она разве не вызывает, как сказать...
0: Вопрос справедливости.
1: Да, ну то есть в Библии ведь есть, ну, есть такие фразы, когда, например, совершается убийство, и написано, Каин, что... Да? из Каина тоже. Совершается убийство, и вот кровь от земли...
0: Вопиет.
1: Да. Поэтому...
0: Очень странное выражение в Бытие.
1: Да, оно странное, но оно подразумевает, что сам факт убийства без свидетелей, без кого-то, но вот сам факт, что это произошло, он уже вопиет к Богу.
0: Да, поэтому. Там странное выражение: кровь брата твоего, земля приняла кровь брата твоего, угу. Да, и вопиет от земли, да, то есть, ну, такое впечатление, что земля немножечко как бы здесь имеет, что ли, живое состояние, да. Хотя свидетели, конечно, есть, это тот невидимый мир, который вокруг людей существует,
1: ангелы
0: Господни, да. Вот, но в целом, да, можно сказать, что сам поступок неправедный, даже если он совершен в тайне, он все равно получит свое воздаяние, ибо Бог, видящий тайное, прочитаем это у Матфея, да, воздаст тебе, да. Бог видит тайное, вот это самое главное. То есть и Давид скажет: а куда я могу уйти от лица твоего, да, то есть в преисподнюю, и там ты утром встаю, и там ты, везде он. Вопрос ведь в том, что решает Авраам серьезную дилемму. Сколько праведников? Где пределы милости Божьей? Сколько праведников не дадут уничтожить это место? Сколько? 50? Он говорит: хорошо, 50. А если 45? Хорошо, 45.
1: А почему не спрашивает 5?
0: Вот каким образом он идет и считает? Потом почему-то перескакивает, говорит 30. То есть, если бы это было кратное число, 50, 45, 40, там, да, 35, 30, 35, 30, 25, 20, не так он считает. Потом говорит: а вот если 35, хорошо, а вот если 20, хорошо, 20.
1: Ну, получается, что меньше 10, ну, для Авраама это...
0: Все, вопрос закрыт. Как только Бог сказал, что вот 10 оставлю, дальше что написано, да, вот смотрите. И пошел Господь и перестал говорить с Авраамом. Все, вот

0: Господь ставит точку в этом торге. 10.
1: А вот 9 не хватит.
0: А вот 9 все. И как не, вот с этим, это очень интересная цифра, с ней мы постоянно сталкиваемся, потому что заповеди, которые принесет Моисей из горы от Бога, тоже 10. Будет 10. Так же ведь? 10 да. заповедей. Закон Божий, 10 заповедей, 10-словный закон. А человек, мы уже сказали, возвращает, и Авраам вернул, да, Мелхиседеку десятину.
1: Десятую часть.
0: Да, десятую часть. Вот эта десятая часть, она какая-то особенная. Да, в традиции иудейской она называется числом наименьшей доли. То есть вот как бы меньше нет числа. Десятая часть. То есть это наименьшее количество законов, которые Бог дал человеку, чтобы быть верным Богу. Наименьшее количество денег, средств, которые мы отдаем Богу, да, ну, как бы в обмен на многие благословения.
1: Я что-то слышал, что сама буква, обозначавшая число 10, это самая маленькая буква.
0: Самая маленькая буква, да. Угу. А вот и здесь получается, что 10 праведников, они дают жизнь, 9 нет. Кстати, в традициях иудейских, опять же, мы можем узнать, что даже до сих пор как бы, люди верят, что вот есть в мире 10 праведников, так называемых цадиков, да, то есть цадак, праведность. Угу. И если их 10, значит, мир еще не уничтожен. Бог не уничтожил мир. Если 9, то все, мир приговорен. Вот это очень интересно. И даже если где-то начинаются какие-то войны, военные конфликты, это означает, что праведников становится меньше 10. Ну, традиция, да, вот как бы она истоком своим имеет вот эту как бы главу 18 из книги «Бытие». Но вообще, да, то есть Авраам представляет собой человека, который любит. Причем не очень благодарного человека. Лот, мы не видим его благодарности. Он постоянно от Авраама отделяется. Даже после того, как Содом и Гоморра были уничтожены, а Лота вывели, мы позже обратим внимание, он к дяде не идет. Вот это отсутствие полной логики. Куда бежать с двумя дочерьми, и с полным отсутствием имущества. Куда? Где защита? Естественно, к родственникам. Правильно? И дядя, скорее всего, что не очень-то далеко и находится. Добежать до него как бы можно.
1: Но может, воспринимает, что ну не примет.
0: Такого не может быть. Потому что Лот, извиняюсь, Авраам доказал свои отношения, свою любовь к племяннику, погнавшись за там неимоверно большим войском и уничтожив его, освободив племянника и отпустив его опять-таки со всем имуществом.
1: Доказал.
0: Доказал. Вот что-то не то с Лотом. Вот как-то здесь он представлен другой фигурой, да, некой такой вот неценящей отношения, больше ориентированной на материальные блага. Да. При всем при этом, да, он будет общаться, позже мы прочитаем с Богом. Так вот, вот фигура Авраама – это прообраз служения Иисуса Христа, который тоже будет ходатайствовать и молиться за людей, которые, в принципе, ему не очень благодарны. Но сколько человек…
1: Ну и ходатайствовать, между прочим, перед своим отцом, то есть уж, да. которым наверняка уверен, что он благ. То есть тут даже…
0: Вот… Сколько человек присутствовало на казни Иисуса Христа на Голгофском кресте, да? Ну, посмотрите, там разные цифры учеников называются. Там было 120 верхней горницы, 75 развернулись и ушли, 12, которые были всегда рядом с ним. Плюс-минус там еще какие-то ученики, которые приходят и уходят, да? То есть много. Но когда арест совершился, когда осудили и отправили на распятие, там присутствует Иоанн.
1: Ну да.
0: Женщин. А ученики разбежались, то есть их нет. А был ли смысл вот так вот опекать, любить, поддерживать?
1: Ну, был ли смысл вообще говорить, отче, прости им, ибо не ведают, что творят? То есть, потому что, ну уж это-то даже не об учениках. Это, в общем-то...
0: Тех, кто кричали, распни его.
1: Да, а тех, кто там находились и жаждали смерти,

0: Даже не потому, что, как сказать, не потому, что это преступник или кто-то, а просто потому, что это зрелище.
1: Ну да. И как бы обратите внимание, что римляне не разрушили Иерусалим сразу, а через 40 лет. Поколение людей, распявших Иисуса Христа, ну, ушло из жизни, получается. Тогда это внуки, если это, ну, мы считаем, что поколение 20 лет. То есть, получается, это внуки каким-то образом довели ситуацию до того, что римляне пришли, уничтожили город, храм и все. Срылись это все место. Камень на камень не оставили. Где справедливость? Да, то есть, скажем, как так люди осудили спасителя мира, люди отправили на распятие, а за это ничего не получили, как бы по голове, да, то есть вот как-то суд прошел мимо них. Внуки за это дело, получается, ответили. Хотя наверняка, что они и получили осуждение уже теперь за свои, как бы,
0: ну, да,
1: дела, конечно, неправедности и неверия. Потому что сын за отца не отвечает, так мы читаем у пророка Иезекииля. Так вот, есть ли здесь справедливость в этой ходатайственной просьбе Аврааму? Наверное, нет.
0: Так а он и не о справедливости и просит. То есть он на самом деле, мне кажется, здесь совершенно сознательно вот это вот построение делает. А вдруг там 10 праведников? Ну, или вдруг там, ну, пусть 50, или еще сколько-то. Ну, а тут речь даже не о справедливости, а о том, что если эти 50 праведников или там 10 праведников там есть, они же как-то влияют. А потом им же больно будет, у них там родственники, у них там кто-то...
1: Остались.
0: Да, то есть если они есть, они тебя любят, они тебя ценят, то вот ради них, ну, по сути, ради моего племянника, ну, ему же больно будет, если, ну, да, если все потеряет. А я его люблю, я хочу, чтобы с ним все хорошо было.
1: Вот опять же ключевое слово здесь будет «любовь», так же ведь? Потому что когда человек действительно любит, переживает, заботится, да, то здесь не стоит вопрос о справедливости, а правильно ли или неправильно он делает, а нужно ли было вот так вот всех вымаливать. А может вообще зачем все-таки выпросил Авраам этого Лота, который потом от него вот такие народы произойдут, которые будут всегда воевать с народом обетования. Это всегда такая заноза. Они как бы будут, по-моему, всегда неприятным таким вот существованием рядом. Может, не надо было?
0: Да мне кажется, что здесь, мне кажется, Авраам не выпросил. Авраам себя проявил, каков он. То есть он не мог не просить. То есть это, ну, в обычной жизни, когда, ну, человек сделал какую-то ошибку. Или хуже того, человек не просто ошибку сделал, человек преступление совершил, осознанное, там, ну, я не знаю, кражу там, или еще что-то. Но вот в суде, не знаю, как сейчас, раньше было такое понятие, как взять на поруки. То есть приходят люди, ходатай, и говорят, отпустите его под нашу ответственность, а мы проследим за ним, как он дальше будет жить.
1: Как поступать.
0: Вот, как будет поступать и так далее. Мы готовы вот за него ответственность взять. То есть мне кажется, что здесь нечто похожее. То есть люди проявляют себя следующим образом. А справедливо это?
1: Наверное, нет.
0: Наверное, нет. Но, с другой стороны, ну, я не могу сейчас привести подобных примеров, но я знаю точно, что были люди, которых вот таким образом, ну, в обозримом прошлом, будем так говорить, таким образом их уберегли от тюрьмы, от колонии, еще от чего-то.
1: Да, Гюго написал «Повесть отверженной», да, произведение на эту тему. Когда человек, укравший у него, ну, которого он принял на ночлег, да, украл у него там посуду серебряную, вот его арестовали, а священник сказал, ну, я тебе это подарил, в принципе, не имею претензий. Вот любовь нелогична, правда, да? Она как-то вот не поддается описанию.

0: что ли. Вот она просто человек любит, да, любит своего племянника. Хороший он, плохой, благодарный, неблагодарный, он просто его любит. И поэтому за него он просит. Потому что он любит. Вот таков Бог, это характер Божий. Мы часто ищем воздаяние кому-то, справедливости, а Бог просто любит. Бог просто нарушает где-то даже естественный ход вот этого вот, что ли, причинно-следственной связи. Да?
1: То есть, и получается, что...
0: Согрешил – получи, согрешил – получи. Бог говорит, давайте попробуем дать шанс. Согрешил, но вот есть шанс.
1: Получается, что отец праведников, как, ну, как Авраама все называют, вот он в первую очередь проявляет такое качество. Он даже у Бога будет вымаливать. Ну, Господи, да, ты справедлив, ты добрый, я знаю точно. Но вот, слушай, позволь мне слово тебе сказать, при том, что ты такой.
0: Да. Насколько ты добрый, да? Насколько? Это вот очень интересный момент. Ну вот, и, конечно же, вот это выражение «сойду и посмотрю, точно ли», да? Они поступают так, эти слова упоминаются вот в разрушении Вавилонской башни, помните, да? То есть Господь сказал, сойду и посмотрю, а то иначе они построят, но не то. Надо их останавливать. И Бог любит тоже. Вот где-то есть пределы греха, куда дальше Бог греху не допускает развиваться. Как он остановил возведение Вавилонской башни, безумие людское, они бы ничего не решили этим строительством. Так здесь он останавливает Содом и Гоморру в их безумии для того, чтобы дать как бы вот новый шанс для людей, для того общества развиваться в правильном направлении от Авраама и от Лота. Они, зная Бога, поведут людей ко спасению.
1: Но для нас урок все-таки.
0: Для нас урок.
1: Это Авраам.
0: Да.
1: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, часто ли мы заступаемся за других? Часто ли мы молимся о других? Даже о тех, о ком мы знаем, что они виноваты. Праведник, отец праведников, Авраам, заступался за грешников перед благим Богом. Всего доброго. До свидания.
2: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

бегу, я больше не могу. Я терплю и жду, когда он вас зовет. Тот, кого я жду, спаситель мой, он придет.

чудный рай, расскажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел.

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

Добро пожаловать на продолжение разговора на деликатную тему «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Мы открываем Библию, Священное Писание, для того, чтобы посмотреть, как в ней представлены идеалы и заповеди касательно самой святой сферы взаимоотношений между мужем и женой. В конце первой половины нашего разговора мы затронули следующий широко распространенный в обществе миф о том, что интимная близость якобы интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Но когда мы открываем Священное Писание, мы находим в книге «Песни песней» и в иных местах Слова Божия, как женщина превозносит ласки мужчины, она их ценит, она ими дорожит. Дальше она предлагает свои ласки, она говорит: «Пойдем, я окажу ласки мои тебе». И вот когда мы сравниваем то, что в Слове Божьем говорится, и то, что у многих распространено на опыте, то оказывается, есть реальная причина, по которой этот миф стал таким распространенным, о том, что мужчины, как некоторые говорят, только об одном думают, и как будто бы только это им удовольствие доставляет. Речь идет вот о чем. В среднем говоря, для того, чтобы женщина достигла пика удовольствия во время интимной близости, требуется 12 минут. От начала любовной игры до оргазма. У мужчины же этот путь значительно короче. Какова статистика? В среднем, говорят, 2,5 минуты. И получается ситуация, при которой он уже удовольствие получил, а остальное его вовсе не интересует. И потому и создается впечатление, что ему одному это интересно, потому что у нас впереди еще сколько минут? 12 минус 2,5? То есть у нас еще 9,5 минут любви, и, к сожалению, многие мужчины эти 9,5 минут не отдают. Супружеский долг своей жене. Давайте посмотрим, как об этом Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 7 глава, 3 стих. Написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Вот что такое благорасположение? Не разобрать, правда? Если бы речь об этом перед этим и после этого не шла о конкретном вопросе. Давайте напомним, хорошо ли человеку касаться женщины? Второй вопрос. Во избежании блуда, чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Итак, какой контекст? Контекст интимной жизни, удовлетворение стремления к интимной жизни. И именно вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». То есть на муже лежит ответственность, и Бог ему заповедал что? 12 минут любви по отношению к своей жене. То есть на муже лежит задача, чтобы жена достигла радости во время акта половой близости. То есть Господь говорит об этом не как об опции, а именно накладывает обязанность. Муж, оказывай жене какое? Должное благорасположение. А потом сказано: подобно и жена мужу. Потому что, ну, как мы уже знаем из статистики, для мужа это дело гораздо менее трудное. То есть, когда мы рассматриваем то, как Господь устроил

описал взаимоотношения между мужем и женой, мы находим, что здесь все вот в интимной сфере очень сильно отличается от того, как у животных устроено. В животном мире никто не задает вопрос, получил ли партнер удовольствие. Нет, это вообще никого не интересует. Там действуют слепые силы, слепые стихии. Это все подчинено механизмам. А у Господа для людей, конечно же, эталон гораздо выше. Оказывай должное благорасположение. Если мы вспомним, что дальше о природе любви сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, в 5 стихе, то там говорится «любовь не ищет своего». Что это означает применительно к интимной близости? Когда он и она посвящают время друг для друга в контексте интимной близости, то задача стоит какая? Не искать своего, не искать своего удовольствия, а искать удовольствия и радости того, с кем ты состоишь в браке. То есть это природа любви. Оказывайте друг другу должное благорасположение. И тогда, коль скоро Всевышний устроил мальчиков и девочек по-разному, и психологи говорят о том, что у мальчиков, как правило, более выражено то, что называют чувственным компонентом любви, а у девочек, наоборот, выражено личное чувство, то есть личностный компонент любви, то вот именно соединяясь, именно живя во взаимоотношениях, женщина учится чувственности в браке, а мужчина учится личностному компоненту любви. Но если друг с другом не сотрудничать, если друг другу не служить, если не ставить интересы друг друга и в этом отношении выше собственных, то никакого развития не будет. И, к великому сожалению, многие женщины в действительности, они просто смотрят на это как на страшную повинность. Уж если зарплату приносит, то куда деваться? Так? И что же получается тогда? Это получается проституция. Я прошу прощения за вот такое серьезное слово. Но в действительности, если жена рассматривает интимную близость как способ расплаты, то это ничем не отличается по своей природе. Нет, это должно быть любовью, а любовь служит. Любовь удовлетворяет нужды и потребности другого. Итак, мы рассмотрели миф, который говорит о том, что это как будто бы интересно и доставляет удовольствие только мужчине. Теперь еще один миф. Как будто бы инициатором интимной близости должен быть мужчина. Ну, естественно, если предполагать, что это только ему интересно, то тогда, конечно, кто же будет инициировать? Ну, не она же, раз для нее это, как говорится, ну, это повинность, так, оброк. Вот. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит. Книга «Песнь», «Песни», 1 глава, 1 стих. Кто говорит, кто начинает? «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина. То есть кто инициирует поцелуй здесь и ласки? Отвечайте. Женщина. Женщина. То есть она инициирует. Дальше неоднократно находим, например, вот 3 глава, первые 3 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Так что происходит? Ночью просыпается от желания и ищет на ложе того, кому влечет душа. И дальше, поскольку не нашла, ну, где-то в кабинете занимается, бывает такое, да, не спится мужу, вот. И сказано, что «встану же я, пойду». Ну, дома не нашла. «Пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Теперь 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». Итак, сейчас будет сказано нам, ради чего она его искала, интересно. Да? «Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Итак, кто инициирует? Здесь, вне всякого сомнения, конечно же. То есть, если взаимоотношения развиваются так, как все

Всевышний замыслил, то чувственный компонент любви в контексте именно интимной близости для женщины становится очень значимым. Она в этом растет и получает удовольствие. Восьмая глава, песни, песни, восьмая глава, первый стих говорит. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть она рассказывает о том, что ей хочется целоваться, и она хочет, чтобы никто вот этому не препятствовал. Итак, мы еще рассмотрели один миф о том, что инициатором должен быть мужчина. Библия думает по-иному. Мужчина может быть, пожалуйста, но что только он, это противоречит Священному Писанию. Еще один миф звучит так. «Лишь когда не удержаться». Вот, то есть, как будто бы, ну вот уже, знаете, в редкие минуты, когда уже, ну, совсем никак невозможно нормально жить, вот тогда можно уже, так сказать, пойти на поводу у желаний, ну и, ну, куда деваться придется и эту часть супружеского долга осуществить. Вот есть такой подход, да, лишь когда не удержаться. Мы уже читали с вами отрывочек, который дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Книга Притчи, 5 глава, 19 стих. Притчи 5, 19. Это один из целого ряда отрывочков, которые эту тему затрагивают. Итак, читаем. Притчи 5, 19. «Любезною ланью и прекрасною серною» – речь идет о жене, ну, 18-й прочитаем для ясности, «источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся». Как? Постоянно. Ну вот у некоторых женщин, я вижу, конечно же, глаза и орбиты глаз, они теперь вот уже, это самое, трудно соизмеримы. Как это? Что-что? Постоянно? Любовью услаждайся. Постоянно? Что это значит? Как это понять? Ну, я хочу открыть, что говорит подлинник Священного Писания. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «тамид». Тамид. Те, кто изучал святилище Господне, этот термин хорошо знают. Речь идет вот о чем. Ну, например, книга Левит, 24 глава, 8 стих. Левит 24, 8. Попробуем найти и прочитать. 24 глава, стих 8. Говорит следующее. «В каждый день субботы постоянно, тамид, должно полагать их пред Господом от лицов Израилевых, это завет вечный». То есть, что значит «постоянно» в данном случае? Регулярно. В данном случае с каким шагом? Раз в неделю, в каждый день субботы. Речь идет о хлебах предложений, которые нужно было располагать во святом отделении святилища. Слово «тамид» может означать еще большую чистоту. Например, книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. Исход 29, 38, 39. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних каждый день постоянно, тамид. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». То есть здесь постоянство или регулярность, как выражается, утром и вечером. То есть слово «тамид» не говорит, сколько раз за энный промежуток времени. Слово «тамид» говорит о чем? О графике, дорогие. «Тамид» говорит о графике из субботы в субботу или утром и вечером и так далее. То есть речь идет не о какой-то спонтанности. Вот захотелось принести пред лице Господа – принесем. Не захотелось – не принесем. Утром успел проснуться к всесожжению – принес. Не успел проснуться – ладно, завтра принесу. Нет, «тамид» – это регулярно по часам, по календарю, по графику. И вот, исходя из этого принципа, в народе Божьем издревле установился следующий подход к интимной жизни. Это очень интересно. Я, когда впервые об этом узнал, был одновременно и удивлен,
и обрадован тем, что и этот вопрос в Библии, оказывается, упорядочен. Так вот, есть документ, мы сегодня упоминали Мишну, это документ второго приблизительно века нашей эры. Есть документ более объемный, Талмуд называется. Это комментарий на Мишну и также решения раввинов,

жителей, к какому социальному слою относится человек, предписана чистота интимной жизни. Вот, например, люди свободные. Как вы думаете, сколько свободных? Ну, давайте уточним термин «свободный». «Свободный» означало, что не нужно зарабатывать для пропитания, да? То есть наследство, есть те, кто у тебя в подчинении и так далее. То есть не нужно физически работать. Ну, есть ли догадки? Свободные сколько, согласно Талмуду? И ясно, что Талмуд – это не Библия, да? Но здесь очень хорошо показан принцип графика. Сколько свободным вступать в интимную близость? Не поверите, каждый день. Каждый день. Кто свободен, кто физическим трудом не занят каждый день. Теперь следующая категория у нас какая на экране? Рабочие. Есть тут у нас рабочие? Угу, так, хорошо. Что рабочим? Оказывается, минимум дважды в неделю. Минимум дважды в неделю. То есть только минимальные показатели даны. Максимально никто никого не ограничивает. Теперь следующая категория – ученые. Вот интеллектуальный труд, да, засиживаешься на диссертации и так далее, изучаешь закон там и прочее. А ученым минимум раз в неделю. Вот как хлебопредложение. И, кстати говоря, именно если это только раз в неделю, то именно с пятницы на субботу. Потому что это шаббат, это день, когда Адам и Ева были сотворены. Именно в пятницу они услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Правильно? Вот. Это отдельная тема, но мы верим, что в раю все Творцу беспрекословно подчинялись. Согласны? То есть, иными словами, услышали заповедь «плодитесь, размножайтесь» в пятницу вечером. Ну, естественно, проявили послушание. То есть, минимум раз в неделю в субботу, согласно Талмуду. Теперь, погонщики верблюдов. Это какой категории населения соответствует группа? Это у нас дальнобойщики, да? То есть, как сел на верблюда, и кто и знает, когда он назад вернется. Так? Так вот, оказывается, что планируя свой бизнес, свои путешествия, погонщики верблюдов должны минимум раз в месяц осуществлять свой долг по отношению к жене и мужу. Теперь, ну, моряки – самая уязвимая категория, так? Как уйдешь в рейс, и неизвестно, когда обернешься. Как вы думаете, сколько? Минимум раз в полгода. То есть нужно путешествия свои так планировать, чтобы не оставлять жену свою надолго. Итак, свободные каждый день, рабочие дважды в неделю, ученые раз в неделю, погонщики верблюдов минимум раз в месяц, и моряки минимум раз в полгода. И, конечно же, повторяемся, это не заповедь Священного Писания, но заповедью является что? График. Регулярность. Когда для этого заранее выделено время. Дорогие, для самого важного мы планируем время, правда? Для работы, для детей, для образования, для каких-то важных дел мы планируем время. А часто бывает так, что для взаимоотношений, для мужа и жены уже как придется. Библия говорит «тамид» – регулярно. Вот это библейский принцип. И апостол Павел повторяет его. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих, говорит так. 1 Коринфянам, 7 глава, стих 4. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Потому тело наше в браке нам не принадлежит, оно принадлежит супругу, ему или ей. И принадлежит именно в контексте интимной жизни. И потому написано, 5 стих следующий, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть только лишь по договоренности можно из этого графика выйти на время для святых целей, для поста и молитвы. И вот дальше интересно вот что прояснить. У нас в 7 стихе написано, в 6 перед этим сказано так, «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И некоторые говорят, ага, ну это просто, ну, как говорится, если уже никак не можешь удержаться, то тогда.
Оказывается, нет, дорогие. Шестой стих относится

относится не к предыдущей мысли, а к следующей. И это отражено в современных переводах. Читаем. «Это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». То есть, как позволение, если у тебя есть дар безбрачия, то можно. Но, как правило, то, что было перед этим написано. Итак, это еще был один миф. Теперь еще один. Мы его, наверное, с легкостью разберем, потому что отчасти уже об этом говорилось. Только в темноте. Только в темноте. То есть только ночью, когда уже сил нет, уже наработался, как у нас говорят, без задних, кто без задних ног, кто без каких-то рук. Вот уже когда ни на что сил не осталось, ни энтузиазма, ни вдохновения, вот лишь в темноте, да? Вот. Ну, понятно, когда человек живет в коммунальной квартире, там, конечно, по-другому трудно, да, и только, может быть, на обеденном перерыве. Но когда мы смотрим на то, как в Библии этот вопрос описан, там все совершенно по-другому. Книга «Бытие», спасибо, что вы реагируете правильно, аллилуйя, благословен Господь. Книга «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. Такой любопытный эпизод. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, вот ситуация. Во что-то они играли такое. Днем, когда царь проходил мимо окошка, что царю стало абсолютно понятно, они совсем не брат и сестра. То есть перед нами налицо что? Интимная жизнь днем, как говорится, на белом свете. Книга притчи, 5 глава, 19 стих, мы уже читали, «во всякое время». Книга песни, 4 глава, стихи с 1 по 7, говорит: «доколе день дышит прохладою». То есть еще день, еще светлое время суток, и причем там они уединяются в саду, вот, где кроме них, конечно, никого не будет, но это явно, явно не звездное небо. «Доколе день дышит прохладою». Песнь, 7 глава, 12 стих говорит: «Поутру пойдем в виноградники, там я окажу ласки мои тебе». Итак, лишь в темноте – это миф. Теперь еще один миф. Вы видите, что мы этот вопрос, как в Библии и дано, описываем довольно подробно, потому что в Библии довольно подробно все нам представлено. И я радуюсь тому, что сердца ваши открыты навстречу Слову Божьему. Так вот, очередной миф звучит так: только в определенной позе. Только в определенной позе. И для этого, естественно, приводится место Священного Писания. Книга «Послание к евреям», 13 глава, 4 стих, где написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Вот эта фраза «ложе непорочно» почему-то истолковывается так. Вот только в такой позиции. В какой тут позиции написано? Не написано, дорогие. А кто имеет власть добавлять к Священному Писанию? Что будет с теми, кто прибавит или убавит? Лучше даже не думать, правда? Но этот вопрос очень серьезный. Так вот, есть такое понятие, как так называемая миссионерская позиция. И вот несколько данных об исторической перспективе в контексте появления этого термина. Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Тробриант английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. То есть имеется в виду 19-го, да? То есть эта статья была написана в 20 веке. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами.

То есть о чем идет речь? Почему миссионерская? Потому что туземцы, когда подсматривали, все же интересно, как у белых людей, да? А вот за миссионерами подсматривая, увидели, что они осуществляют близость совершенно нестандартным образом, не так, как у них было принято. Потому миссионерская позиция. И вот в действительности некоторые считают, что как у миссионеров было, так и у них должно быть. Как будто бы апостол Павел об этом пишет. Не написано, дорогие. А что написано? Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. И объяснение. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Итак, у кого ложе чистое? У кого брак честен и ложе непорочно? Кто блудом не грешит, и кто прелюбодеянием не грешит. Вот о чем идет речь. Потому чего в Библии нет, того не нужно выдумывать. И напоследок, вот во свете всех этих кратко упомянутых мифов, давайте вспомним важнейший принцип Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть все вопросы, и в том числе вот такой важный вопрос мужу и жене обязательно нужно обговорить. И когда они делятся своими мнениями, когда они сравнивают свои позиции, важно помнить библейские принципы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи 1 и 2. «Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Сказано, каждый должен угождать ближнему своему. Послание в Колоссы, 3 глава, 18 стих, как прилично в Господе. То есть необходимо вот на основании этой синхронизации мыслей, на основании откровенного разговора обсудить все это и составить то, что я называю манифест любви. То есть манифест интимной жизни, при котором муж и жена согласились бы о приемлемой чистоте, форме и всем ином, что касается интимной близости, чтобы было спокойствие, чтобы это было запланировано, чтобы заранее к этому готовиться, чтобы к этому относиться с такой же серьезностью, как ко многим другим вопросам, которым по традиции много внимания уделяют. Итак, наша тема сегодня – интимная жизнь – распространенные, губительные, разрушительные мифы. Желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, в статусе ли учителей закона Божия, чтобы правильно учить паству свою, детей ли своих, или же вы сами имеете от Господа благодать жить с женою, с мужем в законном браке, или же вы готовитесь к вступлению в оны, чтобы все у вас было ладно, чтобы все у вас было благословенно по воле Божьей. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

0: тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Принято считать, что профилактика социального сиротства – дело специальных органов. А как обычный человек может поучаствовать в судьбе ребенка, чтобы он не стал сиротой при живых родителях?

0: Теме социального сиротства посвящена сегодняшняя встреча с руководителем Центра поддержки усыновления Степаном Ивановичем Аваковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему на сегодняшний день при живых родителях дети становятся сиротами? И насколько возможно обычным людям помочь, чтобы этого не происходило?
1: На самом деле социальное сиротство – это широко развитый феномен сейчас в нашей стране. К сожалению, дети становятся социальными сиротами, потому что их родители, хотя они и живы, и здоровы, казалось бы, но не уделяют должного внимания воспитанию своих детей в силу разных причин. Например, одна из самых распространенных причин – это недостаточный заработок, недостаточная материальная обеспеченность семьи. У родителей нет своего жилья, и они вынуждены арендовать, там, снимать где-то. У них нет работы, которая бы приносила им достаточный доход, поэтому они работают на одной, двух, трех работах. И, как правило, вот эта ситуация приводит к фактической беспризорности и к ухудшению родительско-детских отношений. А в дальнейшей перспективе ребенок попадает под влияние каких-то компаний, своих сверстников. Иногда это прям делинквентные компании, где совершаются правонарушения и так далее. И вот ребенок попадает в поле зрения органов опеки, которые, начиная разбираться с вопросом, видят, что, к сожалению, родительская семья не в состоянии дать этому ребенку ничего. Ребенка изымают из семьи, даже не лишая родителей прав, просто изымают из семьи и помещают в спецучреждение. Вот таким образом появляется социальное сиротство. Это одна из причин. Другие причины связаны с криминализированным поведением родителей. Это может быть употребление алкоголя, это может быть употребление наркотиков, это может быть тюремное заключение для кого-то из родителей. Вот. И, соответственно, это тоже влечет за собой, как правило, изъятие ребенка из семьи и помещение его в спецучреждение.
0: То есть это дети из так называемых трудных семей. Да. А что может сделать обычный человек, чтобы в этой трудной семье родители ребенком, не знаю, занимались, обеспечивали его? Как мы можем в это вмешаться?
1: На самом деле у общества нашего есть достаточно инструментов и возможностей повлиять. В частности, когда мы говорим о семьях в группе риска или в трудной жизненной ситуации, где родители просто не имеют достаточного заработка, здесь возможно подключение каких-то общественных структур, которые, может быть, это не государственные структуры, а именно, вот я имею в виду общественные какие-то объединения. Это, кстати, может быть, церковь, и наверняка было бы неплохо, чтобы церковь была в первых рядах этого движения, когда люди верующие бы из сострадания могли бы помогать вот таким семьям продуктовыми наборами, одеждой, может быть, заботой о их лечении, медицине и так далее. Вот такие проекты проводятся в той церкви, где я нахожусь, где я совершаю служение, и наш Центр поддержки и усыновления, мы проводим такие проекты, когда мы обращаемся к конкретным людям, то есть к этим матерям. Как правило, это матери-одиночки, которые имеют несколько детей, и при этом у них нет возможности заработать. И мы им помогаем продуктовыми наборами, аптечными продуктами, помогаем им с обследованием детей или, может быть, транспортировкой детей в учреждения, в школы и так далее. То есть вот это та работа, которую мы можем делать, и она помогает для многих таких вот женщин. Это прям хорошая поддержка, крепкое плечо, на которое можно опереться, и они знают, что, по крайней мере, дети будут накормлены, напоены, одеты, и по возможности мы стараемся им устраивать какие-то праздники еще детям. Вот. И вот это дает им уверенность в завтрашнем дне. Кстати говоря, благодаря служению нашей церкви Центра поддержки усыновления, мы вместе совершаем это служение, такой проект, мы уже, в общем-то, прикоснулись к жизни, наверное, дюжины или полутора дюжин семей. И из них вот прямо сейчас 8 семей получают такую поддержку. И они, действительно, ощущая эту поддержку, они справляются с давлением, которое на них оказывает вот отсутствие финансов. И, кстати, я разговаривал с нашей опекой. На самом деле, как минимум,

0: три или четыре семьи, они находились уже в социально опасном положении, уже готовились документы на изъятие детей, но после того, как мы вмешались, после того, как мы как церковь стали участвовать в их жизни, значит, их вывели из этого списка, и сейчас не рассматривается вообще вопрос об изъятии детей. Таким образом, мы предотвратили вот социальное сиротство там, хорошей группы детей.
1: Это формально, может быть, их не лишают родительских прав. Нет. А изменилась ли ситуация внутри семьи? То есть стала ли мама больше детьми заниматься на самом деле? Потому что вот в наших программах уже мы говорили о педагогической запущенности в таких детях, о том, что родители порой просто не обращают внимания на своих детей в таких семьях. Это же не только идет речь о том, что им там нечего поесть.
0: В одной семье мальчик стал победителем одного из наших муниципальных конкурсов. И это было здорово, мы прям радовались за него, и все церкви поддерживали, там было там народное голосование, за него мы голосовали. В других семьях ситуация такая, что да, дети где-то и педагогически запущены, а где-то у них в легкой степени умственная отсталость, но тем не менее все дети учатся в школах, все дети начали развиваться, у каждого из детей есть любимое хобби, и вот... Слава Богу, мы видим, что действительно ситуация меняется. Но меня не это радует, на самом деле. Меня больше радует, что родители изменились.
1: Вот, я тоже.
0: Потому что когда мы пришли, вот мы с этими родителями в какой-то момент, там, может быть, года через три, после того, как мы им стали помогать, значит, подошли ко мне и к еще одному человеку и попросили, сказали так, вы помогаете нам всегда ради Иисуса, вы говорите. И что вы молитесь Иисусу, и вы все это доброе делаете. Расскажите нам про этого Иисуса побольше. И мы запустили с ними библейские курсы. Так вот интересно, когда мы запустили библейские курсы, ну просто изучение Библии, оказалось, что они обе не умеют читать. Ну, то есть у нас на один урок библейский уходили там часы, потому что просто нужно было сложить знакомые буквы в какие-то слова. Но... Мы поэтому курсы, которые там проходят люди за там, 2 месяца, грубо, мы их растянули на 1.5 года. Но вы знаете, что было уже через год? Они бегло читали. Мы их научили читать по Библии. То есть вот даже вот это изменение уже показывает степень заинтересованности и мотивированности родителей к тому, чтобы что-то менять в своей жизни. Они обе оставили свои вредные привычки, потому что бывало под из-за стресса и выпивали, и курили, сейчас этого нет. Они обе решили вопросы по своему статусу, потому что они были жены мужей, которые находились в тюрьмах. Оказалось, что они не были официально расписаны. В общем, мы помогли им определиться со своими отношениями с мужьями, с мужчинами, которые были в их жизни. И это тоже стабилизировало ситуацию. То есть, на самом деле, огромные изменения происходят. Мы увидели, как она, одна из семей жила и живут до сих пор в квартире, в которой не было там... Одна комната была полностью закрыта, потому что она была полностью заплесневелой, там как-то было все неправильно с окном. Мы поменяли окна им там, мы решили проблему грибка, мы решили проблему с газовой колонкой, мы решили проблему с горячей водой. То есть наши братья из церкви приезжали и трудились там за свой счет, то есть мы им приобретали оборудование, а труд свой они как волонтеры отдавали свой труд за бесплатно. И мы этой семье провели и горячую воду, и значит, газ, и электричество. И теперь они живут в хорошем... И она убирает в этом доме. В этом доме всегда чисто, несмотря на то, что как бы нет средств, но чисто, убрано, подметено. И, по крайней мере, дети живут в санитарных условиях.
1: Да, в других условиях уже. Это удивительно, это здорово. На самом деле, то есть, когда даже материальная помощь оказывается семье, да, и это доброе отношение, то человек меняется и изнутри.
0: У нас было правило, что мы денег не дадим, но все, что необходимо сделать, мы сделаем. И так и происходило. Вы знаете, один эпизод, который меня просто до глубины души пронял, был в том, что когда какой-то Новый год был, и мне сын спросил, что я буду делать на Новый год, я говорю, я пойду спать. Он мне говорит, а, папа, ты уже динозавр, ты не радуешься чудесам, говорит он мне. Я говорю, я тебе сейчас расскажу про чудо, которое случилось сегодня. Это было 31 декабря.

0: декабря. Вот в этой семье у них не было никогда горячей воды. И благодаря тому, что и церковь, и Центр поддержки восстановления, мы вместе соединили свои ресурсы. И пришел наш брат из церкви, который занимается сантехникой. Он долго работал, и 31 декабря он включил им горячую воду, и они впервые в жизни набрали ванну с водой. И мальчик, один из детей, которому было 7 лет, он за 7 лет никогда в жизни не видел наполненной ванны, потому что не было воды, и ванна просто стояла как сборник мусора. И вдруг в ней вода, и он залез в эту воду, ему так понравилось купаться, вот это лежать в горячей ванне. Он просто просил маму подлить ему водичку постоянно. Она пыталась выгнать из ванны, а он: нет, я буду здесь. И вот я хочу сказать, что я сыну своему говорю, вот это чудо, когда на 31 декабря вдруг неожиданно у тебя появляется вода, и ты, этот ребенок, впервые за 7 лет смог принять горячую ванну. Вот это чудо, которое меня устраивает. Я готов спокойно спать, потому что такие чудеса происходят, и Господь их делает через своих детей. Мне кажется, вот если бы мы, как церковное сообщество, как сообщество верующих, могли бы взять на себя заботу о таких детях и такие чудеса делать, то наше влияние и слово в обществе было бы гораздо выше и сильнее. Вот Господь это использует, эти дела, для того, чтобы эти люди, лишенные каких-то благ, могли их получать, радоваться и прославлять Бога.
1: А как сделать так, чтобы семьи все-таки не оказывались в таких условиях, в такой жизни? Это ведь долгая такая дорога, когда они сваливаются уже.
0: Да, вы знаете, к сожалению, Христос как-то сказал в ответ на вопрос одного из своих учеников, он сказал: нищих всегда имеете. К сожалению, это будет всегда, пока есть грех. Потому что какие-то люди способны адаптироваться или там учиться и что-то достигать, кто-то не способен. Мы, к сожалению, не можем эту данность изменить, но мы можем с этой данностью работать. Мы можем иметь сострадание и любовь к людям, которые нуждаются в этом сострадании и любви. И Христос показал нам этот пример. Он шел как раз в те самые места, где была социальная неустроенность. Он шел к этим людям, он помогал им, он спасал их. И Христос был первым, кто, собственно, занимался вот этой социальной профилактикой социального сиротства. А мы идем по его следам. На самом деле, благосостояние или, по крайней мере, хоть какая-то стабильность в жизни семьи приводит к тому, что и дети остаются в семье, и их не изымают из этой семьи.
1: А на самом ли деле органы опеки могут забрать ребенка даже из материально благополучной семьи, если соседи слышат какой-то там шум, крики в этой семье, когда воспитывают там детей, родители, может быть, слишком как-то жестко?
0: Ну, надо, во-первых, сказать, что, безусловно, в зоне ответственности органов опеки находится в том числе принятие решений по изъятию детей из семьи. Это да. С другой стороны, никто никогда не изымает детей просто так, от нечего делать, по первому требованию кого-то.
1: Или по звонку соседей, да?
0: Да, да. То есть по звонку соседей может выехать там участковый или какая-то бригада полицейская с представителем комиссии по делам несовершеннолетних или органа опеки. Но, как правило, если такие ситуации случаются, они случаются с где-то на уровне там таких маргинальных кругов, слоев общества, и там, даже там сразу не доходит до изъятия. То есть начинается, открывается дело, отслеживается ситуация, динамика на протяжении времени, делается предупреждение родителям, то, что необходимо там улучшить ситуацию, там найти кровать ребенку или еще что-то вроде. Допустим, у нас была ситуация, когда мамочка была уже на грани потери детей, и она жила от нас, наверное, ну, может быть, километров 10 в отдаленном хуторе. Ну, таком, не очень от Оксая, но по крайней мере. И, значит, там вопрос стоял об изъятии. Ко мне обратился начальник опеки с тем, что не хотели бы мы и наши волонтеры, значит, этой женщине помочь. Мы поехали туда, действительно, там было все очень страшно. Мы запустили этот проект, помогли ей, значит, оборудовали ее место жительства.
1: То есть она нуждалась в материальной, в общем-то, поддержке и помощи?
0: Она нуждалась во всем, и в том числе в руководстве по воспитанию, в руководстве по жизни.

0: И она нуждалась вот в этом.
1: Таком наставничестве.
0: Но она просто не знала, она сама детдомовская девочка была.
1: Понятно.
0: И она не знала, как правильно организовать свой быт. Значит, приехали, лежит куча одежды на полу. Стали разбирать эту одежду, оказалось, там кресло под одеждой. Просто оно же было закрыто. Мы им сделали новую кухню, мы им как бы сделали мойку, где можно было бы мыть посуду, чтобы это не происходило в ванне. То есть мы вот эти все вещи им помогли сделать, а потом мы стали с ней работать, чтобы она как бы позаботилась о своих детях. И вот, вы знаете, она была кандидатом на изъятие, на то, чтобы у нее изъяли детей, но в итоге пока детей оставили. То есть уже прошло года два с тех пор, дети по-прежнему с ней. Опека не стала изымать, потому что увидела, что кто-то ей помогает и что надежда есть.
1: И она изменяется тоже.
0: И она изменяется. Поэтому органы опеки не нужно себе представлять, что это такие злые, там какие-то тети ходят и только ищут, у кого детей забрать. На самом деле это такие же люди, как мы с вами. У них есть свои дети, у них есть понимание вообще, что в этом мире происходит. И они понимают, что изъятие ребенка – это всегда травма для ребенка, прежде всего, раз уж мы говорим об интересах ребенка.
1: И мы можем сотрудничать с ними, то есть мы можем, если есть такое желание, обращаться в эти органы, узнавать такие семьи, да, которые нуждаются.
0: Я не знаю, насколько они будут готовы эту информацию выдавать, но то, что надо попытаться, это 100%. По крайней мере, если мы покажем серьезность своих намерений, если мы покажем, что мы уже этим занимались где-то когда-то, и они могут об этом знать, я думаю, что они спокойно пойдут на сотрудничество. Потому что, ну, я не знаю, на самом деле, как в крупных городах ситуация складывается, но в муниципалитетах маленьких обычно на там 2-3 сотрудников опеки приходится до 400 семей. И вы понимаете, что это очень сложно. Это очень сложная ситуация, когда тебе нужно отслеживать вот такое огромное количество семей, а у тебя всего там...
1: И это все неблагополучные семьи, да?
0: Да, это мы говорим о неблагополучных семьях. Ну, или, по крайней мере, они, может быть, не неблагополучные, а просто в какой-то трудной жизненной ситуации оказались в силу разных причин. Знаете, бывает, человек заболел там, мужчина, глава семьи, заболел и слег, там, полгода лежит, а он был единственный, кто приносил доход в семью. Да. Ну, и, соответственно, доход упал, ситуация ухудшилась. Они попадают на контроль в органы опеки. То есть за ними уже пристально следят, там, детям оформляют пособие, чтобы они могли там в школе питаться как-то дополнительно, еще что-то. То есть, на самом деле, опека выполняет определенные функции, которые государство им прописало, и это нормальные функции. Мы можем с ними сотрудничать и помогать, если они увидят интерес, ну, свой интерес, то, чтобы мы им помогали. То есть мы снимем с ним значительную часть там, или какую-то часть нагрузки. Они будут только рады.
1: Спасибо большое, Степан Иванович. Это действительно кажется реальным. Ведь Бог, Он хочет, чтобы мы замечали нужды тех, кто находится рядом. И даже небольшие знаки любви и доброты, проявленные к тому, кому трудно, кто, может быть, сбился с пути, помогут ему остаться человеком, остаться родителем. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем увлекательные, удивительные темы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И в прошлый раз мы остановились на том, что Господь прощает грехи неведения. Даже те грехи, которые человек в силу того, что не осознал их, не смог исповедать. И сейчас мы продолжим с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Эту тему. Но значит ли это, что даже людей, которые не осознают ценность жертвы Иисуса Христа в силу неведения своего, также Господь прощает. И не осознают значимость жертвы Иисуса Христа, Он все равно простит. Потому что меня смущает эта мысль. В Деяниях апостолов, в 4 главе, в 12 тексте сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И я так понимаю, что если человек не уверовал в Иисуса Христа, то и спасение ему для него невозможно?
1: Это непростой вопрос. Он требует пересмотра парадигмы понимания греха, природы греха, когда начинается ответственность, и также требует пересмотра для многих, слава Богу, мы это уже сделали, масштабности жертвы Иисуса Христа, за кого эта жертва была принесена и за какие грехи. Но я предлагаю пройти по этим отрывочкам, почитать их, попытаться осмыслить, где сам Иисус Христос вначале об этом говорит. Да? Например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
0: Да.
1: Вот, то есть этот стих...
0: Не уверовал, значит, осужден и спасется.
1: На первый взгляд кажется утверждением того, что неверующий... Угу. Ну, христиане сказали бы так. Мусульмане,
0: да.
1: Буддисты... Конфуцианство.
0: Те, для кого Христос не является вот жертвой за грех, Мессией.
1: И не является Богом.
0: Богом,
1: Сыном,
0: да,
1: Божьим,
0: да, да, да.
1: То есть неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Угу. Но если мы начнем задумываться о том, а что значит уверовать, то тогда мы не будем торопиться с выводами. А Иисус нам это раскрывает. Я предлагаю посмотреть в этом же Евангелии от Иоанна, в 12 главе, прочитать стихи 47 и 48.
0: «Ибо если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
1: Спасибо. Значит, условие вводится, да? «Если кто услышит слова мои и не поверит, то слово будет судить».
0: Слово какое имеется в виду? Которое он услышит?
1: Которое
0: он истину,
1: услышит.
0: Да? Непринятая эта истина будет ему в осуждении.
1: То есть, иными словами, уверовать или не уверовать можно только тогда, когда тебе представлены факты, представлена информация, когда прозвучала весть.
0: Ну, логично.
1: Если весть не прозвучала, то нету слова, которое будет судить.
0: А можно тогда еще такой вопрос? А если прозвучала весть, но прозвучала так коряво, так бездарно, так грубо, что человек просто ее отверг, он не смог ее принять, потому что она не коснулась абсолютно его, ему показалось это ерундой какой-то. Вот в таком случае как быть? Считается, что человек услышал и отверг, либо это не считается за ту весть истинную, которую Бог желал до него донести?
1: Пример апостола Павла, приводимый нами в предыдущей беседе, демонстрирует человека, который говорит: «Я гнал церковь, я был хулитель, обидчик, потому что так поступал по неведению». И мы задаем вопрос: апостол Павел, неужели ты на самом деле не знал священных писаний? Он демонстрирует, он должен был наизусть знать Пятикнижье, уровень его служения и место его в иудаизме гарантировало знание всего Танаха, всего того, что называется термином Ветхий Завет в христианстве. Так,

0: То есть он это все знал, не просто знал, наизусть знал. Тем не менее он заявляет, я так поступал по неведению.
1: Ну и Стефан ведь, да, перед смертью своей также засвидетельствовал. И сказано, что апостол Павел находился рядом и слышал эти слова Стефана, но да. не принял их тогда. Да. И в этом тоже было его неведение, да?
0: То есть можно знать информацию, но не понимать информацию.
1: И тогда это тоже считается неведением.
0: Это неведение. Доколе, то есть апостол Павел, несмотря на то, что он столько много знал, тем не менее был в неведении.
1: Слушайте, это
0: вопрос ответственности – это вопрос осознания и отвержения.
1: Уже осознанного отвержения, да. будучи тогда, когда истина осознанно пропущена через мировоззрение, тогда человек, когда с ней согласился, но тем не менее все равно по каким-то
0: когда
1: причинам отвергает.
0: Когда он понял, когда он удостоверился, что это истина, когда он это точно знает, когда Дух Святой запечатлил это в его уме, путем ли чтения, путем ли проповеди, в сновидении или как угодно, у Бога миллионы путей воздействия на человека, но вот когда он дошел до осознания истины, и эту истину отверг, вот тогда только начинается ответственность. Иисус Христос здесь же рядышком в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 22 стихе делает следующее заявление. Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем». То есть Христос говорил так, что они поняли.
1: Осознавали.
0: И в иных местах Священного Писания, в частности, например, в Евангелии от Матфея написано, «И слыша слова его, они поняли, что он о них говорит». И вот, тем не менее, решили его убить. Священное Писание в целом неоднократно постулирует, что о грехе можно говорить тогда, о грехе именно вот в плане вины, в смысле виновности человека, только тогда, когда есть разумение. В послании Иакова в 4 главе в 17 стихе сказано, кто разумеет делать добро
1: и не делает, тому грех.
0: Тому грех. Кто разумеет и не делает, тому грех. Или же апостол Павел пишет в послании Римлянам в 5 главе в 13 стихе, грех не вменяется, когда нет закона. И контекстом именно дарование закона во всеуслышание для всех общеизвестно во времена Моисея. Где нету этого знания, нету греха.
1: То есть, если даже человек услышал что-то об Иисусе Христе от кого-то, но эта истина не коснулась его сердца, не проникла в его сознание, он не принял ее, то он по неведению своему может быть прощен Богом.
0: И
1: это воистину благая весть.
0: Это нам, тем, кто Христа уже принял, благость Его воли и спасения познал, это нам должно постоянно напоминать о необходимости терпения. Бывает так, что ты засвидетельствовал кому-то, и вроде бы ясно и понятно изложил, и если человек не принял, сразу же у некоторых появляется вот такая горечь и желание его прямиком отправить в озеро огненное, потому что он отверг. Я же ему сказал, или я же ему объяснила.
1: Или сколько можно уже, столько лет он ходит тут рядом с нами, сидит в церкви.
0: Мы не знаем, что в сердце человека происходит. Мы не знаем, какова мера осознания им этой истины Божьей. И потому мы не имеем права судить. Господь сердцеведец. И слава Богу, именно Он будет судить через Иисуса Христа.
1: Зная помышления которого... и намерения сердечности.
0: Да, и смерть которого покрыла все грехи неведения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Не повторяют судьбу Иуды. Еще яснее, может быть, у апостола Павла, чтобы нам вот с определением греха разобраться. Римлянам 10 глава, послание апостола Павла Римлянам 10 глава, стихи 13, 14 и 17, задается череда вопросов.
1: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
0: То есть вот это вот идеал.
1: Да.
0: Это идеальность.

0: Ситуация, когда весть прозвучала, слово донесено, сила Божья коснулась, человек уразумел, и ожидается, что он должен имя Господне призвать. Он
1: идеал,
0: должен...
1: но не единственное абсолютное условие, да, при котором спасается человек.
0: Да, ну вот дальше как раз раскрывается.
1: Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали?
0: Давайте остановимся. Да. Да? То есть... Вот как, к сожалению, распространено в некоторых традициях христианства, повторяй за мной. Просто повтори слова молитвы, покаяния.
1: Да, покаяние,
0: да. Просто повторяй. И если ты эти слова произнесешь, ты спасен. И цитируется как раз это место. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но
1: как призвать, кого не уверовать?
0: Как призывать того, в кого не уверовать?
1: Это то же, есть... даже если я повторяю, это не мои слова, это просто неосознанная какая-то речь.
0: То есть у нас заявление о том, что если слова произносятся, они должны быть выражением веры. Так? Ну, приведем еще один пример, и потом дальше продолжим чтение. То есть говорится о том, что одержимый, который встретил Иисуса Христа после того, как тот переправился через озеро, произнес такие слова в отношении Иисуса. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Человек произносит имя Божие, так? А фактически не человек, а бес, да? Потому что сказано, что в нем легион бесов жил. То есть... Даже если человек делает правильное заявление, призывает
1: правильные
0: имя
1: слова
0: Господне,
1: говорит.
0: Да, но это не является выражением его веры, этого недостаточно. Но мы сейчас увидим, что и веры в смысле согласия тоже недостаточно. Давайте читать дальше.
1: Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?
0: И 17 стих.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
0: То есть мы не можем говорить о верующих и неверующих только лишь по признаку того, поверили ли они в Иисуса Христа или нет, приняли Его жертву или нет. Мы должны задавать вопрос о том, слышали ли они.
1: Причем так, чтобы можно было это осознать, согласиться.
0: И вопрос, что они слышали? Потому что сказано «вера от слышания», а мы слышим много чего.
1: Ну, да.
0: И о Христе очень многие проповедуют. И у некоторых Иисус Христос скорее похож на, извиняюсь, Санта-Клауса, чем на Сына Божия, библейского. И потому надо слышать именно от проповедующего что? Слово Божие. То есть вера от слышания Слова Божия. Все иное. Слово Божье разбавленное. Слово Божье...
1: Приправленное.
0: Убавленное, приправленное, смягченное и так далее, и так далее. Не вызывает настоящей веры. И если человек...
1: И не проникает, как сказано, до разделения души и духа, составов и мозгов.
0: Но вот если вернуться к ответственности, если человек слышал этого проповедника и служит его на протяжении 20-30 лет своей жизни, и другого не слышал, и при исследовании не обратил внимания на то, что Слово Божье говорит... то тогда его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Да, он не верит в истинного Иисуса Христа, в истину Слова Божия, но потому ли, что он ее не познал,
1: или отверг,
0: или потому что отверг, это Бог будет решать. Вот в этом смысле я вновь повторю очень важный тезис. Мы должны быть очень осторожны в своих суждениях касательно того, принял ли человек или отверг. Пример апостола Павла нам показывает человека, который столько знал.
1: Богословское образование имел, можно сказать, да, высшее образование.
0: Высшее образование, причем уровня очень хорошего. Он с детства впитал в себя Слово Господне, но тем не менее только лишь в определенный момент времени все это соединилось в известную картину. Вот, потому, когда мы говорим об определении греха, в контексте вопроса о том, какие грехи прощает жертва Иисуса Христа, мы вновь повторяем, если это грех неосознанный, если это грех неведения, то Христос умер за все.
1: Его жертва покрывает эти грехи.
0: Да. Но когда человек познает Божью истину, когда он познает волю Божью и осознает себя грешником по-настоящему во свете Божьих, мерил нравственности, это предполагает, что он знаком с Божьим законом.

Так? То есть, если человек, читая Священное Писание или живя в Боге, имея Духа Святого, который его обличает о грехе, приходит к осознанию греховности, вот тогда только наступает

0: трудно клянуться. И он не знал того.
1: Угу.
0: Но после узнает,
1: то он виновен.
0: То он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет жертву и очистит его священник.
1: Угу.
0: Здесь несколько очень важных истин открыто. Коль скоро все это служение было прообразным и указывало на механизмы действия Божьей благодати в служении Агнца Божия Иисуса Христа и в применении Его крови, то все, что сказано здесь, это механизмы вечные,
1: угу.
0: механизмы духовные, механизмы отпущения греха, которые позже повторены в апостольских писаниях в эпоху Нового Завета. Так вот, первый момент. Безрассудно.
1: Угу.
0: То есть, не понимая, глупость сказал ли или сделал угу. так, вот что-то, и не знал, но после узнает. То есть, речь идет о грехах, которые человек начинает осознавать по мере знакомства с истиной Божьей. И ты вспоминаешь, ты читаешь Слово Божье, например, и вдруг вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Священное Писание говорит, нужно именно этот грех исповедать. Если виновен в чем-нибудь, исповедается, в чем согрешил.
1: Что конкретно в этом грехе?
0: Вот это чрезвычайно важный момент.
1: А если он не вспомнил? 25 лет назад он этот грех совершил. Понял, что это грех так. потом, да? Но не вспомнил конкретный случай. Этот грех будет прощен как грех неведения?
0: Конечно. Угу. Доколе человек не осознает, что тот или иной поступок был греховным, угу. он находится под благодатью Божьей. Но это означает, с другой стороны, что многие из тех, кто принял Иисуса Христа и произнес вот ту известную пресловутую молитву покаяния «Господи, прости все мои грехи».
1: Вольные и невольные,
0: да.
1: ведомые и неведомые.
0: И кто жил вот в блаженной уверенности, что прошлое покрыто полностью кровью Иисуса Христа, все грехи покрыты, и теперь больше в этом не нужно исповедоваться, если что вспоминаешь, таковые люди исповедуют нечто, чего нет в Священном Писании.
1: То есть, если Дух Святой в молитве или просто, да, размышляя
0: через
1: об этом,
0: проповедь,
1: через проповедь,
0: через чтение книги,
1: нужно исповедовать сразу.
0: Если приходит разумение, если он не знал, но после узнает, он тут же виновным становится. И он должен воспользоваться механизмом, он должен исповедаться и принести жертву. Жертва принесена,
1: ну,
0: слава Богу.
1: Жертву,
0: но мы апеллируем, да, мы применяем кровь жертвенную, кровь Агнца Божия Иисуса Христа.
1: Ну, вот я просто практически говорю, достаточно человеку обратиться к Господу в молитве в этот момент или позже, да, и сказать: «Господи, я осознал, что этот грех, прошу Тебя, прости».
0: Мы называем его. Давайте прочитаем, как апостол Иоанн об этом пишет уже в новозаветную эпоху. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Это вновь то, что многим христианам наизусть знакомо. 1 Иоанна 1:9. Если
1: исповедуем грехи наши,
0: да, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «неправда» в оригинале «неправедность», да, то есть любое нарушение Слова Божьего. Значит, если исповедуем, то он простит. Исповедовать в подлиннике «homologeo» по-гречески в оригинале, то есть это надо озвучить. Надо озвучить именно тот самый грех.
1: Вот логео, связано ли логос, лего, да, то есть произнести вслух.
0: Да. Ну и по-русски, собственно, исповедать, поведать, озвучить, рассказать, да, признаться.
1: То есть не это, просто помыслить, да?
0: Это именно вслух осуществляется, это плод уст, как говорит Священное Писание в другом месте. Это означает, что на протяжении своей жизни человек, все более возрастая в Боге, все более узнавая Божьи мерила нравственности, все больше будет вспоминать из своего прошлого какие-то эпизоды, которые только сейчас он осознает как бесславие для Господа. Ведь как распространено? Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Да, рассуждают далекие от знания идеалов Божьей нравственности. Говорится, не убил, не украл, имеется в виду по-крупному, так и так далее. Но по мере знакомства с Богом, чем ближе мы к Богу приближаемся, к Его святости, к Его лику безгрешному, к Его идеалам нравственности, тем более мы себя осознаем грешниками. Так вот, в тот момент, когда происходит осознание греха, соделанного в прошлом, человек становится виновным. Угу. Виновным.

0: это ключевой момент. Это момент, когда определяется, обретет ли он прощение или не обретет. Угу. И здесь нет разницы между язычником и христианином. Вот в этом контексте. Потому что когда язычник под действием Духа Святого, который воздействует на совесть, осознает, что нечто является грехом, у него тот же самый вопрос стоит. Угу. У него стоит вопрос, признать ли, исповедать, попросить ли прощения, вот так, как он умеет. Да? То есть принять ли или не принять. Или же человек, который в Церкви Божьей уже 50 лет, и Господь ему из молодости что-то напоминает, у него тот же самый вопрос стоит. Исповедать или не исповедать. И вот этот вот опыт, опыт исповедания грехов, он описан на страницах Священного Писания довольно много. И очень ярко его Давид запечатлел в книге «Псалтирь» в 31 главе. Этот псалом, 31 псалом, он является параллельным псалмом 50-му покаянному псалму. Это та самая история, когда он совершил грех прелюбодеяния, затем убийство с Версавией, совершил целый ряд страшных грехов по своим последствиям. Так, так вот, 31 глава книги Псалтирь, стихи 1, 2 и 5. Давайте вот прочитаем.
1: «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего.
0: Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И пятый.
1: Но я открыл тебе грех мой.
0: Да.
1: И не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего.
0: Да. То есть, когда человек живет с осознанием вины, это состояние, если человек Божий на самом деле, пусть даже и тяжкий грех согрешил, как Давид, осознание вины разрушительно действует. Он описывает стенание, вседневное стенание.
1: Кости мои, да.
0: Сказано, свежесть исчезла. Да? Вот, то есть, обветшали кости мои. Это физически действует на человека.
1: Что значит, обветшали кости? Это какая-то вот физическая боль в это получается?
0: Мы знаем сегодня, что костный мозг является одним из... Состояние костного мозга является одним из определяющих факторов и иммунной системы человека. Это и кроветворный орган, это и орган, который стволовые клетки творит в организме человека, который, соответственно, занимается восстановлением поврежденных участков. То есть состояние костей – это общее состояние здоровья человека. Так?
1: То есть вот, грех, когда он совершен и осознан, и не исповедан, он подавляет и может влиять даже вот на состояние здоровья. Да?
0: И настолько далеко заходит вот эта проблема, что те, кто Божью милость и любовь и благость не принимает или считает себя недостойным Божьего прощения, они повторяют судьбу Иуды. Давайте вспомним, как это произошло. Это Евангелие от Иоанна, 27 глава, стихи с 3 по 5. 27 глава Евангелия от Матфея. Да, Евангелие от Матфея. 27 глава, стихи с 3 по 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись в подлиннике здесь, и наполнившись сожалением, то есть
1: это не было покаянием,
0: раскаяние,
1: да?
0: Это не покаяние, о чем мы подробнее будем говорить, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.
1: То есть это еще вот последствия, да, этого покаяния, они тоже говорят о том, что это не было раскаянием, искренним покаянием, да?
0: То есть,
1: изменением сознания.
0: Да, мы здесь что пытаемся продемонстрировать? Что он настолько свой грех осознавал, он даже совершил исповедание, он признал свой грех, да? Он сказал, согрешил я, но он не попросил прощения. Он не верил в то, что Бог его может простить. Он не принял Божью любовь. Он не верил в возможность восстановления. Что вина вот этого груза, она его привела на виселицу.
1: А Бог его мог бы простить, так ведь?
0: Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос умер за грехи всего мира.
1: То есть бывает
0: приходящего
1: такое...
0: ко мне не изгоняет.

0: Не вон, говорит Господь, любой грех, каким бы тяжким он ни был, он искуплен жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. Но здесь нам важно увидеть, что если в это не верить, то человек, который грызет себя, который себя съедает заживо изнутри, вспоминая о своих тяжких грехах.
1: Вместо того, чтобы исповедать их просто
0: вместо
1: и
0: того,
1: поверить,
0: чтобы
1: что
0: открыть
1: они
0: свои уста,
1: сняты,
0: да,
1: облегчение ощутить,
0: принять Божью любовь, он плохо закончит. Это на здоровье влияет, это глубочайшая депрессия начинается, это влияет на физиологическое состояние человека, и в конечном итоге это приводит к гибели. Иуда назван сыном погибели. Потому у каждого из нас есть выбор. Либо принять благую весть о том, что жертва Иисуса Христа искупила грехи всего мира. Грехи осознанные, грехи неосознанные. Все грехи, так называемые легкие, так называемые тяжелые. Если человек о них не знает, то Господь ему этот грех по милости своей не вменяет. По причине как раз-таки того, что нет иного имени под небом, по причине Иисуса Христа. Любое прощение всегда только
1: через
0: благодаря
1: Христа. И независимо от того, знает человек или нет, может быть, тоже.
0: Но если приходит осознание, если человек начинает понимать, что он беззаконие сотворил, то тогда он, реагируя на Божью любовь, веря в Божье прощение, в Божье принятие, в Божью милость, он приходит и рассказывает: вот что я сделал, вот как это было, мне стыдно, я прошу прощения, и более того, я принимаю прощение, которое ты, Господь, оплатил свою кровь, и благодарю тебя за это.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Удивительные слова вновь мы читали сегодня в Священном Писании. И это воистину благая весть для тех, чьи, может быть, родные или близкие умерли в неведении. Те, кто умерли, так и не приняв жертву Иисуса Христа, не посвятив свою жизнь Ему, у этих людей также есть надежда на спасение. И сегодня мы очень четко убедились в Священном Писании в этой истине. Слава Господу за это. Всего вам доброго. Да. Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?

0: Время Божьего суда. Как получить на нем оправдание? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады принимать у нас Александра Камнева. Спасибо, Александр, за очень интересный обзор таких важных тем, как судный день. Вы очень подробно нам рассказываете, основываясь на Ветхом Завете. А вот в Новом Завете что нам известно о том, как подготовиться вот к Божьему суду?
1: Ну да, то есть в Ветхом Завете понятно, да, мы приносим жертву за наши грехи, да, то есть, а вот что в Ветхом Завете, как, то есть в Новом Завете, да, что-то да. Отличается, наверное, да, то есть уже нет храма, тем более нету скинии Моисеева, да, что делать? То есть, ну, мы знаем, есть храм, да, новозаветний. Вот что нам сейчас, как нам готовиться к этому суду?

0: Да, то есть да. тоже как, вот, что мы
1: ну, вот, можем наверное, сделать? Самое важное, да, нам надо откликнуться на призыв Божий, прийти к Нему, да? Угу. Потому что Господь приглашает каждого из нас, да? Да, Он приглашает нас вот именно со страниц Священного Писания, чтобы мы пришли все к Нему. Да. И Он начнет решать наши проблемы.
0: Да, но вот как раз если мы говорим о Священном Писании, там есть красная ниточка такая протянута, да, то есть от Эдема, да, то есть о семени жены, протянута, это жертва нашего Бога Спасителя Иисуса Христа, благодаря которой... Вот это Евангелие, вот эта благовесть, она из книги «Бытие» тянется, да, то есть тянется, там до пророка Малахии, последней этой книги Ветхого Завета. И
1: потом уже Иоанн Креститель.
0: Да, у нас там Евангелие от Матфея, то есть и в Евангелии от Матфея там уже показана эта жертва, да, то есть показана, значит, жертва Иисуса Христа.
1: То есть все были в Ветхом Завете образы
0: или пророчества.
1: О том, что будет.
0: Да, что будет, там написано о неком Мессии, там Машиах, помазанный, или по-гречески Христос, и вот он явился, то есть Бог нас готовит к суду, да. Но чтобы нас подготовить к суду, наше сердце, чтобы мы действительно имели возможность покаяться, раскаяться, и Бог имел у нас возможность очистить, Он, давайте посмотрим на наш слайдик сегодня, да, это самое, наверное, одно из самых знаменитых мест Священного Писания, это Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот здесь прям ключ есть к нашему спасению, да? Угу. Красненький выделен. Дабы всякий, что...
1: Верующий.
0: Вот ключ нашего спасения.
1: То есть не по добрым делам, вот не то, что мы там себя убеждаем, вот так делать нехорошо, а так делать правильно. Давайте будем правильно делать, будем спасены.
0: Я с понедельника начну новую жизнь. Да.
1: А она все никак
0: буду не делать все хорошо, все правильно, так, и Бог меня будет хвалить, и я спасусь.
1: А оказывается, что не погибнет всякий верующий в Него.
0: В Иисуса Христа.
1: Почему? Вот как вот это вот понять? Ну вот верит. Один верит, другой не верит. Почему один спасется, другой нет?
0: Тот, который не верит.
1: Да.
0: Вот. А дело в том, что что такое наша вера? Вот вы, когда встаете с постели, вы это самое, с какой ноги двигаться начинаете?
1: Как получится.
0: Нет, ну, то есть либо лево, либо право, да? То есть, а как мы? То есть мы всегда делаем какой-то выбор, да?
1: Да.
0: То есть мы всегда... И этот выбор нас это характеризует, правильно? Да? Угу. То есть есть какая-то ситуация, ну, даже вот в какой ноге там, вот я с левой, да, там, или там я с правой, неважно. Есть всегда выбор либо налево, либо направо, да? Угу. И то, во что мы верим, показывает наше внутреннее состояние. То есть когда нам сказано, что есть Бог, да? И мы верим в то, что... Мы верим, что есть Бог?
1: Да, конечно.
0: Что о нас это уже говорит? То, что мы такие внутри люди, что мы считаем, что эта Вселенная, наш мир, Земля, был кем-то создан, да? То есть мы понимаем, что точка есть начало, есть сила движущая, да, то есть которая воздвигала наш мир, то есть из ничего, да? То есть это говорит о нас, что мы принимаем Бога. То есть мы верим, что есть Бог. Когда нам сказано, что Бог есть любовь, что это о нас говорит? И мы в это верим?
1: Ну да.
0: Да, то есть это что о нас говорит? О том, что мы понимаем, что мы такие люди, что мы понимаем и верим, принимаем веру в то, что Бог именно такой должен быть. И когда нам здесь вот сказано, что Он так любит мир, что отдал даже Сына Своего Единородного, а апостол Павел говорит, что для иудея это как бы это соблазн, то есть, да, а для Елена это вообще безумие. То есть распятый на кресте Бог. Угу. Это какой языческий Бог мог так вступить?
1: Нет, пойти на смерть. Да,
0: наоборот, перед ними унижается, перед ними преклоняется, жертвы там жертвы приносят, да, иногда и человеческие, иногда и детей. Вот. А здесь Бог сам настолько, а вот эта любовь отца и любовь сына, вот план спасения заключен в том, что Бог... Вот что такое вера? Вы верите в это?
1: И самое главное, ведь написано, что от сотворения мира эту жертву он принес. Угу. То есть она, по сути,

0: дело реально для каждого человека, независимо, когда он жил. Да.
1: И если вы в это верите, то с вами дальше можно работать. Бог с вами дальше работает. То есть по вере вашей, то есть слова Иисуса Христа.
0: Будет вам.
1: По вере, да. То есть вера, вера движимая любовью. Вы начинаете двигаться к Богу. Вы открываете свое сердце для Бога. Вы открываете свой разум для Бога. И Бог начинает вас действовать. Вот почему на этой встрече как раз Иисус говорит: «Должно вам родиться свыше». Будучи фарисеем, членом Синедриона, да, Никодим не понимает, что это такое, значит, как это может человек вновь войти в утробу. То есть там такое слово «анатен», кстати, используется, вот, что означает «и свыше, и заново». То есть он его понимает как «заново», значит, «войти в утробу матери своей и родиться», значит, снова. Но Иисус говорит: свыше еще надо родиться, свыше. То есть, значит, от духа надо родиться. Если кто не родится от воды, то есть очищение, да, крещение, покаяние и духа, тот не может войти в Царствие Божие. Да, не может в Царствие Небесное, не может войти просто-напросто.
0: Поэтому есть просто своим плотским разумом, ну вот до этого дойти нельзя. Надо обязательно вот это вот духовное рождение свыше, то есть преобразование духовное, то есть обращение от неверия к вере.
1: Да.
0: А можно сказать, что вот всем изначально рожденным свойственно неверие в Бога?
1: Незнание, может быть, Бога. То есть Бог дает о себе откровение. То есть во что нам нужно верить? То есть первое, значит, пришествие Иисуса Христа, как раз вот давайте посмотрим на следующий слайд. Первое, нам нужна информация, во что верить, правда?
0: Угу.
1: Вот. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить этот мир».
0: Угу.
1: Ну что, Он нам хотел раскрыть, дать детализацию, как мы сейчас говорим, да?
0: Угу.
1: Вот, в деталях показать, то есть явить свой характер, но чтобы мир спасен был через Него. Через кого? Через Иисуса Христа. То есть, когда мы читаем Евангелие, это нам помогает увидеть любовь Бога Отца к нам, значит, подвиг Иисуса Христа. То есть, так Бог возлюбил мир, что дает своего Сына. И вот это должно нас тронуть. Если это нас не тронет, что нас может еще тронуть? Вот если это нам не открывает сердце к Богу, что нас еще может тронуть?
0: И через это сказано, что и через это ну вот спасается человек.
1: Через
0: да?
1: это, через это, да. Вот, потому что написано, значит, Иоанн потом напишет в своем первом послании, 4 глава, 16 стих. «Мы познали любовь Богу, которую...» То есть, «вкусите и узнайте, как благ Господь». Человек, когда к нему приходит, доверяет ему свое сердце, он понимает, как благ Господь. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Уверили. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Вот что нас спасает.
0: Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Как интересно.
1: Да, то есть любовь, она рождает отклик у нас в нашем сердце. Мы начинаем любить Бога. А любя Бога, мы начинаем любить ближнего. Когда мы начинаем любить Бога, мы начинаем... То есть, я сейчас буквально пересказываю вот первое послание Иоанна вкратце. То есть мы начинаем любить ближнего, значит, а любя Бога, мы начинаем исполнять Его заповеди, ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли Его заповеди, а Его заповеди не чашки. Начиная исполнять Его заповеди, Иисус сказал на вечере, значит, исполните мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа Святого. Мы получаем Духа Святого, который просвещает наш разум, нас. И мы начинаем видеть все в другом свете. Понимаете? Это процесс, это движение, которое мы запускаем своей верой в истину. И чтобы нам показать это все, вот, Бог посылает своего Сына. Это не только нам, это всей Вселенной, это всем ангелам, всем небожителям. Бог посылает своего Сына, который сейчас, ну, то есть это я как бы в прошлом говорю, раскроет характер Отца.
0: А как вот то, о чем мы говорим, связано с

0: Божьим судом. Вот вера, любовь, да?
1: Угу. А, просто как связано? То есть все наши, наш отклик, он записывается ангелом в книгу нашей жизни, да, то есть вера преображает наш характер. Наш характер меняет наши поступки. То есть там у Якова что написано? То есть не делами ли оправдался Авраам, хотя о нем написано, что веровал Авраам, и это вменилось ему правильность. Да, но делами, то есть его дела, то есть делами вера достигает совершенства, да, то есть если вы говорите, что вы веруете Бога, а дела ваши показывают расхождение с вашими словами, то есть вы в Бога не веруете. Все это идет на самое, в запись в книге «Деяния такого-то, такого-то». Да, вы, значит, заключаете завет, да, то есть нужно, значит, родиться от воды, да, и Духа Святого. То есть это что означает? А, то есть нужно креститься в покаяние своих грехов. То есть это наша жизнь погружается в воду, да, то есть и когда, значит, человек выходит из воды, то есть как бы из могилы, да, старый человек остается там, ветхий, вот, ему даруется Дух Святой, да, то есть, по словам апостола Петра, когда его спросили, что же нам делать, мы же братья, он говорит, крестится каждый из вас в покаянии грехов, вот, во имя Иисуса Христа, и Бог дарует ему Святого Духа, который начнет в нем действовать, и его жизнь действительно будет меняться. Да, дела не будут совершенны на самом деле. То есть все равно мы будем 7 раз падать, 7 раз вставать, как о нас написано. Вот.
0: Да. Да. И при этом сказано, что мы праведники, да.
1: Да, да, да, да, да. То есть, потому что у нас мы получаем рождение свыше, да, но у нас, так сказать, все равно плоть, как бы вот этот маленький человек, который
0: говорит, борьба идет.
1: Апостол Павел, да, говорит: я нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть, вы понимаете, то есть, когда вот если Евангелие от Христа, зачем он дал, Бог дал в мир своего Сына? Для того, чтобы мы понимали, как Бог нас любит. Эта любовь должна тронуть наше сердце, раскрыть его. Вот, открытую любовь, то есть Отца мы должны принять. И мы должны продемонстрировать свой отклик, да. И вот на следующем слайде как раз написано, что верующий в Него не судится.
0: Это про суд, ведь мы с вами
1: про суд,
0: говорим,
1: про да? суд. То есть почему мы с разговора Никодиму? То есть Никодиму сразу сказано, то есть он хотел с ним, ведь Никодим ведь фарисей, вот, член Синедриона. И разговор начинается с того, что мы знаем, то есть мы, некая группа людей, знает, что ты, значит, человек от Бога. Ибо никто не может таких дел творить, если не будет с ним Бог. Вот. Он хотел с ним поговорить, пришел к нему ночью, чтобы никто не узнал. Вот. Он был от группы товарищей, как говорится, да. Вот. Он хотел выяснить, он хотел поговорить с этим учителем один на один. И Иисус ему говорит: я знаю, что ты мне сейчас скажешь. Мы говорить долго не будем, вам нужно родиться свыше.
0: То есть ответ на вот да. вопрос, как спастись, да?
1: Да, да, вам, вот тебе и тем, кто тебя еще послал. Вот, вам нужно родиться свыше. Вот,
0: то есть, а можно сказать, что каждому из нас это
1: каждому обычно, из нас, да, нужно родиться свыше.
0: Что нам нужно родиться
1: да,
0: свыше.
1: Да, да, родиться свыше, потому что рождение свыше. Апостол Павел говорит об этом. Я нахожу, значит, удовольствие в законе Божьем. Я хочу исполнять заповеди Бога, но не нахожу, чтобы сделать вот то, что совершенно.
0: В
1: да,
0: себе
1: то есть,
0: не
1: да,
0: нахожу.
1: Потому что я живу в плоти, которая досталась мне от моих родителей. А, значит, от мамы с папой. Там от дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка и так далее, так далее. К Адаму, который изменил свою природу, согрешив и пустив свой разум в сатану. И сатана уже мог к нему врываться, начинать искушения всякие делать и все прочее. Вот. И поэтому для борьбы с этим мы должны получить силу. То есть мы знаем Евангелие, мы знаем истину, мы знаем, что Бог умирает за нас, Иисус, да, на кресте. Мы знаем о том, что мы теперь можем отдать Ему свой грех, и теперь нужна сила, чтобы мы могли это
0: совершить.
1: Для этого нам дается Дух Святой, рождение свыше, преобразование нашего характера. И хотя мы не будем совершенными, потому что плоть, которая вокруг нас, внутри, то есть маленький человек рожденный, будет давлеть. То есть она будет требовать своего, то есть сатана будет все равно воздействовать на нас. Будет борьба, великая борьба, которая началась еще на небе.

0: небе, да, Иисус победил на кресте, поставив точку, поразил в голову, да, как пророчество в Эдеме.
1: Змея,
0: да, за которым стоял опять сатана, да, поразил его в голову, то есть в его идеологию, показал, как написано у апостола Павла, что Бог воплотился, да, и посрамил грех во плоти. То есть произведение Божье, которое называется «человек», может жить праведной жизнью. Это доказал Иисус. И теперь верующие во все это могут пойти по его стопам. Вот и все. Вот, да, чтобы нам, как говорится, получить оправдание на суде, нам нужно изменить свой характер. То, что образно описывалось принесением жертвы, возложением руки на жертву, то есть на отдаче греха Иисусу Христу. То, что образно описывалось поеданием мяса священником. Сегодня,
1: мясо жертвенного
0: животного. Да, да, да. Сегодня посланный нам от престола Божьего через Иисуса Христа Святой Дух, который начинает очищать, писать, как у пророка Иеремии написано, свой закон Божий в нашем сердце. А у Иезекииля написано, что возьму из вас сердце каменное и вложу вас в сердце то, которое я задумал при создании планеты Земля, вот этого голубого шарика. Я туда вам вложу мой замысел и сделаю так, что вы будете ходить. То есть, что ты здесь делаешь?
1: Будете ходить моими путями.
0: Я сделаю, что вы будете ходить. Что тут может сделать человек? Что мы можем сделать? Только поверить, раскрыв свое сердце, свой разум Богу. Сказать, я ничего не могу сделать, я каюсь, я знаю, что я грешник. Спаси меня, Господи. Вот и все. Вся наша, это самое. Остальное все делает Он.
1: У нас продолжится тема суда на следующей встрече. Да. Мы будем рассуждать в рамках Ветхого Завета или Нового?
0: Мы будем в основном в рамках Нового Завета. Ну, конечно, вспоминаю Ветхий. Потому что нам не зря дана эта иллюстрация, чтобы мы все могли понимать. Там такая красочная иллюстрация нам в святилище. Поэтому, конечно, будем еще и Ветхий смотреть. Как и апостол Павел, как и апостол Иоанн, как и апостол Петр, все время будем ссылаться на Ветхий Завет.
1: Да, на параллели Ветхого Завета. Да. Ну что ж, спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена, и спасибо вам, дорогие друзья, что вы вместе с нами. Надеемся, что вам интересно, что Господь все ближе подходит к нам, каждому, приближается и входит в наше сердце. Сердце наше перестает быть каменным. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.

0: Иногда бывает так, что мы обращаемся к Богу только в трудных ситуациях, а когда все хорошо, мы его не воспринимаем. Правильно ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 5 глав Евангелия от Марка. Что для нас ценного и важного мы можем почерпнуть сейчас для нас? Можете сказать?
1: Да, конечно. Мы видим, что Христос действительно открывает для людей все новые и новые грани своей божественности, своей силы, своей способности –

0: Вот он все более и более убеждает, во-первых, в самую первую очередь своих учеников, своего окружения ближайшего и других людей в том, что ему можно доверять. Конечно, многие вещи, которые происходят в его жизни, для некоторых людей непонятны, неизведаны, да, необъяснимы. Но, тем не менее, Христос последовательно показывает, как Бог может помочь человеку, как Он решает его нужды, как Он участвует в его жизни. Таким образом, Христос все более и более, обращаясь с людьми, вот именно вот эти качества Бога открывает для них.
1: То есть раскрывает для нас, раскрывается Он для нас, да, как Он может нам и сейчас, и сегодня помогать,
0: безусловно,
1: вести и проживать жизнь.
0: Безусловно.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот о чем мы будем сегодня с вами говорить?
0: Да, сегодня два, мне кажется, таких простых, можно так сказать, бытовых эпизода из жизни людей, обычных, привычных, в которых Христос проявляет свою, опять же таки, божественность и показывает свою способность до глубины души понимать человека и даже его простые нужды.
1: Хорошо, давайте тогда начнем читать.
0: Да, мы читаем, продолжаем читать по современному переводу, под редакцией Института перевода Библии в Заокском, 6 глава, с 32 стиха. «Тогда они отправились на лодке в пустынное место, чтобы побыть там одни. Но многие видели, что они удалялись, и узнали, куда они отправились. Люди из разных городов поспешили туда пешком и пришли раньше их. Иисус, сойдя на берег, увидел великое множество людей и сжалился над ними, ибо были они, как овцы без пастыря, и долго учил их. Когда было уже поздно, ученики подошли к Иисусу и сказали: «Место это пустынное, и час уже поздний. Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные усадьбы и селения и купили там поесть». Тогда Иисус сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Они же возразили ему: «Не пойти ли нам купить хлеба динариев на 200 и дать им всем поесть?» «Сколько у вас хлеба?» – спросил он у них. «Идите посмотрите». «Пять хлебов», – сказали они, узнав о том, – «и две рыбы». Тогда Иисус велел им рассадить всех отдельными группами на зеленой траве. И люди расположились рядами по 100 и по 50 человек. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы – поднял глаза к небу, произнес благодарственную молитву, затем стал разламывать хлеб и давать ученикам, чтобы те разносили его людям. И 2 рыбы он тоже разделил на всех. Все ели и насытились, и 12 корзин были наполнены оставшимися кусками хлеба и рыбы. И тех, кто ел хлеб, одних только мужчин, было более 5000».
1: Какая интересная история. Мне пришла такая аналогия в голову о том, что очень часто люди ходят на пикник. И сколько они туда покупают еды, да? А здесь такая история, когда было мало еды, да, но Бог это превратил в такое, да, что все насытились. Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки.
0: Да.
1: То есть это было чудо. Это
0: безусловно
1: было действительно огромным чудом, да. Вот как это можно... Я понимаю, что логически это никак не объяснить, но вот что можно здесь прокомментировать? Как сейчас для нас это может быть, каким примером или каким уроком для нас это может послужить?
0: Надо начать, наверное, с того, как действует Иисус Христос. Да, мы опять видим, что вокруг Него множество народа. Вокруг Него множество народа. Но в этот раз евангелист Марк подчеркивает отношение Иисуса Христа к этим людям. Мы говорили с вами ранее о том, что многие люди, которые следовали за Иисусом Христом, они просто были зеваками.
1: Да.
0: Они ждали впечатления, какое-то зрелище какого-то. Да. Здесь евангелист Марк не говорит об Иисусе Христе, как он оценивает их. Он просто видит, что они пришли. Написано, что он долго их учил, а потом сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.
1: Это... То есть проявил некое сочувствие. Мы тоже здесь видим вот эту человечность, которую учит нас Христос.
0: Глубочайшее сострадание,
1: сострадание.
0: Да, к людям и к их нуждам. Конечно, возникает вопрос, как сегодня это может быть, да,

0: Бог ведь не раздает просто так хлеб. Иногда мы приходим в магазин и видим, как пожилая женщина или дедушка последние копеечки складывают, чтобы купить хлеба. Ну, в этом случае, наверное, кто-то из наших слушателей или зрителей, и вы, может быть, иногда даже помогали таким людям.
1: Угу.
0: Вот. Хочется, да, помочь такому человеку.
1: И сердце сжарилось.
0: Да, которого ты видишь, что действительно он в нужде. Ну, Христос что-то подобное переживал в виде людей. В виде людей. Он их учил. Он им помогал. Мы видим, что ученики как бы здесь тоже как бы проявили реакцию. Они говорят Господу, что время уже позднее, вечер, отпусти, пусть они покушают. Вот. Но было удивительным то, что Христос их призывает, говорит, вы дайте им есть.
1: Угу.
0: Мы знаем, что ученики постепенно шли к научению того, что может делать Христос. Мы уже читали об этом ранее в повествовании евангелиста Марка. Да? Они видели, что Христос мог исцелять, потом они удивились, когда Он усмирил бурю и море. И здесь для них было необычным то, когда Христос им говорит, вы дайте им есть. Они не обращаются к Его божественности.
1: Да.
0: Они говорят, мы бессильны.
1: У нас нет, нечем.
0: У нас нечего, да. И Христос говорит им, сколько у вас хлебов. Мне всегда думается, что здесь, наверное, Петр мог сказать, Господи, мы там припрятали 5 хлебов и 2 рыбы, вот мы сейчас в сторонку отойдем, вместе покушаем, ну, а они пусть идут.
1: Да, но Бог им повелел, они разделили, причем, главное, людей.
0: Да, вот.
1: Это тоже, да, важный такой
0: момент. Да, удивительно, что, мне кажется, как вот для учеников, ведь они не знали еще того, что Христос предпримет. Вот. Но Христос им говорит, рассадите людей по группам, по 100 и по 200 человек. Что это такое, зачем это? Но они повиновались, да? Ведь Христос не сначала умножил хлеб, а потом рассадил, а сначала рассадил, а потом умножил хлеб.
1: Да, причем он не просто, да, так скажем, умножил, да, вот он произнес
0: благодарственную молитву,
1: затем стал разламывать хлеб и давать ученикам. Вот есть ли какой-то вообще, в принципе, логика, есть ли как, что-то в этом смысл, почему он разделил именно вот так вот людей? Или это не имеет значения?
0: Нет, я думаю, это было для удобства обслуживания. Вот, потому что обойти вот так просто, всем раздать невозможно было. Но мы видим, что Христос как бы помогает упорядочить ученикам любое их дело.
1: Да, вот мне вообще понравилось главное, даже если по 100-200 человек, столько, ну, учеников не так много, то есть вот это вот все раздать, да. Это, ну, мне кажется, это очень огромное просто чудо,
0: да.
1: Такое явное.
0: Я думаю, что, может быть, вы слышали где-то в других программах, может быть, вы отмечали то, что у Христа была способность сделать чудо, чтобы в кармане или в сумке каждого из этих 5000 только мужчин появился одна лепешка и одна рыба. Ну, условно говоря, у него была любая способность у Бога. Но Христос что делает? Он умножает хлеб, но участниками насыщения делает учеников. То есть вот для нас, современному человеку, да, что мы можем сказать? Бог всесильный, Его сила продолжается быть такой же, как и есть. Да? Он может накормить всех пенсионеров, и можно не получать пенсию и не, как бы не считать эти копейки. Но что мы видим? Мы видим, что Бог делает участником людей. Поэтому, когда я иду по городу, я живу в обществе, да, я вижу действительно нуждающегося человека, а не того, кто пытается на этом заработать, да, Господь говорит, ты можешь быть участником моего дела.
1: То есть, получается, мы можем быть как ученики.
0: Безусловно.
1: То есть, этот пример показывает нам о том, что мы также можем сейчас, когда мы видим нужду, когда у нас есть такое же вот сочувствие, сострадание.
0: Да.
1: Да, если мы понимаем, что человек действительно нуждается в чем-то,
0: да.
1: Мы можем ему помочь.
0: Это так. Это так. И тогда мы действуем как представители Божии, как его ученики, как вы сказали. Здесь, наверное, еще важный момент, на мой взгляд, что стоит заметить, что Христос перед тем, как люди вкушали хлеб, произнес благодарственную молитву.
1: Поблагодарил.
0: Да. Да, у многих христиан есть хорошая традиция, да, молиться. Некоторые молятся перед вкушением еды, некоторые это делают после вкушения еды. Но это действительно признание того, что хлеб дается Богом. Здесь лишь

0: краткую ремарку напоследок скажу, что это, опять же таки, аналогия того, что происходило в Ветхом Завете. Мы уже говорили о том, когда Бог насыщал народ израильский манной с небес, то Христос здесь делает для людей что-то подобное. И в другом Евангелии потом ему и скажут, вот нам Моисей давал хлеб с неба, а ты что сделаешь? И Христос им говорит, это не Моисей давал хлеб, это я вам давал хлеб. И вот эти эпизоды показывают, что Христос претендует на вот роль тех людей Ветхого Завета, которых эти люди считали важными. Христос говорит, я подобное здесь делаю. То есть он, ну, на мой взгляд, он облегчал им способность принятия себя как посланника с неба. И многие принимали его, но многие, как мы говорили, к сожалению, продолжали отвергать его, несмотря на такие явные знаки, которые Христос им давал.
1: Да, вообще это, конечно, удивительный такой момент, и когда Бог раскрывается нам, и, кстати, в благодарственной молитве, да, то есть мы сейчас очень многое можем слышать про благодарность, да. Мне кажется, это очень важный момент для понимания, в первую очередь, нам самим, за что мы можем сказать спасибо. Это как признание Бога, да, как признание Христа в нашей жизни. Безусловно. Что на самом деле все не случайно. Да, что мы не появились на эту землю случайно.
0: Безусловно.
1: Что все, что у нас есть, это благодарность, это принятие. Это, в первую очередь, поэтому говорю, для нас это, мне кажется, как знаменательный такой момент.
0: Это так.
1: Угу. Хорошо, тогда давайте читаем дальше.
0: Сразу после этого Иисус настоял, чтобы ученики сели в лодку и переправились на другой берег, к Вифсаиде, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Расставшись с народом, Иисус ушел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а Он один на суше. Увидев, что ученики Его гребут из последних сил, борясь со встречным ветром, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю и собирался пройти мимо них. Они же, увидев, как он идет по морю, подумали, что это призрак, и закричали, ибо все они испугались, когда увидели его. Но он тут же сказал им, «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Затем Иисус вошел в лодку к ним, и ветер стих. Ученики были поражены, они не поняли чуда с хлебами, и умы их оставались закрытыми». Переправившись, они пристали к берегу в Геннесарете. Когда они вышли из лодки, люди, сразу узнав Иисуса, обежали все окрестности, и туда, где, по слухам, был Иисус, стали на носилках приносить больных. Всюду, где Он появлялся, в селах, городах, деревнях, клали на площадях больных людей и просили позволить им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его, и все, кто прикасался к Нему, исцелялись».
1: Здесь мы наблюдаем другую интересную картину про закрытые умы. Но к этому вернемся. Вот первое, на что бы я хотела обратить внимание, что мне очень понравилось в самом начале, что Иисус ушел на гору помолиться.
0: Мы уже отмечали, да, этот эпизод. Вот. Ну, это как вот потеря зарядки в устройстве, а потом Христос опять подзаряжает как бы себя. Да? Это, простите, огрубление такого, может быть, действия Христа. Но мы вновь и вновь видим Христа молящимся наедине. После того, как происходят какие-то большие события, да, Он как будто бы истощается, отдавая свою силу, отдавая себя самого для людей, Он нуждается в этом вот вдохновении, может быть, в присутствии Бога в своей жизни. Он идет и вновь это делает. Это да, еще раз для, пример для меня, для каждого из нас, что мы как люди тем более в этом нуждаемся. Обязательно нужно.
1: Мне кажется, это такой момент, мы тоже об этом говорили в прошлых программах, да, когда мы рассказывали про молитву, для чего нам вообще подзаряжаться, говорили про то, что нам, в принципе, очень важно наполняться. Да, наполняться, да. И благодаря этому наполнению мы уже делаем выбор в жизни.
0: Да.
1: Либо мы делаем выбор в пользу сатаны, если у нас нет этого наполнения, да, вот этой подзарядкой, молитвой, уединением, да, с Богом, то, соответственно, мы выбираем априори уже другую как бы сторону. Поэтому, чтобы нам в жизни делать правильный выбор, нам нужна и важна подзарядка в виде молитвы.
0: Да, безусловно.

Если мы рассматриваем дальше, когда наступил ветер, вечер точнее, и когда ученики увидели, как Иисус идет по морю, они подумали, что это призрак, и закричали. Угу. Это уже было связано с их закрытыми умами?

0: проявление усмирения бури, ветра,
1: да.
0: И тем не менее вот это происходило. Мне сложно сказать, как бы я иногда, вы знаете, в молитве благодарю Бога, что... Нет, мне хотелось бы иногда жить в каком-то другом веке. Те
1: Почему?
0: События современности, которые я переживаю, они мне не нравятся. Они меня где-то, ну, обескураживают, разочаровывают, может быть, и так далее. Я думаю, вот где-то, если бы Бог меня поместил там, может быть, мне там было бы удобнее или лучше. Но с другой стороны, я иногда благодарю Бога, что я живу сегодня здесь, потому что, будучи на месте учеников или во времена Иисуса Христа, я не знаю, в какой бы когорте людей я был бы.
1: Угу.
0: Я не знаю. И сегодня, говоря о учениках, мы, конечно, можем сказать, ну как, Петр, ну как я, ну что же вы такие твердолобые, не могли до сих пор понять, что Христос все может, да, вот он это делает, вот он и это делает. И мне кажется, в этом эпизоде Христос открывается вновь в таком, ну, для меня, человеческом обличье. Там он увидел, что люди голодные, взял их, накормил. Здесь он увидел, что ученики гребут из последних сил и не могут справиться с волнами. И написано, что он пошел к ним, но собирался пройти мимо. То есть он пошел, чтобы помочь все-таки им. Да? Его движение было в этом случае. Как бы Христос вот, ну, таким представлен. С одной стороны, он Бог всесильный, он Бог, творящий все вокруг нас, Вселенную. С другой стороны, он там, ну, хочет помочь, сесть за весло, взяться, помочь им, ну, условно говоря, с этим. Да. Но вот, возвращаясь к тому, что я говорю, ученики почему-то, даже будучи с Христом каждый день, они не сразу воспринимают Его божественность, Его способность. Да? Они, ну как это можно сказать, да, они лишь по одной страничке, по одной строчке впитывают и не больше, впитывают и не больше. Могу я так подумать, осуждая их? Но я думаю на себя иногда, да? Разве Бог в моей жизни не предпринимает столько же дел, как тогда, когда сегодня? Сегодня мы с вами, Мария, проснулись. Слава Богу, живы и здоровы, да? Но мы ведь знаем, что масса людей сегодня не проснулись. Они в более сложных ситуациях. И мы не можем сказать, ну, Боже, да, все правильно, ты правильно сделал по отношению ко мне. Нет, я не испытываю таких чувств. Я только благодарю, что я сегодня здесь. Но есть вещи в течение дня, которые сегодня я просто не заметил. Я боюсь сегодня прийти вечером в молитве и сказать, Господи, все было нормально, ты все сделал правильно. Но я, наоборот, говорю, Господи, прости, что я чего-то не заметил того, что ты делал в моей жизни. Мне кажется, ученики также. Да, Евангелие, евангелист Марк говорит, что их сердце было закрыто, их умы были закрыты. Или же, дословно, их сердце было окаменено или каменное.
1: Да.
0: Я не думаю, что они... что они Иисуса Христа вот воспринимали так бесчувственно, да, или вот с каменными лицами. Не об этом речь. Но вот эта способность воспринимать Бога в полноте, она еще к этому времени у учеников, похоже, не раскрылась в той мере, в какой бы Христос хотел это сделать.
1: Мне кажется, вообще это достаточно сложно. Я вот представляю всегда себя, наверное, на их месте. И мне кажется, что я бы тоже испугалась. То есть, мне кажется, сейчас очень здорово читать.
0: Да, конечно.
1: Это же вообще, когда мы читаем, ну, как бы мы же читаем тоже...
0: Законченную историю.
1: Да, да, мы тоже так же проживаем с ними вот эти вот, ну, эмоции, да,
0: да.
1: Наш мозг же тоже так же это воспринимает, да. То есть он думает, о, но мы это читаем, мы в этом не участвуем. Как бы мы повели себя на их месте... Ну,
0: да.
1: Я думаю, что на самом деле мы бы тоже испугались. Мне кажется, настолько в этом проявляется, в принципе, человеческая сущность. Да? Нам же страх не просто так дан. А они, мне кажется, тоже тогда знали, что существует и сила вражеская. Они как бы ее видели, да? С бесами
0: да.
1: Они сталкивались.
0: Я вот. Иногда размышляю и думаю, Мария, ну вот как должны были бы они отреагировать? С одной стороны, если бы они увидели Христа, идущим по воде, и сказали бы, ну, нормально, он же ж Бог, все нормально, как бы он может это делать. То есть нужно было так реагировать? Не думаю, да. Вот. С другой стороны, если бы он там сделал чудо с хлебами и насыщением 5000, они сказали бы, ну, конечно, ну, все правильно, он же способен это сделать. То есть, наверное, и это, не этой реакции ожидал от них Господь.
1: Угу.
0: Но продолжать как бы не, то есть не расширяя принятие или познание о Боге,

0: Боге тоже было неверно.
1: Угу.
0: Тоже было неверно. Вот. Нужно было вот, довериться Богу, нужно было увидеть в нем вот эту мощь и силу. Да, и сегодня, мне кажется, в нашем мире полно чудес вокруг нас, которые, ну как мы должны, да, как мы должны воспринимать? Ну, вы, наверное, знаете, да, там скорость света, вот, 300 тысяч километров в секунду. Я иногда удивляюсь о том, что мы каждый день видим солнце. Вчера был солнечный день, прекрасный.
1: Угу.
0: Вот. Но, тем не менее, если бы солнце перестало светить, мы об этом узнали бы только через 7,5 минут. То есть мы об этом, мы еще бы 7,5 минут жили, но мы уже и не знали бы этого, что все, мы уже погибшие люди. Да? То есть вокруг нас масса событий, которые нам нужно воспринимать живо. Да, не просто говорить о том, может быть, что «Боже, как же ты мог это сделать?», а с благодарностью.
1: Вот да. Мне кажется, что вот как будто, когда вы привели пример про солнце, да, нам кажется, как это оно, да, допустим, вдруг его так выключило. Это почему это вдруг? Мы никогда не задумываемся, что на самом деле в нашей жизни очень много, вот как вы сказали, чудес, что мы живы, что мы там вообще, в принципе, ходим, что мы дышим, что мы живем. Да, и как мы, кстати, говорили в прошлой теме про простоту, про действие в простоте, как Бог вообще заботился, да, об учениках, мне кажется, это все, да, вот это показывает на самом деле, что ученики были такими же живыми, как и мы. Они также сомневались,
0: да.
1: Они также пугались, хоть и видели кучу чудес. И им казалось, наверное, что так и должно быть, как и нам сейчас.
0: Да.
1: Вообще у нас все понятно, все логично. И если вдруг у нас что-то выключается, мы сидим и думаем, а почему? Боже, зачем ты у нас это выключил или забрал? Да, а до этого мы не задумывались, что вообще это Бог нам даровал. И в прошлый раз мы говорили про то, что наша вера и доверие, оно как раз-таки укрепляется в действии, когда у нас не все так, скажем, гладко. Потому что когда у нас все идет как по маслу, да, наш ум, он не начинает работать. Да, у нас так, в принципе, заложены наши там нейронные электроники в голове. Они начинают работать, когда есть импульс.
0: Да, да. Я еще хочу здесь добавить, на мой взгляд, тоже есть в этой истории как бы намек автора, евангелиста Марка на это, что Христос учил учеников и нас сегодня к тому, чтобы мы впускали Его во все сферы своей жизни.
1: Это как?
0: Наверное, в предыдущих программах мы уже договорили иногда, что мы выставляем какие-то границы Богу.
1: Угу.
0: Вот, Господи, вот в этом ты можешь участвовать, а здесь я сам, да? Вот это здесь ты можешь сделать, а здесь я сам. И вот эти простые как бы бытовые эпизоды, которых мы читаем, где участвовал Христос, они показывают, что Христос хочет быть со мной, ну, простите, на кухне,
1: угу.
0: В гараже, на даче, в транспорте, в том, что я делаю, одеваюсь, иду, двигаюсь на работу и так далее, и так далее. То есть не только тогда, когда я зашел в двери храма, и я там осознаю, что я сейчас в присутствии Бога. То ли я произнесу молитву, то ли я какие-то другие действия религиозные совершу, и там я знаю, что вот есть Бог. Тогда получается, что Бог у меня всегда на своем месте.
1: Угу.
0: Только там, где я хочу. А мне кажется, эти вещи показывают, что Господь с учениками хотел проживать каждый день. Абсолютно от начала до конца. То есть вот он хотел быть с ними в лодке, он хотел им помочь в этом отношении, он понимал их нужду, он хотел накормить их и так далее, и так далее. Вот в моей жизни сегодня я вижу, что Бог хочет участвовать таким же образом. Он знает, что я встаю, мне нужно идти исполнять мои обязанности, мне нужно куда-то двигаться, перемещаться. И я приглашаю, Господи, пожалуйста, помоги мне в этом, участвуй мне в этом. И понимаете, вопрос доверия именно возрастает вот в этом.
1: Угу.
0: Мне кажется, легче верить для меня в какие-то глобальные большие события или вещи, да, если они происходят таким впечатлительным образом. Но мое доверие к Богу, я для себя отмечаю, растет, когда я произношу, когда я приглашаю, когда я в мыслях обращаюсь к Нему, просто вот ежедневно. И молитва – это не то, когда я прихожу только в храм и становлюсь на колени или склоняю свою голову. Молитва – это мой разговор в обычной жизни с тем, кого я не вижу, но который присутствует, который есть.

0: Вот таким образом растет доверие. Первое, что я тогда в каких-то бытовых ситуациях говорю, ну, сегодня люди говорят, что бы ни произошло, о Боже, что-то произошло трагическое, о Боже. Но я замечаю, что люди это говорят не потому, что в этот момент они знают, к кому обращаются, а потому что это форма какой-то вот, ну...
1: Вводное слово.
0: Да, да, вот очень спасибо большое за такой момент. А вот эта простота во взаимоотношениях с Богом, Бог желает, чтобы вот именно в этот момент первое, о чем бы я подумал в своих мыслях и обратился, это к Богу. И таким образом растет это доверие. А не тогда, когда Господь, ну, выключит солнце, к примеру, и мы узнаем о этом через только 7,5 минут.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое за такой емкий ответ. Теперь мы знаем, что доверие к Богу растет даже когда мы обращаемся в самых простых и бытовых ситуациях к Нему.
0: Аминь.
1: Дорогие друзья, мы благодарим вас за участие в этой программе, что были, что смотрели и читали вместе с нами. Также мы просим о том, чтобы вы не стеснялись и высказывали свое мнение, вопросы в комментариях. Мы желаем вам благословений и до новых встреч!

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Здравствуйте, друзья! Привет, девочки! Как у вас настроение сегодня?
1: Хорошее.
2: Да.
0: Хорошее? А вы знаете, я когда шел сюда, то на улице мне очень нравилось. Такая погода сегодня отличная. Светит солнышко. Небо, облака просто удивительные. А еще красивые величественные деревья и птички поют, заливаются. Сердце прямо наполняется такой благодарностью, что вокруг нас кто-то все так чудесно и красиво сделал. Как вы думаете, а кого можно поблагодарить прямо вот за все это?
2: Бога.
0: Бога? Правда? Он создал нас с вами, всю землю, все, что нас окружает. Живое и неживое. И знаете что? Я хотел вас спросить. Такую маленькую загадочку загадать. Давайте отгадаем, что относится к тому,

0: что сделал Бог, а что относится к тому, что сделал человек. Ну вот, например, груши.
1: Бог.
2: Бог.
0: Бог сделал. Апельсины?
1: Бог. Бог.
0: А тарелки?
1: Люди.
2: Люди.
0: А чайник?
1: Люди.
0: А плита?
1: Люди.
0: И тарелки?
1: Люди.
0: А семечки?
1: Бог.
0: И яблоки? Столько Бог. Всего создал Бог? У нас с вами сегодня фрукты прямо объедение. Мне вот очень нравится клубника.
1: Мне тоже.
0: Запах вы потоку понюхайте.
1: Вкусно пахнет.
0: Красотища, вкуснотища. А еще апельсины, яблоки, киви и груши. Из всего этого мы с вами сделаем сегодня несколько поделочек. У нас будет птичка, у нас будут рыбки и будут мышки. Начнем с вами с мышек. Давайте. Мышек мы будем делать из груш. Берите каждая по груши.
1: Они похожи формы на мышек.
0: Да.
2: Вот носик, вот голова.
0: Да. Мы сделаем сейчас, берите ножики. Мы с вами сейчас сделаем для них ушки, у них вернее. А до этого надо отломить хвостик и вставить его с другой стороны. Можно его выдернуть. Да. Тут у нас будет носик, правильно?
1: Угу.
0: Мышка с таким курносым носиком.
1: А это что?
0: Да, вот туда сзади вставим. И если не вставляется, можно чуть-чуть вот так вот ножиком дырочку сделать.
1: Сюда вставляем, с этой стороны.
0: Вот это будет хвостик. Да, тут будет спереди. Делаем вот так надрезик. Вот от носика сюда вперед. И чуть сбоку, потому что это будет глазик. Один глазик. Но не дорезаем до конца, смотрите. Осторожненько только, тихонечко. Не так глубоко. Вот. Получилось, Ален?
1: Вот.
0: Да. И вот так вот его чуть-чуть поднимаем. И давай, помогу тебе, Ник, давай. Давай, твоим ножиком. Вот так. Вот. И вот так вот отгибай. Вот. Это получается место для глазика и ушка. И с другой стороны, смотри. Вот так вот. Раз. Оп. И второе ушко. Ага. Давай, аккуратненько, я тебе помогу тоже. Вот так вот. И вот так вот загибай. Ну, нам теперь надо вставить глазки. У нас есть семечки. Давайте возьмем.
1: Я уши выпадают.
0: Выпадают? Вот, держится. Так, и вставляем вот сюда красивые глазки. Оп! И второй глазик. Алена, у тебя получаются глазки?
1: Она глаза, пожалуй,
0: а еще
1: вытрущила.
0: Можно маленький ротик.
1: Оп. Ку-ку.
0: Да-да-да, чуть-чуть. Опа! Ну, давайте с вами мышек поставим на одну тарелочку все вместе. Пусть они смотрят у нас туда, вперед, на ребят. Раз, два и три.
1: Мою мышку Роза зовут.
0: Розочка, правильно, мышкам можно даже дать имена. Розочка, как у Ники называется, зовут мышку?
2: Лили.
0: Розочка, Лили и мышарик. А теперь мы сделаем из апельсинов и клубники рыбок. Я вам дам каждой по тарелочке.
1: Они
0: держите.
1: Синие. Они синие, потому что это как море.
0: Держи. Да, вот сюда ставьте. И мы сейчас с вами подготовим все, что нужно для рыбок. Я буду резать апельсин, а вы, пожалуйста, возьмите клубнички. Вот так поставим. и разрежьте их на доли.

0: Кольки такие, ну, тоненькие, наверное, не очень будет интересно и удобно резать. Режьте такие толстенькие, хорошенькие дольки.
1: А хвостики куда?
0: Хвостики выбросите.
2: Как это делать еще раз?
1: Вот так вот? Толстые?
0: Да, толстые такие, хорошие дольки. А я разрежу апельсин, смотрите как. Пополам. И тоже толстыми, красивыми дольками.
1: Я уже разрезала одну клубничку. А сколько клубничек?
0: Ну, давай парочку. Посередине кладем апельсин.
1: Как солнышко в небе.
0: Да. А теперь из...
1: клубники.
0: Да, из клубники, из долек мы делаем для них плавнички, хвостик и ротик. Спасибо. Посмотрите, какой красивый получится хвостик. Вот так вот.
1: А я хвостик делаю вот.
0: Плавничок. Вот смотрите, я верхний плавничок сделал вот такой, чуть-чуть отрезал. И получился такой красивый плавник верхний. А потом одну дольку разрезал пополам. И получился нижний у меня плавничок. И губки. Вот посмотрите, как можно сделать губки, я вам покажу. Они такие получатся небольшие. И как настоящий прямо ротик у рыбки. Как сердечко такое вырезать. Оп! Ну-ка.
1: Сейчас.
0: Получится у вас? Давайте рыбкам сделаем глазки. Опа. Так. А как вы думаете, на что это за порода рыбы? Ну, акула, там, дельфин, там.
1: Немо.
0: Немо? Рыба-клоун?
1: Да.
0: Рыба-клоун? Отлично. Отличные рыбы-клоуны. Мы уже с вами сделали мышек, рыбок, и осталось сделать нам птичку. Но я вам сейчас загадаю загадку, и вы должны отгадать, что это будет за птица. Это просто чудо-птица. Как такой не восхититься? Хвост ее красив и длин, а зовут ее...
3: Павлин!
0: Молодцы, правильно! Будем делать сейчас павлина. Мы сделаем ему большой, красивый хвост. Мы положим дольки апельсина, а сверху положим дольки яблока и дольки киви. И это будет большой, шикарный хвост. Аленушка, нарежешь киви, а Ника нам нарежет еще долек клубники, потому что нам нужно будет и клубникой хвост украсить. Я немножечко дорежу нам, чтобы у нас было больше апельсинчиковых долек. И будем их вот так вот складывать.
1: А другой все?
0: Это у нас хвост получился.
1: А другой?
0: А теперь давайте сделаем туловище из павлина.
1: Можно, я знаю, как это делать. Вот так положил и все.
0: Нет, неправильно. И все. Значит, мы срежем снизу, чтобы павлин у нас крепко стоял. Вот так. Уберем у него пока хвостик вот этот сзади. Вот. И сделаем здесь надрез. Это будет красивый...
1: клюв.
0: Нет?
1: Рот.
0: Павлиний.
1: Хвост, за который...
0: Хохолок. Правильно, вот он. Так, значит, вот сюда, в эту треугольную дырочку, мы вставим кусочек яблока. И это будет у нас очаровательный павлиний носик. О! О! Красиво?
1: Угу.
0: Красиво?
1: А вот глазки.
0: Глазки давай сделаем дырочки, чтобы их легко было вставить. Оп. И с этой стороны. Оп. Вот так. Ну-ка, вставляем.

0: Ой, просто очаровательный павлин.
1: А ножки?
0: Ножки, правда, можно сделать лапки из долек клубники.
1: И семечек. Это ногти. Семечек – это ногти.
0: Ну, это будут уже когти, как у коршуна.
1: Мяу.
0: Так, давайте еще сделаем лапку.
1: Под вот номером так. 2.
0: Как? Получилось? Красиво?
1: Угу.
0: Здорово. Ну что, все эти наши поделки напоминают нам с вами, что Бог создал все красиво и здорово. Так что не будем об этом с вами
1: забывать. А это все?
0: А это все.
1: Съедим.
0: Потом съедим. Ну что, всем пока. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
1: Зеленый. Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
2: Синий,
1: 1,
2: зеленый,
1: 2,
2: желтый,
1: 3,
2: оранжевый,
1: 4,
2: красный,
1: 5,
2: синий. Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
4: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
1: Охотник – О.
2: Оранжевый.
1: Желает Ж.
2: Желтый.
4: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.

0: фазаны.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
0: Фиолетовый.
3: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
4: Правильно. Радуга состоит из семи цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
5: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
4: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
5: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
4: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
5: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я!
3: Я тоже!
0: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
5: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
4: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
5: На тот момент это было все население Земли.
0: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
4: Да, но никто из них не поверил Ною.
5: Они смеялись над ним.
4: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
3: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
4: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
5: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
0: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
0: Можно
3: я
0: с вами?
3: Пойдем, Лёлик.
5: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
0: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
5: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
3: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
5: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
3: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
1: Всех животных, которые жили на земле.
0: И слонов?
1: И слонов.
3: И жирафов?
1: И жирафов.
0: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
4: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно мы с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
6: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты,
2: зерна,
4: трава.
2: Фрукты,
4: зерна,
2: листья.

0: Дедушка, а какой второй признак?
1: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
2: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона, лошадь, барашки.
2: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
5: Олень.
2: Да, а это кто?
6: Носорог?
5: У него что, есть копыта?
2: Да, только он относится к нечистым животным.
4: Почему? Он же плавает.
1: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
2: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
1: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
7: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
2: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
2: Пока земля полностью не покрылась водой.
4: И даже горы?
7: И даже самые высокие горы.
4: И Эверест?
7: И Макалу, и Килиманджаро.
4: И Килиманджаро?
7: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
2: А потом дождь внезапно прекратился.
3: А я пошла в свою комнату.
2: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
1: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
7: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
1: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
7: Но ворон вернулся в ковчег.
1: Тогда Ной выпустил голубя.
7: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
2: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
1: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
7: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Привет!
1: Друзья, привет! Это молодежный проект «Питстоп», где мы вам помогаем принять правильное решение в сложных ситуациях. Заезжайте к нам. И у нас сегодня здесь Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И тема нашей программы сегодня – цифровой этикет.
2: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь... Ну, комментарий такой негативный. Другой начнет сразу с ним спорить. Третий свою точку
3: найдут
2: зрения.
3: Всегда кто поддержит.
2: Доказывать. И там 200 сообщений, и они все просто... Ох, это ужасно на самом деле.
3: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим. Угу. Что, я должна молчать? Я должна просто так...
2: Вот, кстати,
3: и да. Пусть висит.
4: Очень любит присылать всякие там проголосуй, там репостни,
2: лайк
4: мне. Да, я, пожалуйста, пожалуйста, я умоляю. Бан! Все.
1: Друзья, я думаю, что вы понимаете уже, о чем пойдет речь. Первый вопрос для вас. Как вы думаете, в интернет-пространстве, в соцсетях, где угодно, в интернете, можно ли соблюдать этикет и должен ли он быть там вообще?
4: Ну, вообще, должен – это да. Есть ли он сейчас – не факт, не везде.
1: А, то есть не факт, есть ли, но должен.
4: Ну, вообще, как бы по-хорошему должно происходить так. Ты ведешь себя в интернете так же, как ведешь себя в жизни. То есть, вот, ну, тебе открывается свобода анонимности на

0: сохраняешь как бы свой,
1: честь.
0: Да, свою честь, свой стиль общения, так же, как ты общался. Да. И
2: то есть определенные правила жизни, этикета, что нужно уважать старших, уступать дорогу, там, ну, девушек.
1: Там правила немного отличаются, на форму уже есть правила, которые ты должна соблюдать для того, угу. чтобы тебя там не выкинули, не удалили.
2: Ну да, то есть и есть, то есть, определенные правила в принципе для форума, но есть же еще не писанные правила. Например, то есть такие вещи, которые не описаны там, но хорошо бы это соблюдать. Например, не обзывать кого-то. В интернете же можно кого-то обзывать?
3: Как раз-таки там это, мне кажется, делают теперь чаще всего, потому что раньше, ну, как бы в интернете общались не так часто, как сейчас. Сейчас там не только общаются, интернет — это огромная площадка, где можно реализовывать себя как хочешь. И люди, пользуясь тем, что они не общаются с человеком, ну, как бы... глаз на глаз, они могут позволить себе кого-то обозвать, оскорбить. И я вот когда читаю комментарии, это просто, ну вот 90% это просто грязь. И это так
2: это негатив.
3: Противно, если честно, да.
2: А, вот у меня вопрос чисто такой, ну, статистический. Вы в каких соцсетях, в скольких соцсетях вы зарегистрированы? Ну вот Андрей.
0: Ну, где-то в трех. Если... как бы...
2: активно, активно, так скажем,
0: просто как сидишь, бы сижу, да, где-то в трех.
2: Три, ага.
1: В двух.
2: Нажала.
3: Я Наташа. Тоже где-то 2-3, ну, ВКонтакте, Инстаграм основные, да. И там, mm-hmm. если нужно, где-то зайти в WhatsApp, Твиттер.
2: Ну, WhatsApp, Твиттер, Вайбер, это да. больше, то есть, как такие вот для сообщений. И там вот в соцсетях, конечно же, активно можно... ну, по сути, жить тоже так же можно и реагировать на какие-то вещи, ставить комментарии, лайки, дизлайки.
1: Для этого и придумано. Все
2: для этого
1: лайки,
2: и придумано. Да. Соответственно, можно ли обидеть человека в соцсети?
3: Конечно.
2: Так же, как и в жизни, согласны?
3: Да, даже сильнее.
2: Мне интересно, когда-то вас обижали, ну, как-то в соцсетях какой-то комментарий или что-то писали, что вам было действительно обидно, или что вас прям, ну, унизили. Было ли такое?
3: Да, было. Ну, комментарии писали какие-то негативные, то, что там что-то не нравится, или это вообще бред, или матом даже писали. Причем люди, которых я не знаю, писали, ну, ты там вообще. Вот, и как бы ты все равно человека не знаешь, понимаешь, что это, ну, ничего серьезного, какой-то... ну, человек нет мира сего. Но ты все равно воспринимаешь это чуть-чуть на свой счет, и тебе немного обидно. Даже если тебя вот кто-то не лайкнул, ты тоже обижаешься. Вот он там всех их пролайкал. Девочки любят следить за этим. А тебя не лайкнул. Это тоже оскорбление. Не до лайк вот этот.
2: Ага. То есть, в принципе, проявление как-то равнодушия, это тоже оскорбление. То есть он всем поставил лайки, все ему нравятся, понимаешь ли?
3: А я... у тебя все нехорошо.
2: Ну да, вот видите, даже так бывает.
0: Серьезное оскорбление.
2: А как вы реагируете на это? Вот на какие-то такие проявления, плохие комментарии, какие-то фразы странные?
0: Ну, первая реакция — это, конечно же, негатив всегда возникает, так как, ну, негатив порождает.
2: Негатив, понятно, у тебя внутри. Как ты там реагируешь, в соцсети?
0: А, именно в соцсети.
2: А в ответ ему? Или просто ударяешь, просто игнорируешь?
0: У меня просто не было такой частой ситуации, потому что я не активный такой сильный пользователь. Не произвожу так много контента, чтобы на него реагировали.
2: На него реагировали?
0: Да, вот. Но могу сказать, что порой люди относятся к этому... Ну, если человек как бы... Он в жизни нормально общается, у него нет такого, что он импульсивен. Он нормально вполне на это реагирует и понимает, что и этому есть место в интернете.
2: Вот интересно, есть такая девушка... Надежда Агеева, она специалист в области агрессии, и она пишет по поводу соцсетей. Да? В первую очередь, агрессия в соцсетях или вообще агрессия связана со сложностью осознавания и предъявления агрессии в реальном мире. Понимаете? То есть в реальном мире человек не свою агрессию не выпускает, оставляет себе, ее подавляет, и это связано с тем, что она выливается в итоге в соцсетях. А также с проблемами с самореализацией и самооценкой.
3: Ну да,
1: зачастую так и есть.
2: То есть, когда человек не может себя здесь реализовать, в реальной жизни, у него самооценка низкая, то он там начинает себя реализовывать, там, где, может быть,
1: не... Заметьте вообще, что всякие плохие комментарии пишут непонятные люди. Непонятная аватарка с непонятным именем. И вообще какие-то они такие...
3: Да, я согласна.

0: Классно. Люди за счет, ну, того, что унижают других, как бы пытаются как-то себя немножко поднять, но все равно это гиблое дело.
1: И вот что еще добавляет она. Шквал агрессивных посланий в интернете может говорить о том, что человеку сложно реализоваться в социуме в целом, либо в каком-то отдельном направлении. Тогда он начинает завидовать чужому успеху. Ну, то есть это как проявление такой зависти, вот этот негатив, это последствия нереализации в мире. Можно ли назвать этого человека своего рода жертвой? Ну, или тоже какой-то, ну, что он в этом случае не виноват. Что вот у него просто вот в социуме что-то не получилось, ну, как бы в мире, в обычной жизни. Может, его оскорбили, унизили, и он тут начинает просто реагировать в соцсетях на всех.
0: Человек всегда ответственен за свои слова, за свои поступки. И даже если он находится в такой ситуации, он же не должен, ну, других как-то из-за этого унижать, потому что они же не виноваты. Вообще человек, который, ну, с высокими моральными принципами, он никогда не будет так делать.
2: Какие-то энергетические вампиры, которые требуют эмоций других людей, только они их не получают в реальности. И вот они ждут, чтобы им ответили там, но... Ну, нормальный человек, мне кажется, это проигнорирует и вообще не будет на это обращать внимания. И что вообще эти люди пытаются добиться этим плохим отношением к другим людям в соцсетях?
1: Ну, это же не личная встреча. Как говорит специалист по агрессии, они от этих людей ничего не пытаются. Хотя, может быть, они пытаются от самого вот этого, ну, от соцсети, да, там добиться какой-то реализации, реализовать себя, как бы высказаться, вылить вот эту агрессию, которая есть внутри. И ему даже не нужно, по идее, тогда твоей реакции. Он просто это делает, чтобы себя облегчить. Ну, получается так вот. И вот интересно, об этом как раз вот тоже написано хорошо в Библии. Книга «Притчи», я попрошу открыть. 6 главу, 12-14 текст. Анжела, открой, пожалуйста, нам прочитай.
2: Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
0: Да.
1: Видите, как?
0: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь... Ну, комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
2: найдут
0: зрения
2: всегда, кто поддержит,
0: доказывать. И там 200 сообщений, и они все просто... О, это ужасно на самом деле.
1: Ну да, такое вот случается, знаете, как бы не только в комментариях, такое случается часто в каких-то просто чатах, там, где есть несколько людей. Вот есть, найдутся такие люди, которые начнут, да, что-то делать, и кто-то их подхватывает, И эти сообщения потом вот, ну, так скажем, таким длинным списком, что тебе даже не хочется читать. Вот. И бывают ссоры, и бывают, люди выходят из чата. То есть как реагировать на это? Уйти просто. Вот вы человек, который вот под это попали, вы это видите. Вы там тоже находитесь. Что вы сделаете? Вы будете этого человека исправлять, обличать, ругать. Вы попросите его что-то, ну, перестать так делать. Или вы просто абстрагируетесь, будете его игнорировать, добавите в черный список, удалите. Что вы сделаете?
0: Ну, что касается социальных сетей, ну, если бы, допустим, я была как-то с человеком разговаривала, я бы, может быть, еще попыталась ему как-то там обличить, если
2: это
0: нужно.
2: Да, если бы он другом был, да. Или, ну, каким-то знакомым человеком.
0: А так это просто будет 2 барана на мосту, 10 баранов на мосту, 5 на одну, остальные 5 на другой, и просто это бесконечные бараны будут такие. Ну, если так говорить, потому что все равно будут с тобой спорить. Если человек настроился спорить, ты его не переспоришь.
1: Но если это друг,
0: если друг, то надо с ним встретиться и поговорить.
1: Поговоришь.
2: Или также
0: или позвонить. Да.
1: А добавлять человека в черный список, это плохо?
3: Смотря почему.
1: Смотря почему. Но если вот он так себя ведет...
2: Я думаю, что это неплохо.
1: Андрей, ты добавлял человека в черный список когда-нибудь?
3: Да.
1: Ну или удалял просто?
3: Да, удалял. Есть такая функция интересная в социальных сетях, что человек тебе может писать только тогда, когда ты добавил его в друзья. То есть это сразу отграничивает тебя от внешнего круга рекламы в соцсетях, которые вот пишут тебе, там, предлагают что-то. Но также у тебя есть еще друзья, которых ты когда-то добавил, но забыл о них. И это внутренний круг твоих друзей, которые иногда влетают в черный список, потому что очень любят присылать всякие там «проголосуй», там «припасни», да, «пожалуйста, пожалуйста», я умоляю. Бан! Все.
0: Спасибо.
1: Еще один стих хочу, чтобы мы прочитали из книги «Притчи». Притча, 26 глава, 4 стих. Наташа.
0: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и

0: себе не сделаться подобным ему.
1: Я думаю, что это совет вообще просто на все дни жизни, не только в интернете, а вообще в социуме, в общении, когда человек, ну, ты видишь, что он начинает сеять раздор, начинает поднимать вот это вот, так скажем, бучу с целью, чтобы развить вот этот конфликт. А если вы будете отвечать ему в такой же манере, то это не приведет к ничему хорошему. И Соломон мудрый говорит, что не отвечайте глупым по глупости, чтобы не оказаться в глазах других таким же глупым. И там же он еще пишет, чтобы он не выиграл вас. То есть тем самым вы побеждены, если вы также ему отмечаете.
2: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим, что я должна молчать? Я должна просто так...
0: Вот, кстати,
2: и пусть висит.
0: Если комментарий... да.
2: Ну, ладно, да, проглотил.
1: Нет, что делать? Что значит отвечать глупым по глупости, как вы думаете? То есть это значит вообще не отвечать?
2: Да, что делать?
1: Вообще не ну, игнорировать? Ну, я у вас вот спрашиваю. Ну, хорошо, Анжела дает вопрос. Наташа, Андрей, вы как считаете?
3: Я думаю, что не стоит все-таки отвечать, если человек тебя провоцирует на что-то. Именно, ну, как бы реагировать на эту провокацию. То есть бывает такое,
2: что... Может, это его мнение. Он не хочет меня провоцировать, кстати, он не хочет меня обижать. Он просто пишет то, что считает...
0: Ну, человек не какой-то там левый, какой-то странный.
3: Ну,
0: там,
3: он, к примеру, написал свое мнение, но в этот момент как бы он еще ждет твоей ответной реакции, скорее всего. Чтобы вот ты высказал что-то со своей стороны, как ты, ответишь на то, что ему понравилось.
2: А я не хочу отвечать на это сообщение. Вот. Мне нужно
3: это один
2: удалять ответ. Комментарий.
3: Если не нравится, ты считаешь свою стенку как бы советской стенкой. Бан, расстрел, все.
2: Так нет, а не будет ли это ответом зло на зло? Ну, как бы, получается, я как бы тоже обидела этого человека своей вот такой реакции.
3: Твоя стенка.
1: Еще один стих давайте прочитаем. Андрей, Филиппийцам 4:8. Как бы такое пожелание от апостола Павла для нас. И вот, может быть, здесь какой-то ответ найдем для себя.
3: Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
1: То есть, как это применить к нашим вопросам? Что делать с таким злостным комментатором, да?
0: Справедливо. Там было слово справедливо.
1: Справедливо можно его также отчитать, он этого заслуживает.
0: А почему нет? А почему ты имеешь право высказать свою точку зрения тоже?
3: Там еще про добродетель.
0: Ну, подожди.
1: Что только чисто, что честно.
0: Ну, его справедливо и по-доброму.
1: Да, конечно, мы будем ситуацию уже сами решать в любой частной ситуации. Но важен подход к этому. К чему это все приведет? Да? Если вы знаете, что ваш разговор с этим человеком не приведет к ничему хорошему, если он неадекватно не послушает, может, у вас есть опыт уже общения с ним. То есть, может, это не стоит даже с ним общаться, может, стоит как-то проигнорировать. Если вы, может, знаете этого человека, и что он может выслушать, что он может что-то понять, что если ваш это друг, то, конечно, нужно реагировать как-то. Нужно ему сказать, что, может быть, он не прав, или что вам это не понравилось, что вам, вас это задело, обидело. И если он уже никак не прореагирует, тогда вот, может быть, уже стоит справедливо, как вы говорите, да, там, или в черный список, или удалять комментарии.
0: Как вот мне показывала практика, сколько раз, нужно выходить из социальных сетей, если такая ситуация произошла, и вам действительно нужно разобраться и, решить все нормально, по-человечески, вам нужно встретиться или созвониться в крайнем случае, потому что сколько раз вот у меня было такое, я там истерила или кто-то истерил ВКонтакте, это одно, а когда вот мне звонит человек, я понимаю, что я не могу ему так же сейчас продолжить, у меня нет такого, как будто я там один человек, а вот в жизни совершенно другой. Со мной можно нормально поговорить и нормально разобраться. А там вот тебя не угомонишь, ты там стикеры, что угодно, все, ты защищаешься. Но я считаю, с одной стороны, мне даже напоминает этот какой-то детский сад. Вот тот же самый черный список. Мы общались с человеком, он там придумал какую-то обиду, тут же кинул меня в ЧС, а я такая думаю, в смысле? Ты что творишь?
1: В реальности вы так бы общались, он бы...
0: Он бы не ушел бы вот так, по-английски бы не развернулся и не ушел. А вот тут он взял, кинул. Ну, вот просто у тебя проблемы так легко. Ну, если ты, как бы, я же знаю, что в жизни так человек не сделает, он разберется, и осадок такой не будет оставаться, и все будет по-другому. Потому что я считаю, что соцсети — это какая-то защита для таких вот людей, которые не умеют самореализоваться, реализоваться, как бы.
1: То есть мы приходим опять к тому, что вначале сказали, что хорошо бы себя в соцсетях стараться вести так, как ты в жизни.

0: повел.
1: Конечно.
0: Вот если ты повел бы себя так в жизни, что бы ты в жизни от человека сказал? То есть представьте, что он реальный человек. Не забывайте, что там все-таки за этими логинами, за этими аватарками стоят реальные, сидят реальные люди, которые вот вас слушают, и они все, ну, все это понимают. Хочу в конце несколько правил

0: стоит обижаться, злиться, если там кто-то что-то кинул, не стоит так реагировать, близко к сердцу принимать. Старайтесь выглядеть достойно в глазах соперников. Общаясь, называйте своего соперника, собеседника на «вы». Ну, конечно, не все так делают, да?
1: Если близкий человек,
0: то точно на «ты». Дискуссии не должны сводиться к ругательствам и оскорблениям. Запрещается публиковать информацию из приватных писем без согласия их отправителя, что сегодня некоторые делают, да?
1: Да, было.
0: Копируют письма твои личные, отправляют и так далее. Да, вот в общий чат, чтобы все это посмотрели. Будьте терпимы к другим людям. Если ваш собеседник не соблюдает правила этикета, не стоит общаться в его манере. И это как раз о том, что сказал Соломон, да, не отвечайте глупым по глупости. Вот. Ну, еще много-много таких вот важных моментов, которые, я думаю, что мы уже обсудили. Хочу, чтобы в конце мы прочитали стих Лука 6:31. Откройте, пожалуйста, ребят, кто-нибудь. Евангелие от Луки 6:31, как последний такой урок для нас, мне кажется, в этой ситуации. Лука 6:31. Евангелие от Луки.
1: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
0: Вот, золотое правило. Я желаю вам, чтобы и в соцсетях, как в реальной жизни, мы могли поступать с людьми так, как бы хотели, чтобы к нам относились. То есть, ну, я думаю, этим все сказано.
1: Да.
0: Друзья, сегодня мы говорили об информационном этикете, как вести себя в соцсетях, чтобы всем было хорошо и приятно. И помните, наш вывод, который мы сегодня сделали, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Пусть вам Бог в этом поможет. Пока!
2: Пока!
0: Пока.

0: а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Думая о себе, мы очень часто оцениваем себя достаточно высоко. А как же все на самом деле? Мы читаем вместе с вами Евангелие о человеке, который в списках учеников Иисуса всегда находится под номером номер один. Он отличается от всех своей решительностью. Именно он ходил по воде. Именно он неоднократно получает от Духа Святого свидетельство о том, что Иисус – никто иной, как Сын Божий. И вот именно он в беседе с Иисусом слышит слова, которые потрясают его, и, я думаю, не только его. В Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихе 34, Иисус обращается к Симону Петру и говорит ему следующее. «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Неужели такое может быть? Тот, кто всегда первый, тот, кто всегда самый инициативный, тот, кто движим Духом Святым, тот, кто обещает Иисусу, что не соблазнится о Нем, никогда не отречется от Него, не оставит Его, неужели именно Он всего лишь за одну ночь трижды от Него отречется? Мы с вами достаточно часто думаем о себе неплохо. И даже не то, что неплохо, а очень хорошо. Даем себе высокую оценку в своей жизни, считаем себя благочестивыми людьми, считаем, что люди, окружающие нас, совершают больше зла, чем мы. Очень часто люди по отношению к себе употребляют такие фразы. «Я никому ничего плохого не сделал, я человек достойный спасения, почему бы Богу не дать мне вечную жизнь?» Да, возможно, мы с вами достаточно зрелые, духовные люди, и, может быть, даже мы с вами

мы превосходим тех, кто нас окружает. Но в этом кроется некая опасность. Очень часто, давая себе высокую оценку, мы, возможно, занижаем тех, кто окружает нас, или, может быть, даже проявляем к ним, по отношению к ним, некую грубость, некую такую даже жестокость, можно сказать, давая им не просто низкую оценку, а даже где-то критикуя их или считая их недостойными спасения, или же недостойными того, чтобы быть возле нас, находиться вместе с нами в одном обществе. Однако Иисусу были известны такие мысли, подобные состояния. И не только к Петру, но позже ко всей церкви Иисус Христос обратится к лаодикийцам, к церкви последнего времени, к верующим, которые будут жить в конце всех времен. И обращаясь к ним, он скажет, что «Я знаю твои дела, ты не холоден, ты не горяч, ты тот, который достаточно высокого мнения о себе, ты думаешь, что ты богат и ни в чем не имеешь нужды». Да, на самом деле мы с вами, как верующие люди, считаем, что мы с вами самодостаточны как в духовной жизни, так и как христиане себя реализуем достаточно неплохо в этой жизни. Но Иисус обращается к Петру, и обращается не только к нему, но и ко всем, и говорит, что «А вот так ли на самом деле? В эту ночь произойдет то, к чему ты не готов». Вы знаете, очень часто, будучи студентом, не буду таить, что даже несмотря на то, что старался учиться и учился неплохо, очень часто какие-то вот темы, какой-то объем заданий все-таки оставался на последнюю ночь. Как говорят студенты, готовятся к экзаменам, как правило, в последнюю ночь. И вот кажется всегда, что в эту последнюю ночь можно все успеть, все одолеть. И очень часто студенты идут на экзамен с такой вот ложной уверенностью, что у них все получится, что они все знают. Но на следующий день, взяв в руки тестовое задание, они с глубокой тоскою, с разочарованием понимают, что недостаточно готовы к тому, чтобы успешно сдать экзамен. Это разочарование еще преодолимо. Можно пересдать. Но в духовной жизни не всегда так происходит. Случай Петра – это тоже один из, скажем так, одна из историй с позитивным финалом. Но нам очень важно сегодня услышать и увидеть, что Господь желает донести до каждого из нас, чтобы не оказаться в очень плачевной ситуации. Что Иисус хотел сказать Петру и всем нам? Один из первых тезисов, который я отмечаю себе, и я его так и заглавил: очень опасно ходить по краю пропасти. Как нам понять, что мы находимся в безопасности? Для того, чтобы идти по этому жизненному пути и идти уверенно, не оказаться где-то вот на краю пропасти и не упасть, христианин должен быть очень внимателен к своей духовной жизни и не обманывать самого себя. Вы знаете, сегодня люди, особенно молодые люди, очень любят рисковать. И мы в наших отношениях с грехом очень часто достаточно вступаем на опасные территории. Достаточно часто мы рискуем вместе с вами. И вот наш век, этот век экстрима, очень часто молодые люди, они готовы пойти на риск. Меня это очень часто пугает, особенно когда я общаюсь со своими детьми, и они мне заявляют о том, что они хотели бы там с парашюта прыгнуть, или что они хотели бы там какую-то пропасть. Там сейчас есть самые разные развлечения для молодежи. И я как-то вот гулял по одному парку и смотрю, там молодые люди готовы оплатить $60 для того, чтобы их сбросили с пропасти, конечно, со страховкой, специальная веревка, подвязка, все там предусмотрено, но молодые люди

платят деньги для того, чтобы испытать эти чувства. Я спрашиваю человека, который все это там организовывает, а скажите, пожалуйста, как вот если что-то пошло не по вашему плану, если оборвалась эта веревка, что дальше? Ну что может быть дальше? Дальше, конечно же, смерть. Но молодые люди об этом не думают. И каждый убежден в том, что с ним ничего опасного не произойдет. Мы, как люди верующие, как люди, которые находятся в этих исканиях жизни, в поисках смысла, в поисках счастья, в поисках Бога, должны быть очень внимательны, потому что дьявол предлагает очень опасную модель. Буквально с самого начала, подойдя к Адаму и к Еве, он предложил путь для них. И он им сказал, что, познав зло, они смогут стать как боги. Нарушив Божье повеление, они смогут перейти на следующий уровень познания этого мира. И вы знаете, на самом деле, сегодня люди, живущие в этом мире, очень часто пользуются именно этой моделью. Что это значит? В чем состоит эта уловка? Что человек может узнать нечто большее, получить доступ к большему, получить доступ к сверхъестественному и даже познать Бога, или, как дьявол сказал, что вы станете как боги, используя не Божью модель послушания, а используя модель познания зла. Бог предлагал познать добро. Бог предлагал не касаться зла. Дьявол предлагает прикоснуться ко злу для того, чтобы узнать нечто большее. И вот сегодня очень многие люди, они этим путем идут. Они вступают на опасную территорию, думая, что они находятся в безопасности, не понимая, что их жизнь в опасности. Так молодые люди, очень часто находясь на территории нечестивых, как мы читаем в первом псалме, о том, что человек, чье сердце прилепилось к Богу, который любит Божий закон, он никогда не будет сообщаться с нечестивыми. Но многие люди считают, что находясь в плохой компании, они могут оставаться хорошими людьми. Очень многие люди считают, что они сегодня могут развлекаться, находиться в местах, где пропагандируется безнравственность, а завтра быть в церкви и поклоняться Богу. Очень часто мы с вами думаем, что слушая музыку самую разную, не христианскую и даже, может быть, с какими-то элементами сатанизма, мы можем познать Бога и быть духовными людьми. Многие люди думают, что можно читать все, что угодно, и оставаться духовным человеком. У некоторых так получается, думают люди. Они вот вчера были там, а сегодня они в церкви. Познание Бога через грех невозможно. Бог не испытал грех. У него нет опыта греха, но он знает, что такое грех. И потому сказал: смертью умрешь, человек, если прикоснешься к нему. И поэтому Иисус Христос обращается к Петру и говорит ему: Петр, ты должен знать, что даже находясь возле меня, даже проживая эти годы вместе со мною, ты должен бодрствовать, ты должен быть очень внимателен к своей жизни. Ты не должен позволять дьяволу приближаться к тебе. Не ходи по краю пропасти, потому что во мгновение, не почувствовав, как это происходит, ты падешь, и ты отречешься от меня. Еще один очень важный элемент мы находим здесь, в этом повествовании. Мы с вами, проживая нашу духовную жизнь, конечно, в нашей жизни бывают испытания и искушения, и очень часто нам приходится выбирать в пользу Бога, отказываясь от каких-то земных благ. И очень часто мы с вами боимся. Я неоднократно встречал людей, с которыми беседовал, и которым предлагал следовать библейским принципам. Я слышал от них такие слова: «А как я буду жить? Как я выживу, если я все буду соблюдать, если я во всем буду делать так, как Бог меня учит, как я смогу выжить в этом мире?» Вы знаете, что дьявол – это автор очень искусных ложных сценариев.
как у него это

это получается сделать? Вы знаете, что когда мы читаем с вами вместе книгу Иова, здесь мы встречаем не только с вами слова Бога Иову, но мы встречаем здесь в этой книге с вами очень интересные слова, сказанные дьяволом. Вот послушайте, что он сказал Богу. «И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Интересно, дьявол знает, что человеку свойственно бояться. Наверное, поэтому в Библии более 300 раз сказано «не бойся». Бог обращается к человеку и говорит ему: «не бойся, я с тобою, я помогу тебе одолеть все жизненные невзгоды». Но дьявол знает, что мы боимся с вами. И дьявол знал, что и Петр боится. И каждый раз, когда в ту ночь к нему подходили люди и говорили, что и ты один из них, и ты был с ним, каждый раз он боялся за свою жизнь. Каждый раз он боялся, что ему причинят зло. И дьявол говорит: кожа за кожу, но за жизнь свою человек все отдаст. И поэтому этот искусный сценарист пишет сценарии, внушая нам, что если мы с вами последуем за Богом, наша жизнь станет невыносимой. Невозможно соблюдать все то, что Господь от нас ожидает. И, конечно же, Петр в ту ночь очень сильно боялся за свою жизнь. Но в этом евангельском повествовании мне очень нравится несколько эпизодов, которые мы встречаем с вами. Что в момент, когда евангелист Лука отмечает, кстати, очень внимательно, этот эпизод описывает, что после всех отречений, когда Иисус посмотрел на Петра, и когда Петр увидел этот взгляд Иисуса, в его сознании все поменялось. На самом деле мы с вами забываем о том, что наша жизнь в опасности, даже если мы с вами каждый день читаем Священное Писание. На самом деле мы забываем с вами о том, что Бог вместе с нами, и нам нужно больше доверять Ему. В Евангелии мы неоднократно читаем с вами, что Иисус говорит: кто сбережет свою душу, тот потеряет ее. В книге притчи, 29 глава и 25 стих, мы читаем с вами, что страх перед человеком – это ловушка. Мы забываем с вами об этом. И именно поэтому Иисус приглашает нас быть очень внимательными. Но в этом евангельском описании, когда мы читаем с вами о том, что Иисус посмотрел на Петра, лично для меня, я нахожу для себя здесь один очень важный урок. Что хотел Иисус этим сказать? Каждый раз, когда мы с вами отрываем свой взгляд от Бога, мы в опасности. И вы знаете, другой евангелист Марк, он описывает, какими словами завершается по своей сути все отречения Петра. Последнее, что он скажет: «Я не знаю сего человека». Да, на самом деле, если мы с вами не взираем на Иисуса, если наше внимание не сосредоточено всегда на Господе, то наступит в нашей жизни такой момент, когда мы с вами скажем: «Я не знаю сего человека». Апостол Павел напоминает нам, что изменение и преобразование человека происходит не тогда, когда он имеет высокую самооценку или он очень сильно уверен в своих духовных силах, и когда он убежден в том, что он верующий человек, и какой-то опыт веры многолетний является гарантией того, что он никогда не падет. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он пишет в 3 главе и в стихе 18, отвечая на вопрос: а что же может нам помочь с вами остаться верными Богу?

Богу во все времена. И он заявляет следующее. «Мы же, как открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Не наша самоуверенность, а именно вот этот важный элемент, когда мы взираем на Христа, когда мы взираем от славы в славу, когда мы видим славу Божью, когда мы видим всегда перед собой нашего Господа. Именно Он является гарантией нашего спасения. Когда Иисус посмотрел на Петра, он понял, что он пал. И когда Петр посмотрел в лицо Иисуса, он увидел эту божественную любовь. И Павел продолжает, и в послании к Римлянам, глава 10, стих 17, мы читаем, как он также продолжает и говорит нам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Наша вера возрастает тогда, когда мы продолжаем слышать Слово Божие. Другими словами, не наша самоуверенность, а наше постоянное сосредоточие на Боге является этим гарантом нашей безопасности духовной. Я хотел бы завершить это обращение к вам словами, которые мы встречаем с вами здесь же, в послании к Римлянам, 16 глава, в 19 стихе. Мы раскрываем для себя этот Божий план о каждом человеке. Что Бог желает? Павел пишет, «Ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Мы читаем этот стих в других комментариях, и эта фраза «просты на зло» достаточно ярко объясняется, переведена доступнее, чтобы вы были невинны в отношении зла, чтобы зло не нашлось в вас, чтобы оно не коснулось вас. Именно таким был Божий план изначально. Не прикасайтесь, чтобы вы не познали зло. Давайте будем следовать этой Божьей модели. Не будем рисковать, идя на сделки с грехом или с дьяволом. Давайте не будем рисковать, перестав доверять Богу. Не будем бояться за нашу кожу, за нашу жизнь. Не будем следовать этим ложным сценариям дьявола, что если ты пойдешь Божьим путем, то ты не сможешь жить. Твоя жизнь обречена на провал. Господь обращается к каждому из нас, как и Петру когда-то. Что Он хочет нам сказать? Поют ли сегодня петухи? Для Петра они пели трижды в ту ночь. А что сегодня? Мы читаем с вами Евангелие, мы читаем с вами признаки пришествия Иисуса. Мы каждый день слышим с вами во всем происходящем на этой земле. Новости и другие источники информации помогают нам чуть глубже осознать, что мы живем в последнее время. И, возможно, и в твоей жизни уже этот голос звучит. Будь очень внимателен, ты теряешь связь с Богом. Посмотри на Иисуса. В Его взгляде все написано, все можно прочитать. И помни, что именно на Него взглянув, ты начинаешь обратный путь, возвращаешься к Нему, чтобы никогда от Него не отказаться.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени?

какова регулярность занятий, качество полученных знаний, их практическая польза. Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».

Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав завет на строчке под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать, только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи, это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду, станут поколением наукой славной, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

Дорогие друзья, приветствую вас вновь на программе «Возрождение». И мы сегодня продолжим изучение жизни Авраама, Сары и его племянника Лота. Тема наших размышлений называется «Молитва за Содом и спасение Лота». Мы с вами обратимся к главе 18 книги Бытия, а также к главе 19 книги Бытия. В 18 главе книги Бытия говорится о том, что после того, как Авраам оказал гостеприимство ангелам, они решили пойти дальше. И гостеприимство Авраама на этом не закончилось. Он их не только встретил, но он решил их еще проводить. Есть такая известная поговорка: «Гостям рады, когда они приходят и когда они уходят», подразумевая следующую мысль: «Дорогие гости, а не пора ли вам восвояси? Вы уже надоели». Вот Авраам, он так не жил такими принципами. Он действительно радовался искренне незнакомым людям. И он не только был рад искренне их встречать, но также и не хотел, также неохотно с ними расставался. И в результате он стал наследником еще одного подарка от Господа. Господь сказал: «Утаю ли я от Авраама то, что хочу сделать в отношении Содома?» От Бога Авраам узнает о той участи, которая должна очень скоро, совсем скоро постигнуть погрязший во всех низменных грехах город Содом, а также другие города, окружавшие его. И вот как это говорится, вот как об этом говорится далее. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков

вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем?» И Господь отвечает Аврааму, что, конечно, если там будет 50 человек, то этот город будет пощажен. Однако Авраам не успокаивается на этом. Он продолжает молиться, ходатайствовать за содомлян. Он говорит: а если там будет 40, а если 30, 20? И так они дошли до 10. И тогда Господь перестал говорить с Авраамом, сказав, что он не уничтожит город и ради 10 праведников. Вот такая милость Господа к согрешающему роду человеческому. Он готов терпеть целый город населением в несколько десятков тысяч человек ради 10 праведников, чтобы они не погибли. Однако, как показывает дальнейшая глава, 19, в этом городе не нашлось даже и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама из этого города был выведен Лот с супругой своей и двумя дочерьми. Там не было 10 праведников. Спастись могли только 4 человека. Однако и из этих 4 человек спаслись только 3. Друзья, давайте обратим свое внимание на то, как начинается следующая глава книги Бытие, 19. «Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели». Не правда ли? То, как встречает Лот ангелов и как встречает их Авраам, есть много общего. Но есть и ряд существенных отличий. Давайте обратим внимание, где находился Авраам, когда к его дому приблизились путешественники. 18 глава говорит о том, что он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Это очень важный момент. Друзья, а где находился Лот? 19 глава сообщает нам, что Лот сидел у ворот Содома. Сегодня современному читателю мало что говорят эти строки, но на самом деле в этих стихах есть существенная разница. Дело в том, что Авраам не гнался за внешним земным благополучием, за мирской или политической карьерой. Он довольствовался скромным, но в то же самое время очень важным положением патриарха своего рода, своей семьи. Он находился по праву господина своей семьи у входа в свой шатер. А Лот, о нем сказано, он сидел у ворот Содомских. Что же такое ворота Содомские? В книге Притчи говорится о том, какой муж у добродетельной жены. Он не будет сидеть, где попало, он будет сидеть у ворот городских. Дело в том, что в те далекие древние времена у городских ворот собирались непростые люди. Это были своего рода органы местного самоуправления. Там собирались люди знатные, люди богатые, люди влиятельные. Они решали все важные для жизни города вопросы. Как вы думаете, друзья, а легко ли сделать, пусть даже маленькую политическую карьеру? Легко ли, например, занять должность мэра города, пусть даже не областного значения? Я уже не говорю о том, насколько тяжело сделать карьеру на более высоком уровне, чтобы стать чиновником в органах власти

федерального значения. И вот Лот, он умудрился не только вернуться в Содом после своего освобождения из плена, но и занять в нем ответственное положение. Возможно, это стало благодаря тем деньгам, которые у него были как наследство от фараона египетского. Ведь не секрет, что часто должности в органах государственной власти покупаются за деньги. И поскольку Содом был город очень испорченный, коррумпированный, то вполне возможно, что Лот воспользовался деньгами фараона, чтобы купить себе место в органах государственной власти. И вот именно там, у ворот Содома, он встречается с ангелами Господними. Он также не знал, кто они. И он также, как и Авраам, проявляет дух гостеприимства. Но только, знаете, опять с небольшой разницей. Если Авраам бежит навстречу своим гостям, то Лот этого не делает. Он просто им кланяется до земли. Это тоже очень серьезный знак внимания для незнакомцев, и Лот научился этой учтивости от Авраама. Но в отличие от Авраама, он не бегает, он все делает не спеша, как и подобает человеку, занимающему высокое положение в очень известном городе. «И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его». Дальше говорится о том, что он им сделал угощение, также испек пресные хлебы, как и это сделал Авраам. Не говорится, конечно, что он омыл им ноги, но, возможно, это подразумевается. Но есть еще, друзья, одна интересная мысль в этом отрывочке. Авраам, хотя и проявляет дух гостеприимства к незнакомцам, но, тем не менее, он не упрашивает их, не уговаривает так настойчиво, как Лот. А Лот почему-то упрашивает очень сильно, настойчиво. Как вы думаете, в чем здесь причина? А причина вот в чем. Авраам не стремился жить в Содоме. Он стремился жить в шатре на природе, как и заповедал Господь человеку, чтобы он жил не в городе. Первым основателем города был Каин, поэтому Авраам не следовал дурному примеру Каина. Лот же, в отличие от Авраама, стремился во что бы то ни стало попасть в Содом. Вы помните, ранее мы говорили о том, что Лот сначала раскидывал шатры свои до Содома, однако жизнь простого кочевника его не устраивала, и он решил поселиться в более комфортных, удобных условиях. У него был дом в Содоме, дом, естественно, благоустроенный, там все было, много комнат, канализация, вода. Вряд ли у Авраама были те же удобства, поскольку он жил в шатре. И, однако же, у Авраама была нравственная обстановка, нравственное окружение совсем другое. Авраам жил безопасно, ничто не угрожало ни его жизни, ни жизни его домашних. С Лотом же обстояли дела иначе. Содом был очень опасный для проживания город. Он был сильно развращенным. И там процветал очень древний, известный порок гомосексуализма. И поэтому Лот переживал, что содомляне, увидев новых людей в городе, обязательно воспользуются возможностью, изнасилуют их. Поэтому он так настойчиво уговаривает их остановиться у него. Дальнейшие события подтверждают эту мысль. Давайте прочитаем об этом далее в 19 главе. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили

дом. И вызвали Лота, и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Друзья, вы представляете, что происходит? Еще не легли они спать, дело было вечером. Весь город, написано, от мала до большого окружает дом Лота. Это невероятно, это непостижимо, вряд ли мы можем сегодня себе такое представить. Однако Иисус Христос предупреждал, что такое состояние жителей должно тоже наступить, потому что как было во дни Ноя или как было во дни Лота, так будет и незадолго до прихода Сына Человеческого на нашу землю во второй раз, уже не для избавления грешников, а для их погубления. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. И сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Интересно, как дальше строит отношения, диалог с адамлянами Лот. Он обращается к ним: «Братья мои». С одной стороны, бесспорно, он проявляет учтивость, вежливость, надеясь так укротить их разбушевавшиеся страсти. Но такой вежливостью он только подливает масло в огонь. Есть очень поучительная притча по этому случаю. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивыми». Авраам так не делал. Авраам в свое время сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к владыке неба и земли, что даже нитки от ремня обуви твоей не возьму». И Авраам пользовался большим авторитетом у содомлян. Лот же, который так настойчиво стремился в Содом, который, в отличие от Авраама, не брезговал нитками с ремней обувных их царей, а стремился этих ниток нахватать как можно больше, не имел такой нравственной силы. У него не было авторитета, и содомляне ему дали это почувствовать. Они сказали ему: «Вот пришелец и хочет судить. Мы знаем, как ты получил эту должность. Ты купил ее за деньги. Ты по-прежнему чужак для нас. Мы не будем тебя слушать. И теперь мы с тобой еще хуже поступим, чем с этими твоими гостями». Настораживает меня еще один момент в речи Лота. То, как он идет дальше, как он дальше с ними разговаривает. «У меня есть две дочери, девственницы. Воспользуйтесь лучше ими». Вы представляете, какие страшные слова произносит Лот. Даже если его незамужние дочери этих слов не слышали, все равно, что происходило в голове у Лота, как сильно угасла его вера, как сильно он изменился. Это был совсем уже другой человек, не тот, который однажды решился отправиться в далекий путь со своим дядей Авраамом. Живя в Содоме, его вера почти угасла, и хотя он и мучился, живя в Содоме, тем не менее, нельзя ходить по грязной дороге и не испачкать ног. Что-то безвозвратно было утеряно в сознании Лота. Он предлагает своих дочерей на растерзание толпы. И написано дальше: «Очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь». И теперь пришло время действовать Богу. «Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли». Уже не Лот открывает и запирает дверь, это делает за него Господь. «А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так, что они измучились, искав входа». Друзья, вы представляете, что опять происходит? Эти люди были поражены слепотою. И вместо того, чтобы прийти в ужас от осознания того факта, что они сейчас вот лишились

лишились зрения все разом. Этого не произошло. Напротив, они еще проявили большее усердие, чтобы найти вход. И это усердие было настолько великим, что они измучились. Сколько сделали они попыток? Можно только догадываться, сколько надо мужчине сделать попыток найти дверь, чтобы он устал. У пророка Исаии в 26 главе есть очень поучительные слова по этому поводу.

правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой, огонь пожрет врагов Твоих». Исаия, хотя и жил намного позже этих событий, но такое чувство, как будто он описывал то состояние, которое было у содомлян. «Рука Господня была высоко вознесена над ними, но они ее не видели. И если бы они даже были помилованы Господом, то не научились бы они делать добро, а стали бы делать зло по-прежнему. Настолько сильно были испорчены их сердца». Почему же содомляне докатились до такого состояния? На этот вопрос есть очень интересный ответ у пророка Исаия. «Вот в чем было беззаконие Содома и сестры твоей и дочерей ее в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». Оказывается, человек не сразу опускается до такого низкого состояния, когда предпочитает противоестественное разжигание похоти, когда вместо женщины ему хочется познать мужчину. Начинается все с гордости и пресыщения, и праздности, когда у человека появляется избыток денег, и когда он этим избытком не делится с теми, кому хуже, кто находится в нужде, тогда это приводит к гордости, и человек начинает все больше и больше суммы тратить на себя. И, однако, этого становится недостаточно, и человек хочет удовлетворять свои потребности все на более высоком уровне. Наконец-то его пресыщает и этот высокий уровень, и тогда он начинает делать то, о чем ранее даже боялся помыслить. Никто не опускается до такого скотского состояния сразу. Этот процесс длится достаточно продолжительное время, и он может занимать даже, если говорить о народах, сотни лет, несколько столетий. Однако, если вовремя не остановиться, то человек, не знающий Господа и не любящий Его, обязательно опустится на самое дно нравственности. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть здесь еще, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим место сие, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит». Смотрите, что происходит дальше. Ангелы обращаются к Лоту: «Лот, мы готовы спасти всех, кто у тебя есть в этом городе. Кого позовешь, того спасем». И Лот выходит в ночь, выходит в Содом. Как вы думаете, страшно ему это было делать или нет? Конечно, да. Ведь совсем недавно страсти только улеглись, и теперь Лот открывает дверь, чтобы идти и предупредить других своих родственников. Из этого краткого повествования мы можем сделать вывод, что у Лота было как минимум 4 дочери, 2 из которых еще не знали мужа, а минимум 2 были уже замужними. Не говорится, сколько было у Лота замужних дочерей. Говорится лишь о том, что он разговаривал с их зятьями, но им показалось, что он шутит. Как такое может быть? Неужели Лот походил на шутника? Он пережил такой стресс, он с риском для жизни прошел через город, полный ослепших, но в то же самое время свирепых, злых людей, направился к их дому. И что же такого шутливого они могли увидеть в Лоте?
А дело

дело все было вовсе не в Лоте, а в том, что они настолько привыкли к Содому, настолько им казались незыблемыми его устои, что они не могли себе представить такую мысль о внезапной гибели Содома. И они никак не ответили на предложение Лота. Тогда ангелы стали торопить Лота. Они видели тщетность усилий Лота по спасению и решили спасти хотя бы самого Лота. Они взяли его как малого ребенка под руки, и также не только его, но и жену его с дочерьми, и вывели их из Содома. Однако на выходе из Содома случилась еще одна беда. Жена Лота, которая очень сильно привязалась к Содому, не могла поверить, что он будет уничтожен, и что теперь она лишается всего имущества, нажитого ценой всей их скитальческой жизни. Она оборачивается назад, несмотря на строгое предупреждение Бога, и превращается в соляной столб. Иисус Христос по этому поводу говорил, что никто, взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Дальше идет разговор Лота с ангелами. Они ему говорят: «Лот, спасайся на ту гору», а Лот говорит: «Нет, мне лучше вот в этот город Сигор». Ангелы не спорят с ним. Опять удивительно, как ведет себя Лот. Ну а дальше, друзья, происходит нечто невероятное. Дочери спаивают отца и производят от него потомство. Как-то мне довелось побывать в Эрмитаже. И в Эрмитаже находятся две картины голландского художника Эйтевала и Иоахима. Называются они «Лот и его дочери». На одной картине изображен Лот, которого дочери спаивают, а на другой – обратная ситуация. Лот спаивает дочерей. Я тогда подумал, какой нехороший художник так исказил библейскую историю. Но вот сейчас, друзья, я пришел к выводу о талантливости художника. Ведь вольно или невольно, приняв решение жить в Содоме, Лот тем самым напоил своих дочерей содомским вином. И не их вина, что они выросли такими. Мы видим, что девственность – это не состояние половых органов в первую очередь, это состояние ума, интеллекта. И он был очень серьезно поврежден у дочерей Лота. Это очень печальная история. Лот был спасен благодаря заступнической молитве Авраама. Его дядя вновь поспешил к нему на помощь, и благодаря его молитве Лот был спасен, как головня, исторгнутая из огня. Друзья, но мы не должны так делать. Господь оставил нам много предупреждений в Слове Своем, и Он не будет нас миловать более, чем миловал до этого. Нам нужно всерьез принять предупреждение Господа.

После крестных мук своих Иисус предстал перед апостолами живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божьем. И однажды, встретившись с ними, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать там обещанного Отцом, добавив: «Вы слышали от меня об этом обещании? Ведь Иоанн крестил водою, а вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым». Собравшись в следующий раз, апостолы спросили его: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Он же сказал им:

Вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Но вы обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо мне и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». После этих слов прямо у них на глазах он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах и сказали: «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, который взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас». Тогда ученики возвратились в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась недалеко от города, всего лишь на расстоянии субботнего пути. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женщинами, а также с Марией, матерью Иисуса, и его братьями.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас такая тема о безразличии. Вот. Поговорим о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот апатия – это хорошо или плохо? Быть безразличным к чему-либо.
1: Но в нашем сегодня привычном понимании, когда мы слышим, конечно, слово апатия, оно только вызывает отрицательные какие-то эмоции, и в нашем понимании это является, ну, неположительным эффектом.
0: Не, ну а разве нет? Сразу вот, да, в корень. Что такое противоположность любви? Безразличие. Вот, то есть не ненависть. Ненависть – это тоже чувство, очень сильное чувство. Да? От любви до ненависти, говорят, один шаг. То есть любовь и ненависть где-то вот с одной стороны, а вот на другом полюсе там как раз вот безразличие. Безразличие убивает.
1: Да, вот. Но в апатии есть свои, конечно, преимущества. Мы о них тоже поговорим, покажем, что все-таки есть в этом положительное. Вот. Но что бы хотелось сказать, наверное, в начале, что действительно, конечно, когда человек испытывает апатию, причем мы можем сказать, что практически каждый человек, наверное, в своей жизни в той или иной форме испытывал это состояние. То есть что такое апатия? Да, это когда пропадает привычный образ жизни или какая-то привычная деятельность, когда человек может к чему-то перегорать. Вот очень часто это, кстати, происходит с людьми, которые работают на каких-то эмоциональных сферах, вот, или заняты какой-то деятельностью, которые выдают определенный продукт своей помощи, какое-то оказание, опять же, этой помощи, может, психологической, духовной, медицинской.
0: То есть человек, который эмоционально активно вот в течение дня, даже вот в течение своего рабочего дня занят, ну, выдает очень много эмоциональной активности.
1: Да, то есть он затрачивает очень много энергии, и в то же время, когда он приходит домой, он понимает, что его ресурс, он просто заканчивается, то есть он не может больше ничего дать.
0: Ну, значит ли, что это апатия? Это просто усталость. Ну,
1: усталость, да.
0: Отлежался, отошел, в конце концов, получил свою дозу поддержки и все.
1: Да, усталость, но которая тоже может перейти в так называемую апатию, что человек потеряет смысл своей деятельности. Потому что, к сожалению, очень часто так происходит, что люди, которые оказывают помощь другим людям, очень частенько случаются суицидальные какие-то вещи, когда человек понимает, что он больше не может двигаться вот дальше.
0: Хорошо сказали, человек теряет смысл своей деятельности. Так может, его изначально не было?
1: Нет, вы знаете, тут, конечно, по-разному бывает. Я бы не сказал, наверное, что во всех проявлениях его нету. Я думаю, что он есть, но

0: вот каждый человек, он нуждается в помощи. Вот. Это организм, который тоже имеет, ну, свой определенный ресурс, который рано или поздно заканчивается. Знаете, как вот двигатель, да, через какой-то промежуток времени в двигатель необходимо менять масло, да, то есть сделать какой-то апгрейд, какую-то подпитку или доливать тоже масло, доливать еще какие-то жидкости. Человек — это подобная среда, где нужно делать тоже обстановку, где нужно делать тоже, знаете, как можно сказать, ремонт, а иногда может быть капитальный ремонт, где нужно внутренне, да, перезагрузку делать в своей жизни.
1: Ну, если тебе уже доходит до того, что ты перегорел, и тебе становится абсолютно безразлично на все, да, или это безразличие не потому, что, может, ты перегорел, может быть, потому что тебя перегорели, так вот я выражусь, да, условно. Ну, значит ли это, что нужно лечиться и обратно в это же с головой уходить? Может быть, это не твое, может, надо деятельность сменить?
0: Ну, в такие моменты, в любом случае, человек пересматривает свою привычную деятельность. Вот здесь очень важно, чтобы когда человек находится в таком состоянии, он не оставался один. Потому что самая страшная проблема в апатии и в депрессии, которая проявляется, в том, когда человек начинает замыкаться. То есть он начинает отрешаться от всего мира, от всех, и ему кажется, что если сейчас он останется один, то ему станет легче, как бы он сам сможет выкарабкаться, сам сможет пройти. Но очень часто, к сожалению, здесь и кроется та самая беда, которая приводит сегодня к печальной статистике, когда человек замыкается, и он приходит к определенному тупику, из которого он не выйдет выход.
1: Ну, погодите, тогда это не настоящая апатия, это не настоящее безразличие. Потому что настоящее безразличие не должно тебя приводить, ну, не должно тебя же погубить. Безразличие, вот как я это понимаю, да, а мне все равно. То есть мне действительно все равно, что там происходит, мне действительно все равно, какие там будут последствия. Ну, опять же, там, неважно в данном случае, да, вот объект безразличия. И если мне действительно все равно, то я развернулся и пошел своим путем. Мне тогда, если же это заводит меня в депрессию, это только показатель того, что мне ни разу не все равно. Потому что я переживаю, значит, на эту тему. И мне, значит, это сделало больно. Меня, значит, это обидело. Меня это выжило из меня какие-то эмоции. Негативные, да, но выжило эмоции. А безразличие-то как раз-таки и есть. Вот отсутствие апатии, да, отсутствие, отсутствие чувства, отсутствие эмоций, отсутствие вот этого... проявление, как какого-то эмоционального проявления. Поэтому я не могу сказать, что депрессия и апатия – это одно и то же. Мне кажется, это чуть ли не даже противоположные вещи.
0: Ну, смотрите, апатия, она может приводить к определенным вещам. Она может приводить к депрессии, к тому же безразличию. Потому что человек эмоционально выгорает. То есть апатия же, она происходит не из-за того, что просто тебе стало безразлично. То есть и у этого есть сопутствующие факторы. То есть что-то начало к чему-то приводить.
1: Может быть, то, что привело тебя к безразличию, это как некий предохранитель, который срывает, потому что ты все это принимал близко к сердцу, то, чем ты занимался. Да? Если мы говорим о людях, которые там, ну, консультируют там, других психологи, там, духовные наставники и так далее.
0: Волонтеры те же самые.
1: Он со всей душой к какому-то объекту, которому он помогает, вот, но накапливается негативная эмоция в ответ, потому что люди, которые не ценят это, встречаются с завидной регулярностью. И потом... у него просто вот срывается вот этот предохранитель, да, и дальше происходит одно из двух. Либо этот предохранитель срывается вовремя, и наступает вот такой вот элемент безразличия, когда ты отрешаешься от этого и говоришь, ну, мне все равно. То есть ты не оценил это, но мне все равно. Что я дальше буду с этим делать? Мне все равно, я все равно продолжу. Мне все равно, я заброшу это вообще. Или... вот этот предохранитель срабатывает поздновато, и тогда я взрываюсь, и в ответ на неоцененную какую-то услугу выбрасываю такой шквал, от которого самому потом стыдно будет становиться. А со стороны это вообще выглядит неадекватно, потому что, да вроде, что ему такого сказал, что он у меня так сорвался-то?
0: Ну, смотрите, мне кажется, вот когда мы говорим об апатии, то до апатии человек должен понимать, что есть разные приоритеты.

0: Есть разные ценности, которые ты должен выстраивать, вот как мы говорим иногда, может быть, карточный домик, а может быть, как определенный конструктор. Да, мы выстраиваем какую-то пирамидку, и мы понимаем, что правильная сложенная пирамида, она даст конечный результат. Когда в своей жизни человек начинает выстраивать свою пирамиду, но складывает не подобающие фигуры, это приводит к определенному сбою. И вот, кстати, это очень интересно. Виктор Франкл описывал, известный врач, невропатолог, который оказался в концентрационном лагере, он рассказывал те стадии, которые люди проходили. И вот он рассказывал, кстати, о стадиях безразличия. Но что интересно, что люди, которые высвобождались с этого лагеря, они имели несколько выборов, как поступать. И вот он описал одну историю. Когда они вышли со своим другом, шли мимо одной деревни, там было красиво высаженное поле в цветах, и было две дороги, по которым они могли пройти. Первая дорога, она дальняя, потому что нужно было обходить поле. Вторая дорога, естественно, шла через само поле, но проблема была в том, что там были красиво высаженные цветы. И вот, когда они вышли со своим другом, то Франкл интуитивно, и как он привык действовать, он пошел по дальней дороге. Почему? Потому что всю свою жизнь, даже находясь в жестоких условиях, в полной безразличности, бездушности, да, граничащей там с, ну, физическими сильнейшими ограничениями, его жизнь, она была выстроена на помощь людям, на заботе, на принципах, которые он учился. Причем он, кстати, был очень верующий человек. Это я точно знаю, потому что я в свое время встретился с его учеником, другим психиатром. Вот. Он читал Библию, особенно книгу Псалтырь любил. И вот эти принципы были выстроены. Но тот друг, который тоже выжил, выстраивал свою жизнь совсем по другому принципу. И вот их дорога разошлась как раз на этом поле, что когда друг пошел через поле, и Виктор его остановил, сказал, там, постой, подожди, почему ты идешь, то ответ друга был, что те люди, которые посадили это поле, не испытали ту боль, которую я испытал в этом лагере. Так почему же сегодня я должен себя как-то дальше ограничивать? И вот понимаете, ведь тоже можно сказать, что у него апатия наступила, да? То есть, ну, да. У него такое безразличие. Ну и что, что здесь красиво? А я там отсидел 5 лет, какие я испытания, унижения прошел. А эти люди наслаждались свободой. Но тоже Франкл, который то же самое испытал, может быть, даже больше, он все-таки не изменил. Вот поэтому до апатии есть состояние, которое приводит. Почему, допустим, человек, который занимался благотворительностью, помощью, в один момент может стать жестоким человеком, полностью...
1: Может быть, потому это слово и имеет такой вот негативный окрас, что не надо до этого доводить.
0: Да, до состояния. Вот.
1: И хорошего в этом тоже ничего нет, потому что раз это полнейшее безразличие, полнейшая бесчувственность, вот, и как следствие дальше и бестактность, и неуважение, и все остальное, ты остаешься эгоистом. По большому счету ты и был эгоистом, просто долго и тщательно это скрывал, а теперь это все сорвалось и проявилось. Да? Оно может проявилось открыто яро, а могло появиться просто тихо, вот в твоем таком абсолютном эгоизме вообще, который даже не соизволит свой эгоизм объяснять кому-либо, потому что да, ты недостоин, тебя там не было. Да? Вот. А в конце концов, разве Господь не призывает нас к тому, чтобы радоваться с радующимися, плакать с плачущими? То есть Господь не позволяет нам становиться подобными вот, бесчувственными эгоистами.
0: Вот смотрите, интересно, что человек в процессе своей жизни, он воспитывает определенные навыки. Почему, допустим, маленького ребенка с детства учат, что когда он делит конфетку, да, то большую часть он должен отдать там папе или маме, да, или другому человеку, для того, чтобы человек не вырос эгоистом. То есть для того, чтобы он не привык, что если что-то есть лучшее, оно должно быть для меня, чтобы вот чувством навыка он себя воспитывал. Поэтому, когда мы говорим о том, что если до этого человек занимался, допустим, каким-то благим или добрым делом, то это не значит, что сегодня ему надо срочно все бросать, вдруг наступит момент, когда у него будет полная апатия, ничего не интересно, и он вообще станет жестоким, да, угрюмым человеком, который будет вообще жить противоположной жизнью. Нет, это не так. Просто в свое время нужно правильно расставлять приоритеты. И для нас, как людей по своей природе эгоистичных, то есть нам не надо заботиться о том, чтобы быть эгоистами. Мы уже по природе очень часто эгоистичны. Нам нужно развивать себе добрые навыки, проявлять заботу, проявлять помощь. Но помнить, что нужно, наверное, где-то все это делать соизмеримо. Потому что вот очень часто, к сожалению, даже в добрых делах люди забывают о своем ближайшем окружении.

0: окружении. То есть они готовы участвовать где-то, но не участвовать в своей семье, среди своих родных, близких. Вот, кстати, здесь и может быть проявление полной апатии, что я отдаю себя там, а здесь я не хочу. Почему я не хочу? Потому что здесь напряг, здесь надо вкладывать эмоции, чувства, а там это намного легче.
1: Опять же, вы делаете добрые дела тем, кто могут вам вернуть. Вы делаете добрые дела своим братьям, своим сёстрам, своей семье, своим там кому-то ближним, да, тому, кто может тебе вернуть, и точно так же, он говорит, и тогда вы уже получили награду свою здесь. То есть на что вы рассчитываете? Какое христианство, какая добродетель, если вы получили уже обратно?
0: И я бы хотел сказать вот еще обратную сторону медали про апатию, что в какой-то мере она хорошая является в тех вещах, которые для нас неприемлемы. Допустим, если ты придерживаешься принципа, да, который Господь нам заповедовал, ну, соблюдение здорового образа жизни, да, то есть для меня, как человека верующего, там, алкогольные напитки или еще какие-то другие, связанные с этим элементы, они по своей природе апатичны, то есть, ну, они безразличны мне. То есть это вещи, которые меня не интересуют. Так и в жизни верующего человека есть принципы, которые должны быть тебе без, ну, как бы, знаете, безразличны. То есть ты должен к ним настолько спокойно относиться, чтобы они свои силы не притягивали. То есть если для одного человека тот же отдых невозможно представить без алкогольных напитков, то для нас это совсем другая история. И мы понимаем, что это, ну, даже вопрос не то, что это неприемлемо, а это то, что мы никак не можем соединить с нашей жизнью.
1: Можно ли сказать, что у христианина должно быть безразличие к греху?
0: Можно сказать. Но в каком плане? В том, что...
1: Потому что там обратная сторона.
0: Да, в плане того, что именно проявление или каких-то действий к греху. Потому что мы живем в мире, где, ну, грех, он повсеместно. То есть, если, допустим, ты идешь по улице и видишь, что человек лежит, и ты понимаешь, что он лежит из-за своего греха. Он тут сейчас выпил, этих историй очень много.
1: Ну да.
0: Но ты не можешь сказать, вы знаете, я апатичен, у меня апатия.
1: Мне плевать, я пошел.
0: Да, я пошел дальше. Он
1: не должен ты быть как добрый самарянин, не вникая, почему он там лежит. Он жертва ограбления или он сам такой, да, сам виноват.
0: Вы знаете, вот буквально вчера мы ехали с таксистом, и он мне рассказывал историю, почему он помогает теперь всем людям дойти до подъезда, даже когда человек находится в выпившем состоянии. И он говорит, у меня был такой опыт. Я подвозил одну девушку, она была в состоянии такого, ну, не сильного алкогольного опьянения. Это была зима. И когда он ее подвез, это было рано утром, то есть где-то всю ночь она провела, и он спросил, ты сама сможешь дойти? Ну, то, что она ответила, я смогу дойти. Вот, говорит, она дошла до своего дома, но, говорит, когда позвонила ее мама через время, она сказала, что эта девушка могла погибнуть, потому что она бы сама не дошла. То есть ее кто-то увидел и помог уже ей дойти. И он говорит, ты знаешь, я для себя с тех пор взял принцип всегда помогать людям. Он говорит, я понял, что есть моменты, когда человеку реально нужно оказать помощь. Хотя, так сказать, в его обязанности это не входит. И он может совершенно к этому спокойно относиться.
1: Вот еще вопрос, да, апатичности ко греху. Если бы повел себя Бог вот так вот, безразлично по отношению к греху. Грех и грех. Меня не касается. Это одно из двух. Он либо просто бы нас уничтожил, либо наоборот проявил бы полнейшее безразличие и позволил бы этому греху развиваться, не вникая в то, что здесь происходит. И некоторые, между прочим, даже верят в такого Бога, а потом еще отказываются такому Богу служить. Ну, правильно, какого нарисовал, зачем он такой нужен, да? Но благодарение Богу, что он не такой.
0: Да, как раз вот милость Божья заключается в том, что Бог, он не любит грех, как мы говорим, да, но любит грешника, что он проявляет эту любовь, что человек ему не безразличен. Даже тот человек, который, вот, знаете, ко всему... Может человек наступить, да, у человека наступить апатия. Или, допустим, к определенному человеку наступило безразличие из-за его образа жизни. Но вот уникальность Бога, и чему Он нас учит? Чтобы вот это безразличие у нас не наступило, чтобы мы не перегорали, чтобы мы не становились те люди, которые могут вот так пройти, сделать вид, что не видел, да, или настроить себя так, потому что это не имеет смысла.
1: Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Когда у вас заканчивается терпение, приходите к Господу, у Него есть для вас долготерпение и помощь в преодолении любых обстоятельств. Не будьте безразличными к тому, что происходит вокруг. У вас должна быть здравая оценка и себя, и окружающих, и да поможет вам

0: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в студии священнослужитель, психолог и семейный консультант из Ростова-на-Дону Александр Сахаров. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Александр снимался у нас уже во многих программах, таких как «Мужчину и женщину сотворил их», «Я и мой характер». Совершенно не секретно. Все верно, да?
1: Все верно.
0: Спасибо вам, Александр, что вы в очередной раз нашли время и смогли приехать к нам. Насколько нам известно, вы консультируете семьи и часто встречаетесь с насущными проблемами семей, да? А сами вы в какой семье родились? Кем были ваши родители?
1: Я родился в семье преподавателей. Мои родители – преподаватели детской музыкальной школы. Мама преподает фортепиано уже долгие годы. Папа преподавал народный инструмент баян, сейчас преподает гитару. Ну вот в такой семье и вырос. В принципе, моя семья, она не была изначально верующей семьей. То есть в коммунистические, атеистические времена как-то это было не очень принято, и мои родители не сильно афишировали свои взгляды религиозные. Ну, вот вспоминая свое далекое, глубокое детство, я вообще не помню, чтобы как-то в нашей семье о Боге говорили. Попозже, когда наступили вот такие более лояльные времена, это конец 80-х, начало 90-х, я помню, мама больше начала интересоваться какой-то такой тематикой, связанной со сверхъестественными всякими явлениями. Она у меня очень любит читать, и читала очень много разной литературы, и по разным религиям, по разным явлениям. И как-то вот с мамы, наверное, такое больше духовное движение в нашей семье началось. Ну, мама мне рассказывала, естественно, то, что она прочитала. Мы как-то обсуждали эти моменты, но сказать, что наша семья была религиозна, нет, она не была религиозной. Верующей у меня была бабушка со стороны отца. И вот я сколько себя помню, я помню мою бабушку, которая всегда вот как-то очень свято относилась к вере в Бога. Собственно, моя бабушка меня и научила впервые молитве «Отче наш». Вот. И я помню,

0: 9-летнего возраста. Каждый вечер, ложась спать, я еще как бы не ходил ни в какую церковь. Я просто верил в Бога, что Он есть. Но вот каждый вечер я молился вот этой молитвой «Отче наш», которую меня научила бабушка со стороны моего папы.
1: Значит, у вас уже было заложено какое-то духовное основание в детстве, да? Но вы не ходили ни в какую церковь?
0: Нет. В том месте, где я рос, церкви как таковой не было. Ну, вообще в советские времена как бы фактически церквей мало где они были, а там, где были, они не всегда работали. Поэтому нет, мы не посещали никакую церковь. Но у бабушки всегда стояла вот в углу такой небольшой домашний иконостас, она у меня была православная. И как бы она всегда молилась и нам, внукам, рассказывала о Боге. Ну, что она знала, что она понимала, как она понимала, вот так она и делилась. Но вот я помню тот момент, когда меня она учила вот этой молитве «Отче наш», и я за это ей благодарен всю свою жизнь.
1: А как так получилось, что вы в итоге пришли в церковь?
0: Ну, о предпосылках немножко я рассказал, да, то есть, с одной стороны, это верующая бабушка, да, которая научила молиться, с другой стороны, это интересующаяся мама, которая тоже как-то вот приобщала.
1: Интересовалась всем.
0: Она интересовалась всем, она читала все, я до сих пор продолжаю читать разную литературу, она у меня такой человек любознательный, и вот эти две личности, они были для меня значимыми, знаковыми, так сказать, на моем пути к Богу. Но, собственно, в церковь я пришел гораздо позже, это был конец 94-го года. Это была поздняя осень, промозглая погода. И мы с моими друзьями, их было много, мы были подростки. Подростки такие, знаете, агрессивные, бритоголовые, вечно ищущие приключения себе. Вот. Ну, мы просто замерзли и увидели, что наш Дом культуры, он открыт, и там что-то происходит такое. Нам стало очень интересно, и мы подумали, ну, почему бы и нет, можно зайти погреться заодно. Мы услышали, что приехали какие-то верующие. Ну, и так для себя решили, ну, давайте зайдем, погреемся, ну, и так чисто, чтобы, может быть, посмеяться там. Мы же ни разу не видели верующих, вот, которые бы так вот явно проповедовали о Боге. Этого не было в нашем опыте. Но мы зашли туда, стали слушать это все. И как-то, вы знаете, мне стало близко то, о чем проповедовал человек, который говорил из Библии. Я до сих пор помню его имя, это Вениамин Алексеевич Байдала. Человек, который в моем духовном становлении тоже значимую роль сыграл. Это был пастор, который меня крестил впоследствии. Ну вот как-то вот он смог заинтересовать меня духовными вопросами, хотя я, конечно, при ребятах, при своих друзьях не показывал, что мне это интересно, но в конечном итоге, в процессе вот продолжения этих встреч, большинство моих друзей просто отсеялись, они больше не ходили на программу, а я продолжил ходить на программу. И ну, когда подошел такой момент крещения, Вениамин Алексеевич сделал призыв, кто хотел бы креститься так, как это делал Иисус Христос. И уже к этому моменту моя мама стала приходить на программу евангельскую. Она, конечно, не думала тогда о крещении, она не думала о том, чтобы начать свой духовный путь в адвентистской церкви. Да и я, собственно, не думал начать свой путь в адвентистской церкви. Но прозвучал призыв, и я ее спрашиваю, ну что, креститься мне? Ну, говорит, крестись, хуже не будет. То есть, ну вы понимаете, да, в тот момент я, конечно, еще до конца не осознавал важности и значимости этого шага.
1: А сколько лет вам было?
0: Мне было на тот момент 14 лет. Вот. И я крестился 25 декабря 1994 года, я крестился. Но, однако же, конечно, я был еще очень далек, на самом деле, от того, чтобы насколько близко знать Бога.
1: Неосознанно, да?
0: Ну, не совсем осознанно, потому что у меня была вредная привычка, которая меня сопровождала довольно с раннего возраста. Я курил, впервые я попробовал в 5-летнем возрасте, и вот как бы дальше вот я курил систематически, и я не мог от этого избавиться.

0: Поэтому, когда я принимал крещение, я даже, ну, не вполне отдавал себе отчет, что я должен как-то, вот моя жизнь должна как-то поменяться. Вместе со мной принимал крещение еще один молодой человек, немножко старше меня. Через некоторое время он стал приходить ко мне в школу и говорит: слушай, там спрашивают про тебя. Меня это удивляло так. Я говорю: кто спрашивает? Ну как, ты же крещение принял, там надо в церковь ходить. Я говорю: зачем?
1: А, то есть вы даже не знали, что нужно в церковь?
0: Ну, как бы я не отдавал себе отчет, что христианин это часть тела Христова, часть церкви. То есть я так себе думал: я крестился, теперь я верующий, все, на этом моя миссия, в общем-то, завершена.
1: Я спасен.
0: Все со мной в порядке, другими словами. Но он говорил: слушай, ну как-то, ну надо приходить в церковь, надо на богослужение ездить. Я говорю: слушай, да мне не надо, мне и так хорошо. Но время шло, это уже был 95-й год, и моя мама принимает тоже крещение. Но она, конечно, к этому подошла вопросу намного более осознанно, она все изучила. Она как бы подготовилась сознательно к своему крещению, она тоже заключила с Богом завет. И, ну, собственно, когда мама начала ходить уже в церковь, когда она стала частью церковной семьи, ну, тогда она и меня стала как бы поднимать по субботам и, так, как бы так сказать, меня подталкивать к тому, чтобы я ехал на собрание. Не хочу сказать, что мне этот сильно процесс нравился. Я не хотел ездить в церковь, потому что, я же говорю, не очень я хорошо понимал. Но как-то так вот она меня подпинывала в церковь. Я нехотя туда ездил. И так, ну, в общем-то, дело дошло до где-то середины лета 95-го.
1: А ваш отец, он?
0: Мой папа на тот момент, он был абсолютно далек от всякой веры. Более того, он был довольно ярым противником. Он не был в восторге, когда я принял крещение, но когда мама приняла крещение, он был рад еще меньше. Поэтому он как-то противился всем этим процессам в нашей семье.
1: Но он не запрещал?
0: Нет, он не запрещал, но как бы был не в восторге. Особенно, когда мама ходила в церковь или как-то вот она свою духовную жизнь выстраивала. Папа не одобрял это. Не запрещал, но и не одобрял. До тех пор, пока, в общем-то, сам не пришел к Богу. Но его обращение было тоже очень интересным, но оно случилось гораздо позже.
1: Сколько вот, лет прошло?
0: Если я не ошибаюсь, лет 6 прошло с момента, вот, когда мама приняла крещение, и вот когда папа тоже стал частью церкви.
1: А что способствовало тому, что у отца произошли такие изменения внутренние?
0: Ну, к тому моменту, как бы в стране сложилась такая непростая ситуация, и мой папа потерял любимую работу. Работу, которую он делал просто мастерски, он был художественным руководителем большого хора, народного хора. Он на тот момент уже не работал в музыкальной школе, он работал в отделе культуры, и он делал великолепные вот, народные хоры. Вот. Эти хоры занимали призовые места на областных таких вот всяких конкурсах музыкальных, и это было частью его жизни. Когда он потерял работу, это, конечно, его сильно подкосило. Очень сильно подкосило, и он запил. И, конечно, ну, он пошел на другую работу, тяжелую работу, физическую работу, но как человек творческий, конечно, он страдал, очень страдал. И со временем его вот эта вся неудовлетворенность, она наряду с, так сказать, с постоянным предательством со стороны его друзей, так называемых, оно, конечно, его порядком подкосило. И однажды он очень серьезно заболел, он поехал на рыбалку со своим, так сказать, очередным другом, вот, и очень сильно заболел там. Он заболел воспалением легких, и у него поднялась высокая температура, она не сбивалась никакими средствами, и, в общем, он так попал в больницу. В больнице, когда его стали обследовать, у него обнаружили очень серьезные проблемы

0: со здоровьем, и подозрение на туберкулез, на цирроз печени, и у него был плеврит, то есть у него откачивали жидкость из легких. И, наверное, вот такие стесненные обстоятельства позволили ему вообще понять, к чему ведет вот такой образ жизни без Бога. И там, в больнице, он стал вспоминать о том, что говорила ему мама, о чем она проповедовала ему, о чем я ему говорил. Вот. Он стал читать книги, и там случилось его обращение к Богу. К счастью, ни один из диагнозов не подтвердился, ну, кроме плеврита, конечно. У него не подтвердился цирроз печени, не подтвердился туберкулез. Вот, как-то вот Бог поднял его на ноги, он дал ему второй шанс, и, возвратившись из больницы, он принимает крещение и становится частью церкви. Сейчас он христианин, вместе с мамой, у меня вся семья сейчас в христианстве, является частью адвентистской церкви, чему я очень рад.
1: Александр, а можете ли вы сказать, что вот эти вот трудные времена, да, когда вас отец потерял работу, когда вот он болел, что именно это повлияло как-то на ваше увлечение психологией на данный момент?
0: Да нет. Мое увлечение психологией, оно больше связано с решением своих каких-то внутренних проблем. Как, в принципе, это, наверное, ну, такая профессиональная причина большинства людей, которые так или иначе увлекаются психологией или профессионально ее занимаются, все начинают с поиска ответов на свои вопросы. Вот я искал ответы на свои вопросы. У меня были свои травмы, свои какие-то комплексы, которые я просто понял, что если я ничего с этим не сделаю, то, в общем-то, в жизни мне будет довольно сложно. Вот так началось мое увлечение психологией.
1: У вас есть жена, двое детей, да, насколько я знаю. Да. Как вы познакомились с женой? Расскажите эту историю.
0: Ну, это тоже интересная история, хотя, наверное, в ней нет чего-то такого выдающегося, но тем не менее. Мы познакомились в учебном заведении, в христианском учебном заведении. Я учился уже тогда на втором курсе богословского факультета Заокской духовной академии. А моя будущая супруга Татьяна, она приехала уже на следующий, так сказать, поток. Она училась на факультете иностранных языков. Вот. И как-то вот, ну, я заметил очень красивую девушку с очень умным и интересным взглядом. Вот. И это меня привлекло в моей будущей супруге. А поскольку я так, ну, факультативно, так сказать, участвовал, пел в хоре духовной академии, то у меня было преимущество, так сказать, видеть весь зал. Вот, поэтому иногда, каюсь, иногда я не смотрел на дирижера, а иногда поглядывал в зал. Вот там, в общем-то, я и обнаружил свою будущую любовь всей моей жизни. Вот так вот мы встретились, так сказать. Но знакомство наше состоялось гораздо позже, потому что почему-то, не имея особых проблем со знакомством, чтобы познакомиться с девушкой, вот Татьяна мне очень понравилась, и это и было проблемой, потому что как-то, ну, когда девушка, ты к ней нейтрально относишься, ну, как-то нет проблем, чтобы познакомиться, пообщаться, но здесь я почувствовал, что она мне нравится. И мы даже с моим другом, так получилось, что мой друг и Татьяна, они были общие знакомые. Мы даже строили какие-то планы, чтобы как-то вот устроить эту встречу. Продумывали разные сценарии, потому что все, на что хватало на тот момент моего мужества, это с ней здороваться и улыбаться. Вот. Ну, в Заокске принято, что все со всеми здороваются. Вот. Ну вот я здоровался и улыбался. Максимум, что я мог из себя тогда, так сказать, выдавить. Но так получилось, что моя будущая супруга заметила, что я как-то вот обращаю на нее внимание, ну, чуть-чуть, ну, как-то вот

стесняюсь подойти, познакомиться и так далее. И на одном из молитвенных собраний она просто села примерно в то место, где мы обычно сидим с другом. Вот. И когда мы заходим в зал, мой друг почему-то говорит: пойдем там сядем. А я, конечно же, взгляд кинул всегда машинально на то место, где мы сидим. Я увидел, там сидит она. И я понял, что, в общем, никуда я не пойду, что это хороший знак –

0: Вот, и тут же пригласил ее в этот же вечер пойти прогуляться. И я с удивлением для себя обнаружил, что у меня такое ощущение, что мы были знакомы всю жизнь. То есть насколько было легко общаться с этим человеком, легко и интересно, что, ну, как-то это было неожиданно и очень приятно.
1: Очень интересно. А она кто по профессии?
0: Она педагог, ее первое образование педагогическое, второе образование, она психолог, профессиональный психолог.
1: И каково, на ваш взгляд, живется под одной крышей двум психологам?
0: Прекрасно живется.
1: Прекрасно.
0: Очень прекрасно живется, потому что мы, ну, как люди, которые, так сказать, вращаемся в профессии и в процессах, так сказать, это помогает и нам выстраивать наши личные отношения. Поэтому прекрасно живется с психологом. Когда ты любишь, а еще когда понимаешь, как все работает, как устроена психология женщины, как устроена психология мужчины, то это помогает.
1: Это точно. Александр, а вот почему вы решили стать священнослужителем? Что повлияло на этот выбор?
0: Повлияло мой опыт обращения к Богу. Потому что когда я стал ходить в церковь, я уже сказал о том, что я не очень как бы был в восторге вот этим всем процедурам. Мне не очень. Я приходил на служение, я слышал проповедь, вроде люди говорили по-русски, но я вообще мало что понимал, потому что лексика была для меня не очень понятная, какие-то понятия не очень понятные, поэтому это все мало удовольствия приносило. Но когда наступило лето, моя мама сказала мне: слушай, там будет молодежный лагерь летом, давай, хочешь, ты поедешь? Я говорю: конечно, нет. Я говорю: слушай, мне и здесь хватает верующего сообщества, еще мне в лагерь ехать. Я говорю: лучше к бабушке поеду. Мама моя, как педагог, она настояла, она сказала: знаешь так, давай мы с тобой заключим сделку. Ты поедешь в лагерь, а потом поедешь к бабушке. То есть есть лагерь, есть бабушка. А у бабушки как бы нас особо никто не контролировал с моими братьями. И там у нас была абсолютная свобода. Поэтому бабушке перспектива не поехать к бабушке, она как-то пугала. Поэтому я согласился на эти условия и поехал в лагерь. Я напомню о том, что у меня все-таки была проблема с курением. Я курил и никак не мог освободиться
1: даже
0: от этой привычки.
1: Даже придя в церковь.
0: Даже придя в церковь, даже будучи уже крещенным и будучи членом церкви, я не мог с этим ничего поделать. И когда я поехал в лагерь, я, конечно же, взял с собой все, что нужно, и сигареты, и все, что нужно для этого. И в один... Приехав в лагерь, что меня стало удивлять? Вот, что стало менять мое сознание? Значит, мы поехали, сели в электричку, значит, едем в город, большой город, где был такой общий пункт сбора. И, значит, по пути подсаживается молодежь. Ну, а поскольку я был частью группы молодежной, которая уже в церкви была довольно давно, поэтому они как бы знали всех, кто к нам подсаживался. Но я удивился чему? Тому, что вот заходит группа молодежи, там человек 15, зашло нас на остановке. Увидели нас и давай обниматься, брат, рад с тобой познакомиться. И так почти на каждой остановке. То есть в результате нас собралось вот к моменту, когда нужно было отправляться из этого города, порядка 250 человек, молодых людей, молодежи. И я был в шоке от такого количества верующих людей. Самое интересное, что я видел, что их отношения друг с другом, они другие. Я привык, что в моем обществе, где я вращался, вот среди друзей, где я рос, там закон простой. Или ты кого-то сожрешь, или тебя сожрут. Ну, условно говоря. Поэтому мне были понятны такие правила игры. А когда я встретил другое общество, где мне на самом деле искренне были рады, хотя они меня совершенно не знали. Меня это удивило, но и насторожило. Думаю, что-то тут не то. надо понаблюдать.

Некоторое время уже, приехав в лагерь, я наблюдал за этими ребятами. Я ходил на богослужения, участвовал во всех лагерных мероприятиях, знакомился с молодыми людьми. Но больше всего, конечно, на меня оказывали влияние вечернее собрание, когда молодые люди, похожие на меня, но чуть постарше, чуть помладше, они рассказывали о своем опыте взаимодействия с Богом. И я слышал о том, как наркоманы избавлялись от наркомании, как алкоголики переставали пить и становились нормальными людьми. И вот слыша эти опыты обращения к Богу, во мне что-то стало происходить. Я стал вдруг в 15 лет, очень серьезно у меня обозначился вопрос, а зачем я живу? И вот с этими мыслями о смысле своей жизни я вдруг отчетливо понял, что моя жизнь, она очень короткая. То есть вот сейчас я приеду домой, я закончу школу, выучусь, буду работать и умру. И мне показалось это таким страшным. Мне показалось, что моя жизнь, она достойна чего-то большего. И вот с этими мыслями я очередной вечер иду домой. А на ночь у меня была привычка покурить. Вот кто курит, те меня поймут. Перед сном всегда хочется покурить. И я иду, ночь, никого нет вокруг. Я вышел на берег речки, курю, а у самого мысли вот эти одолевают меня о смысле жизни. Я закончил курить, в общем-то, ни к чему не пришел, поднимаюсь уже наверх, там был такой небольшой пригорочек, и вдруг я ощутил, это было физическое ощущение, что я не один. Я понял, что я нахожусь в присутствии какого-то очень могущественного существа, которое ко мне хорошо относится, которое меня как бы любит. Оно великое, оно большое, оно сильное, оно мощное. Но оно ко мне нормально относится. Только потом я понял, что это был Бог. Я, конечно, его не видел. Я не слышал никаких голосов. Никакой свет передо мной не представал. Но я понял, что я не один сейчас нахожусь. И мое сознание пронзило очень, очень ясная и четкая мысль. Это как озарение было. Мысль примерно следующая. Ты должен остановиться и изменить свою жизнь. Вот такая простая мысль. Я в этот момент почувствовал желание, что я хочу молиться. Я опустился на колени, меня никто не слышал, никто не видел. И я сказал: «Бог, я знаю, что это Ты. Я знаю, что Ты сейчас взаимодействуешь со мной. Я прошу Тебя, дай мне свободу от курения, и я посвящу Тебе свою жизнь». На этом все. Я встаю с колен, и я ощущаю, что моя зависимость, она меня покинула. Я это ощущал почти на физическом уровне. Я встал с очень ясным ощущением, что я свободен. И я встал с очень ясным ощущением, что мое сознание, мои ценности поменялись вот в какие-то доли секунды. Конечно, был подготовительный процесс определенный, но вот эта вот смена сознания, она произошла вот мгновенно. Я встал с колен и достал оставшуюся пачку сигарет, выбросил. И с 95-го года я не взял ни разу сигарету в рот, потому что Бог меня освободил. И в этот же момент, фактически на следующий день, я почувствовал очень такой мощную потребность, мощный призыв посвятить свою жизнь чему-то большему, чем просто зарабатыванию средств. Я захотел стать человеком, который будет помогать другим. Я почувствовал такое призвание на пасторское служение. Вот так вот я и решил, и вот опыт моего обращения и повлиял на выбор профессии. Чуть позже я поступил в Заокскую духовную академию. Это тоже было Божье провидение, потому что у моих родителей на тот момент не было средств для того, чтобы меня обучать. Но удивительное, сверхъестественное стечение обстоятельств сделало мое обучение в академии возможным. И вот так я стал пастором. И там, будучи уже в духовной академии, я стал очень активно изучать вопросы психологии, вопросы, связанные с личностным ростом, с развитием.

0: с развитием. В этом отношении мне очень помогла Галина Ильинична Штели. Она, как человек, имеющий образование вот, ну, в практическом богословии, да, она мне очень много помогла и сориентировала, ну, в каком-то смысле слова, мою профессиональную жизнь. Теперь она связана не только с духовным служением, но и с тем, чтобы помогать исцелять, так сказать, души, сердца.
1: Да, Бог действительно сотворил чудо в вашей жизни. Как именно семейный консультант, дайте, пожалуйста, 3 совета семьям, которые находятся на грани развода, разрыва.
0: Обоим нужно наладить свою связь с Богом. Это первое. Второе. Нужно говорить обо всем, обо всех проблемных местах, обо всех проблемных зонах. И третье. Необходимо работать над собой. Тогда есть шансы на то, что ситуацию можно изменить. Ну, это такие советы, они, конечно, общего характера, но семьям, которые испытывают проблемы, или даже семьям, где хотя бы наметились проблемы, я рекомендую все-таки обращаться к специалистам, потому что, к сожалению, в нашей культуре не принято как-то выносить ссоры из избы. Хотя это очень странно, потому что когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда у нас какие-то проблемы со здоровьем, мы идем к терапевту и далее по профильным врачам. Но почему-то, когда у нас проблемы в отношениях или в личности, мы не спешим обращаться к людям, которые могут нам в этом помочь. Поэтому лучше привлечь специалиста.
1: А к вам часто обращаются вот со своими проблемами семьи?
0: Да, довольно часто.
1: Только христиане или вообще какие-то другие тоже люди?
0: Нет, не только христиане.
1: А вот я еще знаю, что вы занимаетесь непосредственно молодежным служением, да? Какой-то у вас есть молодежный проект, расскажите о нем поподробнее.
0: Ну, в данный момент моя основная сейчас профессиональная ответственность – это ответственность за молодежный отдел на Кавказе. И молодежь – это сейчас, так сказать, ну, наверное, основной фокус моей жизни, моего служения. И вот я сейчас этим занимаюсь. Проектов много на самом деле, молодежных проектов много. Есть проекты образовательные, когда мы помогаем лидерам молодежи в их становлении, в их служении. То есть мы помогаем молодежным лидерам быть эффективными в своем служении. У нас есть много проектов, направленных на благотворительность. У нас есть много проектов, направленных на повышение нравственности среди молодежи. Ну, вот такими проектами мы в основном занимаемся.
1: А молодые люди приходят к вам за советом, допустим, за советом в отношениях, или те люди, кто хочет создать свою семью? Тоже такое случается?
0: Конечно. В нашей вот церковной практике есть вообще такое понятие, как добрачное консультирование.
1: Да.
0: То есть в практике нашей церкви, прежде чем пара сочетается браком, мы рекомендуем всем парам проходить добрачное консультирование. Конечно, когда люди хотят заключить один из самых главных, так сказать, союзов в своей жизни, они, конечно, приходят, обращаются, и консультирование – это целый процесс. На протяжении довольно длительного времени мы работаем с парой. Я помогаю паре увидеть будущее, потенциальные острые углы. Мы исследуем историю одной семьи, другой семьи. Ищем точки соприкосновения, пытаемся обозначить зоны напряжения. И если пара как бы понимает, что да, они по-прежнему хотят вместе, тогда мы уже готовим их к брачному союзу. Если они понимают, что ну, все-таки, наверное, лучше повременить с такими отношениями, то это тоже хороший результат.
1: Говоря о современной молодежи, как бы вы оценили ее состояние? Какая молодежь сегодня? Ищет ли она Бога?
0: Ну, молодежь довольно неоднородна сейчас, скажем так. Один из векторов, по которому развивается молодежь, это поиск удовольствий. И чем больше удовольствий, чем они разнообразнее, тем лучше. Это один вектор. Второй вектор – это, так сказать, построение своей карьеры. Это образование и построение карьеры.

0: это, возможно, организация своего собственного бизнеса. То есть вот это второй вектор. Но я хочу сказать, что современная молодежь, она ищет Бога. И, может быть, не все, не у всех ярко выражен этот поиск, но вот в целом я могу сказать, что молодежь хочет найти какой-то более значимый смысл жизни, чем просто вот зарабатывание денег и поиск удовольствий. Поэтому молодежь тянется к Богу.
1: А ваши дети, как они относятся вообще к Богу, к духовности, к этим взглядам вашим на религию?
0: Ну, наших детей мы воспитывали с детства, и мы пытались им передать ценности, христианские духовные ценности, ценности, которые нас с супругой делают счастливыми. Мы пытались им передать эти ценности на основании своего примера. И, ну, наверное, кое-что у нас получилось, потому что наша дочь, она в 2016 году приняла крещение, и для нее был это абсолютно осознанный шаг. То есть, ну, еще за несколько лет до этого она выражала желание как бы стать частью церкви и серьезно, ну, принять Бога в свою жизнь. И это случилось в 2016 году. Сын, он, у него, как у подростка и как у мальчика, процесс тоже идет. И он у нас такой парень очень любознательный, очень такой любящий интеллектуальный подход ко всему. Поэтому он сейчас на стадии, так сказать, исследования, а насколько жизнеспособно христианство. Поэтому на данный момент он еще не принял окончательного решения в своей жизни, но мы видим с супругой, что для него духовность, Бог, вот христианские ценности уже стали ценностями. Поэтому мы очень рады, что как-то наши дети, они тоже понимают, что в этом мире необходима вера в Бога.
1: Александр, я знаю, что вы очень разносторонний человек. Чем вы любите заниматься в свободное время?
0: У меня есть несколько хобби, которые мне очень нравятся. Ну, первое хобби – это аквариумистика. Я давно занимаюсь аквариумистикой, и сейчас, на данный момент, я созрел к тому, чтобы заниматься аквариумами растительными. То есть выращивание растений в аквариумистике – это довольно сложный процесс, потому что это биологические процессы особые. Поэтому на данный момент вот я занимаюсь этим. У меня несколько аквариумов дома, и занимаясь ими, скажем так, ну я просто отдыхаю, когда ты видишь вот этот мир, удивительный мир подводный, который создан Богом, как он развивается, и ты можешь как-то даже вот быть сопричастником этих процессов, то, конечно, это здорово. Второе мое хобби – я очень люблю металл. Поэтому дома у меня есть такая небольшая кузница. Вот, ну, я сделал своими руками кузнечный горн настоящий. Вот, и время от времени, так сказать, кую металл. Вот, это тоже очень интересное такое творческое занятие. Помогает отвлекаться от умственной работы, потому что моя работа в основном связана именно с этим. Ну и недавнее хобби, которое, кстати, к которому меня, в общем-то, подвигнул мой сын Артур. Мой сын очень интересуется астрономией. Его очень интересует вот космос, все процессы, которые там происходят. Ну и как-то вот он мне рассказывал, я сам увлекся. И сейчас мы приобрели, значит, телескоп. Ну и сейчас мы, в общем-то, с сыном наблюдаем звездное небо. Это такое молодое мое хобби, но оно мне тоже очень нравится, потому что ты видишь, насколько величественно устроена и создана вообще Вселенная нашим Творцом.
1: Александр, ваша жизнь очень вдохновляет. Вы помогаете многим людям и приводите их к Богу, а также помогаете людям укреплять их семьи. Спасибо, что приехали к нам и поделились своей историей жизни.
0: Спасибо вам, Яна. Я очень тоже рад всегда быть в гостях у телекомпании

0: Три ангела – это замечательная команда, которая служит огромному количеству людей. Спасибо вам.
1: Дорогие наши телезрители, спасибо, что вы провели это время с нами. Звоните нам, пишите. Мы будем очень этому рады. Всего вам доброго. Пусть Господь вас благословит.

Расскажу про то, как я поступала в институт. Надо сказать, что я не была самой лучшей ученицей в школе. У меня был так контраст. У меня в основном были пятерки, но у меня было всего лишь две тройки. То есть все пятерки и две тройки. И это русский и английский. Языки мне не давались. И даже свой собственный родной. Вот. И как-то я была по этому поводу очень неуверена в себе. И я помню, что мы тогда ходили по разным институтам, вот просто зайти и куда бы я хотела поступить. И у меня было какое-то очень эмоциональное ощущение тогда, что именно когда мы пришли в мой институт, мне показалось, что здесь тепло, что мне бы хотелось здесь учиться. Вот. И поэтому я подавала заявление в этот институт и заодно еще в колледж, если вдруг не получится. И когда я поступала, был очень высокий конкурс. То есть 8 человек на место было. Я помню, что когда пришла отдавать документы, там было много других ребят. И мне казалось, что вот, ну, это просто какие-то космические ребята. У них были красные дипломы по сравнению с моим. И, в общем, мне казалось, что это вот, ну, очень сложно. Но в сердце все-таки была некая уверенность, что, ну, стоит хотя бы попробовать, чтобы ни о чем не жалеть. И вот было 3 экзамена. Нужно было сдавать, хотя уже было ЕГЭ, но все-таки вот на нашей специальности были устные и письменные экзамены. Была математика, русский и биология. И вот я считала, что в математике все хорошо. Я, кстати, даже училась в математическом классе неплохо. Биология, я вообще была прям уверена в себе, считала, что вот, ну, тут-то мне все дается, я хорошо все знаю, ну, уж точно сдам. Но русский для меня был вообще слабым местом, и я думала, что я его не сдам. И вот как раз первый экзамен математика, биология, и я математику сдала, ну, так, на 4. Биологию я сдала вот как-то, я помню, что не очень хорошо. И я очень сильно расстроилась. Вот даже хуже, чем математику. Там была почти 3. И я подумала, что все, я точно не поступлю. Среди всех этих отличников, медалистов, которые там с крутой учебой, с крутыми оценками, которые все могут. И я помню, что я пришла домой, и, ну, уже была достаточно большая, и плакала, в одиночестве расплакалась. Молилась Богу, что, ну, как так? Я была почти уверена, что все, теперь я точно не поступлю. И снится мне сон. Очень необычный. Мне приснилась такая картинка о том, что какой-то солнечный осенний день, мы стоим во дворе учебного заведения, и идет какая-то такая первосентябрьская линейка, и много вот этих довольных, радостных студентов во дворе. И вот это общее состояние такое радостное, довольное. То есть такой вот какой-то приятный, красивый сон. Но на самом деле на следующий день я проснулась и не придала значения вообще этому сну. Для меня это было как, ну, все равно уже не получится. Все равно я уже не поступила с такими плохими оценками. Тем более остался только русский, в котором я хуже всего. Вот. И на удивление экзамен по русскому языку я сдаю хорошо, лучше всего. Вот. И там был, у меня еще была дополнительная квота на тот момент, что оказывается, если тебя направляет твой район,

то конкурс меньше среди тех, кто поступает по этому направлению. Ну, я вообще не знала, это сработает, не сработает, но вот у меня такое было. И вот я еле-еле, оказывается, набираю минимальный балл, чтобы поступить со всеми этими допущениями. И надо сказать, что несмотря на то, что вот я еле-еле поступаю, несмотря на то, что я не была лучшей ученицей, институт я закончила с красным дипломом. И отчасти, возможно, вот эта мотивация, то, что мне хотелось учиться, то, что мне нравилось учиться, то, что я... То есть вот этот сон для меня, я его вспомнила позже, для меня как некое обещание, что ли, вот, что Бог обещал, что все будет хорошо, все в его руках. И это точно то место, которое он мне дает. Было 1 сентября, и была точно та же самая картина. Вот солнечный день, во дворе вот этого учебного заведения нашего, где я училась, было много ребят, студентов, счастливых, довольных, хихикающих. И, кстати, там читает лекцию, рассказывает про правила, как, что и как будет проходить. То есть вот эта картинка, которая практически совпала с моим сном. Это удивительное такое попадание и сыграло роль в моей мотивации, в моем обучении.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
2: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
4: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
5: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга –

Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Не то, что мните вы, природа. Не слепок, не бездушный лик. Мне есть душа. Мне есть свобода. Мне есть любовь. Мне есть язык.

Насколько эффективны жиросжигатели? Я знаю, что некоторым людям при большом весе назначают жиросжигатели, но на самом деле, да, они как бы работают, но они же выводят из нашего организма не только какие-то нежелаемые жиры. То есть мы должны получать жиры. И любой жир, который мы будем получать из питания, они будут выводить. И тогда у нас будет недостаток всех жиров. Организм не будет брать жир из наших жировых клеток. Ну, будет, конечно, в какой-то степени. Но он все равно не получит те жиры из наших жировых клеток, которые ему нужны. Ему нужны нормальные, полноценные, растительные, полиненасыщенные, мононенасыщенные жиры. Если он это недополучает, а вместе с этими добавками он будет их не получать, то у нас все равно пойдет вот этот дисбаланс в организме. Поэтому, если мы говорим про снижение веса, да, то первое, что нужно разобраться вообще, почему у меня вес набирается. Потому что иногда все очень примитивно. Да? Человек много ест, и у него, кажется, набирается жир. Но по факту здоровый человек, полностью здоровый, если организму не нужны запасы жира, он не будет набирать вес. То есть если человек набирает вес, надо задать вопрос, а почему? Может быть, у него система детоксикации плохо работает, да, и организм не успевает выводить токсины, и он активизирует вот этот рост жировых клеток для того, чтобы их там складировать. Второй момент. Возможно, у него есть какая-то скрытая пищевая непереносимость. Да? И на самом деле здесь же вопрос не в весе. Когда есть скрытая пищевая непереносимость, да, вот у меня, например, есть, пищевая непереносимость, я уже разобралась, да, с тем, что это и откуда это, и на самом деле это сложно быть человеком с пищевой непереносимостью, потому что, тебе много чего нельзя, да, то, что могут есть остальные люди, как только ты это начинаешь есть, твой организм не может это усвоить, начинают происходить воспалительные реакции, скрытые воспалительные реакции в организме. И это же не только про то, что ты там похудеть не можешь или еще что-то. Это в первую очередь про то, что в твоем организме сейчас происходят процессы, которые через 5-10 лет приведут тебя к инсульту, к инфаркту, к диабету, к артриту, то есть к каким-то аутоиммунным заболеваниям. И в первую очередь, если у человека есть лишний вес, вот его задача задуматься не над тем, как сжечь, ненавистный жир, да, и вообще мы все разные. Может быть, его организму нужно быть в таком весе. Мы не знаем, почему. Может быть, это гормональные, какие-то нарушения, да, и организм выравнивает вес для того, чтобы, как-то держать эту гормональную систему. Ведь есть очень много людей, которые худеют и заболевают. А почему заболевают? А потому что вот с помощью веса организм как-то удерживал в балансе, свою работу. Человек потерял этот вес, и вот этот баланс нарушился. Поэтому, на мой взгляд, все вот эти резкие

манипуляции там, с весом и со всем, это всегда может, ну, по-разному сказаться. Да? Есть вес в организме? Ну, давай разбираться, почему он есть. И уходить от этого давай будем, ну, постепенно. Не вопрос, если я продолжаю набирать вес, вот это уже, ну, более объективный вопрос, да, и задача разбираться с этим. То есть поправился человек, держится в одном весе, не надо его, ну, как бы сильно как-то куда-то там в сторону снижения. А вот если он продолжает набирать, вот здесь надо разбираться с организмом, а что работает не так, почему, почему это происходит. Жиросжигатели, это знаете как, вот у меня у машины мотор сломался, и я говорю, эй, пацаны, там, давайте, подтолкните меня. И я там 15, 100, 200 километров еду на машине, меня пацаны толкают, но машина-то не починилась. Пацаны уйдут, и машина снова будет стоять. Вот жиросжигатели – это то же самое. То есть, ну, как бы не с этим надо разбираться. Давайте так.

0: Какие ассоциации вызывает у вас курение? На протяжении веков к табакокурению относились по-разному. Когда, например, Колумб только открыл табак для Европы, за курение приговаривали к смертной казни. То, что курение убивает, написано практически на каждой пачке сигарет. Благодаря этой привычке человек автоматически попадает в зону риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте разберемся, действительно ли так пагубно на вид безобидная и маленькая сигарета, как о ней говорят. Сегодня с нами в студии врач-кардиолог Марина Павлова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Мы с вами уже много раз затрагивали косвенно тему курения, что оно как-то вредит, да? А может быть, есть какая-то статистика актуальности вообще в нашей стране есть по этому вопросу?
1: Безусловно. Тема курения для России вообще очень актуальна, но и не только для России, а в целом даже для всего мира. Если по подсчетам экспертов ВОЗ в 90-м году от смерти, причиной которой явилось табакокурение, умерло около 3 миллионов человек, то в 2020 году, если такая же тенденция сохранится, умрет около 8,5 миллионов человек. То есть это, если брать, например, наш Нижний Новгород, это сколько? Ну, примерно 4 Нижних Новгорода в 2020 году полностью вымрет
0: и только
1: по причине табакокурения. Это,
0: кошмар.
1: Конечно, колоссальные цифры.
0: Да, да.
1: Для России это очень актуально, потому что Россия относится к странам с наибольшим потреблением табака. Это около 60% мужчин и 30% женщин. Поэтому говорить о вреде табакокурения в России нужно, да, можно и нужно постоянно.
0: Понятно, да, действительно очень большие цифры. Вот я лично сама никогда не задумывалась о том, что сигареты влияют именно как-то на сердце, да, ну, на легкие, понятно. Вот, думала, что, ну, холестерин, да, жирная пища. Чем именно так пагубен никотин, да, или вот сигаретный дым, в общем-то, для человека, для сердца,
1: да.
0: Его?
1: На самом деле, да, конечно, в табачном дыме очень много составляющих, но если мы говорим по отношению к сердцу, то наибольший вред оказывает именно никотин, вы правильно сказали. Почему? Да, никотин, воздействуя на человеческое сердце, вызывает ряд очень неблагоприятных таких моментов. Он, во-первых, повышает частоту сердечных сокращений, он повышает давление, и, кроме того, никотин обладает повреждающим фактором на сосудистую стенку и может способствовать развитию атеросклероза, а в дальнейшем и атеротромбоза, то есть образованию тромба в области бляшки и развитие инфаркта миокарда. Вот, расскажу вам очень страшную историю, которая у меня была в практике еще в самом начале.
0: Вот. Так.
1: История действительно страшная. Значит, жил-был парень, было ему 20 лет, ничем таким никогда не болел. Все анализы у него были идеальны, давление никогда не повышалось, никаких пороков сердца он не имел, и все у него было хорошо. Единственный момент, он курил. Вот. Ну, курил
0: ну,
1: не то чтобы,
0: многие.
1: Как и многие в этом возрасте, он, видимо, попробовал, да, и продолжал курить. И, в общем-то, и курил-то не больно много. Но случилась у него любовная история. Полюбил он девушку, встречались они какое-то время, а потом девушка решила его бросить. А парень оказался

0: очень чувствительный, эмоциональный. И он этот момент так сильно переживал и так безостановочно в этот момент курил.
1: То есть вот одна за другой,
0: одна,
1: да?
0: за другой, одна за другой, что потом он попадает в больницу с острыми болями за грудиной. И на ЭКГ у него совершенно типичный крупный инфаркт миокарда.
1: Какой кошмар. В 20 лет.
0: Мы потом мальчика этого обследовали. Мы думали, может быть, у него какие-то наследственные, да, врожденные, может быть, аномалии, врожденные коронарных сосудов. Бывает такое у молодых людей. Сделали коронарографию, это исследование сосудов сердца, идеальные сосуды. Думали, может быть, холестериновый обмен тоже вот как-то нарушен. Бывает у молодых людей генетические тоже сбои. Идеальный холестерин. Все было идеально, но этот вот стресс от расставания с девушкой и совершенно вот это вот курение для него, необузданное совершенно, они привели к развитию действительно большого инфаркта миокарда, который после себя оставил рубец.
1: Какой кошмар.
0: 20 лет.
1: Люди не задумываются, да, об этом. Молодой человек, откуда он может знать,
0: да,
1: что вообще такое может
0: случиться? Он бы не подумал, что такое может случиться, конечно.
1: Да, или посмотрев наши предыдущие передачи, что зона риска мне до нее далеко, да?
0: То есть, да, да, да, да.
1: Казалось бы, такие
0: все это очень приблизительно,
1: сложились.
0: Да. Вот все эти факторы риска, о которых мы говорим, это очень приблизительно. Видите, случаются вот такие исключения, и кто из нас может сказать, что он не застрахован от этих событий, что вот с ним-то ничего не будет, и его там супергены, которые он получил от родственников, да, такого супер...
1: Долголетие,
0: что они вот совсем справиться. Никто не может этого сказать.
1: Понятно. Да, конечно, очень печальная история. Ну, хорошо, с сердцем теперь понятно. Но ведь сигареты не только на сердце влияют.
0: Однозначно.
1: Может быть, мы озвучим, да, на что еще они?
0: Да. Ну, во-первых, надо сказать, что в табачном дыму не только никотин содержится. Табачный дым содержит около 4000 различных токсических веществ.
1: Какой кошмар.
0: Из которых 4000. И среди них не только никотин, среди них и соли тяжелых металлов, и различные органические соединения, такие как метан, такие как СО, угарный газ. Среди них есть также смолы, вот непосредственно вот эти смолистые вещества, которые человек вдыхает. Большая часть из них вообще принадлежит к разделу канцерогенов, вот эти вещества. То есть они способны вызывать рак. И то, чем, собственно говоря, табачный дым славится, да, по большей части, это не только развитием сердечной патологии, там, атеросклероза, инфарктов миокарда, но это развитие онкологической патологии. И локализация этих опухолей, она очень обширна. Это и рак губы, и рак гортани, и рак легких, и бронхов, да? Это рак пищевода, рак желудка, рак мочевого пузыря.
1: Даже,
0: а потому что выводится это все чем? Почками.
1: Так,
0: понятно. Все эти токсины в кровь всасываются, идут напрямик в почки и оказывают повреждающее влияние на почки, и в том числе могут спровоцировать онкологический процесс. Вот. На самом деле, эта доля заболеваний, раковых заболеваний, которые обусловлены курением, она очень велика.
1: Здесь, правда, могут многие сказать, что я живу в городе, где много заводов, много всяких выхлопов, и я неизвестно чем дышу, и от машины, и от всего этого. И,
0: так, что тут... дело не в этом, да?
1: Да, что дело не в этом, да. Если даже у меня и будет что-то такое, то не факт, что это от сигарет. Так что буду я спокойно, может быть, конечно, такие
0: рассуждения. На самом деле, это ведь не голословное суждение. Это существует определенное исследование. То есть, скажем так, берется две популяции людей, которые живут в одном месте, которые однородны по возрастному составу, половому составу, по сопутствующей патологии. Но разница в них лишь вот в том, что одна популяция курит, а другая не курит. И за ними наблюдает энное количество лет. И смотрит, с какой частотой, в какой группе разовьются различные осложнения. Как-то онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. У нас таких исследований, вот проспективно они называются, как бы на будущее, да, наблюдательные такие исследования, их очень много, они продолжаются. И уже ученые и медики потом делают вывод, исходя из этих исследований, где во всем люди похожи, только в чем-то одном они различаются и смотрят. Вот это что-то одно оказывает влияние на продолжительность жизни, на заболеваемость или не оказывает. В отношении курения это абсолютно доказано.
1: Понятно. Ну, вот здесь тогда сейчас встало все на свои места. Да? Вряд ли сейчас кто-то сможет что-то возразить. С этим понятно. Что насчет пассивного курения? Вот я слышала такое, что не так вредно обычное курение, да, когда ты куришь сам, как именно само вот это пассивное курение. Но правда, я все время отмахивалась, думаю, наверное, это неправда. Наверное, это привилегия.
0: Это правда. На самом деле, пассивное курение, ну, если не более, да, то, по крайней мере, в точности так же вредно, как и активное курение, потому что вы дышите с человеком одним табачным дымом, да, он его вдыхает и выдыхает, и вы этим самым дышите. Кроме того, дым дымящейся сигареты он вдыхает через фильтр, а если вы рядом с ним находитесь, вы вдыхаете этот дым без фильтра, то есть у вас чистый дым попадает внутрь. Вот. И, собственно говоря, не зря, поэтому у нас, не помню, сколько уже лет, но уже на количество лет у нас запрещено курение в общественных местах. У нас такой закон ввели, и сейчас, по крайней мере, да. Оно, конечно,

0: увы, но хотя бы можно зайти там в то же самое кафе посидеть, угу. ты точно будешь знать, что за столиком напротив тебя никто не будет дымить тебе в лицо.
1: Ну да, потихонечку все-таки.
0: Все-таки что-то. Потихонечку, да, и потихонечку и рейды сейчас устраивают, там, видел, на остановках стоят сотрудники полиции и штрафуют людей, тех, кто курит. То есть, по крайней мере, как-то, пусть, может быть, это какие-то еще такие малые подвижки, но все-таки государство наше пытается бороться с курением в общественных местах, понимая, что пассивное курение действительно это очень, очень вредно.
1: Очень вредно. Да. Понятно. А что насчет детей? Одинаково ли вредно дышать, да, вот этими всякими запахами, этим никотином взрослым и детям?
0: Да, конечно, нет. Конечно, на детей это оказывает куда большее влияние, потому что детский организм, он по природе более нежный. У детей более ранимые слизистые оболочки. И если мы говорим о том, что у взрослого человека курение вызывает хронические заболевания легких, хронический бронхит курильщика, еще иначе раньше говорили, сейчас говорят о хронической обструктивной болезни легких, то что говорить про детей, у которых слизистые настолько нежные и ранимые, что этот дым просто прожигает ее буквально. И поэтому чем человек раньше начинает курить, а все-таки когда у нас люди начинают курить? Но не в взрослом состоянии уже, и начинают это курить дети. Вот. Конечно, тем более пагубное влияние это на него оказывает. В отношении детей вообще, мне кажется, нужно больше внимания уделять профилактике к табакокурению именно среди детей. Потому что мы говорим со взрослыми, вам надо бросить курить. А надо говорить с детьми, не начинайте курить, не пробуйте. Потому что в среднем, в каком возрасте человек впервые пробует сигареты? Это 10-12 лет. В подростковом возрасте, в 14-16 лет, уже около половины подростков либо пробовали сигареты, либо пробуют, да, либо уже курят. Но в подростковом возрасте детям говорить о вреде курения тоже затруднительно, потому что они подростки, у них уже своя точка зрения.
1: Какой-то стереотип еще
0: есть. У них родители не авторитет. А кто у них авторитет? Сверстники, с которыми они хотят подружиться. А эти сверстники в школе на перемене за школу бегают и там курят. И чтобы ты влился в их компанию, тебе тоже надо курить вместе с ними, иначе тебя не примут. А еще у тебя есть какая-нибудь рок-звезда, кумир. А он вообще и курит, и пьет, и не поймешь, чем занимается. А он твоя звезда, он твой кумир, тебе хочется ему подражать.
1: Подражать. Ты начинаешь делать то, что ты можешь делать.
0: Естественно. Поэтому с детьми надо говорить еще до подросткового возраста, еще когда для них родители авторитет, когда для них взрослый авторитет. И можно сказать: сынок, ты видишь, я не курю. Твоя мама не курит. Да, не курить надо самим при этом еще, да? Я не курю, твоя мама не курит. Там бабушки, дедушки твои не курят, потому что это вредно. Это приводит к тому-то, к тому-то, к тому-то. Найти в интернете страшные картинки, их сейчас, благо, много, показать и сказать: сынок, не кури. Кто бы тебе что ни говорил, береги себя, вот, береги свое здоровье.
1: Да, да, очень, очень верно, что, чтобы сами родители не курили, потому что мне муж как-то рассказывал, что его папа вышел из дома покурить, тот пошел вместе с ним, он говорит: видишь, я курю. А ты никогда так не делай.
0: Ну, естественно, это пример.
1: Но он тоже начал. Вот.
0: Конечно, то есть... это пример от обратного. Это никогда не срабатывает. Поэтому дети всегда подражают не словам взрослых, а их поступкам. Это вот... это золотая истина.
1: Марина, а как насчет альтернатив? Вот сейчас много говорят об электронных сигаретах.
0: Ну да, естественно. Хочется, вроде бы, да, понимаешь, что курить вредно, хочется вот так вот бросить курить, чтобы как будто бы и не бросить.
1: Ну да, ты бросил, но ты такой как бы модный при этом остаешься.
0: Значит, электронная сигарета — это не вариант для тех, кто действительно хочет бросить курить. Потому что курение для человека... курение, в принципе, вызывает у человека две формы зависимости. Есть физическая зависимость, это как раз-таки никотиновая зависимость, потому что никотин оказывает стимулирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, ну и на деятельность мозга в том числе. Если у человека нет этого никотина, он не получил эту дозу с утра, он не может собраться, он слабый, он вялый, у него ничего не получается. Вот, то есть ему надо, чтобы в тонус прийти, нужно закурить. Это физическая зависимость. Но есть еще и психическая зависимость. Это сам ритуал обращения с сигаретой. Как ты достаешь пачку, как ты ее открываешь, как ты вытаскиваешь сигарету, как ты там ее вот, значит, как-то обрабатываешь, шуршишь, вот как ты ее зажигаешь, как ты ее в рот тащишь, и вот это движение как бы курительное, да, этот ритуал обеспечивает психическую зависимость. Что делает электронная сигарета? Да, она дает,
1: эту...
0: да, она дает никотин, да, казалось бы, хорошо, она дает только никотин. Других компонентов табачного дыма в ней не содержится. То есть ни канцерогенов, ничего ты не получаешь, только никотин, чтобы простимулировать свой мозг. Вот. И вроде бы как бы потом постепенно ты бы ее бы убрал бы, да, и жил бы хорошо без табакокурения. Но она дает вот этот вот ритуал. Она его оставляет, этот ритуал вытаскивания, закуривания, и чтобы что-то было в руках. И от этого она не дает возможности избавиться. Поэтому психическую зависимость, она не помогает побороть. Если человек реально хочет бросить курить,

то ему нужно поломать сам вот этот вот стереотип, который у него в голове сложился. У тебя стресс? Надо достать сигарету, да? У тебя там, не знаю, там ты пошел с друзьями расслабиться? Надо достать сигарету. Да. Ты поел? Надо достать сигарету. Ты проснулся? Надо тоже закурить. Вот это надо менять. А это менять, конечно, очень

0: бросать курить очень легко, я делаю это тысячу раз, да, вот что таким людям можно посоветовать, сказать?
1: Ну, во-первых, конечно, должна быть у человека действительно хорошая, нормальная мотивация. Вот. Угу. Он должен для себя поставить, у него должна быть какая-то идея или какая-то цель. Почему я это делаю? Ну, например...
0: Но женщины часто вот перед тем, как забеременеть,
1: да,
0: все,
1: что я хочу родить здоровье, так, бросают.
0: Потом опять начинают.
1: Ну не все. Или я хочу, чтобы ребенок в дальнейшем здоровым рос, да, не просто родить здорового ребенка, но чтобы он еще после этого тоже был здоров. Или, например, действительно, там, вот у меня там отец, там, и дедушка все курили, они умерли от инфаркта, я не хочу заработать инфаркт. Это тоже мотивация. Да. Она у всех разная. Или там, я не хочу вот каждое утро вставать и там прокашливаться, и вот этот весь ужас из себя, всю эту гадость выгонять каждое утро. Я хочу нормально себя чувствовать, я хочу нормально дышать, я хочу избавиться от хронического бронхита. Она у всех разная, но она должна быть постоянная. Вот. В принципе, врач может помочь человеку побороть табачную зависимость, но хотя бы в том, чтобы помочь справиться ему с физическим компонентом. Да? То есть назначается при этом никотинозамещающая терапия, вот есть вроде в виде пластырей, и жевательных резинок, и спреев, и так далее. То есть вот эту дозу никотина как бы получить, чтобы совсем мертвой рыбой не быть, да, без сигареты, постепенно эта доза уменьшается, вот, но при этом должен быть полностью порван вот этот вот стереотип этих вот движений, пытаться чем-то заменить. Я знаю, кто-то жвачки жует просто обычные, потому что хочется во рту что-то теребить, хочется сигарету, жвачки жует. Да. Кто-то семечки щелкает, и на этой почве очень сильно полнеет. Ну ладно, с этим можно потом тоже справиться. Вот. То есть, в принципе, самое главное — это целенаправленность, конечно, действий. Это не какое-то вот сегодня я захотела, завтра я не захочу, но нужно поставить для себя четкую цель. Вот, и тогда, да, тогда все возможно. Я просто на моей практике много было пациентов, которые бросали курить. Но, к сожалению, получалось. Но, к сожалению, один из них бросил курить, когда у него сердце первый раз прихватило. Я к нему пришла и сказала: а что вы хотите? Вы постоянно курите. Давайте бросайте. Он бросил. Он без всякой замещающей терапии, он 3 дня промучился вообще. Он и потом покрывался там, и отхаркивался, и там все у него что-то так, что только с ним не было. Но он переболел. Он потом ходил и бегал, и прыгал у меня по этажам, и у него сердце больше не болело. Это, может быть, и не было бы приступ стенокардии. Кто знает, что там случилось с ним, но это для него было поводом. Он реально испугался за свою жизнь. Вот.
0: У нас, кстати, тоже была такая ситуация, сейчас вспомнила однажды. Вот как раз-таки отец моего мужа, он бросил курить, хотя курил с 6 лет до 46. Бросил, потому что очень испугался. Ну, была такая ситуация, когда вот он, в общем, сделал такой благородный жест. Он сказал: никогда не буду курить, если случится вот то-то и то-то. Вот так вот себе пообещал. И все, и бросил курить. Вот действительно, и сейчас уже много-много лет не курит, и даже ему противно ходить за курящими. То есть на самом деле надо верить, что, в общем-то, мы можем, что человек может бросить курить и дальше жить здоровой жизнью и наслаждаться своей жизнью.
1: Совершенно верно. Наслаждаться спокойным легким дыханием.
0: А можно ли каким-то способом нейтрализовать действие сигарет? Что-то вот сделать с последствиями. Может быть, витамины какие-то пить или спорт, чтобы быстрее выгнать из себя все, что там.
1: К сожалению, нейтрализовать действие сигареты может только отказ от табакокурения. И то, вот тот вред, который человек нанес своему организму табакокурением, он полностью нивелируется только через 10 лет. Только через 10 лет легкие полностью очистятся от смолы. И весь тот риск, о котором мы говорили, да, который для курящих людей выше, да, развитие сердечной патологии, он тоже полностью вот нивелируется, идет на нет только через 10 лет. Поэтому, увы, навредить себе, да, просто, а вот потом...
0: Но радует, что это возможно.
1: Это возможно, это возможно.
0: Пусть 10 лет, но ты потом будешь...
1: Да, но требуется время, к сожалению, да, вот на это. Ну да, это возможно. Никакие витамины, ничего не поможет, тут вот только...
0: Только ждать, целенаправленный
1: отказ, да, отказаться и ждать, когда организм восстановится.
0: Марин, спасибо большое. Очень приятно, что мы с вами заканчиваем на положительной ноте. До новой встречи с вами. Я буду очень ждать нашего продолжения беседы.
1: Спасибо вам.
0: Подведем итоги. Курение однозначно убивает. Последствия курения проходят только через 10 лет. Никотинозаместительная терапия помогает справиться с физической зависимостью, но с психологической человек должен справиться сам. Бросайте курить и будьте здоровы!

0: личное.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я работаю шеф-поваром. И сегодня вместе с вами приготовим яблочно-овсяный пирог и смузи с апельсиновым соком и киви. Для того, чтобы приготовить овсяный пирог, нам нужно залить кипятком курагу и изюм, чтобы они набухли. Сначала мы кладем изюм, а затем курагу. Это мы делаем для того, чтобы курагу нам удобнее можно было вынуть и мелко нарезать. Теперь нам необходимо взять кефир. И насыпать в него овсяные хлопья. Также мы сюда добавим манную крупу. Все мы тщательно перемешаем. Это мы делаем для того, чтобы овсяные хлопья и манка хорошо в жидкой среде набухли. Потому что время приготовления пирога в духовке очень маленькое. Все мы отставим на 10-15 минут. А сейчас мы подготовим яблоки. Для этого мы почистим и нарежем. Удаляем сердцевину. Для пирога мы будем использовать крупные ломтики. Ими мы будем устилать форму, в которой мы будем запекать пирог. И также часть ломтиков мы положим внутрь теста.

Итак, мы нарезали часть яблок. Мы можем уложить их красивым слоем на дно и стенки посуды, в которой будет готовиться пирог. Остальную часть яблок мы нарежем и украсим сверху и добавим в само тесто. Для этого пирога форму смазывать каким-либо маслом не надо. Пирог готовится быстро, не успеет пригореть. Красивыми ломтиками мы сделаем борта, а более мелкими частями мы сделаем второй слой на дне. Закроем все дно, чтобы тесто туда не проникало. Пока овсяные хлопья набухают, мы приготовим и нарежем остальные яблоки.

яблочки мы нарезали, теперь оставим их в сторону, нарежем курагу. Она стала мягкой, сочной. Нарезать будем тоненькими лепесточками или соломкой, как еще называют. Делаем мы это для того, чтобы она распределилась равномерно по всему пирогу. Пришло время добавить в тесто яйцо. Его мы предварительно слегка забьем. Добавим немножко сахара, ванили. Смешаем желток и белок. Яйцо взбито. Добавим его постепенно в тесто. Аккуратно помешиваем. Сильно перемешивать не нужно. Важно просто распределить по всему объему. Теперь в кефир мы добавим соды на кончике ножа. Для того, чтобы тесто получилось у нас пушистым и рыхлым. Также можно добавить оставшийся ванильный сахар и еще немножко перемешать. Часть теста мы выливаем в посуду для запекания. Стараемся распределять ровным слоем. Укладываем часть яблок. Заливаем второй слой.

0: теперь распределяем по всей плоскости красивую оранжевую курагу и изюм. Какая красота у нас получается. И теперь все мы закрываем оставшимся нарезанным яблоком. И получается у нас яблоки со всех сторон закрывают наш пирог. Действительно получается яблочный, потому что яблок здесь очень много. Как говорили наши предки, в день по яблоку и врач по боку. Запекать пирог мы будем 15-20, ну в крайнем случае 25 минут при температуре 180-200 градусов.
1: Яблочно-овсяный пирог. 2 столовые ложки изюма и 30 граммов кураги залить кипятком. Затем курагу нарезать тонкой соломкой. Соединить половину литра кефира, по 4 столовые ложки овсяных хлопьев и манки. Перемешать и дать постоять 15-20 минут. Одно яйцо взбить с чайной ложкой сахара и ванилина. При перемешивании вылить в тесто. Добавить соду и перемешать. 6 яблок нарезать ломтиками. Половину выложить в форму. Вылить половину теста. Снова положить часть яблок. Залить оставшимся тестом. Посыпать курагой и изюмом. Сверху выложить оставшиеся яблоки. Выпекать около 20 минут при температуре 180 градусов. При необходимости накрыть фольгой.

Пришло время приготовить смузи с апельсиновым соком и киви. Для этого от киви мы отрежем красивые ломтики для украшения напитка. Остальную часть мы переместим в емкость для взбивания. Киви-продукт очень сочный, много очень полезных веществ, минеральных кислот. Теперь мы добавим натуральный йогурт. Вот так покроем его полностью. Добавим апельсиновый сок. Можно использовать свежевыжатый или консервированный. И добавим ложечку меда. Вот так, замечательно. Теперь осталось только взбить.

0: Смузи готов.
1: Смузи с апельсиновым соком и киви. Соединить 2 очищенных киви, 250 мл натурального йогурта, половину стакана апельсинового сока и мед по вкусу. Взбить блендером до однородной массы.
0: Яблочно-овсяный пирог готов. В процессе приготовления было замечено, что яблоки сверху чуть-чуть подсохли, поэтому мы накрыли фольгой, запечатали всю влагу, и пирог получился сочным.

Очень сильный яблочный аромат у этого пирога. Получился воздушный и нежный. Приятного аппетита!

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его.

его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И наша сегодняшняя тема называется «Потерянный и возвращенный рай. От семейной идиллии к войне полов и обратно». В гостях у нас историк, богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Библия – пророческая книга. Всякая ее история может повторяться в судьбе любого человека и отдельного государства. И сегодня у нас с вами очень сложная тема. Мы поговорим о взаимоотношениях мужчин и женщин. Когда я смотрю на мир вокруг, то столько типажей различных. Есть мужчины-деспоты, мужчины-подкаблучники, мужчины-тряпки, мужчины-самцы. И женщин тоже. Есть женщины-домохозяйки, женщины-страдалицы, женщины-манипуляторы, женщины-стервы. Самые-самые разные. Очень много разных типов. Хотелось бы понять, а каким должен быть настоящий мужчина, какой должна быть настоящая женщина, и каковы с точки зрения Библии должны быть между ними отношения? Можно ли наметить основные вехи?
1: Александр, вы тему обозначили очень интересную, действительно непростую и актуальную. И я думаю, что не обращаясь вот к Священному Писанию, не понимая замысла вот Творца относительно вот мужчины и женщины, брака, взаимоотношений, то здесь будет множество каких-то там вариантов, версий. Наверное, вот то, что вы перечисляли, вот какой-то тип мужчин, тип женщин, она, наверное, так и останется. То есть вот как-то в таком, в искаженном, может быть, представлении в жизни. Но Священное Писание, оно помогает человеку все же правильно понимать себя. Роль мужчины, роль женщины и вот роль брака в взаимоотношениях. И я думаю, что мы обязательно должны вот замысел Творца вот на первых страницах Священного Писания зачитать хотя бы несколько текстов, чтобы мы понимали, вот, как Господь учредил вот этот брак, как подарил эти взаимоотношения мужчине и женщине.
0: Истинная мужественность и истинная женственность описаны в них.
1: Да. И, конечно, там в дальнейшем мы тоже будем говорить о Священном Писании, как происходили такие изменения, но чуть позже.
0: Итак, первоначальный замысел, да, пожалуйста. Первоначально. Вот обозначьте.
1: Вторая глава книги «Бытие». «И нарек человек именем всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобно ему. И велел Господь Бог». «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому что оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое». Ну да, вот, наверное, у человека иногда возникают вопросы, которые, вот, читая Священное Писание, может быть, уже не первый раз, может быть, впервые знакомиться с текстом Библии. Почему, вот, например, Господь сотворил там Еву из ребра? Там, они, как говорят там мудрецы, там,

0: интерпретация вот у мудрецов, которые говорят, ну, если бы Господь сотворил бы, например, из ноги, там, да, кости на ноги женщину, то понятно, чтобы мужчина бы доминировал бы и как-то властвовал бы, может быть, и, может быть, и пренебрегал. Если бы вот из кости череп, вариант из ребра. То есть мудрецы говорят, что вот ребро – то место, которое защищает сердце, да, равное вот друг другу, то есть вот, вот в равной степени, равные отношения, то есть единство, вот целостность. Mm-hmm. И не зря сказано, что будут двое – одна плоть. Вот это.
1: А дальше? Вот послушаешь соседей, а если еще стакан приложить к стене, великий и могучий русский язык, что произошло с гармонией? Отношения между мужчиной и женщиной.
0: Здесь, видите, отношения с мужчиной и женщиной, то писание грехопадения, которое случилось.
1: Мужественности и женственности.
0: Ну, вот текст, да, 3.16, Бытие, дальше уже после грехопадения. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, и в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Ну вот в этом грехопадении происходит вот какая-то вот смена положений, наверное, искажение. Все уже дальнейшие следствия, уже развитие человечества, да, то есть это, ну, с учетом даже современности, вот всякие вот какими-то извращениями, то которые может...
1: Текст говорит о том, что женщина захочет владеть мужчиной, властвовать мужчиной, да, ну вот, то есть роли дьявол... пытается сместить,
0: роли исказить, смещается, конечно.
1: Изменить роли.
0: Конечно. Эти роли смещаются, вот это равноправие, равность, она меняется, исчезает.
1: Смыслы искажаются.
0: Да.
1: А дальше? Ну, знаете, я в «Москва слезам не верит», помню замечательный эпизод с Баталовым, когда они встретились, познакомились, и она боится ему признаться, что у него зарплата выше, потому что он уйдет. И потом, когда устает, уходит вообще. А дальше все-таки, ну нельзя же жить вечно, когда за стеной там орут молодая семья.
0: Ну, очень важный момент, это искупление Христа. Ведь состояло спасение человека. Это спасение, ну не просто некое абстрактное такое понятие, да, то есть человек вот спасен и все. И он с своей стороны, вот человеческой стороны, вот, в сотрудничестве с Богом человек изменяется. И, соответственно, меняется его, ну, и мировоззрение, да, меняется его отношение. И восстановиться должны и отношения правильные, те же гармонии.
1: Через жертву Сына Божьего на кресте принесенную, вот эти руины... истинной и подлинной мужественности и женственности реставрируются Святым Духом?
0: Конечно. Ну, вот времена Христа, Ближний Восток, там, Израиль. И на сегодня не самый лучший. Иногда бывает, наоборот, какие-то перегибы в этом плане. Да? Вот. А Павел вот в Галатам, один текст. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе.
1: То есть о равенстве.
0: Это о равенстве. Конечно, вот от человека ожидается вот последовательность, ну, крепкие такие взаимоотношения с Богом, с учетом понимания Священного Писания, его замысла, присутствия Духа Святого, как вы сказали, в жизни человека. Он возвращается в этот образ и подобие.
1: Да, в Библии есть такая книга, «Песнь песней».
0: Замечательная книга.
1: Знаете, вот я когда смотрел отношение людей к «Песне песней», то можно такое очень распространенное мнение одним словом выразить – срамота. Да, но Рабби Акиба, авторитетнейший раввин, он такие вещи говорил об этой книге. «Ибо целый мир не стоит того дня, в который «Песнь песней» была дана Израилю. Ибо все писания...

0: пяты, но песнь песней «Святая святых» Рабби Акиба.
1: Можно было бы поговорить.
0: А каково вот подлинное значение этой книги?
1: Конечно же, нет. Ну, Священное Писание, Богодохновенная книга. Ведь она ж не затерялась, Священное Писание. То есть мы можем говорить явно о замысле Бога относительно каноничности книг. Правильно?
0: Да, безусловно.
1: Вот. Рабби Акиба, вот интересно, вот мне нравится его мысль, видите, как-то он даже революционно и смело, ведь, если я не ошибаюсь, в древнем Израиле, даже, я не знаю, как сегодня в современном Израиле, с 30 лет можно читать книгу «Песни песней».
0: Вот. Но подслушивать можно раньше.
1: Вот
0: такая... В Священное Писание допустил в канон ее статус оспаривания.
1: Вызывающе, может быть, вот какой-то стыд, при чтении там, книги там, «Песни песней», все же, я думаю, в большой степени сыграла сама церковь христианская. Считайте, что, ну, может быть, исторического толкования, конечно же. То есть, ну, понимали и комментировали, что нет, это здесь не прямые отношения мужчины и женщин. Нет, это не любовь, выраженная здесь, вот в этих взаимоотношениях, вот этих описаниях, вот таких многих различных эпитетах, таких красивых выражениях. Это иначе. Вот Мартин Лютер, он точно так же, как относился, ну, к аллегорическому пониманию, толкованию «Песни песней».
0: Но то это есть, до замужества с Катариной. Потом он познал другую грань «Песни песней».
1: Возможно. Но посмотрите.
0: Ну, что она?
1: Вот аллегорическое толкование, нам нужно сказать, потому что оно, может быть, даже и сегодня доминирует как-то в христианстве.
0: К сожалению, да.
1: Наверное, так. Большинство толкователей говорят, что отношение вот мужчины там женщина в «Песне песней» — это отношение Бога к церкви. Угу. То есть, кстати, интересный момент. Вы знаете, что вот к своему народу.
0: 8 глав и 8 дней. Пасха,
1: да,
0: и 7
1: дней. Да. Так и в христианской традиции. Вот понимание вот этой книги Бог и взаимоотношения со своей церковью.
0: Но эта аллегория не отменяет ее буквального
1: прочтения. Не отменяет, нет, оно не отменяет. Мы не будем сегодня звонить там раввину главному в Израиле и сказать, прекратите больше чтение. Там, вот.
0: Вы тут
1: все нормально.
0: Распространяете.
1: Но должна быть, наверное, другая позиция. И вот, кстати, Жанна Кальвина, вот идея, что он говорит, что нет, здесь нормальные отношения любви мужчины и женщины, которые Бог подарил эти отношения, которые они должны развивать. Ну, хорошая, здоровая позиция книги «Песни песней», что это не просто аллегорическое столкование, это нормальное взаимоотношение мужчины и женщины, ну, в данном случае мы говорим о Соломоне и Соломифе,
0: да,
1: которые вот их влюбленность, любовь выражена вот так, может быть, таким красивым поэтическим языком.
0: Ванна. Или чуть, опять, 16-й. «Поднимись, ветер, с севера и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад мой и вкушает сладкие плоды его». Вот эта метафора сада, она весьма продуктивна для книги «Песни песней». А в чем ее смысл? Каково значение?
1: И я думаю, что вот это тоже вот «Песни песней». Это, ну, пусть она ветхозаветная книга, но в то же время она имеет вот, вот направленность вот этой реставрации отношений мужчины и женщины. Mm-hmm. И направленность ее вот туда, вот в этот Эдем, где первоначально был вот этот...
0: Вот... Терянного в Эдеме.
1: Конечно.
0: То есть именно в отношениях друг с другом, в честных, гармоничных, Богом благословенных, они могут обрести то, любая семья, что Адам и Ева потеряли.
1: Конечно.
0: Поэтому сад.
1: Сад, да. Плюс, образ... смотрите, брак, мужчина и женщина, много цитат, книг, заимствований, да, в литературе,
0: да, очень.
1: На Руси. И я думаю, что нужно было бы вспомнить одно из автора, живущего в середине 16-го столетия, Ермолай Эразм, и вот его повесть о Петре и Фефронии Муромских.
0: То есть любовь.

0: Реакция.
1: Любовь преодолевает, границы сословия.
0: Конечно, вот, да, конечно. Песни, вот. Песни. Здесь, я думаю, что Ермолай и Эразм, он подчеркивает эти взаимоотношения, вот, настоящей любви, да, независимо от сословия, не статуса, привозит ее в Муром. Реакция боя. Она есть. Ей живет человек, вопреки всем каким-то обстоятельствам.
1: То Бог сочетал, да, то человек да не разлучает, да, и он идет вслед за ней.
0: В итоге они потом возвращаются.
1: Их зовут назад.
0: Их зовут бояре назад.
1: Вот без любви,
0: да.
1: Ну,
0: потому что политическая ситуация, всех тех нюансов, которых возникающих в Муроме, в итоге они возвращаются, они проживают свою жизнь, и уже в преклонных годах дают обещание служить Богу. То есть...
1: принимают монашеский постриг, монашеский в том числе. Постриг,
0: да. И заканчивается вот интересная история, что вот умирает Петр, и они дали клятву вместе, чтобы вот до конца жизни быть друг другом. И заканчивается сюжет, что она умирает вместе с Петром. То есть тем самым, подчеркивая автор, вот эта любовь, в общем... Это любовь, где все же Бог дарит эти взаимоотношения. Они нормальны, они полноценны, но...
1: Вот вы очень интересно. Соломон, царский сын, Петр, муромский князь.
2: Это Божий.
0: Замысел Божий, мы могли бы так бы сказать, вот песни песней, вот, и сравнивая повесть о Петре и Фефронии муромских, сексуальность не в сексе, а вот в эмоциональных, в духовном таком взаимоотношении, физическом очень. И нельзя сбрасывать со счетов, что это вот замысел Бога, вот, который показывает в отношениях мужчины и женщины, благодаря которым человек вот может вот являть Богом подаренную любовь в семейных отношениях.
1: Да. Любой медовый месяц рано или поздно заканчивается. У одних через неделю, у других через пару лет. Как мужчине и женщине, что воедино связали свои жизни, обрести не кратковременное, а, скажем так, долгоиграющее счастье? Вот что бы вы могли посоветовать, как богослов, как историк, как знаток?
0: Бывают свои сложности, да? То есть иногда бывают какие-то непонимания,
1: конечно,
0: какие-то бытовые вопросы.
1: Без этого невозможно.
0: Главное как-то быстренько, наверное, среагировать и вернуть вот эти отношения хорошие, добрые. И мне нравится, знаете, что вот традиции вот древних персов. Вот в Древней Персии, знаете, какой дарили подарок? Атрибутом, подарком вот молодоженам в Древней Персии всегда дарили шахматы.
1: Это чтобы они ругались или...
0: Вот.
1: Зачем? Зачем
0: вот если
1: им шахматы?
0: Они... Я вам объясняю.
1: Зачем им шахматы объяснить?
0: Объясню. Да. Если уже получилось так, какое-то непонимание, может быть, у них созрело какое-то вот поле.
1: Оно быть решено на этой площадке, не выходя за нее.
0: Да, все решается, вот поле, вот только шахматы. Какая хорошая идея.
1: Да.
0: Хорошая идея, конечно. Поэтому...
1: Главное, чтобы не было, белые начинают и выигрывают. Да, очень-очень мудро.
0: Это очень мудро. И, конечно, понятно, что человеку у нас есть модель жизни, отношений.
1: Искупитель,
0: помогающий возвратиться вот в его образ, его подобие. Вернуться вот в хорошие, правильные отношения. Выстроить эти отношения в семье. Со своим там любящим супругом или со своей любящей женой. С детьми. То есть... Священное Писание – это хороший вот ориентир.
1: Учебное пособие, чтение песни.
0: Для семейных людей обязательно. Я не знаю, может быть, не буду я как-то посягать на 30-летие, или там раньше, или поздно, пусть это останется уже для тех богословов, но все же время для семейных людей это чтение должно быть.
1: Да, спасибо большое за содержательную, интересную, дорогие друзья.

Совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него. Пытались ли вы достичь, совершенства в какой-либо области? Может быть, в игре на каком-нибудь инструменте. Я как-то наблюдал в музыкальной школе за тем, как мальчики и девочки трудились, репетировали, повторяя музыкальные фразы, чтобы достичь совершенного звучания. Там самые разные таланты трудятся над тем, чтобы достичь определенного совершенства. И в какой-то день назначается концерт, где начинающие музыканты призваны проявить свое мастерство. Это как маленький праздник. На концерт приходят мамы, папы, чтобы послушать, как могут играть на музыкальных инструментах их дети. Там обязательно есть жюри, которое, конечно же, состоит из очень компетентных преподавателей музыки и может быть, даже из каких-нибудь заслуженных деятелей искусств. И вот в самом конце программы выявляются те, кто оценены как-то, как особо талантливые. Вот каково это получить? Высокую оценку и осознавать, что ты теперь не просто кто-то, а кто-то особенный. До этого момента ты был просто Миша, Федя или Леночка. А вот после этого своеобразного триумфа ты уже не просто Миша или Леночка. Ты проявил свой талант, хотя... Для вашего любимого педагога вы Мишей, Федей или Леночкой останетесь навсегда. И даже случись, когда вам исполнится уже много лет, и вас давно уже будут звать Михаилом Владимировичем или Еленой Александровной, вы вдруг встретите вашего любимого учителя музыки случайно где-нибудь на улице. Но тот, конечно же, будет уже совсем старенький, с палочкой такой почтенный, интеллигентный человек. Вот как он к вам обратится? А как-нибудь так, Мишенька, сынок, или Леночка, солнышко, или, скорее всего, дитя мое дорогое. И вы прекрасно понимаете, что это только к вам он так относится. Другие-то для него Василий или Наталья, и так далее. Но не вы. А почему? Да потому что вы для вашего педагога за все то время, что вы с ним когда-то занимались музыкой, стали чуть ли не родными. И вы понимаете, что достигли побед в музыке. Потому что ваш учитель вложил в вас не только знания и умения, но всю свою душу. Вы достигли в детстве определенного совершенства. Благодаря ему, хоть ваш путь музыканта далеко не закончился, впереди у вас еще новые горизонты, новые достижения и так дальше. Совершенство – это путь, по которому нужно идти, и главное – не сходить с него. А что можно сказать о том, что является идеалом, той высокой планкой для тех, кто поверил в Бога? Можно ли стать совершенным верующим человеком? Есть ответ на этот вопрос. И мы можем прочитать его в послании к евреям. Там в 11 главе

есть длинный список героев веры. Это и Авель, и Енох, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Моисей и многие другие. И вот затем обо всех этих людях апостол Павел говорит такие слова: «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, жены получали умерших своих воскресшими, испытали поругание, побои, а также узы и темницу те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». А как вам такое? «Дабы они не без нас что? Достигли совершенства». Значит, есть оно то, что называется совершенством, которого все-таки нужно достигнуть в вере. И это видится как условие спасения. Вот что говорит апостол Петр в его первом послании в том, какими должны быть христиане. Написано: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Что пишет Петр? Совершенство, призвавшего. То есть совершенств много. А что в Писании имеет свойство совершенства? Посмотрим из Ветхого Завета, Псалом 18, там есть такая фраза: «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Здесь сказано о законе Божьем, и он назван совершенным. И можно прочитать из послания апостола Павла к Колоссянам 3 главы, это уже Новый Завет. Там написано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот здесь совершенством названа любовь. При этом Павел описывает качества совершенной любви. Какие? Можно посмотреть в 12 и 13 тексте. «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные во что? В милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, как и Христос простил вас, так и вы». Смотрите, какая вырисовывается картина. Совершенство – это то, о чем говорит вся Библия. В Ветхом Завете – это Тора, пророки, Писание. В Новом к этому прибавляется то, что в себе явил нам сам Иисус Христос. Ну и, конечно же, нужно упомянуть послание апостолов, без них никуда. Я в церкви с 90-го года и постоянно все это время наблюдал за теми людьми, которые считаются служителями, наставниками. Многие из них пережили тяжелые времена гонений. Некоторые в свое время прошли через концлагеря, будучи осужденными за веру. Я был тогда молодым человеком, смотрел на них с восхищением, и они мне казались совершенными. Но эти, умудренные опытом люди, себя такими почему-то не считали. Я заметил, что они постоянно учились из Библии, открывая для себя все новые и новые духовные высоты, на которые указывает Священное Писание. Тут хочется привести в качестве иллюстрации притчу. Я люблю притчи. Так вот, однажды мудрец пришел в город, где проходили соревнования среди художников. Судьи не могли найти изъян

ни в одной из картин. И никто не мог определить победителя. Тогда мудрец спросил. Спросил художников, пусть они честно оценят свои работы. Первый живописец признал, что в его картине нет ошибок. И все мастера, в общем-то, говорили то же самое. Последний художник стоял молча. Мудрец спросил его, есть ли ошибки в его работе. На что художник ответил, что их, этих ошибок множество, и он не знает, с чего начать. Тогда мудрец объявил, что последний художник победил в конкурсе. Все были в недоумении, но мудрец объяснил, что мастера достигли своего предела, предела своего таланта и работы. А тот увидел ошибки, которые не нашли другие. Он может продвигаться и совершенствоваться дальше. А вот поэтому и отсюда и следует. Совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него. А можно ли как-то обозначить, что является планкой, целью, ну, или идеалом для подражания? Конечно же, все христиане скажут, что это Иисус Христос, Бог, пришедший к нам, грешным людям. Вот что апостол Иоанн сказал об Иисусе Христе в своем Евангелии. «Никто никогда Бога не видел, но единственный несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам». Иисус говорил так: «Я и Отец одно». И вот что интересно. В то время на земле были люди, которые изо всех сил стремились вот к духовному совершенству. И многие из них считали, что этого совершенства достигли. То есть они стремились к тому совершенству, которое увидели в Боге и о котором могли судить из Священного Писания. И вот от этого Бога, к которому они стремились, пришел его Сын Иисус. Но вроде бы должна состояться долгожданная радостная встреча. Они стремятся к совершенству, и совершенство к ним пришло. Но все оказалось не так. Вот что сказал Иоанн. «Пришел к своим, – пишет апостол, – и свои его не приняли». Как так? Почему? Оказывается, у Христа и у этих людей было разное понятие совершенства. Смотрите, что говорит сам Иисус в Евангелии от Матфея в 23 главе. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны всякой нечистоты. Так и вы по наружности-то кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Вот вам и достижение совершенства. Закончилось тем, что Иисус Христос стал для них врагом и помехой. И в своей ревности к тому, ну, что они считали своим совершенством, они убили Иисуса Христа, склонив римского прокуратора к тому, чтобы тот распял Христа на кресте. Так к какому же совершенству стремились книжники и фарисеи? Почему их совершенство и то, которое явил в себе от Бога Иисус Христос, это разное совершенство? Как такое могло произойти? А смотрите, что написал об этом апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе. «В служении Богу я сам тому свидетель, усердны они, только усердию их истинного знания не достает».

встает. Не осознав праведности Божьей, не захотели они ей покориться и силятся собственную свою праведность утвердить. О! Смотрите, что получается. Есть собственная праведность и есть Божья праведность. И они, вот эти праведности, явно отличаются одна от другой. Так что же делать, если я вдруг увидел, что моя праведность – это не то, чего желает Господь? По-моему, тут все просто. Нужно поменять ложные ориентиры на правильные и пойти по другому пути. По другому пути, пойти по нему. Вот именно это и проделал с собой апостол Павел. Послушайте, что он пишет в послании к филиппийцам в 3 главе. «Если кто-то другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, праведностью от Бога по вере». С детства апостол Павел старался во всем соблюдать закон. Он получил духовное образование у ног великого тогда Гамалиила и, повзрослев, был уважаем раввинами и учителями закона. Он занимал высокое положение, пользуясь доверием общепризнанных духовных лидеров. Но, встретив Христа и увидев, что на самом деле является истинным путем, он поменял свои ориентиры. Соблюдение закона в своем понимании, то, как это видели раввины, было не тем совершенством, к которому призывает Господь. И Павел это понял. И когда он увидел Иисуса Христа, увидел другое, новое совершенство – он перечеркнул все, к чему раньше стремился. Все, сказал он, почитают щитою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него, он говорит, я от всего отказался. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот истинный путь к настоящему совершенству. Но мы это говорим сейчас об апостоле Павле. У Иисуса Христа есть другой рассказ о другом человеке, путь перемен к совершенству, который он не выбрал. Прочитаем в Евангелии от Луки, из 18 главы. Там есть такой рассказ интересный. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой – мытарь, сборщик налогов. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий,
возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Что мы видим? А мы видим, что если я, подобно тому фарисею, решил, что достиг каких-то духовных высот, и все остальные мне теперь не ровня, то не впал ли я в своеобразную гордыню? Вдруг я уже не вижу своего настоящего положения, ведь те лидеры, книжники и фарисеи, достигнув понятого по-своему совершенства, уже считали, что другие и не могут с ними сравниться. Этим другим до них надо еще дорасти, и надо же, среди таких, по их мнению, недоросших, оказался сам Христос. Их называли фарисеями. Это греческое слово. По-гречески «фарисаиос», ну или на арамейском «периса», это означает «отделившийся». Имеется в виду отделившийся от всего того, что может быть источником ритуальной нечистоты. Мы видим, что они явно ошибались в трактовке духовных ценностей. Ничего себе ошибочка. А мы? Не склонны ли мы к ошибкам? Ведь еще как склонны. Вот именно такие ошибки апостол Павел и назвал совершенством своим, которое не по-божьему, а по-своему, которое подразумевает не Божью праведность, а свою. Никто из нас от этого не свободен. Фарисей из притчи Иисуса Христа не понял того, что он может ошибаться. Он поспешил посчитать себя достигшим совершенных высот и, наверное, уже ощущал над своей головой светящийся нимб. Это опасное состояние, потому что это делает человека слепым к своим грехам, в которых необходимо покаяться. А как покаяться человеку, если он в себе не видит уже никакого изъяна? Он ведь уже совершенен, а значит, не он должен брать с кого-то пример. Он сам пример для всех. Именно это и произошло с фарисеями. В их понимании это Иисус Христос должен дорасти до них, а не они до Христа. Да, но с другой стороны, постоянно видеть в себе изъян, требующее осознания своего несовершенства, ну, как-то унижает мое достоинство. Так Христос-то и говорит, возвышающий сам себя, что унижен будет, а унижающий себя возвысится. Почему? Да потому, что он осознает свои грехи, чтобы оставить их. Мы все люди грешные, и видеть свое истинное состояние очень важно. Иначе как покаяться в своих грехах? А они ведь требуют покаяния, причем эта потребность в покаянии возникает всякий раз, когда я открываю для себя что-то новое в познании Иисуса Христа. И это процесс всей жизни христианина, который состоит из постоянного посещения церковных богослужений и исследования божественных откровений. Именно так открывается вот та планка, которая указывает путь к совершенству. Это постоянное познание новых и еще более возвышенных черт характера Иисуса Христа. Вот они вот и указывают мне новое и более высокое направление в жизненном пути. А значит, я буду открывать новые грани несовершенства, и так будет до тех пор, пока я не попаду на небо, и пока Бог не заменит мое вот это несовершенное тело. Апостол Павел кое-что написал в послании к филиппийцам в 3 главе. Он пишет: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа, который

который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все. И вот что важно. Если познание Иисуса Христа – это путь всей жизни, то что такое эта планка, вот эта цель, которая постоянно дополняется и совершенствуется? А есть ли у этой цели конец, эталон совершенства? Великий апостол Павел кое-что добавил в связи с этим. Здесь же, в послании к филиппийцам, в 3 главе, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Слышите, что говорит Павел? «Не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Так кого же можно назвать совершенным? Существует ли эталон совершенства, достигнув которого кто-то может сказать тебе: «Все, я достиг». Смотрите, как говорит апостол Павел. А он говорит: «Я не почитаю себя достигшим». Кто из вас действительно совершен, вот так должен мыслить. Это говорит о том, что предела-то совершенству не существует. Совершенство – это путь, по которому надо идти, и главное – не сходить с него. По этому пути идут всю жизнь. И если изобразить это символически, можно представить себе распятого Иисуса Христа. И путь, который Он открыл, всей своей жизнью, смертью и воскресением. Причем тут важен не сам крест, а тот, кто на нем был распят. Что, если бы Иисуса Христа приговорили не к распятию, а, скажем, к гильотине, то что ж тогда христиане носили бы на цепочке изображение гильотины? Так и крест – это только орудие казни. Важен не крест, а тот, кто на нем был распят. Апостол Павел так и сказал церкви в Коринфе. Он пишет: «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Первое послание к Коринфянам. Во 2 главе вы найдете эти тексты. Если бы Христос не умер за наши грехи, то у нас был бы только один путь – в преисподнюю. Но Его смерть сделала возможным наше покаяние во грехах и открыла дорогу совершенствования, которое ведет в небеса. Решите сегодня, хотите ли вы довольствоваться только земным совершенством или все-таки идти со Христом в вечную жизнь? Выбор за вами. Ведь совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него –

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: Встречалась ли вам поговорка «чистыми руками грязь души не смоешь»? Что это значит? Что важнее, выглядеть идеально или быть честным внутри? Да, и нужны ли нам вообще традиции в 21 веке, или это вообще пережитки прошлого? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программы «Библия 21 века». И сегодня с нашим гостем Гриненко Вадимом Анатольевичем, священнослужителем, мы продолжаем читать Евангелие от Марка, 7 главу, а также отвечаем на острые, интересующие нас вопросы. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Итак, у нас было позади уже 6 глав. Ага. О чем они повествуют для нас сегодня? Что там было важного? Что вы можете, как можете подвести?
1: Ну, можно привести, наверное, иллюстрацию, что это как восход, или когда мы поднимаемся по ступенькам вверх. Угу. Каждая глава открывает нам какую-то новую грань красоты нашего Господа Иисуса Христа. Вот. Показывает, как Христос проникает во все сферы человеческой нужды, потребности, как Он помогает им. В то же время Христос показывает, что Он здесь на земле совершает те дела, которые в Ветхом Завете, в начале Библии, да, совершали предводители израильского народа. Таким образом, Он помогает людям, среди которых Он пришел, понимать себя лучше, потому что о Нем было указано, Его мессианство было предсказано, и вот теперь Он пришел и совершается. То есть Он хотел помочь людям верить в Него. Верить так, как ожидает Господь от нас, каждого из нас, веры в Него.
0: Благодарю. А для меня на самом деле эти 6 глав показывают о том, как многогранен может быть для нас Христос. Угу. И как Он нам может помогать в трудных ситуациях. Мы не раз читали про то, как ученики были в трудной ситуации, или кто-то из людей. Но также здесь Христос показывается, как Он проживал эту обычную жизнь, как Он нас понимает, как Он проходил этот же путь и показывает о том, как нам можно это сделать. Он также сталкивался с трудностями, с непониманием, непринятием, с вопросом доверия, с эмоциональным каким-то вопросом, да, с тем, как Его не принимали даже близкие, угу, да, и родные.
1: Да.
0: И все эти вопросы, которые мы проходим каждый день, Он отвечает на них в этом Евангелии.
1: Это
0: вообще
1: точно.
0: В принципе, в Библии. Это поэтому, точно. Друзья, мы просим вас о том, чтобы вы смотрели программы и для себя находили важные ответы на животрепещущие жизненные вопросы. Хорошо. Сегодня мы продолжаем читать седьмую главу, продолжаем читать Евангелие от Марка. Вот. И читаем мы в современном, да, переводе. И давайте, наверное, начнем с первого стиха. Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников Его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Да, это как мы в самом начале сказали, есть такое выражение. И здесь почему-то фарисеи и книжники обратили на это внимание. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымоют руки, следуя преданиям отцов. И, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили его, почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками? Он же ответил им, верно упророчествовал о вас, лицемерах Исаия, когда писал, «Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. Оставив заповедь Божью, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божью, — продолжил Иисус, — чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою». И злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите, если человек скажет отцу или матери,

0: карбан, что значит «я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь». Вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. Так преданием вашим от вас же исходящим вы ни во что превращаете Слово Божие. Да и много еще подобного этому делаете. И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите, ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить. Но исходящее из человека оскверняет его. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Мы здесь видим несколько примеров, да, и самый первый, на который хочется обратить внимание, это про, почему же вообще фарисеям и книжникам было так важно, чтобы ученики были преданы традициям, да, и что нам сейчас с традициями, да, не с конкретно этой делать.
1: Да. История израильского народа, опять же таки, приглашаем обращаться наших зрителей и слушателей к Библии всей, и читать историю в Ветхом Завете, показывает, что был в них период, когда они ассимилировались с языческими народами, Господь оставлял их. Господь требовал от них на тот момент чистоты поклонения, но они, смешиваясь с язычниками, отступали от истины, от правил Божьих, и таким образом в их истории их было два момента, когда их завоевывали другие народы. Угу. И они тогда пришли к пониманию, что мы не хотим, чтобы так случалось, поэтому мы улучшим чистоту нашей религии. И они улучшили ее до тех пор, до той степени, что сказали: мы настолько хотим быть чистыми, что будем исполнять повеления Божие, Его законы, уставы. И даже когда мы встречаемся где-то с человеком инаковерующим, то есть в то время назывался он язычником, в присутствии его мы не будем ему пожимать руку, или когда, возвращаясь домой с рынка, с улицы, вдруг мы где-то прикоснулись к язычнику нечистому, мы должны омыть определенным образом руки. То есть в их понимании они хотели быть лучше. Но иногда так бывает в нашей человеческой жизни, да, что мы превозносим больше форму, чем содержание.
0: Чем вот суть. Да, здесь такой интересный момент. Лучше для кого? Лучше в чем? Ну, да, то есть дальше мы видим, как мы уже с вами, кстати, ранее говорили в одной из глав про то, что они, опять же, следовали букве закона.
1: Да, да.
0: А не христианским принципам, да, да, а не, в первую очередь, не впуская, так скажем, в сердце Христа.
1: Да. Вот здесь, да, можно? И вот эти требования, вот такие простые требования, омовение посуды, да, омовение скамейки, где мог сидеть язычник, или то есть неверный, как они понимали, они ставили выше тех законов, которые были. И Христос об этом упомянул, говоря о почитании отца и матери. А какой это был закон? Это был закон: возлюби Господа и возлюби ближнего. И всегда любовь к человеку, любовь к Богу, любовь к человеку Христос ставил на самую высоту, можем так сказать. Да? Вот. Но то, что делали учителя этого народа, да, они заповеди Божьи или принципы Божьи умаляли, но свои вот эти постановления блюли более, чем то, что говорил Христос. И вот что Христос им в укор ставит, да, из пророка Исаии, что вы устами исповедуете меня, но ваше сердце далеко от меня. Что значит «далеко от меня»? Да? То есть эти люди, похоже, жили духовным лицемерием.
0: Интересное выражение. Что
1: да.
0: Это, да, вот про духовное
1: Почему?
0: Лицемерие.
1: То есть человек может быть внешне религиозным. Человек может исполнять какие-то формы религиозности.
0: Традиции.
1: Да, безусловно.
0: Жить по правилам.
1: Да, безусловно. Да?
0: Ходить в церковь даже.
1: Да. Ну, в нашей жизни, скажем так, в обществе мы знаем подобные примеры, когда, к сожалению, когда обнаруживается, что, допустим, убийца, который убил несколько человек, он был обычным семьянином в семье, рабочим и так далее, и так далее.
0: Да.
1: То есть
0: спокойным,
1: жил двойной
0: да.
1: жизнью.
0: Угу.
1: Это плохо, конечно, то осуждает поведение Библии. Но Христос, наш Господь, осуждает и то, когда человек пытается показать себя правильным, религиозным, чистым, да, но на самом деле он не таким, не таков внутри себя, да. То есть он это делает для того, чтобы показаться перед Богом или перед людьми. И Христос вот приводит

0: Этот пример почтения отца и матери. То есть была заповедь, которая говорила о том, что возлюби отца твоего и мать твою, да, чтобы продлились дни твои. И вот это почтение к отцу в еврейском народе, оно было очень высоко превознесено. Дети должны были позаботиться о своих родителях.
1: То есть почитать – это заботиться о своих родителях.
0: Да, почтение, да? Сегодня нельзя путать с послушанием.
1: Так.
0: Почтение и послушание – это немного разные вещи. Потому что в жизни каждого из нас есть период, когда почтение к родителям выражается в послушании.
1: Ну да, это, наверное, более детский период.
0: Конечно. Да. Подросток, ага. До подросткового возраста, или в Евангелии, в Ветхом Завете есть такое понимание, пока не выросли усы. Да, он должен был почитать своих родителей, и это почтение выражалось в послушании.
1: Да.
0: Но заканчивалось послушание родителям на определенном этапе. Когда ребенок вырастал, становился молодым человеком, избирал свой путь жизни, образовывал свою семью, он мог уже не слушаться своих родителей.
1: А что дальше?
0: Но не перестал почитать.
1: А как здесь мы тогда можем почитать? Вот
0: почтение.
1: Как сейчас, вот, допустим, ну вот, когда я уже взрослый, да, когда у меня есть родители, что значит сейчас почитать?
0: Иногда можно видеть, может быть, где-то в фильмах, да, или в реальной жизни, когда ребенок выражает свое непослушание непочтением к родителям. Что я имею в виду? Когда ребенок может кричать, когда ребенок может даже ударить своего родителя, когда ребенок может обругать своего родителя в ответ, и он говорит, я не буду тебя слушаться. То есть ребенок может другую форму избрать. Он может сказать, папа, мама, я слышу вас, но я не могу поступить, как вы. Я уважаю вас.
1: То есть это уважение.
0: Я... Да.
1: Это в первую очередь уважение.
0: Да. То есть как он это выражает, да? Я и вы, все мы люди живые, реальные, да, мы можем почувствовать от внешнего человека или его уважение, или неуважение нас. Тем более, когда мы говорим в родительской семье, да, ребенок скажет, пап, мама, я слышу, что вы говорите, но я поступлю по-другому. Но он не потеряет уважение к родителю. Но мы, как взрослые люди, все мы проходили через один и тот же период жизни, когда в детстве мы считали, что родители наши во всем правы.
1: Да, это такой авторитет просто беспрекословный.
0: Потом наступил период, когда мы считали, что родители не во всем правы. Потом наступает еще период, уже в таком максимализме подросткового возраста или ранний молодежный возраст, когда мы считаем, что родители не правы.
1: Правы, да.
0: Да. А сейчас я, когда звоню своим родителям, я говорю спасибо за то, за то, за то. Я считаю, что вы были правы.
1: Да.
0: То есть мы все проходим вот этот цикл социальный, или как мы его назовем, да?
1: Тут сейчас сепарации, там еще
0: да.
1: Что-то, это вполне...
0: Но в отношении родителей заповедь говорила «почитай».
1: Уважай.
0: То есть уважительное отношение, почтение. То есть даже когда ты внутри себя, ты не огрубил родителей, ты не оболгал их, ты не уничижительно ничего не сказал о них. Вот в мыслях своих, когда ты думаешь о них, да, еще раз повторю, да, мы можем их не слушаться. Особенно, когда Мария, бывают случаи, когда наши зрители, может быть, пережили что-то подобное, когда они избирали путь веры к Богу, а родители их не одобряли их пути. Как быть тогда? Это ведь абсолютное разделение в семье. Да? Это большая трагедия, скажем. Эти люди мучаются, как поступить, слушаться родителей или нет. Хотя они понимают на основании Библии или опыта, который Бог им дал, что это верный путь, верное направление. Как быть? Как почитать родителей таких? Почтение их таким родителям остается.
1: Да. Мне кажется, здесь вот этот важный момент, который тоже хотелось бы заметить, уважение как принятие того, что это мои родители.
0: Да, конечно.
1: Я часть них.
0: Да.
1: Неважно, важно, конечно, да, какие они были, но родители разные.
0: Да.
1: Родители бывают и те, которые оставляют своих детей. Да. Разные бывают случаи жизни. Это было раньше, это есть и сейчас, и будет дальше.
0: Да.
1: Поэтому, мне кажется, важное – это принятие того, что они просто, может быть, даже благодарными за то, что они просто дали жизнь, они как-то направили, да, и дали тот ценный опыт,

0: который у нас есть, благодаря которому мы живы, и мы сейчас такие, какие мы есть.
1: Ну, да. Почему это в заповедь было поставлено? Потому что если я признаю Бога своим Творцом, то я признаю то, что родителей дал мне Бог. Не я этим руковожу. То есть непочтение к родителям ведет к непочтению к Богу. Потому что я говорю: Господи, ты там что-то ошибся?
0: Ты это... мне не тех дал,
1: да,
0: не
1: это
0: тех
1: не
0: послал.
1: То. Да, это не то. Конечно, я могу не жить так, как живут мои родители.
0: Да, это наш выбор.
1: Да, я могу изменить образ жизни. Слава Господу, Бог дал мне для этого силу, ум, разум, взаимодействие с Ним. Я могу не жить так, как мои родители. Вот, я могу выбрать другой путь, но продолжать уважать и тем самым признавать, что Бог знал, что нужно, это лучше, это есть почтение. Но вернусь к тому, что произошло здесь. Угу. Религиозное правило было в том, что дети должны заботиться о своих родителях даже до их смерти. Финансово заботиться, материально заботиться о них. Но фарисеи сказали, что если сын, к примеру, или дети придут и скажут: вот эта сумма, которую я потратил бы на родителей, она, я хочу пожертвовать ее в храм, то они говорили: хорошо, теперь ты можешь не заботиться о своих родителях.
0: Как хорошо придумано.
1: То есть они превознесли дар человека в храм, но оставили заботу о человеке. Божья же заповедь так не говорила. Божья заповедь говорила: на первом месте человек. Не религиозный обряд, не движение благочестия какое-то, да? Не пожертвование или его сумма, а на первом месте человек. Вот это осуждал Господь в действиях этих религиозных лидеров.
0: Мне кажется, мы здесь вот говорили еще, и в самом начале говорили про чистое сердце, да? А на самом деле порой нам бывает проще финансово как-то откупиться,
1: да,
0: отдать, да, тем более, если мы своими талантами, дарами, которые дарованы нам Богом, зарабатываем хорошую сумму денег, мне легче прийти, отдать,
1: да,
0: сказать: вот, держите, чем помочь. Мне кажется, в этом и проявляется чистота, наверное, сердца, когда мы в деле и в действии помогаем тем, кто о нас когда-то заботился. Или, допустим, помогаем тем, кто просто даровал нам жизнь. Через это и проявляется, и, мне кажется, вырабатывается вот этот навык человечности, вот этот навык веры в действие, этот навык, которому учит Христос. Он помогает, он исцеляет, да, как мы читаем. Он, да, учит, он делает дело, да, то есть это глагол.
1: Да.
0: И чистота сердца, она вот как раз-таки, мне кажется, тоже это как навык можно приобрести именно в том, что оттачивается он, когда мы именно взаимодействуем с нашими близкими. Потому что с теми, кто к нам далеки, мы, простите, мы можем к ним
1: это
0: вообще
1: точно
0: никак не относиться, да, ну, как бы там особого труда не надо. А здесь вот именно как раз-таки и оттачивается данный как бы навык. Что же еще нам нужно для вот этой вот чистоты сердца?
1: Мы должны признать, что отношения бывают разные и очень болезненные, и даже в семье, да? И бывают невыносимые дети, бывают невыносимые родители.
0: Да, бывает.
1: Но разные. Другой, как бы, у нас другого пути нету, как действительно иметь связь с прошлым поколением для того, чтобы научиться самому жить и передать дальше. Вы, наверное, знаете этот пример, когда один человек, не заботясь о своих родителях, они жили у него где-то там в какой-то комнатке, и родители были настолько уже пожилыми, что часто посуда падала из их рук, вот, и разбивалась, да, и этот сын, чтобы не каждый раз не покупать, сделал для них деревянную посуду. Вот, и кормил из этой посуды, потому что эта посуда не разбивалась. И однажды он увидел своего сына, который сидит и что-то из дерева делает. Он спрашивает его: что это такое? И его мальчик этот ему говорит: ну, это посуда, из которой я тебя буду кормить, да, которой ты состаришься. То есть, если мы вот не поддерживаем вот эту связь поколения, ну, Бог нанизал нас на жизнь. Бог как бы вот составил нас, да, мы не пришли в, ну, как есть такое выражение, да, мы не айсберг в океане, мы часть чего-то, и если мы эту часть не поддерживаем через уважение, заботу о своих родителях, еще раз, понимая, что бывают сложные очень отношения, которые нужно, ну, скажем так, лечить,

которые нужно пережить, вымолить у Бога и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в красоте жизни, которую Бог нам предложил, это иметь вот эту связь поколений. Вы спросили о чистоте сердца. Да, вот то, что мы видим, мы уже часто говорили, нужно реабилитировать этих учителей народа. Они хотели быть лучше. В этих правилах они хотели быть лучше

0: форму, чем соответствовать внутри той чистоте, которая должна вести эта форма.
1: А не были ли они лицемерами?
0: Это и вело к тому, что когда человек внутри не мог быть таким, каким он хотел быть, он заменял эти действия формой. Это и получалось лицемерие. То есть они хотели, да, вот, но упустили вот эту грань. Вот эту грань. Потому что Господь тоже от нас призывает нас чего-то делать и чего-то не делать. Но когда мы делаем это без души, никто из нас не согласится на такие взаимоотношения в семье или с друзьями. Да, я буду тебе дарить цветы, но я тебя не люблю.
1: Мне кажется, это главный компонент формулы. Когда мы делаем что-то без души, это как мы сегодня говорили вообще про традиции. Что когда мы делаем просто по тому, что так вот нужно, так написано, мы должны вот это вот соблюдать, потому что так надо, но у нас нет, но любви этой не имеем в сердце, да, то, соответственно, это все тщетно, потому что мы, получается, лицемерим в первую очередь для самого себя. Потому что, ну, какое вот Богу дело вообще до того, что вот мы просто чтим вот эти вот традиции?
0: Видите, Господь принимает нас на разных этапах нашей жизни, такие, какие мы есть.
1: Да, мы тоже про это говорили.
0: Да, мы с вами говорили. Я вот, выезжая из дома, как-то мы с супругой говорили о том, что, допустим, мама, выходя с ребенком маленьким на улицу гулять, ребенок на клумбе берет в кулачок цветочек и подносит маме. Мама довольна этим цветком?
1: Конечно.
0: Конечно, довольна. Но я ей говорю, своей супруге, а если я тебе бы подарил вот такой один цветок в кулачке, ты была бы довольна?
1: Я думаю, там была бы другая эмоция.
0: Безусловно. То есть в состоянии ребенка мы понимаем, что это выражение его любви. Угу. Но если бы я во взрослом состоянии подумал, что для моей жены важны только цветок, а не любовь моя, я бы ей, она бы не приняла этого. Угу. Поэтому вот, и вот эти люди, религиозные лидеры до того времени, они посчитали, что продолжать Богу приносить форму – это важно для Бога. Угу. Вот, но их сердце, оно было, как Исаия говорил, далеко от меня, далеко от Бога. Вот Господь хотел это изменить в их жизни, в их образе мыслей, в их образе действий. Он это осуждал. И он говорил, если ты своей формой, если из-за твоей формы в угнетении находится человек, это неправильная форма жизни. Угу. Это неправильная форма поклонения и религиозного действия.
1: Мне кажется, наверное, эта мысль продолжается в 15 стихе в плане «ничто, что входит в человека извне, не оскверняет». Но то, что выходит, мысли, слова, действия.
0: Да, спасибо, что вы напомнили. Многие люди считают, что здесь Господь упразднил различие. Наверное, вы, может быть, говорили, или мы еще будем говорить здесь о чистой и нечистой пище. В Библии есть разделение пищи, которая пригодна для человека, и есть, которая непригодна для человека. И это сделал Творец. То есть это не человеческое изобретение было. И здесь некоторые люди считают, что Господь сказал, не важно, что ты ешь, важно то, что ты говоришь. Не так. В этом эпизоде Господь не говорил о пище. Начался вопрос с того, что форма омовения руки определенным образом, она имеет значение, для фарисеев имела. И если кто-то не омывал руки определенным образом, это его определяли в категорию грешников. Того, когда нужно было сторониться, и так далее, и так далее. Но Христос говорит, вы осуждаете человека, это больше вреда для вас и перед Богом, чем если вы неправильно умоете руки. Ученики были в чистоте своей простыми людьми. Да, они могли не исполнить эту форму правильного омовения рук, но они были искренними. Они не осуждали, они не имели ничего. А вот эти люди, да, приходится опять говорить о них. Не то, что они плохие, да, но
1: да,
0: мы говорим
1: мы
0: о том, что было.
1: Да,
0: да, о том, что было. Вот Христос говорит, не так. Вот, смотрите, каковы ваши мотивы, да, что внутри вас.
1: Искренность, чистота помыслов, да. Да. Угу. Хорошо, тогда мы дочитаем, наверное,
0: да, отрывок
1: до конца. «Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им, неужели и вы столь же непонятливы, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу. Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: То, что исходит из человека, продолжала она, сквернит его. Ведь что изнутри, из сердца человеческого, исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет самого человека. Вот даже это его исходит вроде бы как изнутри, из человека, но при этом наносит вред и нам самим, когда мы это делаем. Да, то есть... Понятно, вот это вот объяснение, вот это пояснение, которое
1: да,
0: говорит
1: Христос. Да, в других местах Библии мы находим, что действие рождается не в момент действия.
0: Оно рождается внутри.
1: Да, в сознании, или Библия определяет это сердцем. Средоточие начала как бы действия в человеке, Библия говорит, что это сердце. Не сам физический орган, похоже, да, а какое-то место в сознании, когда человек рождает вот это, то, что он хочет сделать. Вот так и Христос говорит, да, если ты не успел помыть руки или неправильно их умыл, как было в то время, да, это не может тебя осквернить. Но если ты сидишь, осуждаешь другого, если ты вынашиваешь мысли злобы, или измены, или коварства, или зла на кого-то, вот это тебя разрушает, вот это тебя оскверняет.
0: Мне кажется, вот это вот такие главные критерии, по которым мы можем сравнить, а насколько наше сердце чисто.
1: Да.
0: Не кого-то другого, да. А в первую очередь нас. Это искренность,
1: да.
0: Помыслы какие
1: да.
0: у нас. Да, и что мы хотим. Мне кажется, вот целеполагание здесь тоже очень важно. Что мы хотим этим добиться?
1: Безусловно.
0: Да, то есть вот что мы хотим? Для кого мы хотим быть чистыми? Чтобы у нас руки были чисты. Мне кажется, не призываем наших зрителей не мыть руки, да, перед едой. Но здесь мы больше говорим о вот именно чистоте нашей души.
1: Может быть, кто-то из наших зрителей, и вы, Мария, я был свидетелем таких ситуаций, когда человек, приходя в церковь, прихожанин, он выглядит немного по-другому, он случайно зашел, от него плохо пахнет. И рядом сидящие с ним люди реагируют на него и говорят ему, выйди отсюда. Вот, ты плохо пахнешь или ты неправильно одет. Да? Бывает так, что действительно этот человек, ну, ему без разницы, он зашел в церковь или в метро, или в транспорт, он не различает. Но бывает так, что этот человек в нужде своей зашел сюда. Он не смог приготовиться, но у него сердце плачет, горит, да? И когда в этот момент мы осуждаем его за его внешний вид или его окружение, вот это то, что происходило здесь. Христос говорит, нет, я не на это смотрю. Я смотрю, да, на то, с чем этот человек пришел. Вот как он, почему он пришел ко мне, с какой нуждой.
0: То есть, получается, здесь нам очень важно быть как ученики, да, быть последователями Христа и помогать людям, которые так нуждаются
1: только так.
0: В Иисусе.
1: Только так.
0: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие ценные, мудрые мысли, особенно про то, как рассказали, что такое чистое сердце. Дорогие друзья, вам мы тоже выражаем свою благодарность за то, что читали вместе с нами Евангелие от Марка, 7 главу. Мы искренне надеемся, что в наших программах вы подчеркнули для себя много полезного и важного. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Мы с радостью ответим вам. Божьих вам благословений и до новых встреч!

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду.

0: маленьких ребят. С целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
2: А я не одна. Веселинка. Со мной мои друзья. Садитесь.
1: Да, проходите, проходите. Матвей и Настенька.
2: Да,
1: мы вам очень-очень рады.
2: Да. А, ну, у меня вчера был самый радостный день.
1: Что же такое случилось?
3: Да.
1: Ну, Веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
2: Мне вчера купили...
1: Так, ну, что?
2: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе, такой красивый.
1: Компьютер?
2: Ах, да.
1: Ну, это событие.
2: Да.
1: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
2: телефона.
1: Там, да, планшета или смартфона.
2: Да.
1: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
2: Это было так давно?
1: Да, так давно.
2: Бабушки маленькие.
1: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
2: Зачем?
3: Чтобы общаться?
2: Общаться. А еще зачем?
1: Да, при помощи компьютера общаются.
2: Я иногда рисую в компьютере.
1: Можно и рисовать.
2: Да.
3: Можно играть в компьютере.
2: Да.
1: Да.
2: Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
1: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
2: да.
1: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
2: А для чего же?
1: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
3: А. Еще писать.
1: Да, да? Писать.
2: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький. И умненький. Да,
1: да, однако это, Веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
2: Он бы тогда в нее вместился, в мою сумочку. Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
1: Да, но важно уметь им пользоваться.
2: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком, нажимаешь кнопочку, вот и все.
1: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
3: Ну, я умею. Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
2: Точно. И я тоже так.
3: И мышкой управлять еще.
2: Вот, еще и мышка у нас.
1: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать, как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас... На нашу полянку.
2: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
3: А зачем нам
2: Вот
1: компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
3: почему
1: есть...
3: Почему это?
1: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
2: Да.
1: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
3: что-то написано.
1: Да, вопрос.
2: Точно, что-то написано.
1: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
2: Давайте я возьму.
1: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.

0: Давайте прочитаем первый вопрос.
1: Так, читаем.
0: Когда можно
2: включать компьютер?
0: Компьютер.
1: Да.
3: Вот. Днем.
2: Днем.
1: Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
2: Днем.
1: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
2: Да.
4: А и ночью компьютер не работает.
0: Точно.
1: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
0: Так.
1: Правильно.
0: Молодцы.
1: Следующий вопрос.
0: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
1: Так, так.
0: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
1: Да, ведь что-то же будет.
2: Плохие сны будут сняться.
1: Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но три ответа станешь самым умным. Один из них.
0: А может быть.
1: Второй ответ. Заболят глаза. И третий ответ. Заболит спина.
0: Ух ты.
1: Вот.
0: А может, мы станем самыми
2: глаза.
0: Умными?
2: Заболят глаза.
1: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
0: Да.
1: Да, но я бы выбрал бы два ответа, потому что спина тоже заболит.
0: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
1: Долго-придолго.
4: Потому что скрючишься.
1: Да.
0: Вот так можно скрючиться.
1: Да, правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай представим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается
0: цветочек. Я сейчас принесу еще один вопрос. Держите.
1: Так, так.
0: А мы его прочитаем.
1: Так.
0: Кто решает, когда нужно выключать компьютер.
1: Да, и у нас есть три ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
4: Через 30 минут.
2: Мама и папа.
0: Можно. Через 30 минут можно.
2: Мама
0: это
2: и
0: что
2: папа.
0: Можно выключать?
1: Правильно,
4: компьютер.
1: Матвей.
0: Компьютер.
1: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. А вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
0: А я всегда доверяю своим маме, маме и папе.
1: Совершенно верно, умница.
2: Остался один.
1: Так, у нас есть еще один.
0: Сейчас мы его тоже прочитаем. Так, профессор Бодрячок, вам ответы, нам вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
1: Да, и у вас... Несколько ответов.
4: Минимум
1: ни одного.
4: Два.
0: Минимум два.
1: Много и несколько.
2: Несколько.
1: Слушайте,
2: много.
1: Вы меня
0: много.
1: Поражаете.
0: Несколько. А мы считаем много.
1: Да, но если
2: несколько.
1: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
0: У меня иногда очень болят глазки, когда долго сижу за компьютером.
4: А несколько – это бесконечно.
1: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
0: Или один большой,
1: да?
0: Или 2-3 маленьких.
1: Или 2-3 маленьких.
0: Да.
1: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
0: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
1: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
0: Какие
1: Но
0: вы молодцы.
1: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
0: эксперимент.
1: Совершенно верно.
0: Я угадала.
1: Давайте пойдем
0: побежали,
1: за наш стол.
0: Побежали проводить.
1: Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы, вот это значит желтый цвет.
0: Я люблю добрые мультики.
1: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые. Или, например,
2: и трава зеленая,
1: правильно?
2: И кусты зеленые,
1: да.
2: И цветочки.
1: Да.
2: И цветов стебелёнки.
1: Да, поэтому мы ее в зеленый цвет и покрасим. Угу. А,
2: и крапива,
1: например,
2: зеленая.
1: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например,
0: строить.
1: Делать поделки, что угодно. Это будет у нас красный цвет.
0: Да.

0: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
1: Фиолетовый.
0: Вот мы это изобразим черным цветом.
2: Да,
0: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
2: Добрый
0: мультик, да.
2: Добрый.
0: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик, ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой-то у нас цвет?
1: Зеленый.
0: Да, у нас зеленый цвет.
2: Зеленый.
0: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
1: Я люблю. Я тоже.
2: Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
0: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик...
2: Или девочка.
0: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
2: Да.
0: Вот. Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу, например, поделку.
2: Да.
0: Да. Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
1: Красненькие.
2: А я очень люблю красный цвет.
0: Да.
2: Это, наверное, я.
0: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот, и когда мы что-то делаем, на самом деле мы делаем что-то красивое.
2: Прекрасное.
0: Да, прекрасное.
1: Красное – прекрасное.
2: Да.
0: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой
1: черные.
0: Цвет? Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
2: И что-то злое даже.
0: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
2: Подобрел.
0: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот...
2: Зелененьким.
0: Зеленым. На самом деле, конечно, не зеленым. Просто он стал добрым. Потому что... Да, он многому научился. И умным. Совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
1: Красной.
0: Вот такой вот прекрасной. Да, да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
1: Злой.
0: Ну, черт, может быть, и не злой. Да. Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
1: Таким же.
0: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал. Да.
2: А я вот, например, никогда не играю в стрелялки. Вот.
1: Это уже.
0: Вот. Молодец. Молодцы, мои дорогие друзья.
2: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную, добрую поделку.
0: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная научилась делать поделки.
2: Да.
0: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
2: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
0: Да?
2: Вот смотрите.
0: Маме на день рождения или на 8 марта.
2: Или просто так.
0: Или просто так.
2: Если вы хотите сделать доброе дело.
0: Да.
2: Смотрите, выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
1: Взяла.
2: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
1: Зелененькие.
2: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
1: Рисую так, да?
2: Да, правильно, молодец.
1: Цветочки, цветочки.
2: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично.
1: Умею вырезать.
2: Умеешь вырезать? Вот.
0: Аккуратненько. Поворачиваем.
1: У нас все зеленое.
2: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась...
1: Цветочках она будет.
2: Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
0: Да, их можно несложно сделать.
2: Да, они... мы их приклеим, вот так вот приклеим.
1: Не
2: вокруг.
1: Оранжевенький.
2: Оранжевенький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
1: А можно уже клеить против?
2: Да, можно, конечно, открывай.
1: А кисточки?
2: А мы без кисточек.
1: Ой.
2: У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик.
0: Ой,
2: я тебе сейчас научу.
1: Я колобок.
2: Раз, раз, раз, раз. Давай. Тоненько, тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
0: Серый.
2: Не с той стороны. Клеечка. Это я тебе показала, как надо клеить. На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
0: Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас.
2: Нет. Смотри, капай на цветочек. Отлично.
0: Да?
2: Молодец.
0: Да?
2: Вот. Тут нам клей хватит еще другой цветочек.
0: Он сейчас вылезет.
2: Приклеивай.
1: Он не вылезет.
2: Нет, нет, нет, на краешек.
0: Против.
2: Вот. Да. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки.
0: Вот.
2: Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке
1: рисуем.
2: Будет... Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка у мамы с чаем, с молоком. Так. Отлично. И еще последний цветочек приклеим.
1: Мы уже все сделали.
2: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А ну, кто вот. Умеет писать, можно в серединке написать маме.
0: Или дорогой маме.
2: Да. Или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
1: Я нарисую.
2: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
0: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
2: Красивая? Ага.
0: Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
2: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Ну что же, мы продолжаем наше путешествие в мир гимнастики и разучиваем первый комплекс упражнений. Если вы не против, то мы начнем. Ну что, встаем? Марина, тебе уже легче делать с нами гимнастику?
1: Наверное.
0: Конечно, это очень хорошо. Разве не так? Стоим, первое упражнение. Помним, вдыхаем воздух полной грудью. Вдох, опустили, выдох. Марина, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Следующее упражнение для шеи, для мышц шеи. Ульяна, как оно называется, ты помнишь? Оно называется у нас птичка, да? Ульяна покажет нам, как выполняется это упражнение. Пожалуйста. Наклоняем, да, подбородок к груди, тянемся подбородком к груди. Хорошо. Четыре. Вверх. Выдох вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Хорошо, закончили упражнение. Следующее упражнение – маятник. Наклоняем голову к правому и к левому плечу. Ульяна, хорошо. Марина, повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Следующее упражнение для рук. Для того, чтобы руки у нас не уставали. Их нужно разминать. Так, представим, что кукла у нас на шарнирчиках, да, упражнение для куклы. Вытянули руки в стороны. И Ульяна, да, делаем вращательные движения руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не так быстро, Марина. Семь, восемь. Все упражнения нужно делать ритмично. Кукла продолжает разминку. Подвесили локти к потолку, да, Ульяна? И вращательное движение, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я вижу, что Марина уже с удовольствием делает у нас зарядку. И последнее упражнение для куклы. Разминаем плечи. Итак, Ульяна, движение плечами назад. И раз. Энергично делаем, но не торопимся. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед, да, Ульяна? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Продолжаем наш комплекс упражнения для ног. Руки на поясе. Ульяна, разминаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Следующее упражнение у нас цапля, да? Цапля. Ульяна, покажи, как делается это упражнение. Вот так. Тянем носок, колено высоко вверх.
1: А, это
0: раз,
1: просто.
0: Два. Ну что же, пробуем, как просто. Марина, у тебя уже замечательно получается. И пошла цапля по болоту. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. А цапля одна будет здесь в центре стоять, а другие ходят вокруг. Побыстрее можно, поживее. Так, хорошо. И встаем. Следующее упражнение – выпады в сторону. Ульяна, покажи, как делается это упражнение. Раз, два, три, четыре. И вместе вправо. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Молодцы. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Как они качаются, Ульяна? Да, руки вверх и наклоны. И, пожалуйста, в правую сторону. И раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. И, пожалуйста, расслабились.

0: И сейчас у нас упражнение на полу.
1: Ульяна, покажи нам, пожалуйста, как делается первое упражнение для ступней ног. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение также для ступней. Да, Ульяна? Пожалуйста, только не быстро, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энергичный. Семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Да, Ульяна? Пожалуйста, сгибаем, разгибаем ноги. Пожалуйста, раз, два. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выпрямили ноги полностью, положили, Ульяна, полностью положили ноги. Вот так. И согнули. И согнули еще раз. Так. Полностью положили, согнули, полностью и согнули. Молодцы. Следующее упражнение – пружинка.
2: Можно я покажу?
1: Марина, пожалуйста. Стоим на коленях. Приготовились, начали.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Хорошо. Упражнение на брюшной пресс. Ложимся. Прижимаем поясницу и лопатки к полу. И, Ульяна, да, тянемся руками к носкам. Пожалуйста. Раз, два. Носки вытянули. Носки вперед. Вот так. Хорошо. Тянемся. Выдох. Вдох. Выдох. Носки вытянули, Ульяна. Ульяна, носки вытянули. Угу. Вот так. И последний раз. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем вперед. Сгибаем и разгибаем ногу. Пожалуйста. Поехали. И раз, два, три, четыре. Левая нога. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И последний раз. Раз, два, три, четыре. И наше любимое упражнение – качели.
2: Ура!
1: Обхватили колени руками и раскачиваемся. Пожалуйста, Ульяна. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И последний раз. Семь, восемь. Закончили. Дорогие ребята, ну что же, на сегодня у нас также закончилась зарядка наша. Но мы с вами встретимся завтра. И делайте зарядку каждый день с нами вместе. Потому что вместе
3: веселей!

когда у тебя появляется ребенок, ты как-то сразу встаешь крепче на ноги. Ты понимаешь, что теперь ты человек, на которого кто-то будет опираться. Ты больше сам не ребенок, и как-то смелее становишься. Вещи, о которых ты раньше не мог говорить, ты начинаешь говорить.

0: 10 тысяч это считается уже блогер. Ну, как бы, можно назвать себя блогером. Такой микроблогер. Ну, это не важно, где, в Липецке, в Москве. Просто в Инстаграме. Я так редко с людьми сейчас знакомлюсь. Я обычно просто Аня представляюсь. Нет такого, что «Здравствуйте, я там, профессиональная мать». Если бы у меня была визитка какая-то, я бы написала там просто два своих адреса в Инстаграме. Комиксы и стихи.
1: «Сын мой, прошу, будь чистым. Я знаю, что зло – магнит. За свет ухватись зубами. Держись, если тьма манит. Кем станешь, ты сам решаешь. Не рвись быть таким, как все. Выбрось все, что мешает на взлетной твоей полосе. То, что других ломает, то, что туманит глаза, пусть грязь на твоих кроссовках, но в сердце пусть никогда».
0: Родители у меня, можно сказать, рабочих профессий. Не музыканты, не художники. Есть, конечно, как у всех людей, у них склонность своя к творчеству. Например, папа может там из двух гвоздей и доски собрать велосипед. У него творческие такие есть инженерные способности. Но они, как и все люди, наверное, которых там придавило в 90-х обстановка, они просто работали на разных работах, как получится. Но творчество всегда поощрялось у нас в семье. Там, что-то порисовать, ну, там, купить фломастеры, карандаши, ты молодец, там, красиво рисуешь, хорошо танцуешь. Ну, это всегда там поощрялось.

0: Я в детстве любила рисовать, все время рисовала. Ну, они как бы шутили, там, вот у нас Аня художник. Но из общей какой-то атмосферы в семье я понимала, что художник – это, ну, это такое хобби. Типа, этим на жизнь не заработаешь, не нужно к этому стремиться серьезно, как к карьере какой-то профессии. Поэтому я... У меня вообще не было каких-то карьерных устремлений с детства. Я вообще не понимала, чем я буду заниматься. Я просто понимала, что вот я вырасту, и у меня будет какая-то тяжелая работа. Я буду приходить после работы домой, сидеть около телевизора, там, уставшие ноги свои, вытягивать на коврик. То есть у меня, ну, какие-то такие были представления. Типа, вырастешь, будет сложная работа, будет все там тяжело. Вот, как-то так было. У меня образование инженер-технолог по художественной обработке материалов. Ну, это можно сказать дизайнер, другими словами. Более такой технический дизайнер. Ну, так и получилось. Я работала техническим дизайнером в Москве. Упаковка, инструкции, верстка. Ну, дизайн, но с технической точки зрения.
1: Ну, вафельку я тоже потом дам вам, ладно?
2: Я буду вафельку. Где прилавок?
1: Арсений, подожди, я же сказала две ложки.
2: Давай помешать.
1: Да, будешь сейчас мешать. Насыпь чуть-чуть туда вот этот порошочек, корицу. Только потихоньку.
2: Я хочу, я...
1: Подожди, потихоньку.
0: Я не хочу больше работать с 9 до 6, сидеть в офисе и быть привязанной к этому. Потому что дети, ну, как-то это все сложно мне уже видеться. И сейчас получилось какие-то более творческие вещи реализовывать, о которых я раньше не думала. Вот, рисовать комиксы, стихи писать. И больше хочется этим пока заниматься, пока есть возможность. Я вот думала, могу ли я не делать комиксы. Ну, говорят, что если ты что-то

не можешь не делать, значит, тебе обязательно нужно этим заниматься. Я вот представляла, что если я не буду их делать. Я поняла, что мне будет как-то пустовато, потому что, во-первых, я люблю развлекать людей. Я поняла, это я вот... Мне нравится шутить, видеть реакцию людей на свои шутки.

Когда родился Арсений, первый, я зарегистрировалась в Инстаграм. Раньше я думала, что вы там все глупые, сидите в Инстаграме. Потом я решила, надо все-таки зарегистрироваться, посмотреть, что там люди делают. И как-то я наткнулась на комиксы Любы Соболь. У нее очень популярная была тогда страница с комиксами. Одна из первых. Может быть, даже она первая начала рисовать. И мне прям так было. Я смотрю и думаю, вот человек, который меня понимает. И он еще смотрит через призму юмора на материнство. И мне прям так это понравилось. Помню, долго смотрела ее комиксы, и мне прям... и смешно было, и как-то, приятно. И я подумала, что... у меня же тоже есть чем поделиться. Я, может быть, тоже могла бы свои какие-то ситуации, которые я вижу, тоже делиться с людьми этим. Но я долго откладывала тогда. Там у меня нет планшета, у меня то, у меня это. В итоге я нарисовала просто маркером там несколько комиксов. Ходила там, Никите говорила, там, что посмотри, как я. Он как-то меня там подпихнул, давай ты уже выкладывай. И я просто их сфотографировала на телефон и выложила в плохом качестве, уже не заморачиваясь. Надо было просто с чего-то начать. А сейчас я уже рисую их на планшете, и там по-другому уже все выглядит. Но если бы я тогда не сделала плохо, если бы я своего перфекциониста тогда не задвинула в угол, так бы ничего и не было. Благодаря Никите, наверное, в каком-то плане я начала этим заниматься. Может быть, я без него бы этим занялась, но, может быть, позже.

Во-первых, у меня на работе, кто видел, там в Инстаграме подписан, там она говорит, как она у тебя успевает, у вас трое детей, она комиксы, она пишет стихи, они там с моим другом записывали электростиль, но он писал музыку, она стихи, то есть там куча всего интересного, и у меня спрашивают, как она справляется. Какой у меня ответ на все это? Это крутая терапия для творческого человека. Если человек сам по себе творческий, как вот этой рутины избежать? У тебя реально трое детей, которые там, ну, 24 часа от тебя чего-то хотят. От этого как-то, ну, как творческий человек от этого может уйти? В творчестве. Это хорошая терапия для самой Ани рисовать. Я потом всегда поддерживал. Давай, давай, классно. У тебя классно получается. Это реально весело. Ну, это реально мне весело. Мне интересно смотреть ее комиксы. Это забавно.

0: Как появилась идея комиксов, я не помню. Я помню, как мы вместе, ну, то есть она попросила помочь ей придумать название для страницы. Вот это я помню. То есть мы там сидели, я там что-то ей там накидывал, она придумывала. Вот. А как именно родилась идея, я не знаю. Но из того, что я слышал позже, ну, как бы funny to be mommy, прикольно быть мамой. Интересно сейчас у него спросить спустя 3 года, насколько это прикольно. Но вначале, в принципе, даже если посмотреть эти комиксы, видно, что вначале они были такие больше, наверное, позитивщики, а сейчас они такие: мы молодцы, мы справимся.
1: Ну давай.
2: А Серж, ты на машине едешь? Или назад?
1: А собачку может кто-нибудь погладить? Она гладится?
3: Мне кажется, что

0: Чтобы декрет не превратился в какую-то яму для депрессии, нужно много факторов, чтобы сошлось. С одной стороны, я очень хотела, чтобы моим детям была интересна я как личность. Если они запомнят меня просто как человека, который готовит на кухне там что-то и заставляет их надевать носки, ну, им будет со мной неинтересно, когда они вырастут, мне кажется. Ну, и мне самой с собой будет неинтересно. Поэтому как можно больше путей развития хотелось затронуть. Ну, чтобы оставаться интересным себе человеком, быть интересным детям. О чем я стараюсь не шутить, это такие вещи, которые могут кого-то задеть или очень неподготовленных к материнству людей прям тотально оттолкнуть от этого. Ну, какие-то прям... Ну, знаешь, иногда люди рисуют маму таким замученным чучелом с грудью до пола, там, похожей на монстра с зубами, там, как у крокодила. Ну, вот эти вот всякие кич такой. Ну, мне это все далеко. На такие темы я не шучу. Чем дольше занимаешься блогерством, тем больше у тебя панцирь от критики. Вначале кто-то напишет тебе какой-то комментарий нелестный, и ты можешь там 3 дня ходить и думать об этом. Может быть, я был неправ, может быть, мне что-то по-другому делать, может быть, мне этим не заниматься. А потом просто так пролистываем. Так, тебя в бан, пролистываем. Проще становится. Как-то было, мне там писал какой-то мужчина, что мне платят гранты какие-то иностранные спецслужбы за то, чтобы я развалила институт семьи. Был какой-то комикс про, ну, про сложность какой-то в материнстве. И он там это написал. И девочки там его так закидали. Ты ничего не понимаешь. Да ты кто вообще такой? И там так меня защищать стали. Я прям сидела, как сериал досмотрела эту всю переписку их. Я потом там все нарезала, даже сохраняла. Вот это смешная шутка, вот это тоже смешная шутка. Ну, как-то проще прям становится к этому относиться. Блог дает какое-то общество людей, которые с тобой в чем-то... которые тебя понимают, ты их понимаешь. Ну, это расширяет очень мир. Так что, наверное, я этим занимаюсь для того, чтобы иметь общество, для того, чтобы самореализовываться. Ну, просто мне интересно этим заниматься.
1: Я Аня как бы спрашивал, она мне всегда давала ответ, что это персонажи, это не наша семья, это вообще это не мы, это вот выдуманная история, это не мы. В комментариях там тоже кто-то ей писал, она все время пыталась, ну, из того, что я видел, подчеркнуть, что это просто выдуманные вещи. Но все мы взрослые люди, мы понимаем, что рождаются те вещи, которые с человеком резонируют. Резонируют они из каких-то ситуаций. Ситуация происходит в семье, так как Аня 24/7 в семье. Поэтому так или иначе это связано с семейными проблемами, ссорами, с чем угодно, что произошло в семье. Поэтому можно считать, что эти персонажи, это не может быть на 100% опосредованно от семьи. Это обязательно будет связано с семьей. Ну, поначалу меня как-то это немножко не очень, потому что что-то личное становится чем-то общественным, как будто бы. Вот, но потом как-то мне стало проще, потому что я сам себе это объяснил, что, грубо говоря, какая разница. У Чака Паланика в одной из книг была классная штука написана, фраза, что человек пишет свой автопортрет постоянно. Как бы ты ни пытался там что-то прикрыть, скрыть, показать, то, что ты есть, то и будут так или иначе в тебе видеть. Вот, поэтому, если это есть, и Аня это нарисовала, ну, даже если бы она не нарисовала, это бы увидели другие люди в другой ситуации, там, на улице, еще где угодно. Поэтому я сейчас к этому абсолютно нормально отношусь. Рисует классно. Если будет рисовать больше, здорово. Для этого просто надо действительно много времени. И часто Аня в ущерб, допустим, сну своему это делает. То есть, дети легли, а она там занимается.
0: Дети? Ну, я... стараюсь не выкладывать ничего такого, что им бы могло не понравиться. Там, допустим, 15 лет мне не сказал бы сын, мам, почему ты меня там выкладывала голышом, как я там бегаю по кухне. Мне такое неприятно. Поэтому я стараюсь как-то в таких рамках немножко держать фото, видео. Там обычно ситуации, которые касаются большинства людей в целом материнства. А вот

под комиксами иногда нужно какой-то текст написать. Ну, там иногда бывает, думаешь, так, нет, лучше я не буду это говорить, это слишком откровенно. Когда рождаются дети, ты по-другому начинаешь на жизнь смотреть. Ты вот видишь, как растет ребенок. Ребенок появился где-то внутри тебя, вот он начинает расти, начинает разговаривать, начинает что-то делать. И на фоне этого ты начинаешь думать, а вот что я сделал? Вот уже новый человек растет в этом мире, а я вот что делаю вообще? Ну вот на работу хожу, а еще что? Чего я хотела в детстве, там, когда-то еще? Ну, и я поняла, что я хотела бы книгу написать. Я тогда, вот когда родился Арсений, там очень много времени проводишь, кормишь, сидишь там, и нужно что-то, ну, хочется читать, там, смотреть. И я тогда не могла никак найти книгу интересную почитать. Вспомнила, что есть такая фраза: не можешь найти книгу, напиши ее. И как-то я подумала, может, правда написать. Но чтобы себя не третировать как-то внутри, я подумала, не обязательно же давать ее кому-то читать, надо для себя написать. И так стало легче. Просто постаралась написать то, что, ну, мне казалось интересным. Тем более, когда, опять же, когда появляются дети, ты понимаешь, что вот вся твоя жизнь прошлая, она отрубилась. Когда ты свободный, там, молодой, по крышам лазишь. Там. И мне хотелось как-то немножко зацепиться, наверное, за это время еще. Окунуться опять в эту атмосферу, когда ты еще такой студент, у тебя в голове ничего нет. И поэтому, наверное, я на эту тему решила написать. Я бы сказала, мне в целом не хватило разговоров. Потому что всегда были какие-то темы, на которые говорить как-то неловко. Идет какой-то фильм, там начинают люди целоваться, и ты чувствуешь, неловко мне. Нужно выйти из комнаты, наверное. Ну, какое-то такое вот чувство. Мне хотелось бы, чтобы такого не было. Ну, я бы хотела, чтобы у меня с моими детьми такого не было. То есть есть какие-то жизненные ситуации, есть какие-то стороны жизни, которые бывает людям неловко обсуждать с родителями, но мне хотелось бы, чтобы моим детям не было там стыдно подойти и сказать, там, мам, я там влюбился, мам, расскажи, что с этим вот делать. У меня было такое, что мне как-то... такая тема. Нет, я лучше, наверное, не буду с родителями обсуждать. Хотелось бы, наверное, больше открытости. Но я не знаю, получится ли мне этого достичь с детьми своими или нет. Если вот мы говорим о повести, то я знаю, и что есть такие люди, и вижу их, кому удается свою сексуальность держать в рамках брака. И им это интересно. То есть... та модель, которую дает мир, пошлость, открытость, какая-то развязность, это не единственное, что может быть интересно. Есть люди, которые держат себя в рамках и, им, ну, и живут при этом полноценной жизнью. Наверное, мне это хотелось передать как-то через

0: знаю, как так получается. Мне, когда есть какие-то сложности, когда очень много каких-то переживаний, эмоций, мне легче, если я это переношу в творчество. Это какая-то самотерапия получается. Может быть, всем людям это присуще, но некоторые не пробовали этим заниматься. Как-то выражать себя через творчество и так проходить сложности.
1: Я даже шутил, говорю: Ань, ты повести пишешь, а со мной не разговариваешь. Ну как так, ну, то есть как такое может быть? То есть получается, что Аня, случился какой-то конфликт между нами, допустим. Аня сильно по этому поводу переживает. И для нее естественным будет не мне об этом рассказать устно, словами, а это порефлексировать на эту тему, родится какой-нибудь там четверостишее, стих, она выложит это на бумагу, грубо говоря, и там потом покажет это людям. Это ее способ вообще взаимодействия с собой и с миром. Это не мой способ взаимодействия с собой и с миром. У меня другой, но мы два разных человека. Для нее это...

нормально. Пусть так оно и будет. Потому что, ну, мне бы хотелось, чтобы, конечно, было по-другому, но если бы было бы так, как я хочу, было бы по-другому, то это была бы не Аня, а другой человек. Вот, а Аня такой человек, какой она есть.

0: хочу обид.
1: Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за этот день жизни, который Ты подарил нам, за этот труд, за это здоровье, которое...
2: Бывает, иногда люди пишут, спрашивают, а вы случайно неверующий человек? Потому что иногда где-то мелькнет там что-то, я скажу о Боге, где-то, кота в мешке не утаишь, даже если я специально не стараюсь где-то там проповедовать. Я, наоборот, даже иногда думаю, так, это не буду говорить, а то будет выглядеть, как будто я там в пастор заделалась. Но все равно это же часть моей жизни огромная. Где-то проскакивает что-то о Боге. Где-то видно, что такая семья, там, никаких шуточек про винишко по вечерам, никакого мата. Люди считывают это и задаются вопросами. Обычно это те, кто сами ходит в какую-либо церковь. Узнал своих, называется. Ты чувствуешь себя как бы должным. Я же христианин, надо об этом сказать. Бывает такое, но я стараюсь не делать этого искусственно. Только если у меня есть какой-то порыв, что-то захотелось прям поделиться чем-то, я это делаю. Иногда даже не делаю. Чтобы людей не отталкивать, потому что сколько бы мы ни говорили, это мало работает, потому что обычно люди из близкого окружения видят, как ты живешь, и это может помочь им задуматься о Боге. А вот это все, это не близкие отношения, и людей вряд ли как-то подтолкнет.
3: Мне кажется, семья – это самое, как институт, коробочка, это самое такое интересное, что может быть. Потому что там сочетаются и финансы, и отношения. И то есть там весь спектр человеческих переживаний. Христианская семья – это когда вот это образование еще по каким-то разумным правилам действует. Что такое христианская семья? Это, открываешь книгу, смотришь, что в ней написано. Прям берешь семейные отношения, берешь семьи, которые там были. И самое крутое, что вот в Библии это не пример идеальных людей. Это история обычных людей. Ты смотришь и видишь, раз, вот семья. Раз, два, три, четыре, пять, десять они сделали неправильно. Раз, два, три, четыре, пять – молодцы. Вот так я делать не буду, вот так я буду. Христианская семья, мне кажется, это когда оба открывают эту книгу, видят эти семьи, делают выводы и берут лучшее, отказываются от худшего. И стараются вот свою семью вот таким образом создать и отношения в этой семье. Без религии это два человека договорились друг с другом, а в христианской семье это два человека договорились с Богом. И когда у этих двух людей друг с другом проблемы, они понимают, что первоначально этот договор не друг с другом, а у меня с Богом по поводу этого человека. И второй человек также думает. Я в это все поверил, что нехорошо быть человеком одному семья. И потом у меня возникали сомнения. Слушай, а ты меня вокруг пальца не обвел? Что-то я не вижу никаких райских садов в семье. Я вижу, что у меня ребенок плачет, а мне с утра на работу вставать. Жена нервная, и я ей ничем не могу помочь, потому что она просто уже устала. Что-то я не вижу никакого нехорошо быть человеку одному. Я вижу, что вот она бы сейчас была без детей и развивалась бы творчески, я был бы без детей и, допустим, без нее. И жил бы, кутил бы, как не знаю кто. Может быть, так было хорошо? Человеку одному. То есть у меня этот вопрос есть. Я на него реально не могу ответить. Просто так как я верю в Бога, на данный момент я верю, что Бог есть, он это сказал, что нехорошо быть человеку одному. Наверное, в этом есть что-то. Просто я еще не всю дистанцию прошел, чтобы сказать, ага, все-таки семья – это то, что было нужно.
2: Христианство, оно все-таки про рост, про какую-то силу внутреннюю, про развитие. И к этому мне пришлось долго.

0: прийти к этому выводу. Ну, если бы я раньше это поняла, мне было бы проще. Наверное, у меня были бы и карьерные какие-то устремления, ну, в свое время. И, ну, во всех сферах мне кажется, было бы легче в семейной жизни, в отношениях с людьми. Потому что христианство, оно многограннее, чем мне казалось в детстве.
1: Доживу ли до свободы от детей, этих прянично-гуашевых сетей, этих «мама, будем обниматься?» «Мама, а мне будет 20?» «Мама, под столом теперь шалаш?» «Мама, ты мне бублик с медом дашь?»
0: Понимаешь, что времени-то мало осталось, и начинаешь думать, а что я хотела успеть, и как-то начинаешь просто это делать. В перерывах раньше у тебя было много времени, ну, кажется, что много времени, ты пришел с работы, посмотрю фильм, а сейчас ты не можешь просто фильм посмотреть, у тебя есть там 2 часа свободных времени, и ты выбираешь помыть голову, поесть или заняться творчеством. И иногда выбираешь заняться творчеством. Вообще цель всего моего творчества в том, что мне хотелось, чтобы у людей, во-первых, была какая-то надежда, даже если что-то очень плохо, очень тяжело в материнстве, чтобы было ощущение, что не все так плохо, посмотреть с хорошей стороны какой-то на это. И стихи тоже. Мне хотелось бы, чтобы люди, читая их, хотели становиться лучше. Видели что-то светлое впереди, можно так сказать. Какую-то надежду давать.

а я воспевать буду силу Твою. И с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

0: Я тогда взмолилась и говорю: «Господи, ну в какую же землю бить? Скажи хоть, пожалуйста, в каком направлении действовать, искать ту землю, которую ты приготовил для нас». И стала перечислять районы в молитве. Этот район – тишина, этот район – тишина. И в самое последнее перечисление я ставлю район Железноводске. Я отчетливо помню, я слышала этот голос: «Пробуй, бей».
1: Что движет человеком, который вдруг решает продать свою квартиру в большом городе и уехать за много километров от родных мест? Поселиться в сельской местности, начать все с нуля –

0: И для того, чтобы заниматься бизнесом, начать благотворительный проект.
1: Сейчас я рассматриваю свою жизнь в ракурсе того, чтобы делать общественные программы, общественные благотворительные профилактические программы, которые бы давали возможность людям узнать о здоровых привычках, которые продлевают жизнь или долголетие, увеличивают человека, и которые приносят счастье в семью. Интересно, что здоровье не дается в роддоме, оно не дарится. Когда выходишь на пенсию, его тоже, как на заслуженный отдых, тоже не выдают. Я считаю, что в здоровье надо вкладывать. Мы понимаем, что для здоровья все, что просто, то это полезно. Да, кто не курит, тот не пьет, да, вот здоровеньким помрет, но так лучше прожить эффектно эту жизнь в молодости, вот, продлевая молодость. По жизни я увлекалась спортом. Спортом большой теннис. И была успешной в своем деле. Почему? Потому что в том клубе, где я занималась, я была вторая, как бы лидирующая по соревнованиям. И та девушка, которая была первая, она же по возрасту уходила с арены. И весь клуб смотрел на меня, и они ожидали, что что-то будет, в общем-то, будет что-то. У меня было очень много гордости. Очень много гордости. Я из себя могла делать конфетку, куколку. Я могла это... Очень красиво макияж наносить, могла и одеваться красиво. То есть это всех привлекало. Это всех привлекало, я была как бы в центре внимания постоянно. Но когда я стала верующей, я совсем изменилась. Я решила, что это самое дорогое для меня сейчас я принесу в жертву Христу. Я стала просто одеваться, и я уже теперь не хочу вот это вот этих фанфар, не хочу гордости, не хочу вот это вот признание. Это мне уже не нравится. Я замужем, имею двоих детей, уже взрослых дочерей, которые тоже помогают нам по жизни идти в служение.
0: Решение служить Богу Светлана принимала не одна. Ее семья, муж и дочери полностью поддержали и разделили ее желание. Желание было необычным. Мало кто в наше время пошел бы на это.
1: Мы начали понимать, что мы хотим построить санаторий.
0: Светлана и Михаил решили построить санаторий. Лечение в нем должно осуществляться на основании библейских принципов здорового образа жизни.
1: Как его построить, если здесь есть курортное место, где очень много санаториев, и невозможно просто купить землю? Она настолько дорога. Но если есть даже деньги, попробуй найти хотя бы клочок земли. Мы продали все в городе для того, чтобы больше не возвращаться. Это была квартира, это был дом в центре города Ростова.
2: Сам момент, факт того, что ты продал дом, и у тебя его уже нет. А у тебя есть деньги с продажи дома, но самого дома как такового уже нет. Несколько времени, вот пока мы не купили землю, ощущал себя бездомным.
1: Мы вкладывали все свое имущество в это. Мы шли на большой риск.
2: Ну, это такой опыт с Богом. Решение, которое принялось совместно. И был страх, но он прошел.
1: Фундамент, оказывается, для нашей семьи как раз-таки 8 на 8. И денег достаточно бы хватило нам для того, чтобы построиться. Но здесь покоя не было. Нам хотелось воплотить свою мечту. Нам хочется построить санаторий.
2: Света говорит, хватит денег, чтобы дом себе сделать? Я говорю, должно хватить. А хватит, чтобы добавить? Мы же хотели. Я так думаю, наверное, не хватит.
1: Что делать? Идти ли нам на риск, понимая, что мы, если начинаем пристраиваться, не хватает денег для того, чтобы закончить стройку? Это было однозначно для нас. Когда мы начали определяться, сколько же мы пристраиваем, мы согласились на то, что пристроим 6 метров еще к тому фундаменту, который есть. Мы поставили колья, натянули шнур, начали копать, и наша лопата упирается во что-то твердое. Начинаем это расчищать, и мы видим, что это фундамент. К нашему фундаменту, который видимый, под землей был невидимый.

0: фундамент на 6 метров. Если бы мы согласились жить для себя, мы бы никогда не узнали, что во дворе у нас есть еще один фундамент. Мы стали расчищать этот фундамент, насколько он глубокий, проверять. Мы увидели, что там еще подведена вода к нему. Мы опять говорим: «Господи, спасибо, ты сохранил, ты экономишь деньги». Время спустя муж приходит со стройки и говорит: «Ты знаешь, в каком месте мы хоть строимся? Ой, какой горы?» Я говорю: «Нет, не знаю». «Так гора-то имеет название Божий дар». «Да ты что?» Тогда уже настолько вот полная чаша была благословением.
1: Но чтобы служение было возможным, нужна команда. Светлана и Михаил это понимали. И Бог подарил им таких единомышленников.
2: И мы молились, чтобы Господь вывел нас из города. И для нас это приобретение, что мы здесь. Мы вечером стали на молитву с Виталиком и попросили конкретно, что: «Господь, сделай нам предложение. Вот куда ты хочешь, чтобы мы были, вот сделай нам предложение». И на следующий день утром позвонила Света и сделала предложение.
3: Вот мы приобрели тут участок, и теперь вот потихонечку налаживаем это служение вместе со Светой, с Мишей. Желаем, чтобы оно развивалось и в дальнейшем здесь было не маленький кусочек земли, а большой, и людей было гораздо больше.
1: Чудеса продолжались. Даже неожиданные трудности Бог обращал во благо. Все силы и средства были направлены на строительство санатория.
4: Весной мы, видя, что у нас как бы средства закончились, решили на этом не останавливаться и начали делать лагеря здоровья. У нас, конечно, тоже не было на это денег. Вот нам ударили машину, выплатили страховку. Вот, и 20 тысяч имея, мы начали строить домики. Вот к этим деньгам Бог добавил еще 200 тысяч, 230. И в итоге мы, как бы, начав с 20 тысяч, имеем теперь уже вот то, что вы видите. И можем помогать людям.

0: дочери Михаила и Светланы разделили с родителями все трудности создания санатория и радости от того, что удается помогать людям.
1: Люди приехали сюда, они решили отдохнуть, они заплатили за это деньги. Вот. А мы, как папе с мамой помогаем, должны все для этого сделать, чтобы они смогли отдохнуть, чтобы они смогли расслабиться, понравиться, чтобы их все почти устраивало, чтобы они могли оздоровиться. В этом и заключается вот наше служение, наша им помощь. И они без этого никак. Ну, на данном этапе.
2: Если ты делаешь от чистого сердца, то не так уж и тяжело. Ну, смотри, что ты делаешь.
1: Поначалу, да, трудно. Ты хочешь сделать одно, тебе нужно делать другое, тебе нужно вставать, идти туда, куда не хочешь, делать то,

0: что не всегда хочешь, но в этом проявляется, наверное, терпение, закаляется характер. Наверное, мы от этого лучше становимся.
1: Ну, конечно, это помощь родителям большая, хорошая. Ну, служение Богу.
0: Повара всегда видно, он всегда, как бы, люди его, как сказать, ну, ощущают, видят пищу, которую приготовили, они ее кушают. Вот. А помощник именно повара, он все готовит к этому, чтобы повар мог что-то такое сделать, чтобы человеку понравилось. Поэтому работа помощника, она, ну, не всегда, конечно, видна. Люди не всегда это замечают. И вот именно тетя Таня нам показала, что это не совсем важно, чтобы люди видели вас, что вы там что-то вкладываете, работаете. Потому что, во-первых, это Бог вознаградит нас за это. А во-вторых, мы должны понимать, что мы служим людям не для того, чтобы они нас заметили, что мы что-то так делаем, вкладываем сюда, вот, а для того, чтобы они, наверное, приблизились к Богу, почувствовали заботу, наверное, семейную теплоту. Скорее всего, да, мы тоже жертвуем этим.
2: Ну, если бы команды не было, то бы вы видели постоянный разлад, постоянные недовольные лица. Вот, а так как служение продвигается, значит, команда есть. Но, как и в любой команде, всегда есть вопросы, которые нужно решать. Есть какие-то переживания свои, в которых все мы растем.
3: Знаете, если бы посмотрели на свое финансовое положение, у нас бы вообще ничего невозможно. Что-нибудь было бы сделать невозможно. Мы не то, что думаем или как, мы верим. Мы верим, что это предприятие не наше, а созданное Богом, поэтому Он им руководит. Мы знаем, что мы, когда дойдем до определенного этапа, Бог даст больше, потому что это рост. Мы как дети, когда ребенок вырастает, ему становится уже тесно в своей рубашке. Отец и мать ему покупают новые. Так же и Бог, когда мы дорастаем до какого-то состояния, Бог говорит: хорошо, я вам даю больше. Вот. Но мы должны пройти все эти этапы, поэтому мы верим, молимся и верим, что у Бога окна небесные не закрыты, и Он даст больше даже, чем мы думаем.
4: Сегодня не будем говорить о трудностях. Все трудности, они с Богом решаются. Сегодня это проблема, а завтра это уже не проблема. Поэтому я думаю, что надо идти верою, брать вот эти вот высокие стены, большие мечты. Я знаю, что Бог знает эти все трудности наши, наши скромные возможности. Я думаю, что, видя тайна, он воздаст явно.
5: Когда человек полностью доверяет свою жизнь Богу, оставляет все ради того, чтобы служить ему и людям, Бог дарит ему самое чудесное, что может быть – счастье, радость, покой и смысл жизни. Наши герои отдали Господу все, что у них было. Поверили Его словам, которые говорят: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

На нашей планете, полной разных тайн, пожалуй, ни одно явление не вызывает чувства чудесного больше, чем жизненный цикл бабочки. В зависимости от вида, самка бабочки может отложить сотни яиц в течение своей короткой жизни.

жизни. Каждый из них запускает необыкновенный процесс роста и трансформации. Некоторые из этих яиц поразительны сами по себе. Например, если вы посмотрите на яйцо монарха, оно имеет красивую симметричную структуру и выглядит как маленький миниатюрный купол или собор размером от булавочной головки до ширины ногтя ребенка. Каждое яйцо прикреплено к растению с помощью клейкой жидкости. Их оболочка представляет собой восковое покрытие, что помогает сохранить влажность и температуру внутри яйца. У многих видов яйца вылупляются спустя всего неделю. Затем из них появляется гусеница, которая, не теряя времени, приступает ко второму этапу своего путешествия во взрослую жизнь. Мы называем их машинами по пожиранию, потому что их единственная цель в жизни – это просто есть и расти. Просто безостановочно нарезать зелень и непрерывно жевать, созидая основу для следующего жизненного этапа. Гусеница набирает вес так быстро, потому что за день она запросто может съедать объем листьев, равный ее собственному весу. У этой малышки неожиданно мощные челюсти, а пищеварительный тракт расположен на протяжении всего ее тела. По сути, это просто один огромный желудок с ножками, который многократно увеличивает свой вес аж в 3000 раз менее, чем за 2 недели. Представьте себе ребенка, который бы за пару недель прибавил вес до 15 тонн. Это немало, правда ведь? Рост гусеницы прерывается регулярными линьками. Можно представить ее кожу как некий гидрокостюм. Он немного растягивается, но это не может продолжаться бесконечно. По мере того, как гусеница растет, она заполняет этот гидрокостюм полностью и в конце концов достигает точки, когда дальнейший его рост уже невозможен, и ей приходится делать следующую версию большего размера. В начале линьки гусеница начинает крутиться вокруг своей оси. Затем она надежно закрепляет свое тело маленькими колючками на ногах и разрывает кожу возле капсулы, покрывающей голову. На коже гусеницы есть датчики, своеобразные детекторы напряжения, которые определяют давление, оказываемое на кожу. Когда оно становится слишком велико, то в мозг посылается сигнал о выделении гормона, вызывающего линьку. После нескольких этапов линьки гусеница перестает есть, находит укромное место и плетет шелковую подушечку, на которой закрепляет себя застежками на конце своего тела. После этого она висит там неподвижно примерно около суток. В это время внутри гусеницы происходит ряд химических реакций. Она меняет цвет, ее кожа начинает расслаиваться.

Последняя линька гусеницы знаменует собой начало третьей стадии развития бабочки и появление замечательного явления, называемого куколкой. С помощью электронного микроскопа с увеличением более чем в 500 раз можно увидеть микроскопические крючки, которыми гусеница прикрепляет себя к нижней части листа или веточки. Она начинает активно вращаться для того, чтобы избавиться от старой кожи. В течение следующего часа куколка затвердевает и принимает свою окончательную форму. Начинается один из самых захватывающих процессов в природе – заключительная фаза метаморфозы гусеницы в бабочку. То, что находится в куколке, это не бесформенная масса. Это нечто, уже похожее на форму для взрослой бабочки. Можно увидеть подушечки будущих крыльев, голову и сложные глаза. Брюшные сегменты очень четко отделены от грудных сегментов, где будут крепиться.

крепится крылья. Все это поразительно отличается от строения гусеницы, где все выглядело одинаково по всей длине тела. В насекомом фактически имеется два тела. Сначала формируется одно, а затем как будто щелкает переключатель и формируется новое, совершенно иное. Я не устаю поражаться сложности процесса развития от яйца к гусенице. Но на этапе куколки сложность всех процессов возрастает в разы. Создание бабочки начинается с частичного уничтожения гусеницы. Конечности и органы гусеницы разрушаются, перевариваются и преобразуются в своего рода суп, из которого будут построены новые структуры. Масштабность этой трансформации можно сравнить с автомобилем, который преобразует себя в гараж. Где вдруг распадается на фрагменты металла, резину и стекло, а затем эти части реорганизуются в компоненты намного более сложные, чем прежде. И когда двери гаража распахиваются, в небо взмывает радикально другой вид транспорта. Эта иллюстрация, конечно, выдумка, но даже если бы в действительности автомобиль мог трансформироваться в вертолет, то это была бы гораздо менее впечатляющая метаморфоза, чем та, что происходит внутри куколки.

Невозможно смотреть на гусеницу, превращающуюся в бабочку, и не задаваться вопросом, как же это могло произойти и как эти процессы регулируются и контролируются. Я думаю, что единственный разумный ответ в том, что за этим стоит разум, превосходящий мир природы. Дизайнер, обладающий предвидением, инженерным и художественным мастерством. Для меня это чудесное доказательство, что жизнь на Земле является продуктом чего-то большего, чем результат слепых, ненаправленных процессов.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

0: Библейские обетования или библейские обещания? В каких случаях они исполняются в нашей жизни? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады новой встрече с вами. Вот, Лена, этот вопрос, который сейчас прозвучал. В каких случаях библейские или Божьи, более правильно сказать, обетования исполняются в нашей жизни? Вот тебе, давно ли тебе, например, знаком, понятен этот термин «библейские обетования»?
1: Ну, вообще, с библейскими обетованиями я встретилась тогда, когда стала читать Священное Писание, Библию. А до этого я и не знала, что Бог нам что-то обещает. И мало того, что обещал Бог, то Он исполнит. Вот. Ну, и первое библейское обетование мы читаем буквально с первых строк Священного Писания.
0: И дальше оно пронизано, да, Божьими, да, обещаниями.
1: Да, да, которые Он исполняет.
0: Коль, мы в начале 7 главы книги «Деяния апостолов», да? А почему вот тебе захотелось назвать

0: эту нашу встречу. Какова роль библейских Божьих обетований в нашей жизни?
1: Потому что вот в этой главе мы как раз и сталкиваемся с Божьим обетованием в речи Стефана. Мы начали, вернее, закончили прошлую программу тем, что Стефан предстал перед судом Синедриона.
0: Стефан – это один из первых христиан, можно так сказать, да?
1: Да, достаточно, ну, видный, что ли, такой вот имел положение. Он был диаконом в церкви, выбран один из семи, человек, исполненный Духа Святого, и он был пророком также. И мы увидим, что не только пророком, но еще и таким вдохновенным, талантливейшим проповедником. И он произнес вот эту проповедь свою, которая оказалась, к сожалению, последней в его жизни, которая...
0: Потому что именно за нее он был растерзан, можно сказать, да? Он был побит камнями.
1: Ну да, она произвела такой эффект на слушателей, что они вот исполнились ярости. Но такие слушатели были просто в Синедрионе, которые... Кто-то из них принимал участие в судилище над Христом и выносил вердикт вот этот побить, то есть распять на кресте. И вот эти же люди, они... Теперь вот тут слушают Стефана, вернее, судят его и пытаются ему, значит, навесить такое обвинение, которое карается побитием камнями, то есть смертью. И вот он предстает перед этим судом. И вот давайте прочитаем 5 стихов начальных.
0: Это 7 глава, первые 5 стихов. 7 главы. Да, Деяния апостола.
1: Тогда сказал первосвященник, так ли это? Так ли это? Это было обвинение на Стефана в 6 главе, когда его обвиняли в том, что он говорит хульные слова на храм и на закон Божий. Вот в этом его обвиняли.
0: Что он хулит, да, храм и закон Божий.
1: Ну да, что он как бы отвергает, перечеркивает вот религию еврейскую, иудейскую. И в этом его обвиняли лжесвидетели. Которых подговорили некие осийские иудеи, там вот тут не осийские, иудеи из синагоги либертинцев. Осийские – это с Павлом история. И вот на эти обвинения первосвященник хочет удостовериться, правду ли говорят о тебе вот эти свидетели.
0: Коль, вот что хочу уточнить, я не знаю, своевременно это или нет, ты говоришь про иудеев. А Стефан был христианином. То есть надо так понимать, что первые христиане, они из иудеев, и они собирались в синагогах, да, они слушали Слово Божье, проповедовали его. Это были первые христиане, да?
1: Ну, в основном, первая апостольская церковь зарождалась в синагогах. Вот мы, когда будем читать дальше, как проповедовал их путешествовал апостол Павел, то мы увидим, что он только по синагогам... Вот, во всяком случае, в первом своем путешествии он постоянно через синагоги проповедовал.
0: То есть у иудеев была таким образом возможность услышать весть о Христе Мессии и принять ее. Но, к сожалению, вот мы слышим то, что отвергали, да?
1: Ну да. Ну, кстати, в синагогах были не только иудеи, там были люди из других рассеянных колен Израилевых, приходили по всем вот этим странам, так называемым языческим. И они слышали и обращались, многие обращались после того, как начали...
0: К Христу.
1: Да, к Христу, когда начинали сверять Писание с тем, что говорил тот же Павел, или вот Стефан, например, или кто-то еще и другой из апостолов. То есть люди понимали, что это истина, что это правда, что Христос есть тот самый Мессия, которого народ израильский и иудеи ждал всю свою сознательную жизнь.
0: Всю свою историю.
1: Всю свою историю. Угу. Вот как раз к истории обращается Стефан, вот когда мы начинаем дальше читать. Но он, то есть Стефан, сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему, выйди из земли твоей и из родства твоего, из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе. Вообще...
0: То вот, есть изначально выходит, что Авраам жил среди язычников и сам был язычником, да?
1: Ну, в языческом народе, да. То есть вообще-то знание о Боге там было, да. Но оно было таким, наверное,

0: искаженным все-таки. И какая-то часть вот тех вещей, которые потом Моисей записал в своем пятикнижии, оно все-таки говорило о Боге верно, но с какими-то вот, не знаю, отклонениями, что ли.
1: Ну, то есть это ты не про пятикнижие говоришь?
0: Нет, пятикнижие еще тогда не было написано. Угу.
2: Да, я хотела сказать, что Авраам знал все равно Бога, да? Он ему сказал, и он пошел.
1: Да.
2: То есть не просто, вот, например, довериться, да, уйти из дома, когда у тебя все налажено, все хорошо, а это пойти туда, куда ты не знаешь и где ты не был. То есть это действительно такое великое доверие было у него к Богу. Значит, мы, наверное, можем сказать, что он знал Бога.
1: Ну, и да. Что он знал именно единого Бога. Да. То есть неправомерно, видимо, то, как я сформулировала, называть его язычником. Потому что он слышал голос Божий, да. Он ему следовал.
2: И он доверял ему.
0: Ну, скорее всего, не только Авраам был таковым, вот, кто знал Бога и о Боге, но откликнулся только он.
2: Ну да. Я думаю, что да, Бог обращался и к другим людям, да?
0: Скорее всего. Конечно, знание о Боге было, да.
1: Но, тем не менее, он жил в языческом окружении Авраам, и Бог призвал его к тому, чтобы он ушел из этого окружения.
0: Но да? Это подобная ситуация Ною. Как Ноя. То есть, когда он единственный из всего вот этого человеческого общества проповедовал о Боге, и над ним смеялись, собственно. То есть, знание Бога было вот сконцентрировано, то есть, сфокусировано только вот в этой семье Ноя. Вот, да. И, может быть, на нем одном даже. Вот и подобно, может быть, и этому, и с Авраамом тоже история. То есть знание о Боге было, да, но оно все было более и более искаженным, что ли. Оно дальше искажалось этими обрядами и такими-то религиозными действиями во славу божества. И в конце концов...
1: Языческого.
0: Да, превращалось в такого идола некого, что ли.
1: А можно вот тут нам ввести такое понятие «остаток»? Потому что это ведь библейский термин, по-моему, «остаток». То есть у Бога всегда был верный остаток, который его знал, который его слышал. То есть ведь вот, наверное, Адам и Ева изначально, они знали, конечно, Бога, они лично с ним общались, да? Но потом грехопадение, потом отделение уже от Бога. Но тем не менее, вот остаток какой-то был всегда, который все-таки хранил знание, истинное знание о едином Боге.
0: Ну да, конечно. Вот на примере Ноя этот вот остаток и есть. То есть 8 человек осталось в живых всего, из всего вот этого общества, всего человечества.
1: И Авраам тоже вот как раз к остатку принадлежит.
0: Ну да, только тут уже не было потопа, и Бог уже не подвергал таким казням никого. Просто он решил действовать по-другому. Он решил, что он сам свой народ, свой по его желанию, по его виду, что ли, каким должен быть Божий народ, вообще народ на земле, он создаст народ и воспитает его сам.
1: Угу.
0: И для этого
1: Оль,
0: использовал
1: немножко
0: Авраама.
1: Такая фраза прозвучала, что не подвергал никого казням. Давай это расшифруем. То есть ты воспринимаешь потоп во времена Ноя как Божью кару, да?
0: Ну, наверное, да. А как еще по-другому? Я просто не могу понять, как... еще как не наказание Божие воспринять потоп.
1: Но он был вынужден, это ведь вот было не то, что он хотел, он был вынужден для того, чтобы как-то развитие греха приостановить, да?
0: Бог есть любовь. Вот вся Библия говорит об этом, что Бог любит человека, любит каждого и в целом человечество. Это его творение, его дети, его образ, его подобие. Он для себя, что ли, и как бы от себя создавал человека. С другой стороны, любовь Божия, она ведь не подразумевает вседозволенности. У Бога есть еще и вот такая вот качество такое, Бог-ревнитель. То есть любовь и ревность. Вот я на эту тему несколько раз говорил и в церкви. И то, что в книге «Песни песен» записано: «Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность». Одна как бы человека возвышает, да, хочет сделать лучше, а ревность ограждает его от различных влияний извне, в том числе и даже изнутри. Когда кто-то действует у него изнутри или

0: сам он как-то вот себя начинает настраивать, что Божья ревность, она, это защитная функция. Угу. Это как в нашей крови лейкоциты. Вот кровь невозможна без них. Красные кровяные тельца, белые кровяные тельца, они составляют кровь. Также и у Бога любовь, она состоит из милости и из ревности. Вот так бы я вот, как бы сказать, ну,
1: да, Коль, спасибо большое. Извини, отвлекаю тебя от темы, но мне кажется, что, ну, вот важно это услышать.
2: Но интересно, вот Николай Генрихович сказал ревность, то есть всегда говорят как-то из любви, из милости и справедливости. Mm-hmm. А вот интересно, да, то есть справедливость и ревность, ну, mm-hmm. то есть они как бы знак равенства между ними. Но, наверное, это и есть, да, вот справедливость, да, это, ну, действительно ограждение человека от того, что...
1: его погубят.
2: Да, да, да, да.
0: Ну, они так где-то созвучны, эти понятия, но все-таки ревность – это я встаю на защиту своего творения, которое вот сейчас могут уничтожить или как-то унизить, или ну, как-то ущемить в чем-то. И Бог вступается, Он вступается в основном за слабых.
1: Угу. То есть, а это происходит только через борьбу с грехом?
0: По-другому спасти Ноя и его семью было невозможно. Вот. Угу. Единственное, что могло их спасти, это вот этот вот потоп. И Бог пошел на эту крайнюю меру. Он дождался до тех пор, пока человечество все сфокусировалось. То есть, ну, как бы отсеклось, что ли, или как-то сформулировалось в образе Ноя.
1: Сгруппировалось.
0: Да, то есть вот от человечества остается, по сути дела, то, кем Бог задумал человечество, каким. Вот осталось только горстка людей, и это вот-вот того, и это исчезнет. Богу осталось только одно – ну, проявить свою ревность, защитную функцию.
1: Mm-hmm. Очень интересно, да?
2: Но он 120 лет, 120 Конечно. Лет проповедовал. Но это не то, что так моментально совершилось. 120 лет он проповедовал о Боге, любящем и призывающем к покаянию. Но не нашлось таких людей. И вот только в восьми душах Господь спас.
0: Ну, в случае с Авраамом здесь другое. Бог пошел по другому пути. Он Авраама вывел, вернее, даже ему предложил, пойди в землю. Он его не заставлял и не гнал куда-то. Он сделал такое предложение.
1: И Авраам... От которого невозможно отказаться.
0: Ну, можно было отказаться, но Авраам не стал отказываться, потому что он Бога хорошо, наверное, знал. И знал, что Бог то, что обещает. А что он обещает, кстати? Вот давайте посмотрим. «И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. То есть не сразу еще вышел в ту землю, куда... А еще вот был промежуточный, была какая-то промежуточная станция тут. Оттуда по смерти отца, то есть дождался, когда отец умрет. То есть тоже, понимаете, как Бог деликатен, он не насилует волю человека. Он как бы делает вот все так, чтобы человек не был такой... какого-то трагедии какой-то в жизни, или там катастрофы, или что-то там вот так вот кардинально все вот так меняет. Он делает это как-то вот поэтапно, постепенно. Угу. Вот в этом наш Бог. Вот. И потом, и не дал ему на этой земле наследство, ни на стопу ноги, обещал дать ее, вот уже вот эту землю, в которую Бог вывел Авраама, он обещал дать его владение и потомство его по нем, когда еще... Он был бездетен.
1: Угу. То есть обещал? Бог... То есть это вот обетование?
0: Вот это обещание, да, то самое обетование. А про обетование вот тут дальше написано, что время пришло исполниться обетование. Вот в 17 тексте, по мере того, как приближалось время, исполнится обетованию. Вот это слово уже тут конкретно фигурирует. Но вот Бог обещал землю. У Авраама, может быть, был какой-то там клочок земли в Харане, может быть, не было, но Бог ему обещал целую страну во владение. Вот это обещание. И Стефан, который говорит вот эту историческую такую, ну не лекцию даже, это экскурс в историю, который закончился таким страстным пламенным призывом, причем призывом к покаянию. Вот Стефан, он привел эту историю для того, чтобы, ну, увидеть, вернее, помочь людям...

0: видеть, как разворачиваются эти обетования, как они вот так вот поэтапно исполняются. Одно за другим, вот, угу. И потом вот так вот оно... И к чему это потом приведет? К чему это придет, обетование? А придет это все к обетованной земле Царства Божьего. То есть угу. вот туда.
1: К вечности.
0: Вечность, вечное Божье Царство. У Бога есть Царство. Оно всегда существовало, Божье Царство. Адам когда-то в нем жил с Евой в этом Царстве. Но они его потеряли. А вот теперь Бог его возвращает.
1: То есть Эдемский сад был частью Божьего Царства.
0: Да, теперь Эдемский сад – это наша цель. То есть угу. наш конечный пункт назначения. Вот туда, в Божье Царство, все верующие люди стремятся. И Бог обещает, вот Он обещал Аврааму вот эту обетованную землю. Но это только предтеча того, что ждет каждого верующего человека. Божье Царство, земля обетованная, новая земля, обновленная, где будет вот тот же Эдем восстановлен. Угу. И не будет больше ни слез, ни плача, ни рыданий, ни болезни, ни смерти уже не будет. Как книга Откровения нам говорит. Угу. Вот туда, стрелка вот туда показана. Угу. Но здесь вот Стефан эту речь говорит людям, которые погрязли в религии, вот в этой в своей. Религии запретов, религии там каких-то дел, и спасения по делам, и Писание извращено у них. То есть все вот как, так настолько, что они отвергают всех Божьих помазанников. И Стефан указал на истоки вот такого отношения к Слову Божьему и к помазанникам, то есть людям, исполненным Духа Святого.
1: То есть вот это вот была цель его речи, которая вот так вот завершилась трагически, что он был побит камнями, да? Что они-то ведь хорошо знали Священное Писание. Они ведь историю израильского народа, скорее всего, тоже очень хорошо знали,
0: конечно.
1: Да? Вот. И тем не менее, он, не будучи каким-то вот религиозным, каким-то там корифеем, или как это правильно
2: лидером.
1: Назвать? Лидером.
0: Деятелем. Да.
1: Вот, деятелем. Он это гораздо более глубоко им раскрыл. То есть он открыл дух этого, да, а не букву.
0: Духовный высший смысл. И почему? Мы об этом говорим, потому что вот 15 стих 6 главы предыдущей, заканчивается глава. «Все сидящие в Синдрионе, смотря на него, видели его, как лицо ангела». Mm-hmm. Вот представим, да, как вот это могло выглядеть. Лицо ангела, это сияющее что-то, да, такое вот. У человека не вызывало, вот даже у них не вызывало сомнения, что это прямо ангел сейчас. Хотя люди исполнены вот этой злобы, вот этого вот такое раздражение, такого тут, не знаю, как назвать еще.
1: Агрессия.
0: Состояние, да. Мы сейчас защитим, мы его сейчас казним за это богохульство в храме. Он так как он смел. И тут они, у них ангел перед глазами стоит вдруг. То есть, и вот от этого ангела исходят вот такие вот речи. То есть это, ну... Они должны были понимать, что это небесная проповедь-то от Слова Божьего. Угу. И это действительно Слово Божие, а не просто Стефан там что-то говорил. Мы видим, что Бог выводит пророчество со временем как бы на новый уровень. Одно
1: То есть
0: обетование...
1: то, что вот им, этим книжикам было непонятно, да? Вот он через Стефана выводит это пророчество на новый уровень, да, на новый уровень глубины какой-то понимания, да. Потому что, ну, я не знаю, может быть, это просто такие спекуляции, но они-то ведь не хотели вот считать, что Авраам, они хотели вспоминать даже об этом, что он жил среди язычников, что он вот еще там оставался и не сразу вышел. То есть может быть такое, что они просто говорили, отец у нас Авраам, он отец всех верующих, он отец всего иудейского народа, и ничего мы другого знать не хотим, и ничего другого быть не может. А Стефан им показал, а жизнь-то, вот реальность-то жизни, она вот такова. Да, он жил среди язычников, да, он был под их влиянием, да, он смог услышать голос Божий, сумел послушаться его, сумел пойти по Божьему велению.

0: Да?
1: Это да. И еще тут есть один момент, что то, что Бог говорит, Он обязательно исполняет. И все обетования, которые были заложены в Ветхом Завете или со времен там, Ноя и раньше, они все исполняются.

0: Иисус это подтвердил.
1: А какие вот еще можно привести примеры обетований, то есть Божьи обещания? Ну, может быть, не примеры. Вот Аврааму он сказал, что вот земля будет у него, да, чтобы, ну, и что от него произойдет великий народ, он потом скажет. Да. Вот. А, например, ведь вот самое величайшее обетование, это, наверное, обетование об Иисусе Христе, да, что Иисус Христос будет дан людям. И, наверное, самое обширное обетование, это обетование о том, что каждый, пришедший на эту землю, если он примет Господа в свое сердце, то он будет спасен, да? То есть ведь вот все эти обетования, вот они так наслаиваются одно на другое, именно ради плана спасения каждого человека, да?
0: Да, каждого человека ждет небесное царство, вот каждого, рожденного в этот мир. Угу. И вот Иисуса цель-то была какая? Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот это лейтмотив его вообще проповеди, его действий, его всех чудес. Угу. Царство Божие, вот оно сошло к вам. Остается вам только принять это.
1: И вот можно сказать, что Стефан-то как раз к этому и вел, что покайтесь. Да? Да, именно да. Это вызывало у них такое вот негодование.
0: Именно, да. Именно, вот он был движим Духом Святым, который призывал людей вот именно к покаянию и принятию Царства Небесного. Потому что по-другому входу Царства ну, просто невозможно.
2: Но если вот мы вспоминаем, да, когда Иоанн Креститель, да, пришел, то почему-то более как бы принималась его речь, то есть шли там толпы к нему, шли толпы и крестились. А здесь вот мы видим, да, тут вообще к церкви присоединялись тоже вообще множество
0: кстати,
2: людей, мы уже перед
0: Стефана.
2: Этим читали, да, да, и это уже наоборот расширение, да. Но вот интересно, да, что религиозные лидеры не хотят этого принять. И вот здесь мы опять встречаем вот это вот противление с их стороны, очень, ну, такое яростное даже и такое, ну... Ну, страшное даже, вот, ну, страшно становится, что ты можешь тоже оказаться среди тех, кто считает себя верующим, а тем самым еще и преследует верующих людей, которые, ну, как бы, обличают тебя в том, что твоя вера, ну, не в то, что обещал Господь, а ты во что ты веришь в то, чего сам себе придумал.
0: Mm-hmm. Ну да, вера, она зиждется на обетованиях Божьих. Mm-hmm. Мы их еще не видим, да, Бог только нам обещал, да, мы только ознакомились с его обещаниями, его обетованиями. И мы начинаем в это верить, в это невидимое. Mm-hmm. Вот в этом смысл веры. Поэтому вот Стефан-то и раскрывает вот суть веры. Вот смотрите, Авраам, он кто такой был? Он был там, ну, бездетный, у него детей нет. Ну да, он женат был, да. Но детей, там, семьи-то, собственно говоря, и такой большой нет. Он вышел, ему Бог обещает, да, он идет, не зная, куда идти, да, не зная, что это страна. Это тоже какой-то, как сказать, шаг веры. А потом он ходит по этой земле, и вот шестой текст. «Сказал ему Бог, что потомки твои будут переселенцами в земле чужой и будут в порабощении, притеснении лет 400». Вот еще такое обещание Бог, как это пророчество в то же время. «Но я, — сказал Бог, — произведу над ними суд, над тем народом суд, который они будут в порабощении». И вот Авраам ходит по этой земле, не имея своей... Она не его. Это земля, какие-то тут народы живут, какие-то хананеи, еще какие-то языческие народы. Он не питы, не имеет своего тут. Хотя он по ней ходил. Он как бы... Это его земля, да? Бог обещал, это его, это твое. Но она и не его фактически. У него нет документа на право собственности этой землей. Он ничем тут не владеет. И тем не менее он ходит, как хозяин по ней.
1: Потому что он верит Божьему обетованию.
0: Потому что он верит Божьему обетованию. А у Бога цель, чтобы через Авраама благословить все вот эти народы, всю эту землю... и сделать ее Эдемским садом, сделать ее Царством mm-hmm. Божьим, mm-hmm. вот эту землю.
1: То есть вести все в том направлении.
0: Хотя вот эти язычники превратили, не знаю во что, а вот сейчас через Авраама эта земля, вот это место будет благословляться. И он не на одном месте там стоял, он там ходил по ней, по всей ставил жертвенники, приносил там жертву на них –

0: что жертву мы понимаем, да, кого она символизирует, Иисуса Христа. И вот это делал он вот на протяжении всего какого-то времени. И Бог благословлял эту землю через Авраама. То есть Авраам служил орудием Божьего благословения. И потому что он был верующим, потому что вот эта вера его, вот он движим был этой верой, что да, это моя земля. А что значит моя земля? Я не буду ее там засорять, я не буду ее обеднять. Я буду только ее пествовать, хранить там, да?
1: Лучше.
0: Удобрять, не знаю, наверное. И это тоже. Он был животноводом же.
1: Ну, заботится. Да.
0: Да. Он заботился о ней, как Адам когда-то заботился об Эдемском саде. Вот это, ну, это не названо вторым Адамом, да? Но он был потомком Адама. И поэтому он действовал так же, как и действовал Адам в свое время. Это Божий сад, это Божья земля, это моя земля, и к ней я буду относиться как к своей собственности, хотя не владел ей совсем.
1: Это пример нам, потому что ведь вот и нам тоже, всем людям, например, даны какие-то Божьи обетования, а мы, например, не видим их исполнения, и тоже мы еще не там или не так. Ну, что-то происходит, как мы думаем, Бог должен нам это сделать. А мы должны вот следовать этому примеру, да?
0: Ну вот, а это и есть вера. Вот я прочитал, Бог обещает вот это. Например, помните, как-то Петр сказал Иисусу, а что будет нам? Вот мы с тобой пошли, а что нам будет за это? Как бы, что-то, вот мы сейчас все оставили, там семьи, там профессии оставили. Что-нибудь будет за это? Не переживайте. Будет даже вот здесь, на этой земле, в 100 крат больше получите. И Петру оставалось что только вот? А как это? Угу. Ему оставалось только довериться вот этим словам Христа, поверить, то есть, ему, и идти за ним дальше с надеждой, что да, раз Христос говорит, значит, так оно и будет. Угу. Это и есть вера.
1: Ну, то есть ключевое слово вот в ответ на тот вопрос, который мы поставили в начале программы, что... В каком случае Божьи обетования будут исполняться в нашей жизни? Вот можно сказать, что ключевое слово – это вера. Да,
0: да, и вот именно вот они играют в нашей жизни огромной вот, духовной жизни, конечно, и не только духовной, имеют огромное значение, потому что мы надеемся, что эти обетования исполнятся. Это наша вера, это надежда, это любовь к Богу. Вот нас вот так вот побуждает относиться к тому, что говорит Священное Писание. Угу. И когда Бог что-то обещает, вот мы должны твердо быть просто уверены, что оно обязательно исполнится. Хотя многие говорят, что вот некоторые пророчества там вот условно, там, вот мое твердое убеждение, нету в Библии условных пророчеств. Они все.
1: Условные, все, то есть если
0: при
1: ты,
0: условии, да, да.
1: Если ты сделаешь то, или если ты будешь таким, то тогда это произойдет.
2: Мы вот так, как бы сказать, немного поговорили об Аврааме, но вообще история Авраама очень захватывающая, описанная в книге «Бытие» с 12 главы. Да. Вот если нашим слушателям интересно, то вот книга «Бытие» с 12 главы и по 25 там рассказывается очень интересная жизнь Авраама, очень непростая, но в доверии и в послушании Господу. Несмотря на то, что было много ошибок в его жизни, но он всегда шел за Богом, который призывал его и который вывел его из земли. Так что я думаю, стоит прочитать более подробную историю Авраама в книге «Бытие».
0: Ну да, тут Стефан затронул только краешек.
2: Вот. Да, да, да, да.
0: То, соответствует цели того, что он хотел сказать этим вот фарисеям и первосвященникам. Но, конечно, да, гораздо больше написано в книге «Бытие». «И дал ему завет обрезания».
1: Бог Аврааму.
0: Да. Угу. «По нем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов». Вот еще...
1: Был отцом 12 патриархов.
0: Фрагмент истории, следующий, что было там за Авраам. Вот интересно, тут два слова. В восьмом стихе это завет, первое слово, и второе слово обрезание. Вообще обряд обрезания достаточно такой, когда я о нем узнал,

0: Какой-то странный, зачем это Богу вообще надо? Что это тут такое вот? Что он означал там? Да, это как бы знак завета, да, но почему такой странный?
1: Почему именно такой знак?
0: Вот да? Такой вот знак, да. И я долго не мог понять, пока наконец не наткнулся на информацию о том, что этот обряд имеет глубокие корни в язычестве. Угу. Вот за 2400 до Рождества Христа, вот в этом году, 2400-й год, уже были такие вот или фрески найдены, или какие-то еще свидетельства того, что такое делали язычники со своими людьми, со своими детьми в том числе. И они это делали в религиозной такой вот, с религиозным аспектом, в религиозном понимании, что ли, что это нужно для какого-то божества делать. И, очевидно, все это настолько укоренилось в ритуалах вот языческих, что в конце концов вошло и вот и к Аврааму пришло, в конце концов. И он об этом четко знал, об этом обряде. И Бог его использовал вот как обряд такого... Если уж ты это сделал, то это точно... Ты будешь верен Богу, божеству какому-то. Если уж такой обряд ты совершил, то это верх такой вот, такого...
1: Готовности,
0: то есть посвящение, посвященность, что ты настолько Богу посвящен, что никогда от него не отступишь, никогда его не предашь, своего Бога. Будешь ему верен до конца, если уж такое вот ты сделал, да. И, наверное, вот в таком понимании язычники это совершали. И Бог это использовал. Просто он это взял и использовал. Ах, вы так понимаете, да? Вот я, поэтому я тогда тоже этот обряд, я вам оставлю этот, чтобы вы до конца понимали, с кем имеете дело, что со мной шутить не надо. Это не шутки, это серьезно все. Ну и, соответственно, вот слово «завет». Здесь
1: обрезание было знаком завета?
0: Да, это один из знаков завета. И завет. И здесь вот вопрос стоит, что же это такое завет? Завет с Богом, конечно. И вот для меня я такой вот сделал вывод, что завет подобен браку. Когда ты выходишь замуж или женишься на девушке, создаешь семью, то это вот такой вот договор, что ли. Договор назвать... Нельзя, наверное. Но, тем не менее, теперь мы должны быть верны друг другу. Это вот на этом зиждется наша семья. Вот это основа. Если этого нет, значит...
1: Верность.
0: Семьи, да, верности. Значит, семьи тоже нет. А есть что-то другое. Сожительство, там еще как-то можно назвать. Но никак не семья. Потому что завет – это общая жизнь. Вот я так понимаю. Вот теперь мы живем одну общую жизнь. И завет с Богом – это то же самое. Это вот мы теперь с Богом живем одну жизнь. Он живет моей жизнью, а я живу его жизнью. У нас общая жизнь. И если что-то вот такое происходит, если я куда-то хочу изменить этот образ жизни, я теперь возьму не Божьи заповеди, а какие-то другие, и буду жить по ним, и изменю таким образом Богу, то этот завет разрушается. Вот то, что произошло в Эдемском саду. Разрушился завет. Общая жизнь Адама с Богом разрушена.
1: Причем разрушена человеком, да? Бог
0: ведь не нарушал. Со стороны человека, да, да. Бог всегда остается верным. Вот его качество такое, он никогда не предает человека. Никогда. Если уж он заключил с ним завет, с человеком, то он никогда его не нарушит. Что бы ни случилось. Это возможно только с нашей стороны. Это мы нарушители. Это мы, люди, предаем его. Ну вот, завет – это тоже вот один, не религиозный, наверное, аспект, а это гораздо глубже. Завет – это общая жизнь.
1: Угу. Это интересно очень, да, Лена? Вот это такой как-то вот образ, который легко запомнить и легко понять. Это общая жизнь. Даже Коля не говорит «совместная жизнь», он говорит «общая, одна жизнь», да, завет.
0: Ну да, вот оно направление, вот оно. Вот мы так теперь, мы решаем проблемы сообща. Мы интересуемся там нуждами друг друга.

0: то, что нужно Богу, то, что потом, а он то, что нужно мне. И мы с ним как бы, ну, решаем эти вопросы вдвоем. Я и Бог.
1: И, по сути дела, да, здесь ведь Стефан говорит тем людям, которые совершают этот завет обрезания. Он же говорит тем, кто сейчас присутствует при его проповеди, да, те, кто в этом завете с Богом.
0: Конечно.
1: И, но что-то в этом завете не так, да? У тех, кто его слушает, потому что они, ну, как бы всем своим поведением и всем своим этим хотят показать, что они чего-то другое имеют в виду.
0: Они нежели свой, то, свою что... жизнь ведут.
1: Да, ну. Да. Вот, ну, вообще очень странно. Мне, конечно, вот не очень понятно, Николай Генрихович, вот то, что вы сказали, что это было принято у язычников, вот этот вот завет обрезания, и что Бог использует его. Я всегда думала, что это только Божье постановление. Я никогда... Я слышала, но для меня было странно это, что язычники совершали то же самое. Но это, наверное, все-таки завет был не вот как бы заключение завета между Богом и человеком, а что-то другое он символизировал.
0: Ну вот я не нашел другого объяснения вот такому странному действию.
1: Угу. Просто... Ну, я-то вот думала, что это было постановление Божие, только ну, как бы не использованное.
0: Ну, если мы говорим, мы можем сказать о многоженстве тоже. Бог вроде бы не запрещал этого. И у Давида там было сколько-то наложниц и жен, там, и у Соломона, и Бог мирился с этим как-то, да? И мы даже, ну, думаем, что, может быть, это и постановление даже.
1: Ну нет, Бог Божий, говорит, там, не прелюбодействуй, одна из заповедей седьмая.
0: Это же не прелюбодейство.
1: А это уже официальные браки, да?
0: Официальный брак, там со всеми только вот с этим вот гаремом. Но Бог тоже использовал языческие традиции, чтобы вот таким образом, ну, проявить свою милость, что ли, терпимость и долготерпение. Но в конце концов ты поймешь, что с этим горем столько проблем, а с одной-то управиться. А тут вот целый, вот, не знаю. И Соломон показал, что да, его жизнь показала, что все-таки он пал в результате.
2: Да, в результате многоженства. Ну что ж, очень интересные у нас идут такие детали нашего обсуждения, но ключевое все-таки у нас вот это, что да, вся Библия пронизана Божьими обетованиями, эти все обетования ради нашего блага. Меня очень, Коль, впечатлило то, что ты сказал, что они все исполнятся, что нет условных обетований, просто они все, ну, постепенно, что ли, разворачиваются на наших глазах. И ключевое, то, как я услышала, Лен, ты тоже так или нет, что вот условия, что ли, нашего благополучия, условия исполнения Божьего обетования в нашей жизни – это наше доверие Богу, да, наша любовь к Богу, наша уверенность в Боге и в Его обетованиях.
1: Да.
2: Ну что ж, дорогие друзья, движемся постепенно по книге «Деяния апостолов». Ждем следующей встречи с вами. До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что

0: пробивается дорога, та же, которую прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому сопоставление с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей. Поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91-го года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историк, представляет, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика, вопрос к свободе совести, почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Многие верующие люди наверняка не раз читали Библию по порядку. И когда читаешь Библию, частенько задаешься вопросом, а действительно ли мне нужно то, что там написано? Ведь есть такие библейские отрывки, которые не несут никакой пользы. Многие люди говорят, читай обязательно, станешь мудрее, будешь много знать, будешь правильно поступать. Другие же отвечают, зачем? А почему я должен так много времени уделять Священному Писанию? Я знаю об Иисусе Христе, я знаю о том, что Он умер за меня. Но как это может повлиять на мою обычную жизнь? В Священном Писании есть один интересный библейский отрывок, который записан в книге Иисуса Навина, в 1 главе, это 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Итак, книга закона. Конечно же, книга и закона здесь названа Писание. И вот Священное Писание нужно человеку для чего-то определенного. Давайте мы несколько важных моментов заметим, для чего же нужна книга закона, для чего нужно Священное Писание. Итак, все мы хорошо знаем, что Священное Писание помогает человеку тогда, когда ему тяжело, морально тяжело. Может быть, душа болит, как мы иногда говорим, сердце сжимается в комок, и человек берет Священное Писание, и иногда мы делаем вот так, закрываем Библию и думаем, вот сейчас открою и прочитаю. И, наверное, это будет для меня. Да, иногда действительно так происходит, что открывается библейский отрывок, который именно в нужный момент человеку необходим. Но Священное Писание, оно способно не только душу человеческую успокоить. Священное Писание способно человеку дать нужные советы для жизни. И это очень важно. Некоторые бизнесмены, отвечая на вопрос, как и чем помогла тебе Библия, говорят о том, что Библия научила их правильно вести дела в своем бизнесе. Некоторые люди, которые работают в обществе разных людей, говорят о том, что Библия помогла правильно строить диалог. Может быть, многим людям Священное Писание дает хорошие советы в отношении того, как отвечать на вопросы, как строить семейные взаимоотношения. Библия говорит о том, как правильно воспитывать детей. Во многих сферах Библия способна человека поддержать. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь в том, читать Библию или нет, а зачем мне все это нужно, ведь я и так все знаю, обратите внимание на то, что очень часто в нашей жизни мы ищем ответы на разные вопросы. И так, навскидку, очень сложно сказать, что в Библии есть ответ. Но когда мы читаем постоянно, когда мы каждый день уделяем Священному Писанию время, тогда Господь через это слово способен научить нас очень многому. В таком случае человек становится целостной личностью и воспитывается не односторонне, а Библия с разных сторон дает хорошие, добрые советы. В таком случае мы еще станем благословением для окружающих людей, когда у нас просят совета, а мы откроем Священное Писание и скажем, так написано, меня поддержали эти слова, они обязательно поддержат и тебя.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: В течение жизни каждый из нас задается множеством вопросов, но есть один, над которым человечество бьется дольше всего. В чем смысл жизни, спрашиваем мы себя и не находим ответа. На эту тему мы поговорим со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, так что же значит, в чем смысл жизни?
1: Это действительно вопрос очень... такой, кажется, непростой, хотя мне показалось, что я нашел на него очень простой ответ, ну, лично для себя. Но об этом мы по порядочку поговорим, да?
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Вначале хотелось бы вообще немножечко сделать такой обзор, как к этому относятся, например, там тоже психологи или там какие-то там другие мыслители, как помогают людям найти смысл жизни, на что пытаются обратить их внимание, например, когда говорят о смысле жизни. Например, советы психологов по поиску смысла жизни или следующие. Сформулируйте свои мечты, предположим. Угу. Да? Угу. Четко определите ценности,

0: Поставьте перед собой цели, вспомните, что у вас получается хорошо. Не бойтесь ставить цели решительно, приступайте к делу, будьте дисциплинированы, верьте, что все сложится, да, сотрудничайте с другими, никогда не опускайте руки. Вот такие советы дают психологи, но на самом деле хорошие советы, да?
1: Ну да, ничего такого плохого в этом нет.
0: Но к смыслу жизни...
1: Ну, как-то мало, мне кажется,
0: приводит. Да, да, да. Эти советы помогают достичь отличных результатов в каком-то деле, в постановке действительно целей. Но достижение успеха и смысл жизни одно ли и то же это или нет, да? Ну вот, например, другие говорят, что при выборе смысла жизни нужно руководствоваться различными метафорами. Поскольку вопрос философский, то надо, значит, к делу философски подходить. Например, жизнь, как вы представляете себе жизнь? Да, жизнь – это цирковое представление. Другие говорят, нет, жизнь – это минное поле. Третьи говорят, нет, жизнь – это пазлы. Да? Кто-то говорит, что жизнь – это там, симфония или путешествие. Другие говорят, жизнь – это карусель, то вверх, то вниз. А иногда по кругу, да?
1: Такая амплитуда.
0: Да.
1: А верующие, вот какой метафорой должны?
0: Мы сейчас перейдем, подойдем к верующим обязательно. Да, кто-то говорит, что жизнь – это 10-скоростной велосипед, причем пользуешься только половиной из них в лучшем случае. Да, кто-то говорит, что жизнь – это игра в карты. Приходится играть теми картами, которыми тебе достались, да?
1: Да, в раздаче, которые получил.
0: Но опять-таки это же не о смысле... Да, это все-таки не о смысле жизни.
1: Это больше, наверное, как-то о судьбе, что досталось, то и
0: Да. Ну, это описывает жизнь, но не говорит, в чем ее смысл, да? Ну, а кто-то следующие там какие-то образы говорит, что жизнь – это праздник, да? Главное в жизни – хорошо повеселиться. Кто-то говорит, что жизнь – это спортивный забег, да? Ну, кто-то говорит, что это марафон, здесь делается акцент на выносливость. Игра или битва, здесь важная победа. И вот как раз вот и возникает вопрос, а какая, может быть, тогда метафора должна быть у верующего человека? В чем смысл жизни верующего человека? Я очень часто слышал от верующих людей такое. Ну, во всяком случае, когда я пришел к Богу, мне тоже это было интересно. Может быть, я и сам даже так говорил, что когда вот я пришел к Богу, и люди говорят... До тех пор, пока я не пришел к Богу, у меня не было никакого смысла жизни. А теперь я нашел смысл жизни в Боге. Классный ответ.
1: Ну да, вроде такой жизнеутверждающий, позитивный.
0: Да. Но если мы на этом остановимся сегодня, он удовлетворит, например, наших слушателей или, вот, например, тебя, удовлетворит смысл жизни в жизни в Боге? Ну и что?
1: Ну, очень так это абстрактно.
0: Конечно, это очень абстрактно. Поверил в Бога и нашел смысл жизни. Но что это значит, да? Вот, и тут уже идут разные как бы детали. Кто-то говорит, а смысл жизни в вечной жизни. Вот, главное обрести вечную жизнь, дойти до цели, получить спасение, в этом смысл жизни. Кто-то говорит, а смысл жизни – это значит работать над своим характером, чтобы максимально уподобиться Христу. Вот, кто-то говорит, нет, смысл жизни – это все-таки воспитание детей. А тут универсальные есть. Ответ, подход, смысл жизни – это служение, служение другим людям. Смысл жизни – это проповедь Евангелия и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы с вами говорили в одной из наших передач об импринте. Я пришел к выводу, что все, что вот сейчас выше перечислил, оно отчасти правильно, но в определенной мере это все искаженные импринты, потому что они, во-первых, не дают... ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Но, во-вторых, они не проистекают, может быть, из библейского текста. Да, наверное, ответ на вопрос о смысле жизни нужно искать в том, кто его создал. Где-то искать вот что-то, связанное с описанием творения, с историей творения или каких-то библейских текстах творения. На самом деле, есть один библейский текст, который лично мне помог ответить на этот вопрос. Он очень просто отвечает на этот вопрос. Я хочу с ним поделиться, этим текстом поделиться. Он записан в книге пророка Исаия, 45 глава, 18 текст. Здесь сказано так. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее». То есть вот история о творении. Бог создал небеса, и Бог создал землю. Наверное... Вот здесь мы как

0: бы и сможем что-то увидеть. И дальше он написано, дальше написано: он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, он образовал ее для жительства.
1: Я Господь. То есть для жизни.
0: Да, я Господь, и нет иного. Он образовал ее для жительства. Удивительно, очень просто сказано. Бог создал землю для жительства. То есть для чего? Для того, чтобы на ней...
1: Просто жить.
0: Просто жили люди, да? То есть он создал землю для жительства. И поэтому ответ, на самом деле, я для себя нашел очень простой. Смысл жизни в самой жизни.
1: Вообще здорово, конечно, звучит. Но а что же делать тогда, может быть, с, там, делать, к примеру, с предназначением? Вот как-то вот соотносится или как-то сопоставимо со смыслом жизни? Мы же все так ищем еще свое предназначение.
0: Да, да, смысл жизни в жизни. Я бы вот здесь добавил, прежде чем мы перейдем к предназначению, кое-что еще бы добавил, да? Потому что смысл жизни в жизни я бы добавил в жизни с Богом.
1: Угу.
0: Потому что... Мало сказать, что смысл жизни в жизни, потому что некоторые живут, но не получают удовлетворения. Да?
1: Угу.
0: Вот, что касается предназначения, вот это как раз-таки и причина вот, путаницы. Очень часто, когда человек задается вопросом смысла жизни, он говорит о предназначении. В чем конкретно мое личное предназначение? В чем я... Для чего я нужен в этой жизни? Да? Он ищет себя.
1: Угу.
0: Вот. А мы сегодня попытались ответить просто обобщенно, или пытаемся как бы вот обобщенно ответить, потому что смысл жизни – жизни с Богом. Но у каждого человека в этой жизни может быть свое предназначение. И вот это вот немножечко разные вещи. Да? То есть смысл жизни и ценность жизни как раз в том, что Бог создал человека, что он наделил его этим даром, этой способностью. Это, как бы смерть, она не планировалась Богом. Это нечто неестественное такое, чего человек осознанно, неосознанно пытается всячески как бы отстраниться, отдалиться и так далее. Но вот, например, один человек наделен таким здоровьем, другой человек, может быть, он с ограниченными возможностями, но все равно... Человек ценит именно что? Самое ценное, саму жизнь.
1: Жизнь.
0: Да. А вот предназначение у людей, жизненное предназначение, оно может быть разным. И оно может быть в периоды, в разные периоды жизни, оно тоже может быть...
1: Тоже, соответственно, может быть разным
0: и различным, да. Поэтому, если мы пока сделаем такой, прежде чем пойдем дальше, чем продвинемся дальше, сделаем такой, как бы, может быть, подвывод, да, что основной все-таки смысл жизни – это в жизни с Богом.
1: Угу.
0: А вот жизненное предназначение – это нечто другое. И оно может быть абсолютно разным, но смысл жизни при этом остается неизменным, хотя жизненное предназначение меняется.
1: Дмитрий, вот я знаю, что есть такое утверждение, ученые выяснили, что верующие люди, они проживают более радостную, осмысленную жизнь, у них есть основание – это вера. А атеисты, ну, как бы, им сложнее и радоваться жизни, и найти, как бы, смысл. Им ученые предлагают найти какое-то свое вероучение, вероисповедание, чтобы, как бы, хоть на что-то основываться. Как вот вы считаете?
0: Ну, на самом деле, когда человек задает вопрос, в чем смысл жизни, да, мы сказали, что смысл жизни в жизни, что человек обычно, как бы, на эту сторону не смотрит, а... Он ищет самого себя. Но есть и другая сторона, и она касается верующих и неверующих. Когда человек задает вопрос, в чем смысл жизни, на самом деле, чего он ищет, на что он делает акцент, он ищет именно качество жизни, он ищет удовлетворение жизни.
1: Mm-hmm.
0: Вот, может быть, в этом контексте ученые, наверное, рассмотрели этот вопрос. У верующего человека больше удовлетворения жизнью, mm-hmm. да? Ну, как бы... Но для меня это не удивительно, хотя мне очень интересно, какие ученые этим занимались. Потому что удовлетворение жизни зависит от нескольких вещей. Удовлетворение жизни, на мой взгляд, зависит как минимум от трех вещей. И первое – это качество жизни.
1: Да, согласна с вами. Качество жизни.
0: Вот. Качество жизни, да, то есть... От того, насколько у тебя все в жизни сложилось, насколько у тебя все в жизни хорошо, от этого очень сильно зависит удовлетворение жизни.

0: Но вторая составляющая, вот она как раз присуща, ну, она как бы присуща верующим людям. Вторая составляющая – это присутствие Божие в твоей жизни. Удовлетворение жизни очень сильно зависит от Божьего присутствия в твоей жизни.
1: А как это почувствовать
0: вообще? Да, да. Если, например, качество жизни – это практическая сторона, да, то Божье присутствие в твоей жизни – это, скажем так, мистическая сторона этого вопроса.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Это можно испытать только тогда, когда ты строишь взаимоотношения с Богом. Вот. Дело в том, что ведь Бог сотворил землю для жительства. Мы в это верим, мы на этом стоим, потому что так говорит Библия. И если ты, в этой задумке живешь, ты живешь в жизни с Богом, да, вопрос только, что значит жизнь с Богом, если ты в жизни с Богом, то вот это Божье присутствие в твоей жизни, оно тоже невидимым и незримым образом дает тебе удовлетворение. Если у верующего человека это нет, то у него может быть хорошее качество жизни, но чего-то не хватает. Да? Ну и третий фактор, который придает жизни удовлетворение, да, от нее, это вот как раз жизненное предназначение. Это как раз найти себя. И если у тебя есть, у тебя качество жизни, оно может быть разным, да, и может быть высоким, менее высоким, там, но вот это вот главное, наверное, что дает удовлетворение в жизни, это Божье присутствие. И здесь оно вне зависимости от того, какое у тебя качество жизни. Да? Ну и третье, конечно, если ты нашел себя, если ты нашел свое предназначение, это тоже очень хорошо. Это тоже, ну как бы наполняет твою жизнь неким смыслом, придает ей некую цель. Это тоже очень важно. Здесь тоже верующие и неверующие как бы в одинаковом положении, да, потому что и тот, и другой может найти.
1: Может найти предназначение. А вот скажите, вот, к примеру, я могу быть наполнена там духовно, считать, что у меня там очень, я духовный так человек, но у меня там предназначение жизни немножечко не соответствует, ну, как бы такое не высшее, так скажем. Ну, там, то есть, предназначение моей жизни там служить людям. Ну, а у меня, наоборот, другое. То есть, я духовный человек, а я вот хочу просто деньги зарабатывать. Это будет обо мне говорить как о осмысленном, о духовном человеке? Или это никак, так скажем, духовное мое состояние и предназначение никак не связаны между собой?
0: Я бы, может быть, перефразировал немножко этот вопрос и поговорил бы вот в какой плоскости. Но мне кажется, что это рядом. Но, а как быть, если моя жизнь – это жизнь обычного человека?
1: Да, да.
0: Вот так скажем, что я… например, моя жизнь не связана с профессиональной деятельности. Там,
1: со священным служением,
0: с работой в церкви, там, не связана как с религией, таким образом. То есть моя жизнь – это жизнь обычного человека, проводящего большую часть времени в работе, там, в житейских заботах и так далее, да?
1: Да, да.
0: И если я вынужден как бы этому посвящать, как здесь найти свое жизненное предназначение, как получать удовлетворение? Я думаю, знаете, что, на мой взгляд, здесь очень важно, чтобы мы не отделяли, опять-таки, быт, не отделяли быт, обыденность жизни от жизни с Богом. Просто получается, что это вот такое вот ошибочное мнение, что если я занимаюсь деятельностью, связанной с церковью, занимаюсь деятельностью, связанной там, с конкретным там, каким-то, ну, может быть, служением людям, помогаю там, кому-то так вот непосредственно там, и так далее, то это можно как-то связать со служением Богу. Если я же просто хожу на работу с утра до вечера, занимаюсь каким-то делом, каким-то бизнесом, то это не связано со служением Богу, это просто как такое эгоистичное направление. Но я на самом деле переосмыслил эту вещь для себя и понял, что любой человек, как я, по-моему, даже в какой-то из наших уже передач это говорил, что любой человек, когда чем-то занимается, делает это искренне, честно. И вообще само дело его как бы не противоречит Божьей воле. Что это значит? Это не противоречит 10 заповедям. Он живет по Божьим заповедям,

0: и занимается чем угодно, любой работой он занимается, он приносит пользу этому обществу, он хотя бы в чем-то, в маленьком, но вкладывает себя в том, чтобы быть полезным этому миру, в этой жизни людям, другим, окружающим, неважно, техническая эта сторона там, какая-то там, или это какая-то научная сфера, или это медицина, или это вообще просто человек улицу убирает и тем самым делает мир чище просто, да, неважно, чем он занимается, да, или он занимается действительно непосредственно деятельностью, связанной с религиозной какой-то сферой, но он вкладывает в общество. И это все служение, это все жизнь с Богом. Воспитывать детей, уделять время своим детям, наверное, это самый ценный вклад в общество, который человек может, ну...
1: Дать, как бы внести.
0: Дать, внести, все. Вот, поэтому я бы здесь не разделял одно от другого, и в этом бы тоже, как бы, ну, понимая это, ты тоже начинаешь понимать, что ты не напрасно живешь и тоже получаешь удовлетворение от жизни. Это сказывается на твоем... То есть это больше помогает в поиске твоего предназначения, наверное.
1: Угу. Ну, вот да. А вот скажите, вот счастливый человек... Это человек, который определился со смыслом жизни для него самого?
0: Что такое счастье, да?
1: Ну, да, то есть как бы...
0: Ну, вот опять к вопросу удовлетворения. Человек, если получает удовлетворение от жизни, он счастлив.
1: Угу.
0: Вот. Ну, значит, не обязательно он определился. Видите, я думаю, что вот ту формулу, которую мы с вами озвучивали, что смысл жизни в жизни, самой жизни с Богом, мало, наверное, людей, которые вот ну, так осознанно это исповедуют. Может, где-то на таком подсознательном уровне к этому пришли. Наверное, больше все-таки человек застревает именно на определении своего жизненного предназначения. Вот. Но это не мешает ему быть
1: счастливым.
0: Многие люди счастливы, не сознавая смысла жизни.
1: Ну, может быть, как раз-таки и вот определение своего смысла жизни в самой жизни, оно бывает какое-то, ну, бессознательное. То есть мы... Вот как у вас это было? Как вы пришли к этому, к этой формуле? Путем долгих каких-то размышлений или просто с опытом?
0: Я не знаю. Мне, может быть, вот из-за того, что как бы я священнослужитель, мне это было важно не только для себя, но для того, чтобы помочь объяснить другим, я задавался этим вопросом. Но я прихожу к выводу, что не надо, как молодежь сегодня говорит, не надо заморачиваться на эту тему. Надо просто жить. Ну, просто надо жить. И в этом-то и смысл. Я в этой жизни, конечно, если у тебя будет качество жизни повышено, это хорошо. Главное же все-таки, чтобы было Божье присутствие, потому что Божье присутствие в жизни в любых, ну, как бы оно подтянет твое удовлетворение жизнью при отсутствии даже чего-то очень значимого для тебя. Ну и вот и свое жизненное предназначение. То есть вот твое жизненное предназначение, оно как раз на протяжении жизни может быть разным. Сегодня ты увлекся чем-то одним, сегодня ты развиваешь вот эту сферу там своей жизни, да? Тебе оно нравится, тебе оно увлекает. Тем более, если мы говорим, что мы живем в сферу, в эпоху, да, благополучия, то как раз вот возможность для самореализации, для поисков, для экспериментов. Ну, но завтра ты можешь что-то переосмыслить, что-то можешь поменять, в чем-то можешь развиваться еще в чем-то, да? А может быть, останешься в этой же области.
1: А эпоха влияет на...
0: Понимание смысла.
1: Да, на понимание.
0: Эпоха влияет на понимание... Так, давайте как с вами. Эпоха влияет на самореализацию.
1: Угу.
0: Эпоха влияет на самореализацию, на воплощение как раз как бы на твое жизненное предназначение, да? Угу. В эпоху войны твое жизненное предназначение, оно может быть ограничено выбором. У тебя меньше выбора. Да, и цели, которые ты ставишь, они, как мы уже сказали в предыдущей передаче, что цели — это выжить, наладить что-то минимальное. Вот, да. Если в эпоху восстановления, то здесь у тебя уже больше выбора, потому что ты можешь вот восстанавливаться в этой области, в этой области, в этой области. Но все равно ты как бы определенно, задача у тебя такая. Ну, то есть, конечно, эпоха определяет однозначно. А вот эпоха благополучия, она, соответственно, дает тебе больше возможностей. Угу. Вот.
1: То есть, если сейчас те, кто задаются этим вопросом, да, даже люди в более молодом возрасте, в более молодом поколении, основой такой, это все равно является смысл жизни в самой жизни. И

0: Как вот в этом во всем, в таком большом изобилии, найти именно Бога, вот это вот основание? Как, может быть, вы к этому как пришли с опытом? Что вы делали для этого?
1: Ну, для того, чтобы найти Бога, мне кажется, я ничего не делал, потому что

0: Но Бог по отношению к каждому проявляет ту же самую инициативу. Бог ищет человека.
1: Угу.
0: Просто когда Бог с тобой рядом, понимаете, почему это мистическая сторона? Потому что, например, вот воздух, когда насыщен кислородом, ты дышишь и получаешь от этого, ну, удовлетворение. Ты не сознаешь, почему, да, ну почему ты вот на свежем воздухе, когда там много деревьев, много кислорода, ты дышишь полной грудью, и ты, а, или в городе, который, ну, душный, грязный, и ты как-то вот задыхаешься. Вот присутствие Божие в твоей жизни, оно вот таким невидимым, тайным, мистическое, это как бы тайным, да, так, ну, тут ничего особенного сакрального нет в этих словах. Ну, вот он тебе дает удовлетворение на такой, скажем, не на рациональной такой площадке. Ты не можешь осмыслить, как это происходит. Это некое просто вот... Это то, что надо пережить на собственном опыте.
1: Угу.
0: Вот. Ну, наверное, знаете, какой текст я хотел бы еще вместе с вами прочитать из Священного Писания? Это Евангелие от Матфея, 20 глава. Если говорить о сути все-таки жизненного предназначения, 20 глава с 25 стиха, это слова Иисуса Христа своим ученикам. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Для искупления многих. Вот смысл жизненного предназначения, да,
1: угу,
0: это служение. И, конечно, мы, может быть, и не можем послужить так, как послужил Христос. Вообще миссию Христа никто не может повторить. Она уникальна. Отдать свою жизнь за грехи людей. Да? Но то, что мы можем делать, как мы можем, качественно, хорошо, да, и, может быть, это даже какая-то рутина, но это служение. Если ты относишься к тому, что ты делаешь в жизни, как к служению, вот это классно. Лично мне это мировоззрение помогло. Неважно, в какой области, опять я говорю, неважно, в какой области, абсолютно в любой области, но если ты вкладываешь что-то в эту жизнь, да, от себя вот так вот, да, твою вот маленькую лепту, маленькую долю.
1: От души.
0: От души. Сказать,
1: да.
0: Это служение. Это тоже служение. Это очень важно. Это приносит удовлетворение в жизни. Очень серьезно.
1: То есть, получается, смысл жизни в чем? Давайте подведем итог.
0: Смысл жизни в самой жизни, да?
1: Угу.
0: Но удовлетворение жизнью зависит от качества жизни, от Божьего присутствия, от Божьего, ну, как бы вдохновение, что он рядом, и от того, насколько ты нашел свое предназначение.
2: Действительно ли многозадачность – это плохо? И как с ней справиться? Где взять силы, чтобы все успеть?
3: Если мы подразумеваем под многозадачностью такую мультифокус, да, когда мы одновременно пытаемся делать две или больше задач, которые требуют от нас большого такого интеллектуального ресурса, то есть сложных задач, то да, это плохо. Что значит плохо? Воспользуемся статистикой, да, исследованиями, которые были проведены, и действительно результаты говорят о том, что это даже вот такое вот мультизадачность, мультифокус, оно приводит к снижению уровня IQ. Мало того, что оно приводит к снижению эффективности, да, но даже снижению уровня IQ. И вот мозг, оказалось, не может одновременно выполнять две такие сложные интеллектуальные задачи, на которые требуют много ресурсов. То есть автоматически, да, то, что мы действительно уже делаем на автомате. Например, пробежка, например, мы просто там моем посуду или что-то, что не требует от нас интеллектуального ресурса. Да, он может это совмещать. Но вот две одновременно задачи, которые требуют от нас интеллектуального ресурса, мозг выполнять не может. Он просто пытается переключаться между ними. И на это он тратит очень много ресурса. И действительно, это приводит к большой утомляемости и к тревожности. И оказывается, в результате исследований, что люди тратят на вот это переключение до 20-30% рабочего времени. То есть это действительно большой такой... Да, это очень много, это большой такой ресурс временной, который является на самом деле роскошью, порой, когда очень много задач нужно выполнять. И что же тогда

0: делать? Лучше совмещать таким образом. Можно брать автоматические задачи, например, одну, две, и добавлять одну интеллектуальную. Ну, например, мы на пробежке. Это одна задача. Мы слушаем аудиокнигу. Это вторая задача. Вроде как это многозадачность, но задачи по типу разные. И мы не устаем так, как если бы пытались выполнить две одинаковые, например, интеллектуальные задачи. Да, например, мы моем посуду, мы можем общаться, моем посуду, в то же время можем готовить. Пока там готовится что-то, мы можем помыть посуду, здесь мы можем там что-то вытереть, помыть. И мы от этого не тратим так много ресурсов. Да, это возможно. То есть, когда мы говорим о многозадачности, важно понимать, о какой мы именно говорим. Но когда мы выстраиваем свой график, и мы действительно хотим быть максимально эффективны, больше успевать, это про то, что нам нужно грамотно планировать. Например, можем воспользоваться таким способом, как 90-20. 90 минут мы концентрируемся на одной задаче, да, 20 минут мы отдыхаем. Вот такой вот способ, это один из разновидностей, такой монотаскинг, как называется, одна задача, да, одна задача, когда мы полностью погружаемся, концентрируемся. И вот, например, полтора часа, это достаточно, чтобы и сконцентрироваться, и что-то успеть, и в то же время потом 20 минут на такое, на отдых, на переключение, на какую-то...
1: Может, следующую... более легкую задачу.
0: Да, да, да. И на самом деле, если нас все-таки много всего отвлекает, у нас есть мессенджеры, у нас есть сообщения, мы можем тоже для этого выделять определенное время. Например, в начале, в середине и в конце рабочего дня проверять почту, разбираться со своими сообщениями или прям вставить себе в график какие-то такие слоты по времени, где вот нужно выполнить какую-то сложную интеллектуальную задачу. И мы вот прям сядем, сконцентрируемся и полностью погрузимся и выполним ее.
1: Понятно. Большое спасибо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Первый шаг на пути к исцелению от травмирующих отношений – это осознание. И при всей кажущейся простоте этого шага, он один из самых сложных с эмоциональной точки зрения. И вот почему. Прежде всего, нужно понять, что травмирующий опыт, он меняет структуру нашего мозга, он меняет нашу жизнь. Находясь внутри таких отношений, меняются наши реакции. То есть, другими словами, реагируя на опасность, мы включаем больше свою эмоциональность, а рациональность у нас снижается. С нами все в порядке, не нужно думать, что с нами что-то не то. Так реагирует наш мозг на опасность. И для того, чтобы лучше понимать процессы, мне хочется рассказать вам о том, как устроен наш мозг и что он делает, когда мы находимся в опасности. Но прежде всего, наш мозг можно условно разбить на три таких больших структуры. Это, конечно, условное деление. Наш мозг – это самый сложный орган и самый интересный орган. Но, тем не менее, это такое трехчастное деление. Оно позволит нам в целом понять, как работают процессы внутри нас. Итак, самая простая, условно простая часть нашего мозга – это так называемый рептильный мозг. То есть это та часть головного мозга, которая входит у основания черепа, в сам наш мозг. И этот отдел мозга отвечает за простейшие функции нашего организма, которые мы, как правило, не осознаем. Это дыхание, сердцебиение, это освобождение организма от токсинов. Этот отдел мозга управляет нашим сном и бодрствованием. И эти процессы происходят, как бы автоматически. Чуть выше находится так называемая лимбическая система. Она находится под корой головного мозга, между рептильным мозгом и неокортексом. Основная задача этой части голов...

головного мозга заключается в том, чтобы реагировать на окружающие раздражители. То есть, если в наш головной мозг через путем нервных импульсов, через нашу разветвленную нервную систему поступают определенные сигналы, допустим, сигналы об опасности, то есть мы видим, что нам что-то угрожает, либо мы чувствуем на себе там удары, толчки, шлепки, удушение. Словом, когда наши сенсоры, которые фиксируют изменения в окружающем мире, передают информацию в лимбическую систему, то ее основная задача – отреагировать. И делает она это с помощью гормонов и нейромедиаторов. То есть, если привести пример, то работает это так. Например, вы увидели какую-то большую собаку, которая вам угрожает. Естественно, ваши глаза, ваши уши это считали, и они быстро передают в мозг, то есть через нервное окончание, в лимбическую систему информацию о том, что вам угрожает опасность. Лимбическая система оценивает очень быстро и поверхностно эту опасность, не подвергая ее какому-то критическому анализу, и она отдает приказы к выделению гормонов и нейромедиаторов. В данном случае при каком-то опасном явлении в организм выделяется большое количество адреналина, который мобилизирует наши мышцы, придает нам силы для того, чтобы мы могли отреагировать одним из нескольких способов. То есть либо убежать, либо дать отпор. Вот в этом основная задача лимбической системы. Самая высшая часть, то есть третья часть нашего головного мозга, это неокортекс или кора головного мозга. Это очень интересная структура головного мозга. Ее основная задача – это критический анализ. То есть ее задача – анализировать данные, которые мы получаем извне, даже с лимбической системы. Любую информацию мы пропускаем через кору головного мозга, то есть мы пытаемся ее осмыслить. Так работает наш мозг обычно в штатном режиме. Но абьюзивные отношения – это нештатная ситуация для нашего организма. То есть это ситуация, когда нам угрожает опасность. Смотрите, что происходит. Видя опасность, то есть находясь в таких отношениях деструктивных, наш организм подает в мозг сигнал о том, что нам угрожает реальная опасность. Наша лимбическая система вместе с рептильным мозгом начинает брать ситуацию под контроль. Каким образом? С помощью выделения огромного количества гормонов разных и нейромедиаторов. Все это делает она для того, чтобы сохранить нам жизнь. В этом ее основная задача. Но при этом происходит довольно интересный процесс. Все это обилие гормонов, оно подавляет функции коры головного мозга, то есть нашего неокортекса. Другими словами, для того, чтобы убежать, для того, чтобы сохранить свою жизнь, нам вовсе не обязательно все подробно обдумать. Достаточно реакции рептильного мозга и лимбической системы. И поэтому, когда мы испытываем стресс или страх, лимбическая система как бы подавляет наши мыслительные процессы. Когда человек находится в абьюзивных, травмирующих и разрушительных отношениях, это постоянная травма, это постоянная опасность. Наш организм привыкает к тому, что он находится в подобного рода ситуации. Итак, есть три реакции мозга на опасность. Давайте попробуем их рассмотреть чуть подробнее. Первая реакция звучит очень просто. Бей. Суть ее заключается в том, чтобы дать отпор опасности. Как-то либо ответить агрессией на агрессию, либо просто защитить себя чем-то. В этом суть этой реакции. Вторая реакция «замри». Суть этой реакции в том, чтобы сохранить энергию организма, сохранить энергию мозга, как бы отключившись от внешнего мира. То есть мозг отключает внешние сенсоры, и человек как будто бы находится не в моменте. То есть с ним могут происходить ужасные вещи, но при этом он может совершенно не чувствовать, что это происходит с ним.

и это происходит в реальности. И еще одна реакция – беги. Суть этой реакции заключается в том, чтобы убежать опасной зоны. Обратите внимание, бей, беги, замри – одна из трех реакций. Если мы посмотрим на абьюзивное отношение, то бей и беги – эта реакция, она постепенно отключается. За счет чего? Отключается за счет того, что абьюзер, искусно манипулируя вами, он как бы отключает вашу систему безопасности, которая встроена Творцом в ваш мозг. И, по сути, ваш мозг начинает замирать. То есть вы как бы дистанцируетесь от травмирующего опыта, и вы перестаете как-то осмысливать происходящее. Потому что если вам нужно убежать, то здесь нужно подумать, куда убежать. Если ударить, то есть отреагировать, да, то как это сделать? Здесь присутствует, вот в этих двух реакциях, присутствует какой-то элемент рациональности. В реакции «замри» его практически нет. Но именно эта реакция чаще наиболее характерна для человека, находящегося в длительных абьюзивных отношениях. Что со всем этим делать? В чем суть вот этого первого шага самореабилитации осознания? Суть его заключается в том, чтобы научить свой мозг анализировать свой опыт. То есть, как бы переключиться с эмоционального восприятия реальности на рациональное восприятие реальности. Как это можно сделать? И первый пункт – не вините себя. Не стоит обвинять себя в том, что вы попали в такие отношения. Все дело в том, что в такие отношения мог попасть абсолютно каждый человек, даже с нормальной, здоровой семьи. Ведь совершенно невозможно на начальном этапе вот так сразу, сходу, особенно не обладая специальной информацией, разобрать, кто такой абьюзер. Ведь он ведет себя безупречно, как идеальный партнер, как идеальный человек, которому просто тянется абсолютно любая личность. И вы отреагировали на хороший образ, на хорошего человека. Вам захотелось быть в отношениях с хорошим человеком, и именно эту картинку он вам и показал в самом начале. Поэтому не стоит винить себя в том, что вы попали в такие отношения. Если бы, конечно, вы обладали информацией о том, как распознать абьюзера на начальном этапе отношений, может быть, это предотвратило бы бедствие, в котором вы оказались. Но не стоит обвинять себя в том, что вы оказались там, где оказались. Потому что чувство вины по отношению к себе, оно препятствует тому, чтобы начать рационализировать свой опыт, как бы осознавать, что с вами происходит. Второй важный момент, на котором стоит остановиться, это изучение вопроса. Это очень важный момент. Начните получать информацию о том, кто такой абьюзер, о том, что из себя представляет абьюзивные отношения. Казалось бы, довольно бессмысленный пункт, ведь вы и так хорошо знаете, каково это жить с абьюзером. Но не все так просто. Чем больше вы будете изучать информации о том, что происходит в абьюзивной семье, что происходит с жертвой, почему абьюзер становится абьюзером, чем больше вы будете изучать техники манипуляции, чем больше информации вы будете получать, тем больше вы будете вовлекаться, рационально вовлекаться в процесс самореабилитации. То есть, читая информацию, вы будете ее анализировать, а не просто переживать так, как это есть сейчас в вашем опыте. Поэтому старайтесь изучать этот вопрос с разных точек зрения. Конечно, я рекомендую использовать качественную информацию. Сейчас, к счастью, довольно много информации на тему абьюза, абьюзивных отношений, манипуляций, токсичных отношений и многих других моментов, которые вам стоит изучить. Поэтому включайтесь в этот процесс познания, активизируйте свою кору головного мозга. Ведь помните, нам нужно повернуть процесс вспять, нам нужно перестать просто эмоционально воспринимать нашу окружающую действительность и прийти к состоянию разума, к состоянию критической оценки того, что с вами происходит. Протестируйте свои отношения, протестируйте себя.
Это стоит сделать

Как минимум на предмет того, в каких отношениях вы находитесь с человеком. Просто возьмите листочек бумаги, разделите его на три части и вспомните три этапа взаимоотношений с абьюзером. Это этап впечатления, когда абьюзер пытается вас очаровать и привязать к себе. Второй этап – это обесценивание с помощью разных манипуляций. И делает это он это специально для того, чтобы вы могли попасть в болезненную зависимость от него. И третий этап – это утилизация. Я очень надеюсь, что вы не дошли до третьего этапа, но все равно пропишите свой опыт, как он выглядит, каким был период ухаживания, как он пытался вас впечатлить. Опишите также, с помощью чего он пытается или пытался вас обесценить. Вот такое тестирование себя и своих отношений тоже поможет вам быстрее осознать, что вы находитесь именно в нездоровых, болезненных взаимоотношениях с человеком, который психически нездоров. Следующий, четвертый момент. Нам необходимо осознание. Осознайте. Осознайте, каким именно образом абьюзер вас обесценивает. Осознайте, как он вами манипулирует. Опять же, возьмите листочек бумаги и выпишите все фразы, которые он использует чаще всего по отношению к вам. Как правило, это довольно несложно сделать, просто нужно сконцентрироваться и вспомнить те фразы, которые он повторяет периодически. Такие фразы обязательно есть, ведь именно с помощью них он пытается вами манипулировать и вас обесценивать. Поэтому осознание того, как именно абьюзер это делает, поможет вам понять и осознать, что вы находитесь внутри психотравмирующих отношений. Вам нужно проследить. И это пятый пункт нашего вот такого большого процесса, как осознание. Что же вам следует проследить в вашем опыте взаимоотношений? Но прежде всего стоит проследить циклы насилия. Мы говорили с вами о том, что отношения с абьюзером, они всегда цикличны. У них всегда выделяется, как по меньшей мере, три фазы. Первая фаза – это нарастание напряжения, когда абьюзер, он чем-то недоволен, и вы начинаете видеть, что он сердится, он как-то пытается демонстрировать тем, что ему что-то не нравится, но он пока не выражает это в такой явной агрессии. Следующий этап взаимоотношений с абьюзером – это агрессия. На этом этапе он начинает выражать то, что неудовлетворение, которое у него есть внутри. И делает он это с помощью привычных для него способов выражения агрессии. Он может вас физически ударять, он может вас насиловать, принуждать к чему-то. Он может оказывать психологическое, эмоциональное воздействие на вас. Он может вас игнорировать или, напротив, пытаться наказывать вас финансово или наказывать вас молчанием и используя любые другие способы. Все это вот такой второй этап цикла отношения с абьюзером. То есть он выражает свою внутреннюю агрессию. И третий этап, ну, собственно, это этап примирения или этап медового месяца, когда абьюзер вдруг, как так он хочет это представить, он все осознал, он все понял, он начинает каяться перед вами, он начинает говорить о том, что он изменится, что такого больше не будет, он может даже дарить вам подарки или исполнять давние обещания, которые, ну, в общем-то, не трудился выполнять до этого. Попробуйте снова взять листочек бумаги и отследить, что происходит на каждом цикле ваших взаимоотношений с абьюзером. Какие способы он использует для того, чтобы спровоцировать конфликт вот на этапе нарастания напряжения. Опишите то, как он проявляет свою агрессию по отношению к вам и как он пытается загладить вину. Если вы серьезно начнете анализировать свой опыт, вы очень точно увидите все эти три этапа, все три цикла абьюзивных отношений. С помощью этих пяти простых техник, о которых мы с вами поговорили выше, вы сможете включить ваш мозг, вы сможете включить рациональное осознание того, что с вами происходит.

и вам будет гораздо проще пройти этот первый этап как реабилитации, так и самореабилитации. А именно, вы осознаете, что вы попали в абьюзивные отношения. И это первый этап, который позволит вам двинуться дальше. Потому что если вы находитесь в состоянии неведения, что с вами происходит, вы никогда не сможете сделать следующий шаг в сторону исцеления от нездоровых отношений. Поэтому, дорогие друзья, используйте эти простые техники для того, чтобы стать свободным. Дорогие друзья, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам нужна помощь в том, чтобы уйти от тирана, не медлите. Зачастую уйти от насильника непросто. Он может помешать вам и даже начать преследовать. Но это не повод оставаться с ним. В программе «Отношения, опасные для жизни» я расскажу вам о том, как уйти от абьюзера в экстренной ситуации. Смотрите нашу программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

Здравствуйте. Незамужние девушки мечтают о замужестве. Зато многие семейные дамы предпочли бы вновь стать свободными. Интересно, а кто-нибудь из них задавался когда-нибудь вопросом «Замуж? Зачем?» И что изменилось бы в их судьбе, если бы они вовремя задали себе этот вопрос?

замужество дело серьезное. И обычно хочется как-то посоветоваться с кем-то, поговорить об этом. Я знаю, Юля, что к тебе приходят молодые девушки за советом перед свадьбой. Что ты им обычно говоришь?

0: Да, это правда, когда ко мне приходят девушки, я действительно задаю им вопрос перед тем, как они выйдут замуж. А зачем ты выходишь замуж? Для чего ты выходишь замуж? Зачем тебе это нужно? На самом деле, я бы хотела этот вопрос задать и нашим девушкам сегодня здесь, вот, в студии.
1: Есть у каждого человека такое чувство одиночества, и не хочется его испытывать каждый раз, и, наверное, поэтому...
0: То есть ты думаешь, что из одиночества?
1: Да.
0: Ну, то есть, чтобы не быть одинокой. Но ведь для этого не обязательно выходить замуж. Можно...
1: Можно жить с котом.
0: Да, можно жить с котом, вокруг мама, друзья, а окружить себя всем возможным, как бы, спектром родственных связей и не быть одинокой. Для этого
1: я не думаю, замуж. Я не думаю, что все равно будет такое чувство. Это какое-то особое такое чувство, не одиночество.
0: А бывает такое, что в браке люди одиноки?
2: Конечно, бывает.
0: То есть, в принципе, брак — это не панацея для того, чтобы стать
2: неодиноким?
0: Конечно,
2: нет. И, с другой стороны, не панацея — окружить себя всеми родственниками, котами, вещами, машинами, квартирами. Это тоже не спасет от одиночества. Мне кажется, замуж нужно выходить, когда ты действительно человека любишь, когда ты понимаешь, что... Да, он не идеален, нет идеальных людей, но я готова с ним преодолевать, я готова каждую жизнь, каждую минуту своей жизни с ним пробыть и вот эти вот все негативные его моменты преодолевать. И мне все равно интересно, добрый он, хороший, злой, плохой, в плохом ли он настроении. И также, мне кажется, есть еще второй момент, в котором мы очень редко себе признаемся. Это когда на нас дают общественное мнение. Хотим мы замуж или не хотим, когда нам... А вот тебе уже 25 годам, давай-ка ты выходи замуж. И ты уже думаешь, может быть, со мной что-то не то, раз я не хочу замуж. Или не хочу, или мне берут, и ты уже думаешь, наверное, надо. Вот может быть, еще этот очень большой фактор. Я знаю девочек, которые выходят замуж только потому, что нужно.
3: То есть все-таки я так понимаю, что для тебя это замужество, это как бы следующий этап развития любви. Так, что ли?
2: Это начало любви, на самом деле.
3: Ну, начало, да. Нет, следующий этап.
2: Да,
3: ее
2: один
3: развитие.
2: Из этапов.
3: Пусть один из
2: так.
3: Этапов,
2: один
3: да.
2: Из этапов.
3: Маша,
2: да.
3: Ты что по этому вопросу думаешь?
4: Мне на самом деле очень близки слова Оли. И когда, наверное, хочется, чтобы действительно выходить замуж, стараясь самой сделаться лучше, да, не изменяя человека, а самой меняясь к лучшему. Если у человека будет такой же настрой на тебя, на изменение себя, тогда, я думаю, такие отношения могут продолжиться не только до брака дойти, да, действительно начаться только, раскрываться более полно уже после замужества.
3: Так все-таки замуж-то, вот зачем? Я все-таки хочу понять, совершенствовать характер. Я так думаю, можно, но люди некоторые
1: сложные. Просто все, что мы привели, мне кажется, это вот как-то вот на самом деле можно воедино собрать и вот этим вот, как бы все объяснить.
3: Юля, а ты-то, наверное, что ты имеешь в виду, когда это спрашиваешь?
0: Я могу поделиться своим опытом, но мне для этого нужно будет несколько минут. Если
3: да.
0: У вас они
3: мы есть. С удовольствием тебе их дадим, а сейчас пока посмотрим, что там у нас у Кати на кухне.
5: Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить плов с сушеными грибами. Я выбрала именно это блюдо, потому что плов именно с сушеными грибами получается очень ароматным, готовится очень-очень быстро. Для плова с сушеными грибами нам понадобится 1 стакан пропаренного риса, сушеные грибы, 2 луковицы, 1 морковь, растительное масло, соль и отвар от сушеных грибов. Начнем мы приготовление с пассеровки. Нам нужно будет пассеровать лук с морковью и с сушеными грибами.
0: Надо сказать, что жизнь семейную можно вообще представить в целом как микрокосм. Когда мы вспоминаем первую книгу «Бытие», мы замечаем, что когда при творении Бог все творил, Он все разделял. Он отделял небо от земли, верхние воды от нижних вод, свет от тьмы, 2 светила. И, конечно же, самым важным отделением было отделение женской сущности от мужской. Мы вспоминаем стих, когда сказано «И сотворил

человека. Мужчину и женщину сотворил их. То есть изначально в человеке уже было заложено две сущности – мужская и женская. И потом Творец их разделил. Мы знаем, есть несколько версий. Ну, самое известное, что Бог сотворил женщину из ребра Адама. Так вот, зная все это, мы можем предположить, что целью всего творения является соединение всех частей творения в единое целое. Поэтому любое восприятие семьи как решение материальных проблем или решение проблем одиночества или решение проблемы продолжения рода, все оно нивелирует изначальную идею Творца, так как задача была для человека поставлена воссоединиться, соединиться. И тот человек, который говорит о том, что семья нужна для того, чтобы только воспроизводить детей, он тоже глубоко ошибается, потому что Творец изначально сотворил самку и самца для размножения, это было понятно. Но человек был создан единым в своем самом начале. Поэтому появление детей – это счастливое следствие, но никак не причина соединения мужа и жены. Поэтому, отвечая на наш вопрос, почему, для чего, зачем жениться или выходить замуж, мы должны очень твердо уяснить одну вещь, что мы выходим замуж и женимся для того, чтобы воссоединиться, чтобы стать единым целым, не только в физическом смысле, но и в духовном. Таким образом, для того, чтобы ваша жизнь была гармоничной, счастливой, чтобы вы счастливо вышли замуж, я вам очень желаю, что когда вы будете в браке, чтобы вы помнили о том, что всю жизнь вы со своим мужем, как две половины, должны будете балансировать, как канатоходец над пропастью, чтобы вы могли дойти до конца пути и не сорваться в пропасть. Постоянная будет борьба и соединение всю вашу жизнь.

К нашему плову я предлагаю приготовить салат с большим количеством зелени. Салат называется романтический. Меня он привлекает тем, что он готовится очень быстро, необычный он и имеет оригинальный вкус. Для салата нам потребуется руккола, поджаренный кедровый орех, оливковое масло, соевый соус, сок лимона, соль и кунжутное семя для украшения. Салат очень простой, требуется просто смешать все ингредиенты.

0: Ну да, это все хорошо, Юля. Ну вот очень понятно, поэтично, но непонятно.
1: Понятно, поэтично, непонятно. Непонятно. А что именно?
0: Что конкретно? Ну, зачем выходить замуж?
1: Ну вот смотрите. Давайте так. Как вы думаете, с кем вот вам лично легче найти язык общий? С мужчиной или с женщиной, когда вы общаетесь?
0: Конечно, ну если говорить о таких вещах, там про бигуди, про какие-то вещи, кофточки, юбочки, конечно, женщины.
2: Ну а в смысле взаимопонимания?
0: А в смысле взаимопонимания, то тогда мне лично всегда было интереснее общаться с мужчинами. Ну,
2: мне
0: с мальчишками, с парнями.
1: Интереснее
3: или легче?
1: Интереснее вот или легче? Это очень два важных вопроса.
3: Два разных.
1: Почему?
3: Да.
1: Потому что если посмотреть с точки зрения, ну вот чистой логики, простой, то вот мы с девочкой, например, жили, когда я жила в общежитии, училась в университете, мы жили душа в душу 4 года, ни одной ссоры. Хотя она специалист по языку, я специалист по музыке, да, мы вместе общались. Друг друга понимаешь с полуслова, ни одной ссоры. Мы поженились с мужем, я вышла замуж, и в течение

0: первого месяца очень кровавые, понимаете, битвы. Это можно понять элементарно. Ну, вот, любая ситуация в семье такая бывает, знаете. Например, муж и женой молодые только поженились, собрались в дорогу, решили навестить родителей, ее или его, неважно. И что, мужчина думает, так, бак полный, деньги с собой есть, поехали, все. Она говорит, подожди, а если пойдет дождь, а если будет жарко? А если мы запачкаемся?
1: А в дороге ты предлагаешь?
0: Это элементарный один только момент. То есть мы разные. Это факт. Абсолютно. Зачем? То есть Бог так придумал, что почему женщина не женится на женщине, а мужчина на мужчине? Ведь так с точки зрения логики легче жить. Вспоминаете «Белое солнце пустыни» фильм? Угу. Там был такой рыцарь без страха и упрёка товарищ Сухов, который, значит, знал ответ почти на все вопросы. И когда он встречается со своими закрытыми женщинами, да?
1: Гюльчатай.
0: Да, Гюльчатай. И Гюльчатай говорит, как? У вас что? Одна стирает, одна рожает, одна убирает, одна готовит. Разве это возможно? И даже на этот вопрос Сухов не знал, что ответить. То есть, по большому счету, в древние времена брали не одну жену, брали несколько жен, чтобы одна делала то, другая то, другая то. Это было привычно. Вопрос опять, зачем, почему Творец придумал так, чтобы именно мужчина и именно женщина были, и не мужчина на мужчине женились, и не женщина на женщине, не много жен было. Почему было так придумано? И об этом я говорила в своей лекции. То есть есть определенные Творцом созданные законы, дающие, принимающие, логика, эмоции, небо, земля, мужчина и женщина, солнце и луна.
1: То есть дополнение какое-то.
0: Они вместе создают картину мироздания. Угу. Но когда что-то искажается и становится не вместе или мужчина-мужчина, это уже искажение мироздания, понимаете? Это все намного... Мы как будто бы дополняем друг друга, да?
1: Да, теперь я поняла тебя. Это правда?
2: Да, интересно.
0: Вопрос о том, зачем выходить замуж. Соединение вместе с ответственностью, когда вы признаете перед людьми, перед всеми, что я беру ответственность за этого человека, который рядом со мной, я готова с ним пройти этот путь, и он точно так же берет ответственность на себя. И я готова с ним постоянно соединяться, постигать, как ты говорила, Олечка, преодолевать все трудности на протяжении брака. В этом и есть смысл предназначения мужчины и женщины как одного целого, как семьи.
1: Юль, но мне бы хотелось все-таки это перевести для девчонок в такое, как бы сказать, практическое русло, может быть, с какими-то примерами, с чем, как это происходить, соединение будет вот каждый день, понимаешь? В чем оно будет выражаться?
0: Я себе представляю, например, просто это как два камня, два алмаза, скажем так, но они еще не ограненные. И каждый раз с каждым новым разговором, с каждыми новыми трудностями и недопониманиями и пониманиями муж, жена, если они стремятся к тому, чтобы исполнить полную свою роль, они со временем ограняются, да, там искры летят иногда. Но тогда в итоге будут два алмаза.
3: Вот ты правильно говоришь, надо все-таки больше общаться. Потому что когда мне не нравится, вот, когда между мужем и женой есть какое-то такое... Ну, что-то недоговоренность какая-то, когда они мало общаются или вообще не общаются, а просто приходят, там молча едят и уходят в разные комнаты. Вот как-то это неправильно.
1: Галь, ты это главное не забудь на будущее.
2: Значит, они не знают, зачем они выходили замуж и женились.
0: Поэтому, когда девушка выходит замуж, она очень четко должна понимать, зачем она выходит замуж.
4: За этого конкретного человека. Это самое главное. Потому что она может думать, я выхожу замуж, ну это же так классно, я вышла замуж, ну наконец-то, все, белое там платье, все, куча родственников, которых я 3 раза в жизни видела, это же отлично. А потом... Вышла за него замуж, а это чужой человек тебе.
1: Ну вообще, вот да, Юль, на самом деле. То есть соединяться-то ведь нужно только со своей половинкой, ведь не любые две части можно соединить.
0: Ну вот смотрите, как интересно. Расскажу вам такую притчу, ну смешную. На море, если вы часто бывали в Сочи, там, или в Крыму, или в каком-то другом городе, часто такие картонные большие щиты с нарисованными, там, например, там, капитан, водолаз, силач, и там такое окошечко вырезано. Тот, кто маленький, тот встает, значит, на ступенечку и туда смотрит, и тогда его можно сфотографировать. Тот, кто большой, наоборот, пригибается. Так вот, когда девушка выходит замуж, очень часто оказывается, что она нарисовала в мечтах вот этого водолаза. Она очень хотела выйти замуж за водолаза. Когда она утром

0: просыпается на следующий день после свадьбы, ну, даже не на следующий день, через месяц, через два, быт уже когда начинается. Она думает, совсем никакой не водолаз. Это не моя мечта. Это вообще какой-то плюгавенький, плешивенький человечек. Я себе не такого рисовала. И первое, что она должна сделать, это сесть в трауре и оплакать свою мечту. Неделю посидеть в трауре. Попрощаться с той мечтой, которую она себе нарисовала, и принять реальную личность, которая рядом с ней оказалась, тем, что он почесывается, ковыряется, чихает, может, где-то там что-то не то, что ты ожидала это сделать. Принять его и дальше начать соединяться. Сейчас мы поговорим, как. Ты задала мне вопрос, а я...
1: Ну да, что не с каждой половинкой, но теперь я тоже понимаю. То есть, конечно, надо, во-первых, думать, значит, до свадьбы получается все-таки. Вот.
2: Вопрос мне о том... Да. Еще, мне кажется, многие свадьбу воспринимают как конечную точку. То есть
3: отлично,
2: цель,
3: я согласна с тобой.
2: Выйти достигнута. Цель достигнута, и все, и дальше.
3: А дальше разберемся.
2: Расслабились, дальше и все. И...
0: А откуда это
1: он
0: все
1: живой,
0: идет?
1: Все, да?
0: Это же нам все детство, всю юность промывает мозги голливудскими красивыми фильмами сказки. Такой волшебный поцелуй на фоне розового заката. И они целуются, и the end.
3: Да.
0: Все. И это конец.
3: А что дальше?
0: Но ведь брак – это не цель, это вернее, начало. Свадьба – это не цель.
1: Юля, ну так а вот что же на самом деле за бытовые вещи? Как вот в бытовых вещах начнется это вот соединение?
0: Ну, во-первых, раньше, чем мы скажем, оп, мы не перепрыгнем. То есть для этого нужно вам, как минимум, дорогие девочки, выйти замуж, чтобы предметно говорить. Мы с тобой, Анечка, уже в браке, мы знаем, что есть свои как бы... Ну, ты как будто бы другим человеком становишься, когда ты соединяешься и уже становишься замужней женой. Мне кажется, для девочек достаточно очень четко понимать, как выбрать спутника жизни.
1: Да.
0: Как... То есть, мое мнение какое? Я считаю, что выбрать обязательно нужно человека с достойными целями. Если у человека, за которого вы хотите выйти замуж, благородные, достойные цели, и вы готовы за ним идти, как бы там жизнь ни повернула, но вот вы своей женской проницательностью и интуицией обратите на них внимание, тогда женщине легче будет идти за мужчиной. Она не будет его постоянно как ишака тянуть и говорить, нет, давай на эту сторону, и постоянно будет борьба, трение. То есть изначально нужно выбирать человека, чтобы вы могли ему довериться.
1: Если точно знаешь, что это, ну, вот твой человек, да, а вы с ним, ну, встречаетесь, всего ничего. Обычно говорят, ну как, ну, вы повстречаетесь там года два, узнаете друг друга, тогда, ну, можно и подумать уже о замужестве. А если вот, ну, ты вот увидела, два месяца вы повстречались, допустим, да, к примеру, и, ну, вот точно думаешь, мое. Не может быть такого.
0: Вот мы, кстати, об этом в начале передачи чуть говорили, по поводу там голливудских фильмов и цель свадьбы. Или нет. Сравнивают часто такой брак, когда свадьба, все гремит, все любят друг друга, кипящий чайник ставит на плиту, и он постепенно остывает, и в браке точно так же остывает. А есть другой подход к браку, когда ты на плиту ставишь холодный чайник, еще нет как бы никаких чувств, ну так, только как бы притираемся, и к концу жизни он у тебя, ну не к концу жизни, он начинает закипать, и уже кипит на полную мощь. Так вот, я придерживаюсь больше подхода, что надо холодный чайник ставить на плиту. То есть я вообще за то, чтобы встречаться мало и жениться сразу.
3: Вот.
0: То есть если вы приняли решение, что этот человек достойный, ну сходите с ним в поход. В походе так прекрасно все видно. Устал он, как он будет себя вести. Ленится он, как он ухаживает. Как он, ну, то есть в таких экстремальных ситуациях, когда люди устают и очень хотят кушать, и очень хотят понести поменьше рюкзак, сколько кушают, как он убирает за собой посуду. Ну это все видно. И вас тоже будет очень хорошо видно, как на сканере, как на лакмусовой бумажке. И вообще в любых поездках, вот в таких экстремальных, пожалуйста, есть все, достаточно. Ну, пообщались. Придумайте себе там несколько контрольных вопросов, которые бы обязательно для вас это принципиальные вопросы, как на них ваш будущий спутник или как бы ваш претендент, ваш фаворит отвечает. И посмотрите, как он ответит. В принципе, если все совпадает, то есть вы примерно так себе представляли, и вы представляете себе женой этого мужа, Зачем ждать? Надо жениться, надо
2: сходить. Ну, главное замуж. Сказать о том, что все-таки не мы делаем предложение.
0: Да-да-да, надо сказать, что вы все-таки женщина не

0: выбирает.
1: Да,
0: женщина не выбирает. Она либо принимает, либо не принимает решение о замужестве. То есть она либо соглашается, либо не соглашается. Решает, конечно, мужчина.
2: А как понять, что мое? Вот просто у меня один раз в жизни мне казалось, что этот человек мое, прямо мое. Оказалось, что нет. И вот после этого уже начинаешь задумываться. Вот я ошиблась. Ну так получилось. Это не хорошо и не плохо. Просто так получилось. А как вот сейчас понять, мое или не мое?
0: Я считаю,

0: можно построить прекрасные отношения семейные, имею в виду, в браке.
1: А еще, Юля, знаешь, мне все-таки очень нравится момент свадьбы. Я считаю вообще, что свадьба, она нужна людям, потому что это тот момент, когда ты все-таки как бы... к которому ты потом в памяти можешь вернуться.
0: Обязательно.
1: И вспомнить, что тогда ты думала, и ты сказала «да». Значит, это было, и это тебе не показалось, ты себе не нафантазировала. Ну, просто вы в чем-то ошиблись, зашли немножко не туда. Нужно что-то обсудить, изменить, идти. Я вот, например... очень люблю вспоминать этот день в своей жизни.
0: Браки заключаются на небеса.
1: И тогда я, знаешь, ответила так это, я сказала, не просто «да», я сказала «да, очень». И вот я всегда вспоминаю эти два слова,
0: вот эту эмоцию,
1: вот
0: да,
1: эту эмоцию, и она мне помогает как бы так...
0: И с новыми силами.
1: Да, и идем дальше. Да, пусть летят искры, девчонки, будут потом блистательные алмазы. Mm-hmm. Я думаю, что вопросов у нас на самом деле бесконечное количество к Юле. Нам придется эту тему продолжить в следующий раз, потому что у Кати для нас там уже все готово.

0: Мне понравились сегодняшние рецепты. Этот салат я готовила мужу на нашу годовщину свадьбы.
1: Спасибо большое, Юля, за эту чудесную программу. Так очень много вопросов раскрылось и очень много осталось пищи для размышления.
2: Сегодня у меня сложилось четкое представление, зачем же выходить замуж. Я точно знаю, что я пойду за человека с благородными целями.
3: Сегодня я пообщалась с девочками и поняла, на самом деле замуж нужно выйти для того, чтобы вместе со своим мужем осуществлять свои жизненные цели.
4: Я желаю всем девушкам, которые пришли сегодня на нашу программу, чтобы они обрели свою женственность и чтобы нашли достойных спутников жизни и сами оказались достойными спутницами.
2: Говорят, чтобы получать правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы. Так что будем общаться. Пишите, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго. Благословения.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Мы продолжаем цикл передач о стадиях брака. И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева. Она является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: В прошлой программе мы говорили о 6 стадиях брака. И первой стадией вы назвали начало выбор супруга.
1: Да.
0: Вот насколько это актуально? Ведь многие считают, что выбор – это еще не стадия. Я могу выбирать, я могу встречаться с одним человеком, потом встречаться с другим. И слишком рано еще говорить о том, что это стадия. Почему вы называете это стадией?
1: Да, так и есть. Причина здесь кроется в том, что вообще секрет успешного брака, вообще вот дойдут ли люди, поженившись, да, до стадии «золотые годы», очень сильно зависит от качеств каждого человека, от качества одного и второго партнера. И поэтому вот эта вот стадия, ну, как начало выбор партнера, хотя люди пока не зарегистрировали свои отношения официально, но она входит в эти вот стадии брака, потому что очень важно посмотреть очень пристально, во-первых, на себя, во-вторых, на партнера, умеет ли человек зрело вести себя в браке, вообще, в принципе, зрело вести себя по жизни, умею ли я, являюсь ли я зрелой личностью. Потому что брак, ну, насколько, может быть, уже стало понятно, это очень и очень и очень непростое, ну, предприятие и мероприятие. То есть брак требует быть сильным, брак требует быть гибким, брак требует меняться, брак требует расти. Брак постоянно требует какого-то личностного роста. Брак постоянно ставит какие-то новые задачи на каждом этапе. Постоянно требует от людей овладевания новыми навыками. И если человек является незрелой личностью, если человек является негибким, то ничего хорошего, в принципе, не получится. И вот поэтому вот этот вот период, да, начала выбора партнера, он как раз отнесен, включается в общую стадию брака.
0: Вот вы говорили учиться или, может быть, как-то развиваться. Да. Но насколько это приемлемо? Ведь человек может повстречать того, кому симпатизирует. Ему понравился этот человек, начали встречаться. Вроде бы это уже первая стадия брака. А если что-то пошло не так, расстались с другим человеком, первую стадию попробовал, потом с третьим, с четвертым. Насколько это приемлемо?
1: То есть учиться, что вы имеете в виду?
0: Ну, мы же понимаем, что, возможно, ничего в будущем и не будет, не получится. Взаимоотношения, они только начинаются, они смотрят друг на друга, узнают и так далее. Не

0: Рано ли это еще называть стадией брака?
1: Ну, эта стадия включается в брак, если люди потом все-таки женятся. И потом вот дальше идут по стадиям, да. Если человек просто встречается с одним с другим, это, конечно, не относится к стадии брака, конечно.
0: То есть еще рано в таком случае называть стадией брака?
1: Да, еще, конечно, еще рано.
0: Я вас понял. Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Мы говорим, естественно, о том, что знания о стадиях брака, они каким-то образом влияют на будущее.
1: Да.
0: Вот то, что мы знаем о первой, как повлияет на будущее молодого человека?
1: Очень важно понимать, вот какие качества, да, при каких качествах партнера брак устоит, то есть предприятие состоится. Потому что иногда люди ставят в приоритет, но совершенно не те качества, они смотрят совершенно не на те вещи, на которых, в принципе, нужно было бы смотреть. И даже если, вот, например, брать страхи одиноких людей, которые не состояли никогда в браке, они боятся обычно чего? Они обычно боятся не найти того человека, то есть того в кавычках, не найти правильного человека. Одинокие же люди, состоявшие когда-то в браке, ну там развод, может быть, смерть супруга, они боятся другого, у них страх другой. Они боятся, что со временем они с будущим мужем и женой отдалятся друг от друга. То есть у таких людей уже другой опыт.
0: То есть будет хуже, чем было?
1: У них нет такого страха не найти того человека. У них вот страх именно, что они найдут, будет все в порядке, но потом у них, ну, в отношениях произойдет какое-то охлаждение, и они, ну, как брак распадется, либо они разбегутся опять по разным углам. То есть это вот совершенно два разных страха, которые характеризуют одиноких людей, которые не состояли в браке, которые состояли в браке. Но здесь вот секрет успешного брака – самому стать правильным человеком и найти человека, с которым можно вместе расти. То есть ключевое слово здесь – расти.
0: Угу. Но ведь чаще бывает наоборот. Не сами мы становимся идеальными, мы ищем идеального человека, да, такого, который бы ужился с нами, который бы подстроился под мои недостатки, чтобы он принимал меня таким, какой я есть, и так далее. И ища такого человека, конечно же, на первой стадии, вот кризис может быть каким? Вот в чем он может заключаться на этой первой стадии?
1: Кризис может заключаться в том, что, ну, даже, может быть, это и не совсем кризис, то есть это, как сказать, на этой стадии, по сути, нет кризиса, то есть никакого, да, человек просто выбирает, но это потом может аукнуться на стадии молодожена, это потом может аукнуться на стадии появления ребенка и так далее. То есть важно понимать здесь, да, что брак не является, ну, как сказать, лекарством от каких-то психологических дисфункций. Это не бегство от проблем, которые есть. Это не бегство от одиночества. Это не бегство от проблем, которые у человека есть. То есть нужно очень, очень важно смотреть на себя пристально и осознавать, а какая мотивация мной движет, почему я хочу вступить в брак. И такая мотивация, типа как «мне надоело жить с мамой, с папой, уже хочу от них быстрее убежать», это плохая мотивация. То есть ни к чему хорошему это не придет. И также такая мотивация, как, например, типа того, что «пора», там мне уже по 30 лет, и все говорят, когда же наконец-то ты замуж выйдешь или женишься. Это не очень хорошая мотивация для вступления в брак. И важно людям осознавать такую вещь, что брак это как катализатор всех вот психологических процессов, которые есть уже в душе человека. Все ухудшается в 100 раз. Все, вернее, умножается, так скажем, в 100 раз. Хорошие вещи, которые были, они в 100 раз умножают. Брак их в 100 раз приумножает. Плохие вещи, от которых человек хотел убежать, это в 100 раз только все усугубляется. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он будет чувствовать себя в 100 раз, как бы одиночество будет чувствовать в 100 раз сильнее. Если партнер был груб с человеком до брака, в браке он будет груб в 100 раз сильнее. То есть брак, он все, как сказать, выявляет. Это как катализатор. Но если человек до брака чувствовал себя целостным и счастливым, то брак, он наоборот, по сути, это счастье, наоборот, во много раз приумножит.
0: Получается, что те молодые люди, которые не вступают в брак по тем или иным причинам, ну, есть какой-то определенный страх, либо они не могут найти идеального человека, либо они считают, что они слишком плохие, и в браке им будет тяжело жить. Вот чем им может помочь знание вот этого вот первого периода?
1: Ну, важно понимать, что очень полезно работать над собой, то есть постоянно заниматься своим собственным ростом, заниматься постоянно своей душой, то есть излечиваться от психологических дисфункций, да, помогать себе в этом. Потому что подобное притягивает подобное.

0: Я хотела рассказать, ну, так называемые вот пять столпов отношений, то есть какими же качествами должны обязательно обладать люди, вступающие в брак. То есть нужно смотреть на партнера, обладает ли он такими качествами или нет, есть у него эти качества. Также развивать эти качества в себе, то есть очень пристально смотреть на себя. Потому что это вот пять столпов отношений, на которых, это фундамент, на которых может быть построен вот счастливый брак, секрет успеха. И потом эти вот качества, которые я буду перечислять, они будут аукаться в периодах. То есть постоянно будет к ним рефреном возвращение идти. Вот. Это можно выдержать, если человек зрелый, например. Это можно выдержать, если человек гибкий. Потому что если этого нет, этой внутренней взрослости, то ну, такое просто предприятие не состоится, ничего хорошего не будет. Ну вот, и первое качество, которыми люди желательно, чтобы обладали, это зрелость. Это состояние ума. И также это внутренняя позиция взрослого человека. То есть иногда тело вырастает у людей, как бы возраст по паспорту вроде как уже
1: соответствует,
0: да. А внутри человек остается ребенком, причем травмированным ребенком, вот, и безответственным ребенком. То есть, что характеризует именно состояние взрослости, это возможность человека взять ответственность за собственную жизнь. Да еще и не за одну жизнь, да, потому что браки там приходится брать ответственность за жену, потом за детей. Вот. И это также уважительное отношение. То есть взрослый человек, он четко понимает, за что он несет ответственность, где начинаются его границы, где заканчиваются его границы, где начинаются границы другого человека, его ответственность. То есть это такое уважительное отношение. Умение решать
1: позвольте
0: проблемы.
1: Позвольте, вот да? О первом вопрос небольшой есть. Если говорить об ответственности, действительно ли возможно, чтобы молодой человек, ну, скажем, парень, уже на момент вступления в брак полностью обладал вот таким качеством, как ответственность? Либо все-таки оно должно каким-то образом развиваться?
0: Я думаю, что вполне возможно, если человек находится в состоянии взрослого, то вполне возможно, да. Но, с другой стороны, что, ну, как, личное развитие – это всегда постоянный процесс. То есть нельзя в определенный момент сказать, все, я зрелая на 100%. Понятно, что, как бы, и брак будет заставлять тоже обязательно производить какую-то работу над собой. Но желательно, чтобы, по крайней мере, человек не был в состоянии ребенка. Вот. Дальше следующее качество, вот, которое я хочу сказать, второе – это гибкость. То есть способность идти на компромисс, умение менять свои планы, цели, даже качество личности, если того требуют отношения. То есть нужно быть очень гибкий. Потому что я вот уже говорила, что как бы стадия, каждая новая стадия, это каждый раз новые условия. И должна, в принципе, такая черта, как гибкость, она очень сильно помогает людям адаптироваться. Если человек не гибкий, ему очень сложно. Ну, просто он может сломаться на каком-то этапе и не пережить. Дальше следующее качество – это верность. Верность, она в чем здесь состоит? Что отношения сделать главным приоритетом. Даже если это заставляет принимать какие-то неудобные, неприятные решения. Это умение держать обязательства, обещание выполнять свои обязательства. То есть верность, ну вот именно в плане брака, здесь имеется в виду, что отношения, брак поставит на первое место. Это главный приоритет. И также каким качеством еще, ну, хорошо бы обладать людям, которые вступают в брак, это доверие. Ну, то есть нужно быть человеком, которому доверяют, человеком, который заслуживает доверия. То есть это уважать чувства других людей, умение хранить чужие секреты, спокойно относиться к неудачам, потому что их, ну, как бы будет и немало, причем у второй половины тоже. И вот пятое качество – это способность понимать и достигать близости. Имеется в виду душевная близость. То есть вот что такое душевная близость? Это особая эмоциональная связка, которая появляется, когда, ну, двое человек хотят открыться друг перед другом, хотят соединить свои жизни. Вот. И очень важно, чтобы перед человеком, перед другим можно было делиться своей жизнью, можно было открывать свои чувства, не боясь осуждения, отвержения, отрицания какого-то. Потому что вот иногда существует... Ну, причем я сразу хочу сказать, что важно очень посмотреть на человека пристально, а способен ли вообще вот человек, ну, с которым я хочу связать жизнь, к душевной близости. Потому что не все люди способны к душевной близости. Не все. Есть такие, ну, есть хоть маленький, ну, какой-то процент, но которые, в принципе, не способны. И даже, в принципе, брак может, ну, как внешне быть успешным, например, да, но вот я точно, как бы, знаю и видела много таких примеров. Если вот отсутствует вот эта душевная близость между супругами, то это приносит людям очень большие страдания. То есть женщины точно страдают.
1: Позвольте, если человек не обладает этим качеством, ему тогда, получается, лучше вообще не жениться?
0: Ну, каждый человек уже сам решает за себя, что ему делать. Да, тут уже такие как бы советы.

0: я думаю,
1: либо
0: что я
1: все-таки стоит развивать в себе.
0: Стоит развивать в себе, конечно. Угу. Да, вот почему постоянный личностный рост, постоянное духовное, душевное развитие, оно должно присутствовать. Потому что как только человек начинает свое собственное развитие, да, вот обретение качеств зрелого человека, выход из состояния взрослого, если эти вещи проработаны, то такой взрослый человек, он незрелого человека видит, ну, как сказать, издалека, и причем сразу. И уже намного меньше вероятность, ну, вступить в такие отношения, где другой будет вести, например, себя очень незрело.
1: Угу. К вам наверняка приходят люди для того, чтобы получить от вас какой-то совет. Вот давайте смоделируем ситуацию. Молодой человек, который искал, ну, не получается. Никак он не найдет вот ту самую девушку, которая ему нравится, и он хотел бы завязать с ней какие-то отношения на всю жизнь. И вот приходит к нему такое решение. Все, хватит искать эту идеальную. Я сам не идеальный. И вот сейчас встречу девушку и буду подстраиваться. В зависимости от ее каких-то предпочтений, от ее жизненных устоев, буду стараться со своей стороны, чтобы брак был хорошим, крепким, чтобы вот эти взаимоотношения укреплялись. Это правильный подход или нет?
0: Не совсем, я бы сказала.
1: В чем ошибка вот такого подхода?
0: Ошибка в подстроении именно.
1: То есть, а получится или не получится?
0: Может быть, может получится какой-то период. Но всю жизнь так не будет получаться, это 100%.
1: Но, смотрите, вот этот момент, мы его как раз-таки тоже, наверное, можем охарактеризовать как первый период брака. И если все-таки он нашел ту девушку, которая ему как бы внешне, может быть, нравится, но он понимает, что у нее достаточно много недостатков, так же, как и у него самого. У них есть будущее?
0: Я думаю, есть.
1: А как
0: если,
1: это возможно?
0: Если люди будут работать над собой и над отношениями, будущее всегда есть, 100%. Главное начать работать.
1: Ольга, ну вот скажите, пожалуйста, а какими качествами должны обладать супруги? Ведь они не всегда идеальны. Либо все-таки к этому должны стремиться?
0: Ну, самое главное качество – это зрелость. И состояние взрослого человека, быть во взрослой позиции, не в состоянии ребенка. А что касается идеальных супругов, ну, супруги мы берем в кавычках, поскольку брак еще официально не оформлен. Вот. Мужчина сильный, гибкий, который преодолевает эгоистические наклонности, способен их преодолевать, и демонстрирует уважительные отношения. Потому что для мужчины очень главным и важным является свобода. Вот. И поэтому, если мужчина способен преодолевать, ну вот, и как бы. Как наступать на горло собственной песни, ставить отношения в приоритет, это уже очень хороший старт для начала отношений. А женщина, идеальная, да, супруга в кавычках, это та, которая принимает мужчину, не ограничивает его и не ждет, что он будет удовлетворять абсолютно все ее потребности.
1: Ну, а насколько это реально все-таки? У нас как-то чаще говорят, что женщина, ей вот всегда все нужно, постоянно что-то сделать он должен. Это же вне...
0: Здесь очень важно не искать себе человека, который спасет от всех проблем и удовлетворит все потребности. И сделает целостной и счастливой. Важно уже быть счастливой, уже быть целостной и счастливой. И искать себе равного партнера, а не того человека, который...
1: Брак не решает проблемы, да?
0: Брак не решает проблемы, он их усугубляет только.
1: Что ж, действительно, тема эта очень важная и актуальная. Спасибо вам, Ольга, за ваши ответы и за ваши советы. Мы рады были представить вам эту тему. Мы прощаемся с нашими зрителями. В следующий раз мы коснемся второго периода брака — молодожены. Обязательно не пропустите. Всего вам доброго.

0: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела»

предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас на цикле программ, посвященных личным отношениям с Богом. Представьте, что вы пишете письмо самому близкому человеку. Вы изливаете свои мысли, чувства, страхи, мечты, зная, что этот человек не просто прочитает ваши слова, но и поймет вас глубже, чем кто-либо другой. А теперь представьте, что это не человек, а Бог. Да, тот, кто создал Вселенную, знает каждую звезду по имени, и при этом он хочет услышать именно вас. Но как писать Богу? Сегодня я хочу поделиться с вами одним удивительным способом общения с Ним через ведение молитвенного дневника. Это не просто запись своих чувств, эмоций или то, как прошел у вас день, а это именно молитвенное общение с помощью написания Богу писем. Это возможность вести диалог с тем, кто знает вас лучше, чем вы сами. Готовы ли вы открыть свое сердце и начать разговор, который изменит вашу жизнь? Если да, то давайте тогда начнем. Опять же, хочу напомнить, что у нас цикл из 30 тем, посвященных личным отношениям с Богом, онлайн с Богом. Поэтому, надеюсь, вы смогли прослушать предыдущие темы для того, чтобы у вас сформировалось полное понимание того, что говорит Священное Писание, и какие есть удивительные и замечательные примеры для нас в жизни других людей о том, как иметь и поддерживать близкие личные отношения с нашим Господом. Если вы сегодня смотрите эту передачу, то мне радостно осознавать, что есть люди, которые ставят Христа и общение с Господом на первое место. Желают быть с Ним больше, научиться молиться от сердца к сердцу. И вот это стремление не просто эмоция, а вот это глубокое желание познать того, кто является источником жизни, любви, истины. Ведь именно в нем мы находим настоящий смысл и наполнение нашей жизни. Хотел бы озвучить цитату из книги «Просто христианство» известного христианского писателя Клайва Льюиса. «Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает.

радость, сила, мир, бессмертие, не награда, которую Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от него, брызги его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Эта прекрасная цитата, она показывает, насколько важно быть в личных отношениях с Богом. Насколько важно быть с Ним в этих близких отношениях. Не просто совершить утром, может быть, или вечером формальную молитву, но в этой молитве пережить этот опыт соединения с Господом. И это не просто религиозный ритуал, это необходимость для нашей души. И цель этого цикла, как я уже сказал, помочь нам обрести единство с Богом в нашем молитвенном общении с Ним. Сегодня мы поговорим еще об одном варианте общения с нашим Господом. И, как я сказал, по сути, это просто метод, инструмент, которым мы можем углубить наши отношения с Ним. Принцип общения остается прежним. То, о чем я говорил, мы общаемся с Господом, и мы прославляем Его, мы каемся, мы благодарим, мы просим. По сути, мы делаем все это также в этом способе, методе через, допустим, Священное Писание, либо через природу. И мы рассматривали это более подробно на предыдущих встречах, да, когда говорили с вами о структуре молитвы. Но сегодня я хотел бы рассказать, как возможно использовать молитвенный дневник в общении с Господом. И опять же, речь идет не о молитвенном дневнике или блокноте, где мы порой записываем наши какие-то молитвенные просьбы там, за других людей, либо наши просьбы. Да, наверное, я бы назвал это больше таким ходатайственным дневником. Но сегодня я хотел бы сказать именно о молитвенном дневнике, цель которого – это взаимодействие с Богом. Это не тот дневник, который иногда рекомендуют вести, который является отражением какой-то нашей ежедневной деятельности. Нет. Это совершенно другое. Это именно возможность наши молитвы не проговаривать, а записать их. Вот так, как бы мы сказали Господу. Возможно, конечно, у кого-то из вас есть уже такой опыт, и кто-то либо слышал где-то когда-то и попробовал в своей жизни. Возможно, кто-то как-то сам интуитивно к этому подошел, или Бог так подвел, что можно и записывать свое общение с Богом на бумаге, потому что в Библии мы видим записанные молитвы. Взять, например, ту же самую книгу «Псалтырь», которая, по сути, является таким сборником записанных молитв, песен. И вот сегодня мы попробуем разобраться, для чего, как и что это дает. Скажу так, что это может показаться кому-то необычным, вот, писать письма Богу, но такой способ общения может стать хорошим инструментом для вашей духовной жизни. И как начать? Я помню очень хорошо свой первый раз. Я, честно сказать, не помню, услышал ли я где-то это от кого-то или как-то сам подошел к этому моменту. Ну, скорее всего, наверное, где-то я слышал этот опыт. И я был, скажу так, немножко во внутреннем таком противоречии, потому что мне казалось странно писать Богу письма. Да, столько лет я выстраивал с Ним устные взаимоотношения. И как сейчас писать письмо? Потому что, ну, у меня четкая ассоциация, что письмо пишется тому, с кем ты не можешь вот так пообщаться. Да, его отправляет, он проходит какое-то время, пока получатель его, да, получает и читает его. А здесь получается сразу. То есть ты пишешь, и его читают. И при этом его читает тот, кто знает прежде то, что ты ему напишешь. Но потом я, посидев, поразмышляв, я понял, что в молитве, по сути, то же самое. Ведь он знает все наши слова и прошения, прежде чем они даже, ну, слетят с наших губ. Он совершенно знает каждого из нас. И при этом он ждет общения с нами. То есть ему интересно с нами. Он хочет, чтобы мы ему рассказывали, что у нас происходит, как мы это оцениваем. Так как именно в это время он может направить нас, может помочь нам. Сейчас мы с вами поговорим о практических шагах. Ну, как это происходило у меня и происходит, и то,

что вы можете конкретно попробовать сегодня либо в ближайшие дни. Начнем первое. Да, это подготовка. То есть начните с подготовки. То есть важно, чтобы у вас был листочек или, может быть, какая-то тетрадь. Вот у меня со временем мне подарили, появился такой там замечательный блокнот, где написано «Большой путь начинается с молитвы». И я сюда могу вставить листочки. Затем, когда он заканчивается, я их объединяю и могу пополнить. Для первого раза это может быть просто обычный лист бумаги, который вы найдете. Еще скажу так, что в наш век высоких технологий некоторые люди предпочитают записывать что-то или вести дневник в электронном виде. Можно создать файл на компьютере или делать это в заметках на мобильном устройстве. То есть я скажу, я пробовал любые варианты. Вот у меня был период, когда я записывал все, свое общение с Богом. Но скажу по себе, что я все-таки остановился на рукописном варианте. Ну, большая часть моего рабочего времени, она связана с компьютером. И его я воспринимаю как такой рабочий инструмент, как нечто обыденное. Поэтому я могу отвлечься, я могу вспомнить о каком-то файле, либо придет какое-то уведомление. А вот на бумажный дневник точно не придет сообщение. И беря его в руки, я концентрируюсь именно на общении с Богом. То есть именно бумажный дневник позволяет мне сконцентрироваться на этом времени. Следующий момент. Да, подумайте о вашей молитве как о письме Богу. То есть, но это остается такая же молитва. То есть это не что-то другое. По сути, вы просто вашу молитву, которую вы обычно проговариваете словами, сейчас вы ее будете записывать. Каждая молитва у меня начинается с приветствия. Так же, как я в обычной устной молитве мы это делаем. Мы говорим: «Дорогой Господь, спасибо, что там пробудил меня сегодня, или я рад так быть с тобой». Поэтому также и когда я начинаю свое письмо Богу, тоже всегда начинаю с приветствия. Да, оно может быть разным. Иногда я могу просто сказать: «Иисус, доброе утро». Или я могу сказать: «Бог, Отец Небесный». То есть тут каждый раз это по-разному происходит. И в конце, конечно, я тоже обычно заканчиваю такими же словами, как и в молитве: «Аминь». Вот, это помогает настроиться на такой искренний личный разговор с Богом. Следующий важный момент, следующий шаг – это излейте свое сердце перед Богом. То есть начните писать письмо Богу, просто записывая все, что у вас на сердце. Не задумывайтесь о том, чтобы следовать, может быть, какому-то определенному шаблону, порядку или стилю. Приведу примеры своей жизни. Когда я был молодым, и мы только общались и дружили с моей женой будущей, она уехала на год, она уехала на миссию, и мы с ней общались посредством писем. Скажу так, что интернет был еще не так доступен, и она писала, и я писал ей рукописные письма. И я вам хочу сказать, что когда мы писали эти письма, мы же не старались следовать какой-то специальной структуре, стилю или еще что-то. Нет, ты просто пишешь то, о чем ты думаешь, то, что о чем ты переживаешь, то, о чем что ты видишь и так далее. Поэтому ты не переписываешь потом заново черновик, потом на бело. Нет, то есть ты не доводишь его до совершенства. И Бог именно этого хочет слышать от нас. Все, что у нас на сердце. Ему не нужно просто идеальная молитва. Потому что такую молитву можно взять у каких-то там людей, которые написали такие молитвы, и зачитывать ему. Нет, он хочет знать, что у тебя конкретно на сердце. Поэтому вот так, как ты можешь, простым языком, просто напиши ему. Следующий момент. Используйте Писание. То есть обычно я чаще всего перед тем, как я общаюсь с Богом, я читаю Писание. То есть я выделяю те тексты, которые меня вдохновляют, и это помогает мне подготовиться к общению с ним. Как я уже говорил в одной из тем, Мартин Лютер, он подчеркивал важность подготовленного сердца. И вот выделив такие места в Библии, которые говорят мне о Боге, о его отношениях ко мне, о его планах, то есть я использую их в молитве. То есть я могу так и писать, что: «Отец, ты сказал». И дальше я могу переписать какой-то текст,
да, или своими словами.

вами его пересказать. Или Господь, там, пророк написал о тебе вот это, и я могу переписать. То есть я переписываю весь текст, часть текста, которая меня коснулась. Следующее. Благодарите и хвалите. То есть иногда у меня есть молитва или мои письма Богу, просто молитва хвалы. То есть, ну вот, есть побуждение не писать ему больше ничего, допустим, этим утром, а просто только хвалить его за все, что он совершил в моей жизни. Или прославлять его за то, какой он есть. Да, и я могу просто писать длинный список, не в этом у меня дневнике, чтобы вам показать. Это просто вот перечень того, что я знаю о нем. То есть можно сделать список тех моментов, когда вы видели его руку в своей жизни, например, на этой неделе, и благодарить его за это. Следующее письмо может быть таким письмом исповедания. То есть можно написать молитву-исповедь. И если вам при этом неловко писать какие-то конкретные вещи в своем дневнике, ну, может быть, из опасения того, что кто-то может его прочитать. Я не сильно прячу свой молитвенный дневник. Вот, ну, я как бы думаю, что никто, кроме меня, его не читал. Но при этом я понимаю, что, ну, есть вероятность того, что кто-то может прочитать. Может быть, в будущем мои дети прочитают. И иногда я могу облечь что-то в общие слова. Потому что, ну, я и Бог знают, о чем идет речь. Давайте сейчас мы с вами попробуем накидать несколько пунктов, в чем преимущество ведения молитвенного дневника. Допустим, даже взять в сравнении с обычной устной молитвой. Я для себя нашел несколько таких пунктов. Первое, я уже отмечал, молитвенный дневник помогает мне сконцентрироваться. Это то же самое, как когда Иисус говорит: «Войди в комнату и затворив дверь твою за собой». То есть вот когда ты затворяешь дверь, и мы тоже поговорим чуть позже на другой теме про атмосферу, которую можно создавать во время отношений с Богом. Также и здесь. То есть когда я беру в руки этот дневник, он помогает мне сконцентрироваться, я понимаю, что сейчас время, особое время для общения с Богом. Следующее. Вы меньше отвлекаетесь на какие-то внешние факторы. Он позволяет сконцентрироваться конкретно сейчас вот на том, что ты пишешь. Дневник также помогает, допустим, преодолевать сонливость. То есть я думаю, что многие, наверное, в своей жизни переживали этот опыт, когда ты общаешься с Богом, особенно если ты преклонил колени, облокотившись на кровать, или на стул, или на диван, что со временем, ну, твоя молитва может перейти в новую фазу, если так можно сказать, более спокойную и длительную. И ты уже просыпаешься, понимаешь, что ты очень много времени провел, но не вообще не с Богом, к сожалению. Поэтому мне дневник тоже помогает преодолевать эту сонливость. То есть если я чувствую, что мне тяжело, я понимаю, мне лучше писать. А следующий момент, что письменная молитва, она требует активного какого-то участия, что, опять же, позволяет быть в тонусе. Дневник, он помогает и дает возможность не спешить, не просто что-то сказать, потому что, ну, ты не бросишь молитву на полуслове. Да? Устную иногда можно быстренько закруглить. Здесь все-таки ты хочешь довести мысль как-то до конца логически. Также дневник дает возможность вернуться, например, к прошлым молитвам и прочитать, о чем ты общался с Богом, о чем молился. Я признаю, что я не часто это делаю, потому что их очень много. И, ну, но, возможно, наступит какой-то этап в моей жизни, какой-то период, когда я открою и прочитаю. Да, и это, возможно, поддержит меня, укрепит, поможет мне понять, каковы были мои приоритеты в жизни и так далее. Но хотя иногда бывает, что я могу, особенно найдя старые дневники, могу пробежаться глазами, и я скажу так, меня это вдохновляет, потому что, ну, я как будто я получаю какое-то опять новое откровение о Боге, читая те размышления. Следующее. Вы можете благодаря дневнику увидеть, как Бог отвечает вам. То, о чем я сказал. Вы, возможно, перечитывая, у меня был такой опыт, я, открыв один дневник, который был там 7-8 лет назад, и начал читать некоторые молитвы, и читая одну, я вдруг увидел, что в том

момент я прям вопиял к Богу по одной нужде, и сейчас я мог отметить, что Бог ответил на эту молитву. То есть действительно так оно сейчас и есть. Что еще? Сам процесс. То есть сам процесс написания помогает настроиться на общение с Богом. Можно сказать еще глубже о пользе дневника. То есть по своему опыту скажу, что дневник позволяет заглянуть в ту часть моих внутренних переживаний, внутренней моей жизни, в которую в устных молитвах я не всегда заглядываю. Потому что в устной молитве легче и проще обойти некоторые темы, которые тебя особенно беспокоят и мучают. А вот в письменном варианте становится легче раскрыть их. То есть записывая, ты становишься как будто более честным самим собой. И вот это позволяет вывести наружу наши страхи, сомнения, да, и получить от Бога необходимую поддержку или ответ. Также молитвенный дневник, он помогает быть более организованным. И один христианский писатель города Макдональд, он написал следующее. «Я обнаружил, что мои молитвы часто были несвязанными, и что я был не способен сосредоточиться или даже сохранять ясное понимание во время молитвы». Думаю, что кто-то переживал такой опыт. И дальше он пишет. «Я стал спрашивать себя, могу ли я развить сильную молитвенную жизнь?» И снова дневник помог мне. У меня появилась возможность писать молитвы, когда моим устным молитвам недоставало связности. Теперь содержание молитвы стало более глубоким, и я начал радоваться, отмечая свое движение вперед в вере и следовании за Христом. Я могу сказать только «да» и «аминь» на эту цитату, потому что в своей жизни я тоже пережил именно такой опыт. Следующий вопрос, который возникает и который мне задавали, как часто стоит вести именно молитвенный дневник, записывая свои молитвы Богу или поддерживая с ним отношения с помощью написания писем. Я скажу так, что у Бога есть много способов открываться нам, есть разные способы общения с ним, поэтому, наверное, сказать, что это самый лучший и единственный способ, нет. Для кого-то, может быть, он даже и не очень подойдет. Кто-то из вас, возможно, попробовав написать письмо, не сможет раскрыться и пережить какой-то глубокий духовный опыт. Потому что для вас более подходящий именно вариант, когда вы общаетесь с помощью речи с Господом. Но есть люди, которые для себя отметили очень серьезное преимущество своей духовной жизни, начав именно записывать. Да, потому что иногда человеку сложно бывает сконцентрироваться. Исходя из этого, мое понимание, что, наверное, неправильно было бы сказать, что всегда нужно писать. Или наоборот, всегда использовать только устную молитву. Я думаю, что здесь нужно быть гибким и учитывать особенности каждого из нас. Что для каждого было бы лучше. Потому что, анализируя свой духовный опыт, я понял, что я тоже не всегда веду молитвенный дневник. Я делаю это периодически. И я анализирую, понял, когда это происходит. Чаще всего это тогда, когда наступает какой-то кризис в моей духовной жизни, молитвенной жизни. То есть если я замечаю, что начинаю говорить устно заученными словами или теряю желание молиться, то вот именно дневник помогает мне выйти вот из этого положения. Примеры жизни. Однажды я переживал такой сложный период жизни, когда казалось, что Бог далек от меня. Я начал вести дневник, записывая свои сомнения, страхи, вопросы, обращаясь к Богу. И через несколько недель я перечитал свои записи и был поражен тем, как Бог отвечал мне через Писание, какие-то обстоятельства, через внутренние ощущения. То есть это стало для меня таким мощным напоминанием о том, что Бог всегда рядом, даже когда мы этого не чувствуем. Поэтому советы для начинающих. Первое. Не бойтесь начать. Даже если вам кажется, что странно писать Богу письма, попробуйте. То есть для кого-то это может стать откровением. Следующий момент. Будьте искренними. То есть Бог ценит честность больше, чем красивые слова. Да? То есть пишите так, как есть на самом деле. Не обязательно использовать какие-то высокопарные выражения, да, или писать какое-то произведение искусства. Богу важно услышать наше сердце. Следующее.

не ограничивайте себя. То есть ваш дневник – это такое ваше личное пространство для общения с Богом. Пишите так, как чувствуете. Перечитывайте свои записи иногда, потому что, перечитывая наши прошлые молитвы, мы можем видеть, как Бог действовал в нашей жизни или действовал.

0: То есть он помогает быть более осознанным, более искренним, организованным. И через него мы можем лучше понять себя, свои чувства, да, и то, как Бог работает в нашей жизни. Как я уже говорил, в своей жизни я множество раз испытывал эту поддержку и радость от того, что когда-то попробовал и узнал, что есть такой инструмент для общения с Богом. Записывать общение с Ним в письменном варианте. Как я уже отмечал, чаще всего мои молитвы, они по структуре схожи с тем, о чем мы говорили в предыдущих темах. Да, чаще всего оно начинается с важных мыслей. Это приветствие. Затем, вот смотря на свои молитвы, чаще всего я такое делаю заявление о намерениях, если такого можно назвать. То есть я практически всегда в своих молитвах вначале говорю о том, что Господь, я понимаю важность общения с тобой. Я хочу более близких отношений с тобой. Общение с тобой – это приоритет номер один для меня. То есть я постоянно проговариваю эту мысль, чтобы не потерять фокус своей жизни и чтобы он не сместился на что-то другое. Да, затем идет следующая часть, когда на основании Священного Писания и того, как Бог мне открылся, я начинаю восхищаться им и прославлять Его за то, какой Он есть. Дальше все как по схеме, да, которая была в предыдущих темах. Я говорю о себе, о тех нуждах, которые есть в моей жизни, в моем характере, чтобы быть более похожими и подобными на Господа. И в завершение я благодарю Его, да, пишу какие-то слова благодарности Господу за то, что Он услышал, за то, что Он отвечает и благословляет. Поэтому, дорогие, пусть Бог благословит вас сегодня. Попробуйте прямо сегодня, не откладывайте это в долгий ящик. Возьмите листочек, тетрадь, блокнот и напишите сегодня вашему любимому Господу все, что у вас на сердце. Пусть это станет началом вашего глубокого и искреннего общения с Ним. Мне очень хотелось бы, конечно, получать обратную связь и когда-то услышать от кого-то из вас о том, как вам помогла эта тема в вашей духовной жизни. Потому что я слышал несколько свидетельств людей, которые сказали, что для них этот метод, этот способ стал тем, ну, спасательным кругом, который помог им выбраться из этого постоянного ощущения неудовлетворенности своим молитвенным общением с Богом. Потери концентрации, заученных слов. Поэтому я думаю, что и многие из вас тоже смогут пережить вот эту особую радость. Я бы хотел за вас помолиться. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за то, что у Тебя есть столько много различных вариантов, инструментов, способов для того, чтобы мы, Господи, могли бы общаться с Тобой, переживая этот близкий опыт встречи, искренности, общительности. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу очередная наша встреча, тема. И из нашего цикла «Онлайн с Богом». Я надеюсь, что вам удалось прослушать все предыдущие темы, вы дослушаете весь этот цикл до конца, получив практические полезные советы, инструменты и вдохновение для того, чтобы быть в близких личных отношениях с Господом. Поэтому вам особых благословений, делитесь тем, что вы слышите на этих встречах, можете их просто переслать эти записи, а можете просто поделиться в ваших собраниях, либо лично кому-то рассказать о том, что вы попробовали в вашей молитвенной жизни и как это преобразило и изменило ваш молитвенный опыт. Всего доброго, до скорых встреч!
1: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600.

500 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях, даже можно сказать уже дома, наш дорогой друг Джабир Исмаилович Исхаков. Спасибо, что вы в очередной раз вместе с нами. Это для нас целое открытие в вашем лице. Джабир Исмаилович является религиоведом, является магистром теологии, поэтому он большой специалист в духовных вопросах. Мы рады вас приветствовать на нашей программе.
1: Спасибо.
0: Джабир Исмаилович, продолжая вот серию таких не очень удобных, щекотливых вопросов, особенно прошлая тема, когда мы подняли вопрос поклонения в определенный день, о котором говорится в Коране, и все-таки Коран говорит о том, что это суббота, у нас поступил целый ряд вопросов от наших телезрителей, которые, ну, были поражены и шокированы этим. Я бы хотел, чтобы мы снова несколько вернулись опять к этому вопросу. Помимо того, что мусульмане собираются, как мы говорим, в день собрания, в Джума, а Коран говорит, что это суббота. Библия говорит нам о каком дне? Тоже о субботе.
1: Да.
0: А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
1: Конечно. Это очень хороший вопрос. Этот вопрос открыт. Он был всегда. Он был открыт всегда для людей христианского вероисповедания. Но парадокс в том, что вторая книга Мусы, Моисея, Исход, в 20 главе содержит в 8 стихе такую надпись. 6 дней работы, 7-й день, суббота Господу Богу твоему. Опять же, как и в Коране, так и в Библии, указание есть, исполнение нет.
0: А вот как тогда еще раз нашим зрителям точно определить, какой же день 7-й? Ну, кто-то говорит, воскресенье 7-й день. Кто-то говорит, ну, может быть, он не 7-й, может быть, кто-то говорит, что он 1-й день недели. Вот как определить тогда, исходя, может быть, из наших календарей? Я знаю, что, допустим, в старославянском или, допустим, в украинском языке есть такое слово, как неделя. То есть это последний день недели. А дальше идут такие дни, как понедельник. То есть первый после недели. Угу. Потом идет второй после недели. И тогда среда является средним, который посередине и может определить. Есть ли еще, допустим, в тюркских народах или еще какие-то такие же, ну, славяные формы, словесные формы, которые помогают нам определить конкретно, четко, ясно, какой 7-й день?
1: Вот мы в прошлой передаче мы говорили, я хочу еще раз сказать. Вы знаете, может быть, даже слово «шаббат»,
0: «покой»,
1: которое принадлежит, да, иудейскому языку, это из иудейского языка «покой», это и есть день недели, 7-й день недели, шаббат. Но когда мы начинаем его сравнивать с языками других народов, этот день недели очень похож. Шаббат

0: языке азиатских народов шамбе.
1: Вот, да, очень похож.
0: Суббота. Да. Шаббат, суббота. Шаббат у болгар шубота. У греков, кажется, саббатисмос. У каких-то народов Европы сабадо. То есть я понимаю, что все равно вот этот день недели, именно покоя, он именно день недели покоя, он очень понятен и очень похож на языках многих народов мира.
1: То есть тогда все-таки, если христиане следуют Священному Писанию, Библии, и если они должны ее правильно читать, то должны они какой день соблюдать?
0: Конечно, если мы отбрасываем все учения, все книги, которые были после Библии или после Корана, скажем, да, если мы внятно и правильно исследуем Священное Писание, которое оставил нам Бог, то мы понимаем, что в Торе написано, Моисей дает указания всему человечеству в лице иудейского народа, в лице Израиля. Он принес первые слова от Бога людям, где написано четко и ясно. 6 дней работайте, а 7-й день – суббота Господу Богу вашему. И если мы возвращаемся в Эдемский сад, то тоже мы понимаем, что в течение 6 дней Бог сотворил все творческой своей силой, все сотворил то, что мы видим, а в 7-й день Он пригласил детей и сказал, этот день будет нашим общением с вами.
1: Ага, то есть это день встречи.
0: Тогда дни не имели названия. И если мы читаем первую книгу Моисея, первую книгу Мусы в Торе, то там идет день 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 день Бог отделил, ничего не делал, радовался и общался со своими детьми.
1: То есть это своеобразное свидание, которое Всевышний назначает нам.
0: Да, и мы должны понимать, что это не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Угу. Мы должны прийти обязательно к Нему навстречу. Будь это мечеть, будь это церковь, будь это синагога. Мы приходим туда, где присутствует Бог. Мы помогаем своему характеру за эти 6 дней, пока мы работали. Может быть, было мало общения с Богом, чтобы мы могли остановиться в этот день. Остановиться. Прийти к Богу, остановиться и сказать, дорогой Бог, Аллах, Элохим, благодарю тебя за эти прожитые 6 дней. Я знаю, что я был неправ там, тут. Сейчас я хочу это осознать, исправить все, попросить прощения, может быть, не было времени, может быть, не было сил, может быть, было страшно. Но сейчас, когда я остановился и нахожусь в твоем присутствии, я хочу осознать. Хочу поблагодарить тебя за прожитые эти 6 дней и попросить тебя защиты на предстоящие 7 дней. Угу. А теперь, после служения, я могу выйти, взять детей, поехать на природу, поехать куда-то на отдых, отдохнуть с ними и сказать, дети, не только я, как отец, как глава семьи, был с Богом, но я хочу теперь и с вами провести, чтобы вы со мной провели это время в радости, в почтении, в уважении, в знакомстве друг с другом, в лучшем узнавании друг друга.
1: Спасибо. То есть суббота – это не вообще теперь я лежу и ничего не делаю, это наоборот, я служу, я общаюсь, я провожу время с другими людьми.
0: Да, я приближаюсь сначала к Богу, а потом к своей семье. Угу. Понимаете, если есть семья. Если таковой нет семьи, я приближаюсь к природе. К природе, которую Бог создал для того, чтобы мы, люди, через природу могли понять Бога. Через красоту того, что видим, увидеть Его характер, увидеть Его руки, увидеть Его красоту.
1: И вот интересно, вы сказали, что суббота была уже дана в Эдемском саду и Адаму как человеку. То есть человечеству не было мусульман, не было иудеев,
0: абсолютно,
1: не было христиан.
0: Абсолютно.
1: Суббота в лице абсолютно Адама была дана каждому человеку.
0: Была сущность человеческая, была плоть человеческая в лице Адама и в лице Евы. И вы знаете, что самое интересное? В Коране, мы в прошлый раз читали с вами, хочется еще раз сейчас прочитать сура 2, в 65 стихе, где мы прочитали в прошлый раз. Так интересно, прозвучало одно животное, если вы помните.
1: А, да, обезьяна.
0: Одно животное.
1: Обезьяна.
0: Да, вот обезьяна. Посмотрите, как написано. Ведь вам известны те, которые...

0: нарушали субботу. Мы им сказали, обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми. Вот интересный вопрос, да? Обезьян. Вот я всегда задумывался, неужели, вот я знаю, например, в исламской традиции, в исламской культуре собака самая, свинья еще грязнее, самое грязное существо это свинья. За слово свинью там люди побить могут, там подраться могут, потому что грязное существо. Но здесь написано обезьян.
1: Тогда уже Всевышний предвидел, что человек уже Бог без Бога... Видел.
0: И даже открыл это в Коране, может быть, последователям Аллаха, которые читают Коран, всем, может быть, тем, кто слушал Мухаммеда. Обезьяна? Хотя вот если бы хотелось бы выразить какое-то чувство мерзости, ну, назвали бы свинья, но называют обезьяна. Почему? Потому что мы знаем прекрасно, что появилось учение Дарвина, который утверждал, что никакой не Бог сотворил нас, а мы произошли от кого?
2: От обезьяны.
0: От обезьяны. И что наши прародители – это обезьяны. И вот здесь написано, есть, получается, как бы…
2: То есть у человека выбор, кто
0: два
2: ты?
0: Материка, да. Да. Две чаши весов. Угу. Или вы обезьяна, или вы принимаете то, что суббота – это день поклонения Богу.
2: И тогда вы становитесь, ну… Не детьми, а творением Всевышнего.
0: Человеком.
2: Человеком, прежде всего.
0: Человеком, который был Адам. Вы да. стали говорить, что перед Богом стоял Адам и Ева. Они были в человеческом состоянии. И мы были сотворены на этой земле владыками.
2: Люди, которые... не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано.
0: Животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных. Воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей.
2: Люди просто не знают. Люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
0: Абсолютно.
2: Библию.
0: Чем отличается человек вообще от тех животных, которых были сотворены? Ведь они тоже состояли из того же материала, что человек. Кровь, дух, душа, кожа, у них все кости. Это присутствовало. Мы были сотворены по образу Бога. Мы были сотворены по его фотографии, по его лику, по его характеру. И мы были сотворены на этой земле владыками. Мы читали это, мы говорили об
2: этом. Да, Адам управитель.
0: Владычествовали мы на этой земле. И теперь, если мы хотим вернуться к Богу, и хотим быть владыками, и хотим нести это знамя владычествования, мы должны понимать, что именно суббота является днем поклонения Богу. И в Библии, и в Коране.
2: Спасибо. Еще один вопрос. Вот вы задели тему свиньи, о том, что это нечистое животное. Хотелось бы поговорить еще о таких вещах, как, допустим, разрешенное и запрещенное. Халяль-харан или кашрут, как в иудейской традиции. В принципе, насколько я знаю, Коран говорит о том, что свинина запрещена. И мусульмане не едят. А вот что Библия говорит? Вот вы могли бы... Потому что я слышал, что есть люди, которые... не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано, в Левитам в 11 главе. Но вот реально ли это? Похожи ли здесь книги в этом?
0: Вы знаете, опять же, мы обращаемся к книге Моисея, Тора. Пятая книга Моисея, Левит, там записано в 11 главе, есть определенные условия в животных, которых нельзя употреблять в пищу. Бог не рекомендует это делать. Угу. Не рекомендует. И условности такие, значит, это должны быть животные, у которых есть копыта. Копыта должны быть раздвоенными.
2: А то есть глубокий разрез
0: должен быть. И разрез должен быть глубокий.
2: Ага, что-то вот так вот, да, скажем?
0: Да. Как-то. Ну, парнокопытный.
2: Да, понял.
0: Вот, чтобы у них был разрез, глубокий разрез, и чтобы она жвачку жевала. И вот это условие для, скажем, животных, которых употребляется в пищу. Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, Сергей, что животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных.

0: животных вообще.
1: То есть были вегетарианцами?
0: Ну, хватало еды настолько, чтобы не кушать, там, я не знаю, животных.
1: Но мы говорили, климат поменялся.
0: Климат поменялся,
1: были другие плоды,
0: да. И люди стали кушать животных. Ну и даже тогда Бог допустил, да, и разрешил им, но и сказал: условия, дорогие мои, копыта разрезанные, глубокое, и жевать жвачку. Рыба, чешуя должна быть, и должны быть плавники. Вот, и птицы, колени выше ног должны быть, и они должны ходить на двух задних ногах. Вот это все приводится к тому, что человек даже и в этом, может быть, как-то сократил свое, может быть...
1: Свой рацион, да, свой выбор, да, продуктов.
0: Свою или, жадность, может но, быть, даже
1: да, аппетит свой.
0: Аппетит свой, да. Чтобы человек даже в этом был, чтобы он в этом выборе делал правильный выбор.
1: Так, ну вот теперь смотрите, Коран говорит, свинину нельзя, Библия говорит, свинину нельзя.
0: Да.
1: Ну, а люди едят?
0: Люди едят. Я, знаете, скажу больше. В исламском мире едят меньше. Угу. Знаю, в христианском мире едят больше. Соответственно, не читают книгу, не знают книгу. Или же относятся точно так же к книге, как, скажем, и исламский мир. Моисей – это пророк евреев.
1: А, то есть это для...
0: Книга Тора – это для евреев, не для нас.
1: Так, значит, у евреев другие желудки, другое
0: или
1: устройство.
0: Или у евреев другие зубы, понятно. Или у евреев другие, я не знаю.
1: Понятно.
0: Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Бог, как говорил с Адамом, в Эдемском саду, как с человеком. Он также продолжал говорить с ним, но только менялись пророки. Угу. Понимаете? Но Бог продолжал говорить со своим сотворенным существом.
1: То есть это не конкретно одному человеку или народу, это всем, через пророка всем.
0: Абсолютно. Потому что, вы правильно сказали, желудки, зубы одни и те же у всех. Кровь у всех одна и та же. И воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей, понимаете? Тогда получается, Бог лицемерен. Он одних любит, других ненавидит. Какой же это Бог? О каком же Боге мы можем говорить? Он не прощающий, значит, он не любящий, значит, если у него есть любимчики. Я люблю его, а того не люблю. Я вам рассказывал, что у меня есть 4 сына. Я не могу любить одного и не любить другого. Или относиться к одному хорошо, а к другого ненавидеть. Я отец. Они одинаковы для меня, потому что они выросли на моих руках. Но только один стал взрослым, а один еще поменьше. Но они выросли на моих руках. Я помню, как я их укладывал, я помню, как мы их там купали, как мы их одевали, когда они болели, как мы вместе с женой переживали. Я помню это все. Но я не верю, чтобы Бог забыл, как человечество развивалось в течение этих 6000 лет. И Бог теперь будет говорить: ага, вы, пожалуйста, вот это для вас, а это для них... А это для третьих.
1: Да, а самое вкусненькое для избранных.
0: Такого нет. Бог обращается к людям. Некогда он обращался через Мусу, потом он обращался через Ису, потом пришло время, он обращался через Мухаммеда. Но это он делал человечеству, а не отдельно взятым кастам, не отдельно взятым народам, национальностям, языкам. Нет.
1: То есть, смотрите, мы сегодня опять увидели, что и Коран, и Библия в отношении халяль, харана, но созвучны. Они говорят четко и конкретно о том, что можно человеку, как творец, потому что он знает, как нас создал он, на что мы рассчитаны, что нам лучше надо для нашей жизни, поэтому он определяет для нас определенный набор продуктов, определенный стол. И Коран, и Библия, они здесь созвучны в этом отношении. Но тогда, наверное, возникает вывод, ну, как вы уже говорили, люди просто не знают. Люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
0: абсолютно.
1: Библию. И поэтому абсолютно. Вот такой раздрайв. Мы абсолютно. Не так, вы не так.
0: Слушают учителей. И те, и другие. Вот учителя. Вот один учитель. Есть еще учитель Тора. Есть еще учитель Евангелия. Все. Вот эти учителя. Их и слушать не надо. Их нужно читать. Изучать и кушать.
1: Да, и применять, чтобы, да, чтобы оно да. было слово внутри да. каждого из нас.
0: Да.
1: Спасибо огромное, спасибо за беседу, за ответы на вопросы наших зрителей. большое спасибо, что вы жертвуете своим временем. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители, за то, что вы задаете такие вопросы. Спасибо за обратную связь, спасибо за ваше внимание, за ваш интерес к нашей передаче. Мы приглашаем вас, чтобы вы по-прежнему писали в нашу редакцию, задавали острые вопросы, и мы готовы всегда на них ответить.

0: Всего вам доброго. До свидания. Просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном, о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство.
1: Когда мы говорим «Иисус Христос», Он не был царем, но почему-то Он Христос. Он помазанный. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам не интересны, даже если они говорят правильные, мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось бы, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь, наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
0: Да, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк». Итак, «Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него? Что за мудрость дана ему, и как может он творить такие чудеса?» Да, странно, казалось бы. Вроде бы мы уже столько с этим сталкивались, знали мы о том, что из предыдущих глав, что бесы знали, кто он, а люди все до сих пор не могли этого понять. «Разве он не плотник, не сын Марии и брата Иакова и Осита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его?» Иисус же говорил им, не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда, исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его. Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой, и мне понравился последний особенно стих, их неверие удивляло его. То есть он был вот таким вот живым, тоже как нас очень многое удивляет, да, когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
1: Так бывает в жизни, иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке, провожают по уму. С одной стороны,

0: Это, ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни. Угу. Мы с этим не можем поспорить, потому что мы так определили люди. С другой стороны, так действительно, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, угу, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, угу, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят: «Но мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Угу. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство».
1: То есть вот откуда выражение «нет пророк в своем отечестве».
0: Безусловно. И Христос говорит: «Да, может пророк быть принят везде, но вот здесь он тебя не, здесь тебя не примут». Угу. То есть и Христа, как здесь Марк передает, Христа удивляло это. Угу. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Угу. Почему не мог сделать? Неверие.
1: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
0: Да.
1: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
0: Так, как вы говорите верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет, да, способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
1: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем, да, отечестве, когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, от кого, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша,
0: да,
1: сила.
0: Да. Да? Чистота Божией как бы истины и его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто. Угу. Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители, слушатели наши посещали какие-то храмы, церкви большие. Когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
1: Да. О,
0: да, и ты говоришь: красиво. Вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, где в комнате или в квартире люди собираются и молятся. И вы приходите и иногда думаете: нет, ну это что-то не по мне. Тут не может как бы быть правды какой-то, чистоты какой-то. Да?
1: Истины.
0: Да, истины какой-то. Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слово, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только Богу говорить: Господи, если вот сейчас я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь. Угу. То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как-то просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит: вот мне нужна помощь. Ей нужно было дрова попилить, поколоть. И она говорит: я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает, Бог мне не дает помощи. Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит: так давай я тебе помогу. Я приду, порежу, поколю тебе дрова. Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит: да нет, не надо. Она продолжает.

0: Мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит: ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит. А я ей говорю следующую фразу: ну так только что Бог предлагал вам помощь. Угу. Она говорит: какой Бог? Я говорю: ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь. Она оборачивается к ней и говорит следующее: да какой это Бог?
1: Какой интересный ответ.
0: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит: я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит. Я могу действовать и таким образом.
1: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, предложили помощь. Да, получается, что мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.
0: Так
1: что
0: есть.
1: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо. Мы лучше по-простому пойдем. А когда нам Бог предлагает, вот, просто, на, пожалуйста, держи, мы говорим: не, нам не надо, что-то слишком просто.
0: То есть
1: усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
0: да,
1: которая прослеживается и по сей момент.
0: Да.
1: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше, да, про поручение 12, и продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил, и, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую он обычно раньше сам делал, вот именно... над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
0: Безусловно, что это имело место быть.
1: Угу.
0: Но Христос, как человек, будучи в природе человека здесь на земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге Притч. Он говорит: «Двоим лучше, нежели одному». Если один идет, упадет, другой его поднимет. То есть Христос использует простые формы, простые методы. Он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает. Хотя он с неба, но он понимает нас. Угу. Он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому обучаться, а что Бог говорил про эмоции. Мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло.
0: Да.
1: Да, Бог тоже мог удивляться, он тоже мог. Он мог и гневаться, и злиться, и мы читаем это и в Евангелиях, и радоваться.
0: Да.
1: Да, также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда он говорит о том, что двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Угу. Так, читаем дальше. Угу. «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни сумы, ни денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их: в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя оттуда, отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его обосновать, пожалуйста?
0: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит: ничего не берите с собой, ни смены одежды, ни... суммы, то есть не какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
1: Угу, да.
0: Моисея, потом Иакова, 12 его сыновей, которые составили народ израильский. И в истории израильского народа был эпизод, когда они 40 лет двигались из Египта в землю обетованную, в Палестину. И там был такой момент, когда Бог говорит: когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, угу, и ваша обувь не изнашивалась.
1: Угу.
0: Более того, Бог...

0: Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенно такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит, вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен. Я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться, потому что в этом пути я вас благословлю. Угу. И он говорит, куда вы ни придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры, это то, требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, как бы, ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели неизлечимой болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит, я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
1: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что, да, вот вы сказали про заботу. Угу. И как это все просто тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться. Опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, высокие. Как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи. Боже, как они говорят, мы думаем, но вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся. Опять же, мы видим, что вот в действии проявляется. Да. Его забота, она проявляется в действии, вера, точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
0: Это так.
1: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться вот в наше время, вот в современности.
0: Угу. Ну вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит, да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь, а где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног.
1: Угу.
0: То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится.
1: Угу.
0: Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне или на другой стороне. Быть одним человеком или другим, в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем, нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, ну, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте, очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более, чем муж ученый. И такое бывает.
1: Да.
0: Поэтому по отношению к Богу мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что новизна может прийти в простоте.
1: Угу.
0: Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где 3 человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании. Да, даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
1: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
0: Точно.
1: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе взятых, а про то, что действительно нам главное уметь не просто слышать.
0: Это
1: да, слушать,
0: так.
1: Но и слышать. Хорошо, читаем дальше. И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться, да, про прощение грехов. Мы тоже с вами уже говорили ранее. Они изгоняли много бесов и многих больных исцеляли. помазав их елеем. Да, про елей можно здесь? Вот что это за елей такой?
0: Да, елей — это

0: Это было чистое, выжатое из оливок масло.
1: Угу.
0: Вот, и была такая форма молитвы, когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились. И в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Mm-hmm. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей.
1: Mm-hmm.
0: И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть mm-hmm. символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
1: Mm-hmm. Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Про смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес». Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду, «Ты не вправе жить женой брата твоего». За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними, и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке, «Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе». И даже поклялся ей, «Дам тебе все, что не попросишь, хоть полцарства моего». Выйдя оттуда, она спросила у своей матери, «Чего же мне просить?» И мать ответила, «Голову Иоанна Крестителя». Девушка тут же поспешила к царю и сказала, «Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде». Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики Иоанна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его. Не очень приятная история, конечно же, и можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну, вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
0: Да, мы встречались с Иоанном, Иоанном Крестителем в первой главе,
1: угу.
0: Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась.
1: Угу.
0: Для многих, наверное, вызывает вопрос, как же так, будучи предтечей, как у нас есть такое слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
1: Ужасно.
0: По прихоти какой-то женщины, вот, какой-то танец там произошел.
1: Просто не понравилось.
0: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства. И они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос, почему Бог не вступается? Почему Бог
1: почему
0: не
1: так?
0: делает этого?
1: Да.
0: Да. Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого.
1: Угу, да,
0: то есть понимать. Это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам

0: он оказался в темнице.
1: Угу.
0: И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит: «Пойдите и скажите Иоанну, все, что вы видите, слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают». То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что «да, я точно Мессия», он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает Иоанна.

0: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там, говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать.
1: Да.
0: Он просто напомнил,
1: да.
0: У нас есть вот это, вот это, вот это, да. Вот это и вот это.
1: Да. И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова: «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит: не сомневайся, я с тобою до конца.
0: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
1: Да, безусловно.
0: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
1: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать: я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом: делал ли я все правильно?
0: Угу.
1: То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей, в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезнь или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действий непосредственно. А просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн, он был провозвестником правды, провозглашал правду. Но за правду иногда люди здесь страдают. И в наше время так происходит.
0: Да, ничего нет нового под солнцем.
1: Да.
0: Вы знаете, мне очень понравился ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили в самом начале, тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей,
1: да.
0: Просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им: «А теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного». Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
1: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их.
0: Да.
1: Да? Потом мы прочитали о том, что Ирод услышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
0: Да.
1: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам: пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
0: Да.
1: То есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться, в то же время вы продолжаете еще жить на земле пока. И эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас, он говорит им, пойдите отдохните. Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
0: Да. Да, много чего они могли.
1: И он им
0: делать.
1: Говорит, вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
0: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
1: Да.
0: Как он заботится, как он их направляет,
1: да
0: как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
1: Да.
0: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и была у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за участие.
1: Было приятно мне тоже вместе с вами рассуждать.
0: Разбор. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. А вам мы желаем Божьих благословений.

0: Так нельзя, это нарушение правил.
1: Зато у тебя были преимущества.
0: Так вообще мой аккаунт удаляют.
1: Ну давай хоть попробуем.
2: Нет. Сегодня я, Сережа Сироткин,
1: и я, Маша Грачева,
2: будем говорить о правилах.
1: Подожди, а может быть...
0: Отдай! Я тебе не разрешал!
1: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
0: Разбился.
1: Совсем?
0: Не реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
1: Да забрось ты его подальше, Серёж. Хоть польза какая-то будет.
0: Польза?
1: Ну, конечно. А ты мусор избавляешься, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол.
0: Какой еще новый спорт?
1: Метание телефонов.
2: Такой чудесный спорт тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
3: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны. Первое – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
4: Очень интересно и весело.
3: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии. Но, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
4: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
0: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше.
1: Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый.
0: Не обменяешь, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
1: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
2: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
5: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
6: Нельзя драться, нельзя мусорить.
7: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость.

0: на машине. И еще не брать. Дорожное движение, правила. То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
1: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть. Нельзя угонять машины.
2: Не надо уходить далеко от родителей, то ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись с чужим человеком в машину.
3: Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
4: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
3: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
5: Я иногда раздражаюсь.
6: Но я думаю, почему? Прям хочется сказать, но почему? Это же такие-то правила, такие-то правила. Их надо соблюдать.
7: Ну, я начинаю злиться.
1: Ну, гнев, если он мне не шает, то недоброту к нему.
0: То тогда я просто перестаю играть.
5: Ты всегда выполняешь правила?
0: Почти.
5: Иногда.
1: Да.
5: Нет.
2: Нет, не всегда.
5: Всегда?
1: Нет, не всегда.
5: Нет.
4: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
5: Да. Да, хочу.
0: Да.
5: Да. Да.
2: Да.
1: Да. Конечно, хочу.
5: А зачем нужны правила?
1: Ну, для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
2: Ну, чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
1: Чтобы защищать людей или чтобы предотвратить что-то.
5: Чтобы миру было легче, чтобы мир понимал, что и как надо делать.
6: Чтобы в опасность не попадали, и правила для этого существуют.
0: Чтобы не было конфликтов никаких, то все было хорошо.
8: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например. И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут. Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться.
9: Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
8: Я нарушил?
9: Ну да, не защитил свой телефон от вреда. Без защитного чехла его носил.
8: Ну дела, так и получается, он из-за меня разбился.
9: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
8: Интересно, чего же мы еще не знаем?
9: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
8: Главное правило дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
9: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
8: Богослов, конечно.
9: Тогда вперед за правилами.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Скажите, пожалуйста, а вы прочитали всю Библию?
11: Да, я прочитал всю Библию, причем не один раз.
10: А о чем написано в этой книге?
11: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
10: А какие правила написаны в Библии?
11: На самом деле в Библии очень много правил, но мне бы хотелось перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
10: А для чего нужны правила?
11: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, и это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правила.

0: Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно что, согласно этих правил, что-то исправить. Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какой-нибудь, он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например, говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помним это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
1: А что будет, если не соблюдать правила?
0: Ого! Если не соблюдать правила, то может получиться следующее. Например, если я все время обманываю, то есть говорю неправду, ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. Ну, а что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например, там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу, или там у школьника какого-то, который помладше, ну-ка давай мне быстро этот брелок, да, я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращаю. Даже ты мне его подарил. Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила? Если человек, водитель, вдруг решил, а не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
2: Авария.
0: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли бы нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится, всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.
3: Веселая жизнь. Надо всем рассказать о правилах.
1: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
3: Для этого нам придется танцевать.
1: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
3: А очень просто. Смотри.
4: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанишваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского,

0: но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
1: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
0: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.
2: Это новый хороший способ научить людей правилам.
3: Ну дела. Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай. Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют. Это какое? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Так просто? Да. Ну дела.

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня мы будем играть в «Рыбий-бега». Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тебе расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты провал?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушный.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать. Поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь. Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
2: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас надо докажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно, на старт, внимание, марш!
1: Эх, давай!
2: Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
2: А кит это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
2: Эх ты, кит это млекопитающее, он же не мечет круг, как рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
2: Слушай, как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
2: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
2: Ну, кажется, с 5-этажный дом.
0: Я читала, что самый большой кит – синий кит с 9-этажный дом. А весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
2: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
0: Но тебе бы хватило его бы на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
2: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела по телевизору.
2: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, А вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
2: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3ang.

angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
1: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
0: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако стоит ли уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие им изучать отдаленные уголки космоса.
1: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как природа может достичь всего этого без помощи некоего разума».
0: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения и природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
1: «Поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной. Так широко раскинулся великий запас пространства во Вселенной без предела во всех направлениях».
0: Учитывая эпикурейское убеждение в том, что пространство и время бесконечны, времени было предостаточно.
1: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера? В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
1: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все Священное Писание. Даже в первой главе книги Бытия говорится о том, что звезды сотворены Богом. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды».
0: Итак, согласно библейскому